0: сливы, персики и нектарины из Армении под запретом. В Россельхознадзоре объяснили это тем, что при ввозе фруктов якобы участились случаи нарушений. Ранее власти запретили импорт почти всей рыбы, овощей, клубники, цветов, армянского коньяка и вин, а также минеральной воды джермук. Ограничения вводятся на фоне политического обострения между странами. В России критикуют сближение Армении с ЕС. 29 мая Владимир Путин, говоря об Армении, вновь напомнил, что начал СВО на Украине именно после ее желания пойти в ЕС.
1: Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные.
0: Позже члены Евразийского экономического союза Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан заявили, что вступление Армении в ЕС несет для них риски и потребовали провести в стране референдум. Однако премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что внешнюю политику будет определять сама Армения, а не другие государства. Он отверг требования о немедленном референдуме по членству в ЕС. Сказал, что народу рано делать такой выбор, ведь вопрос о вступлении в Евросоюз даже не стоит на повестке. Торговая война с Арменией разгорелась накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране 7 июня. Таким образом, Россия играет против Пашиняна, считает политолог Сергей Багровцев.
2: Надежда заключается в том, чтобы нанести как можно больший ущерб людям, которые представляют собой основную базу, как я понимаю, электоральную партии Пашиняна. Это жители небольших городков, жители сельской местности. Они очень завязаны на сельскохозяйственное производство, и для них это очень важная вещь. И вот, значит, мы сейчас абрикосы знаменитые армянские не пустим, и черешню не пустим, ничего больше не пустим, и цветы не пустим. И они тогда одумаются и проголосуют против Пашиняна. Нет, это так не работает.
0: Политолог говорит, хотя ущерб от торговой войны для Армении будет существенным, он вряд ли повлияет на результаты выборов, ведь социология показывает достаточно высокий рейтинг у Пашиняна внутри страны. Помимо торговых ограничений, Москва угрожает отменить беспошлинные поставки газа и нефти для Еревана. В минувшие выходные Кремль отозвал своего посла в Армении для консультаций. Все указывает на то, что отношения между странами обострились. Как никогда. Хотя о реальном вступлении Армении в ЕС пока не идет и речи, говорит политолог Геннадий Якимов.
3: Но вопрос так не стоит. Выбора этого сегодня нет. Армения не стоит ни на пороге, ни вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум, ответил Пашинян. Сейчас очень разумно, спокойно, по-деловому ответил. Опять уровень, как бы, падения, уровень деградации российской дипломатии, какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
0: Получается, Армения еще никуда не ушла, но Россия своими запретами обострила отношения и теперь может потерять своего партнера. Чтобы понять масштаб перемены, стоит вспомнить, чем Армения была для России еще несколько лет назад. Образцовый союзник на всем постсоветском пространстве, член ДКБ Евразийского союза, страна с российской военной базой в Гюмри и с российскими пограничниками на границе с Турцией и Ираном. Сейчас же от былого доверия между странами не осталось и следа. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Скандал недели.
0: Если уже у вас в Моссовете главный госбанк начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике. Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия и автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого госбанка, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты. ВЭБ-РФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил глава банка Игорь Шувалов.
3: Сокращение расходов связано с директивами правительства. 10 дней назад мы приняли соответствующий приказ. Теперь сокращаем бюджет своей организации на 15%, с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года. В следующем году сокращение затронет также дочерние структуры группы ВЭБ.
0: В прошлом году 25% российских компаний провели сокращение сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Металлургические заводы были вынуждены уволить около 3000 человек после того, как спрос на сталь в стране обвалился на 15%, а несколько крупных предприятий, включая Магнитогорский металлургический комбинат, стали убыточными. До 20% сотрудников уволил Сбербанк. Еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил Яндекс. Около 2000 работников отправил на улицу КамАЗ, получивший в прошлом году рекордный убыток на 43 миллиарда рублей. И это еще не предел, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
5: Это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будут люди увольняться. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти. И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваем отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт.
0: Несмотря на рекордно низкую безработицу, по данным Росстата, заработать на жизнь в России с каждым днем все труднее. Но скоро станет еще хуже. Лучше всего это демонстрирует один индикатор. Headhunter – самый популярный портал по поиску работы в Российской Федерации. И, конечно, у него есть свой индекс. HH.ru показывает соотношение между открытыми вакансиями и резюме. Здоровое соотношение, по информации самого портала, это от 4 до 8%. Год назад он был чуть ниже 5%, а со второй половины прошлого года внезапно пошел в рост. В декабре 8,6%, в январе 9,6%. Рост на один пункт – это практически рекорд и очень близко к критическим цифрам. В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
6: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса. Уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают товары длительного пользования, экономят на еде, экономят в ресторанах и так далее, и так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия.
0: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Визит недели.
0: Обращение главы НАТО из Киева Марк Рютте раскрыл потери армии России, а Зеленский заявил, что готов к переговорам. Киев. Помимо генсека Альянса Марка Рютте прибыли все 32 члена Североатлантического совета НАТО. И это несмотря на то, что Россия призвала всех западных дипломатов покинуть Украину из-за возможной эскалации ракетных ударов. Сам же Рютте, выступая в Киеве, неожиданно обратился к российской молодежи. Он призвал молодых людей не идти воевать и сказал, что руководство страны скрывает от них реальные масштабы потерь.
7: Существует огромная вероятность, что вы погибнете или получите ранение. Если вас ранят, то, скорее всего, вас оставят лежать в грязи и умирать. Когда мы говорим о десятках тысяч российских жертв, это не абстракция. Возможно, в их числе будете вы.
0: При этом Зеленский во время визита Рютте вновь заявил, что он готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным, если это поможет закончить военные действия. Высказался Зеленский и об отношениях с Вашингтоном, напомнив, что Украина продолжает ждать американских переговорщиков. Впрочем, понятно, что украинский вопрос сейчас не главный в поле внимания Белого дома. Вашингтон сосредоточен на ситуации вокруг Ирана. Тем не менее, тема военной помощи остается в американской повестке. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что уже в ближайшее время могут появиться новости о пакете помощи Украине на $400 миллионов. Эта тема была основной и в риторике Рютте, говорит политолог Борис Кривцов.
8: Рютте приезжал, конечно же, не по поводу мира, давайте, это точно. Рютте точно приезжал по поводу оружия, Рютте точно приезжал по поводу патриотов. Он все время сейчас занимает, его главная роль в войне, это программа Pearl, программа, по которой НАТО закупает оружие у США и дальше дарит его Украине. На прошлой неделе к этой программе присоединилась Япония, выделила там первые, по-моему, $15 миллионов, потому что Япония единственная страна, кроме США, в мире, которая производит ракеты Patriot по лицензии. То есть, в принципе, об этом очень долго шла речь, что может ли Япония их поставлять. Вот, возможно, что-то связанное с этими схемами. Так что я думаю, что Рютте — это чисто военный приезд.
0: И тем не менее, тема мира звучит все громче. Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план и думают, как привлечь Владимира Путина к диалогу о завершении военных действий на Украине. В Европе видят изменения ситуации на фронте и считают, что именно сейчас может появиться окно возможностей, говорит политолог Антон Евсеев.
9: Был американский формат, мы знаем, что он сейчас завершен, его не существует, мирных переговоров. Была идея Евросоюза, поданная сначала Макроном и дальше разрабатываемая уже прямо в недрах Еврокомиссии, назначить некую переговорную группу, отправить ее в Россию и так далее, но две недели назад примерно от этого отказались официально. Наверное, в начале прошлой недели отказались официально, было заявлено, что мы не будем выдвигать этого самого переговорщика, потому что Россия не готова к переговорам и не готова к миру, вот. А нынешняя инициатива, это инициатива Британии, Германии и Франции. Британия же у нас не Евросоюз. Тут новый игрок Британия, его не было. И Стармер вчера поговорил с Зеленским по телефону. Я думаю, отсюда родилась идея, что вот Британия теперь будет лидером переговоров.
0: По словам источников авторитетного издания Bloomberg, в ближайшие дни премьер Великобритании должен провести консультации с канцлером Германии и президентом Франции о возможном мирном переговорном процессе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Враг недели.
10: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает 1000 параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
11: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют украинские операторы дронов, работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И, кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
10: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
12: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
10: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
13: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локсир ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым от горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
10: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
14: Пенсии под угрозой. Депутаты готовят обязательный перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Сейчас прорабатывается соответствующий законопроект. Речь идет о средствах так называемых молчунов, то есть граждан, которые никогда не подавали заявлений о выборе негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании. В результате их накопительная пенсия осталась в управлении государственной компании ВПРФ. На начало этого года свои пенсионные накопления там держат 36 миллионов пенсионеров-молчунов. Сейчас же планируется, что средства молчунов могут быть автоматически переведены в качестве единовременного взноса по договорам долгосрочных сбережений. Что это значит? Новая инициатива позволит государству получить дополнительно около 2 триллионов рублей и потратить их на инфраструктурные проекты, объясняет экономист Константин Насонов.
15: Смысл, конечно, в том, чтобы денег достать для государства. Это касается денег тех, кто откладывал в 2002-2013 годах, когда еще работала система с накопительной пенсией. Все уже забыли, но было и такое. Власти хотят эти замороженные средства пустить на инфраструктурные проекты, например, спасать РЖД. Но пока закон не позволяет это делать за счет пенсионных денег, поэтому они меняют статус денег. Мне кажется, на замороженные накопления люди и так не особенно рассчитывали. Вот и нечего.
0: В конце мая министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы пересмотра бюджета с перераспределением средств в пользу обороны. Ведь в госказне огромная дыра в 6 триллионов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
16: Пока не было войны, Россия имела более-менее стабильную финансовую и налоговую систему. Мы даже знаем, что все международные организации хвалили Российскую Федерацию за макроэкономику, за стабильность макроэкономической ситуации. Такое было. Начав войну, Россия находится в ситуации, когда военные расходы неуправляемы, и Минфин с этим сделать ничего не может, но он может только сбросить с борта вот всю гражданскую часть хозяйства и на этом всем сэкономить. Ну и вот когда начнутся уже бедствия у пенсионеров, то значит уже все исчерпано, и уже страна пришла к полной катастрофе финансовой. С пенсиями, конечно, ситуация самая такая будет индикаторная.
0: Пенсионерам и сейчас живется несладко. У Лидии, благодаря горячему стажу, не самая маленькая в России пенсия. Но женщина постоянно испытывает финансовые трудности. Говорит, в последние годы стало особенно тяжело.
17: Сейчас моя пенсия равна 24 490 рублей. Я округлила, там 40 копеек, кажется, неважно. То есть, как сказать, я посмотрела... Ну, она так, прям средняя пенсия. Средняя пенсия. Ну, что касается для Таганрога, как для пенсионера, 24 490, это, в принципе, неплохая сумма. Конечно, сейчас коммуналка возросла, цены, вот как-то сложнее стало жить. Вот как-то все-таки индексация, это отстает от инфляции.
0: В России последние годы стремительно падает отношение средней пенсии к среднему заработку. В мире этот показатель колеблется в районе 40%. То есть человек, уходя на пенсию, получает в 2,5 раза меньше, чем когда работал. В России же этот показатель с трудом доходит до 24%. То есть в среднем человек, уходя на пенсию, теряет в доходах сразу в 4 раза. А теперь еще и вынужден оглядываться, не потратит ли государство его пенсионное накопление на решение кризисных инфраструктурных проектов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
10: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте полугодом, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
18: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
19: Заглушить что? Какое чувство?
18: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзья, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
10: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
20: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит, о! Это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ФТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
10: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
19: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, я в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
10: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели. Книга есть такая «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он отделился, то ли просто перекопали перешеек, ну вот как-то отсоединили физически, но сейчас происходит следующее. ВСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма, я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста, да, не как резервный, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит, и я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели. Естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть. Неизвестно, сколько она продержится. Она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционна строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки и в эту дырку, как помните, как в третьей части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили.

0: катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить 1000 мелких ударов, да, то, что касается Крымского моста. Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции, потом делать большие, мощные операции. Все. Это факт. Стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете, это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себе Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе, очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственной границы Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты, они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам. Топливный кризис, похоже, не на шутку набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта. А всем остальным только по талонам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Бензин марки АИ-92 уже отпускает не более чем по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Сразу после этого сообщения в сети появилось видео мужчины, который подъезжает к пустой заправке и заправляется по талону.
3: Так, ну очереди нет, заправка там. Идем по талону, принимаете, да?
4: Здравствуйте, я здесь.
3: Принимаете?
4: Принимаю.
3: Все, все, видите, талоны принимают, все работает, да?
4: Да.
3: Топливо есть.
2: Кем работает мужчина, неизвестно. И как он так быстро получил талон, тоже говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить по телефонам горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
5: Стоит заправка, лился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит,

0: это все сейчас стали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут опять по талонам. Талонов ни у кого нету.
1: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом улучшится в течение 30 дней. Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе топливо вообще закончилось.
2: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
1: То, что ситуация с бензином наладится через месяц, как обещают крымские власти, сомневается экономист Владислав Жуковский. По его словам, главная причина кризиса – атаки дронов на НПЗ, которые еще долго будут восстанавливать свои мощности.
3: Российские вообще НПЗ разбросаны по всей стране, и все, что находится до Урала, находится под постоянными бомбежками, ударами дронов, ракет и всего остального. То есть уже там 18 крупнейших НПЗ России были атакованы там за последние там 3-4 месяца на постоянной основе. Все эти там нижегородские, кстовские НПЗ, рязанские НПЗ, ярославские НПЗ, Киришах, второй по величине НПЗ в России, там, значит, что там у нас еще было, там Анапа, Туапсе, значит, Перми, то есть это все постоянно под ударами, и нормально отладить работу невозможно, соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива с Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, Комсомольск-на-Амуре, ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивали в моменте там до трети все нити переработки в стране, то никакими там Комсомольскими-на-Амуре, либо Хабаровским краем вот этими НПЗ оттуда производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странового масштаба, вы не сможете, вам просто топлива не хватит.
1: Талоны на отдельных заправках в регионах вводили во время прошлогоднего топливного кризиса. Однако тогда решения не принимались на уровне властей. Талоны вводились на некоторых заправках Забайкалья, Новосибирской области и ЛНР. Сейчас, похоже, ситуация с бензином катастрофическая, если ограничения ввели на официальном уровне, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Прямо сейчас на крупных автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
5: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
4: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, ну, компании с многомиллиардной выручкой, а там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
5: Или еще лучше, лимит 10 литров в одни руки. Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
4: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
5: Ну да, начиналось это все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
4: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
5: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитались?
4: Звучит, конечно, успокаивающе. Пару товарных поездов задержали на узловой станции, все дела. Но это ошибочное объяснение. Если бы дело было только в летнем спросе, система выровнялась бы за пару недель.
5: Значит, все гораздо серьезнее?
4: Именно. То, что происходит сейчас, это глубокий системный кризис. Он бьет не просто по водителям легковых машин, а по всей экономике грузоперевозок и доставки продуктов. Корень проблемы находится очень далеко от бензоколонки.
5: Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно спуститься по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
4: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
5: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
4: 40% – это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос. Завод – это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
5: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
4: А на что он похож?
5: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
4: То есть вы не одну шестеренку, и остановится весь механизм.
5: В точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод. Потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
4: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высокотехнологичное.
5: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
4: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
5: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
4: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
5: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
4: Или с несоответствиями в спецификациях.
5: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
4: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
5: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
4: А вот АИ-95-й исчезает первым, словно испаряется.
5: Ну, вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну, пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
4: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюраторные моторы из 80-х.
5: Которые могли переваривать бензин любого качества.
4: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
5: То есть снижение октанового числа – это не просто потеря мощности при разгоне.
4: Это физическое разрушение двигателя. Заритый 92-й в такой мотор приводит к детонации. Смесь в цилиндрах должна воспламеняться плавно от искры свечи зажигания.
5: А при низком октановом числе смесь взрывается самопроизвольно от высокого давления.
4: Да, еще до того, как поршень достигнет верхней точки. Происходят неконтролируемые микровзрывы, которые буквально бьют кувалдой по поршням и стенкам цилиндров. Двигатель начинает стучать, перегревается.
5: И очень скоро ему потребуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
4: Именно так.
5: Тогда почему заводы просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
4: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
5: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
4: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
5: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
4: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.
5: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
4: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
5: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
4: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география – это огромные расстояния.
5: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России – это железная дорога.
4: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах. И эта железнодорожная сеть сейчас находится в состоянии тяжелейшего стресса.
5: Пропускная способность путей ограничена. Остро не хватает самих цистерн. Наблюдается дефицит тягового состава, локомотивов.
4: Составы с топливом могут неделями стоять на узловых станциях, ожидая, пока пройдут более приоритетные грузы.
5: Сроки доставки ломаются полностью. Маршрут, который в нормальных условиях занимал 5-7 дней, сейчас требует 3 недель.
4: Раньше систему спасали нефтебазы. Это такие буферные зоны хранения, где всегда находился страховой запас топлива на случай задержки поездов.
5: На эти запасы давно исчерпаны. Кризис длится слишком долго. Сейчас нефтебазы пустые. Работа идет буквально с колес.
4: Как только цистерна приходит, бензин тут же сливают в бензовозы и везут на АЗС. Малейшая задержка поезда на сутки означает, что на следующий день целый регион остается без топлива.
5: К тому же водители этих бензовозов, выполняющих последнюю милю доставки, сейчас работают на пределе человеческих возможностей.
4: Чтобы не допустить полной остановки АЗС, нарушаются графики сна и отдыха. А усталый водитель за рулем многотонной бочки с горючим – это колоссальный риск аварии на трассах.
5: Ситуация осложняется еще и внутренней структурой рынка. Она делит всех игроков на 2 неравные категории.
4: Вертикально интегрированные нефтяные компании и все остальные. Гиганты сами добывают нефть, сами ее перерабатывают и владеют собственными сетями фирменных заправок.
5: И в условиях жесткого дефицита их стратегия очевидна. Вся произведенная капля топлива направляется исключительно на собственные АЗС, чтобы спасти свой бренд.
4: А вторая категория – независимые заправочные станции. Это малый и средний бизнес. У них нет своих заводов. Исторически они покупали бензин оптом на бирже.
5: Сейчас биржа для них превратилась в закрытый клуб. Предложение бензина там минимально, а цены взлетели до небес.
4: Покупать топливо по такой оптовой цене и продавать его в розницу означает работать в глубокий убыток. Независимые АЗС отрезаны от поставок.
5: Они физически не могут выдерживать конкуренцию с гигантами и вынуждены вешать замки на двери.
4: Происходит монополизация по необходимости. А чем больше закрывается независимых заправок, тем сильнее возрастает нагрузка на оставшиеся станции гигантов, опустошая их резервы еще быстрее.
5: И вся эта хрупкая, работающая на износ инфраструктура сталкивается с самым мощным испытанием – летним сезоном. Наступает идеальный шторм.
4: Летние месяцы – это всегда пик потребления. Начинаются масштабные сельскохозяйственные работы. Тысячи тракторов выходят в поля, сжигая тонны топлива.
5: Плюс активизируются стройки и ремонт дорог. Миллионы семей садятся в автомобили и отправляются на юг к морю.
4: Можно представить обычную транзитную заправку где-нибудь на федеральной трассе в Краснодарском крае. В марте она обслуживает проходящие фуры и местных жителей. Завоза топлива раз в несколько дней вполне хватает.
5: Но в июле на трассу выплескивается сплошной поток машин. Каждый водитель, опасаясь дефицита, заливает полный бак.
4: И заправка выкачивается досуха за считанные часы. А следующий бензовоз, как понятно из логистики, застрял на нефтебазе, потому что цистерны стоят в пробке под Ростовом.
5: Российская власть, разумеется, видит проблему и пытается реагировать. Одной из самых громких мер стал запрет на экспорт бензина.
4: Логика чиновников понятна и на бумаге выглядит безупречно. Запретить вывозить топливо за границу, значит, все объемы останутся внутри страны, рынок наполнится, цены упадут.
5: Звучит как универсальная таблетка от болезни. Проблема только в том, что экономика игнорирует административные приказы. Этот запрет борется с симптомами, а не с причиной.
4: Фундаментальная причина – это физическое падение объемов производства на 30%.
5: Именно. Запрет на экспорт просто размазывает оставшиеся 70% более тонким слоем по регионам. Он не создает новый бензин из воздуха.
4: И здесь кроется очень опасный подводный камень. Лишаясь права продавать топливо на экспорт, нефтеперерабатывающие заводы теряют огромную валютную выручку.
5: А экспорт всегда был главным источником прибыли. Маржинальность внутренних продаж минимальна.
4: Замкнутый круг становится очевидным. Заводам нужны гигантские средства на закупку оборудования через сложные схемы параллельного импорта для ремонта поврежденных установок.
5: Но экспортное эмбарго лишает их этих средств. Предприятия вынуждены спасать внутренний рынок за свой счет, откладывая капитальный ремонт.
4: В долгосрочной перспективе это лишь консервирует проблему и продлевает кризис. При этом информационный фон создает отдельный слой напряжения.
5: О, да, в новостях регулярно появляются пресс-релизы различных ведомств. Формулировки всегда стандартные. Ситуация под контролем, дефицита топлива в регионах нет.
4: В теории это должно успокаивать население. На практике же возникает жесточайший психологический диссонанс.
5: Человек слушает по радио об отсутствии дефицита, подъезжает к заправке и видит замотанный пленкой пистолет и надпись «Топлива нет». Доверие к официальной информации рушится мгновенно.
4: И включается классическая психология дефицита. Паника – это самый страшный враг любой логистической системы.
5: Водитель, которому нужно было залить 20 литров, достает из гаража алюминиевые канистры и покупает 100 литров впрок, просто из страха, что завтра бензин исчезнет окончательно.
4: Искусственно созданный ажиотажный спрос. Если миллион человек одновременно купят на 50 литров больше обычного, любая инфраструктура рухнет.
5: Это высушивает остатки топлива быстрее, чем любые проблемы с поездами. На фоне этого биржевые цены на бензин стремятся вверх, многократно обгоняя официальные показатели инфляции.
4: Топливо становится физически очень дорогим ресурсом. В попытках сдержать недовольство некоторые региональные администрации прибегают к заморозке розничных цен.
6: Издаются распоряжения продавать бензин не дороже определенной суммы, но базовые законы экономики неумолимы. Если розничная цена искусственно занижена, а оптовая цена высока, товар мгновенно исчезает.
4: Владелец независимой заправки просто не будет покупать бензин за 100 рублей, чтобы по указу продавать его за 80. Он лучше закроет бизнес.
6: В итоге на информационных табло красуются красивые, социально приемлемые цены, только купить по ним бензин невозможно, его просто нет в резервуарах.
4: Подводя черту под всей этой цепочкой событий, становится ясно, что быстрых и безболезненных решений в текущей конфигурации не предвидится.
6: Восстановление высокотехнологичных производственных мощностей в условиях жестких санкционных ограничений займет не недели, а долгие месяцы, если не годы.
4: И это касается далеко не только автовладельцев. Рост стоимости дизеля и бензина неминуемо перекладывается в стоимость логистики.
5: Дорогая логистика означает удорожание абсолютно всех товаров. Хлеб, молоко, строительные материалы, бытовая техника. Ценники в магазинах поползут вверх, разгоняя маховик инфляции по всей экономике.
4: Если отойти от сиюминутных графиков цен и посмотреть на архитектуру системы глобально, этот кризис подсветил самую критическую уязвимость всей экономической модели – сверхцентрализацию.
5: Ставку на гигантизм.
4: Именно. Энергетическая безопасность огромной территории подвешена на работоспособности нескольких колоссальных перерабатывающих узлов.
5: Они строились с имперским размахом, чтобы заливать топливом миллионные агломерации, но в условиях современных вызовов этот масштаб стал фатальной слабостью.
4: Получается, что обыденное раздражение от листа 4 на топливной колонке – это не просто временное неудобство. Это мощный сигнал о том, что старые схемы больше не работают, и вся логистическая и производственная карта должна быть пересобрана заново. Думайте, анализируйте и берегите свои моторы. Пока.
5: До скорого.
7: Последние 7 дней. Потеря недели.
8: Корабли и морской завод в огне. Очевидцы сняли на видео горящий корвет «Бойки» в Кронштадте.
9: Левый борт, путь мачту снесло. Штоки, поражен.
8: Корвет «Бойки» в Кронштадте получил серьезные повреждения. Об этом написали местные журналисты. Дроны попали в надстройку, которая была сильно повреждена и сгорела. Основная конструкция провалилась внутрь. Корвет «Бойки» беспилотники атаковали 3 июня, в день открытия Питерского экономического форума. В Кронштадте он был на ремонте. Это третий корабль Балтийского флота, поврежденный за время спецоперации. В интернете опубликовали кадры с огромным пожаром на борту корвета. По предварительным данным, один человек погиб.
10: Повреждения верхних частей надстройки между мостиком и кормовой мачтой значительны. Главная мачта обрушилась, возможно, из-за того, что композитные материалы загорелись и выгорели.
1: Корабль подлежит ремонту, но процесс потребует времени и значительных финансовых затрат, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Корвет «Бойки» — это корабль проекта 20380, носитель противокорабельных ракет Х-35, а также зенитных ракет комплекса С-400. Да, это не очень большой корабль, 2200 тонн водоизмещением, но, как и заведено сейчас, мощно вооруженный. Российские военные активно использовали «Бойки», и, например, он сопровождал танкеры Теневого флота и даже формально пытался помешать задержанию судна «Белла-1» американцами.
1: Кроме «Бойкова», беспилотники атаковали еще один корабль, но уже Черноморского флота, сторожевой корабль класса «Светляк» проекта 104-10. Он был подбит в Азовском море неподалеку от Керченского пролива. «Светляк» вооружен зенитными комплексами «Игла», артиллерийскими и пулеметными установками. В определенном смысле он может выполнять роль морского ПВО, но после атаки, скорее всего, уже не сможет, отмечают военные аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели – шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
12: Ильский НПЗ в огне. Май стал рекордным месяцем по количеству атак по нефтепереработке. Как минимум 30 ударов. Что будет с бензином? Из Краснодарского края приходят тревожные кадры. Жители сообщают о большом количестве взрывов и пожаре на Ильском НПЗ. Региональный оперштаб подтвердил информацию о возгорании на этом заводе. Столб черного дыма от него обволакивает весь город. По предварительным данным, пострадавших нет. Это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ за все время спецоперации и уже 4-я с начала года.
13: Ужас какой. Просто кошмар. Время 4 утра почти. И не сбили. Летает еще. Ё-моё. Жужжит. Ох, взорвали. Оперный театр. Подорвали.
12: Май стал рекордным месяцем по количеству ударов по нефтяной инфраструктуре. Всего было как минимум 30 атак, из которых 16 пришлись на крупнейшие НПЗ страны. 8 из 10 таких заводов повреждены. Это может привести к крупнейшему топливному кризису в истории России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что они не смогут заправиться. Мы понимаем, что это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности.
12: Некоторые объекты за последний месяц атаковались дважды, а есть и те, что еще больше. Например, на Ярославском НПЗ было аж 3 удара за месяц. Такие атаки наносят серьезный урон по экономике и могут привести к продаже топлива по талонам, считает экономист Игорь Липсиц.
15: Но сейчас масштабы уже такие, что уже даже Росстат фиксирует эту беду. Центробанк говорит, что то эти атаки становятся макроэкономическим фактором, на котором нужно как-то что-то разбираться. То есть, конечно, это уже становится большой бедой, и что с этим будет делать население, я не могу сказать. Я вполне допускаю переход к нормированию бензина, талоны. Это все известная история. Ну вот есть у тебя зарегистрированный автотранспорт, ты получишь некий лимит и катайся в пределах этого лимита сколько хочешь. Кончился лимит, ходи пешком.
12: Последний раз топливный кризис разгорелся в России осенью 2025-го. Тогда из-за ударов по НПЗ цены на бензин поползли вверх, и во многих регионах из-за дефицита стояли километровые очереди на АЗС. Однако на этот раз все гораздо серьезней, говорит военный эксперт Василий Толмачев.
16: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, который сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия.
12: Эксперты рекомендуют гражданам в ближайшее время не планировать дальние поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
17: Скорая приехала.
1: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
10: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
1: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Неожиданный удар по оборонным заводам. Почему работники предприятий ОПК теряют отсрочку от срочной службы? Сразу несколько неоднозначных случаев произошли на предприятии оборонного сектора за одну неделю. Как рассказали редакции «Военные адвокаты», как минимум 5 работников, получивших отсрочку от армии по месту работы в Чувашии, получили уведомление об аннулировании брони. Причем работники призывного возраста узнали об этом уже после получения повесток из военкомата. Следующий случай произошел на предприятии ОПК в Москве. Сотрудник завода неожиданно получил повестку, когда начал узнавать подробности. Оказалось, что предприятие уже давно не дает бронь, хотя на собеседование при приеме на работу парню ее обещали. По данным военкоров, ситуация на фронте настолько тяжелая, что осенью просто не избежать новой волны мобилизации, ведь точечное пополнение за счет забронированных сотрудников ОПК или студентов не спасут от дефицита личного состава. Военный адвокат Юрий Веслов уверен, что официального объявления мобилизации, как это было осенью 22 года, не будет.
3: Я не думаю, что для того, чтобы объявить какую-то новую волну мобилизации, действующей власти нужно внедрять какие-то изменения в законодательстве. По сути, нету никакого указа об окончании мобилизации. Это значит, что в любой период могут опять же сделать массовую рассылку повесток.
0: Юристы напоминают, отсрочка отсроченной службы по работе на предприятии ОПК не закреплена на законодательном уровне. Поэтому некоторые заводы и отменяют брони. В Чувашии оборонные предприятия получили отказ в отсрочках для мужчин старше 24 лет. В то же время всем мужчинам в стране, в том числе и работникам ОПК, сейчас массово рассылают мобилизационные предписания, напоминает военный аналитик Сергей Бойко.
4: Мобилизационное предписание – это такая штука. Это если человек хоть когда-то соприкасался с Министерством обороны, нога его была в военкомате или рука, может, покурить зашел или там от дождя спрятался. Все. Ему присылают такую бумажку, что, дружочек, мы тебя помним, знаем, готовься. И забирают потихонечку. Вначале по мобилизационному предписанию в военкомат. Оттуда говорят, надо на сборы съездить. Это только сборы. Ты не переживай. Это не контракты, не штурм. Не надо переживать. Это просто... пару недель потусуешься в таком же лагере, как школьники, только для взрослых. Все, оттуда уже сразу контрактниками уезжают. То есть буквально по стране идут, а можно мобилизационное предписание показать, по стране идет скрытая мобилизация, и она в огромных масштабах.
0: Слухи о новой волне мобилизации ходят давно, но впервые их, по сути, подтвердил депутат Госдумы Гурулев. Он случайно проговорился о том, что она запланирована на осень. Россиян эта информация шокировала.
5: Возможно ли в России вторая волна мобилизации?
6: Конечно, возможно.
5: Почему так?
6: Мне кажется, она уже совсем рядом. Потому что любому, каждому третьему приходит повестка уже. Ты приходишь по повестке, они тебе предлагают контракт.
7: Матом можно? Это полный пи***ц. Ну, потому что отправляют людей просто умирать, как бы. Я еще не поняла, цель войны какая у нас. Мы просто воюем и воюем. Мы не хотим не захватывать страну, как бы, Украину. У нас личные просто недомолвки между странами. Но прям явной причины для войны нет. И это просто, не знаю даже что, и страшно это все.
8: Я думаю, большая часть людей, которые попадают под мобилизацию, не хотели бы попасть под мобилизацию. Вот и все. И, скорее всего, мы увидим то, что уже видели, и никто не хочет повторения этих событий. Выезды из страны, там, экстренных каких-то. людей, которые начнут сильно не появляться на своих рабочих местах, не исполнять свои рабочие обязанности там ввиду того, что будут испытывать страх перед мобилизацией.
0: Раньше предприятия УПК были местом стабильной отсрочки и брони от службы в армии. Сейчас, когда ситуация поменялась, мужчины уже ищут другое место работы, где бронь будет гарантирована. Но, похоже, с этим вопросом становится все сложнее, и от армии уже никуда не деться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Дроны ударили по прогрессу. В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотника в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
9: Как будто бы тепленький.
10: Да, теплый жар ощутился.

0: не попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го. Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
2: Раз. Это что-то. Два. Прям на них отстреливают. Он опять на двух она летит. Или по ушке. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного экономического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
3: Не сбили. Сейчас опять бахнет. Опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
5: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в 1,5 раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана. Но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и Z-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
6: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил тут, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли нахуй пацаной, и это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями своих ребят.
5: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
6: А, ВВ Путин, скажи мне теперь, кто? похоронят тебя, бля. Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот, вот что творится, бля. Видите, нет. Все, их больше нет, бля. И как с этим жить, бля?
5: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
6: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Раз полный сотнями человек в день. А вы говорите, Россия, Крепкая, вот, смотрите, стоит, нет, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, вот видите, нет, творится.
5: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
5: 5 швов и сотрясение мозга. В Москве две женщины жестоко избили 14-летнюю школьницу из Бурятии, назвав ее «узкоглазой». 26 мая девочка пошла в гости к подруге в ЖК «Соларьёва парк» в Москве, но не смогла открыть дверь в общий коридор, поскольку забыла код, а ее мобильный телефон разрядился. Девочка начала дергать за ручку двери, на что обратили внимание две женщины, после чего начался конфликт. Вот как описала ситуацию мать 14-летней девочки.
0: «Две женщины избили моего ребенка в подъезде московского дома, куда она пришла к подружке. Били железным самокатом. При этом снимали на телефон, потом ударили телефоном по лицу. До рассечения брови. Таскали за волосы, вырвали прядь, пинали. Обзывали узкоглазой и понаехавшей».
5: В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга и наложили 5 швов. Позднее одна из участниц конфликта извинилась перед матерью ребенка, назвав произошедшее несчастным случаем. Мол, просто сделала девочке замечание, ведь переживала, что на территорию ЖК зашли посторонние, а в тамбуре в подъезде стоят велосипеды и коляски, которые могут украсть. Также женщина в телефонном разговоре с матерью девочки сказала, что пострадавшая сама схватилась за телефон, который потом отскочил ей прямо в лицо.
7: Да, с большой скоростью произошла неприятная ситуация с вашим ребенком. Я приношу свои извинения, что так произошло, несчастный случай. И я понимаю ваши чувства, я сама мама. И вообще, как это получилось, просто перетягивание телефона было. Она тянула как бы на себя, может быть, как-то опустила резко руку и у нее ударила. Я не видела, как это произошло, как бы я ее специально не ударяла.
5: При этом женщина не объяснила, каким образом у девочки появились синяки по всему телу, вырванный на голове пучок волос и сильнейшая гематома на голове. Тут уж случайно отскочившим телефоном ситуацию не объяснить, пишет мать избитой девочки в соцсетях.
0: «Эта женщина во всем делает виноватой мою дочь. Они ударили ее телефоном до рассечения брови, а говорят, якобы она сама себя ударила. Типа тянула телефон и сама ударилась. Но эта рана сама за себя говорит. 5 швов. Это был сильнейший удар. Невозможно так себя ударить. Плюс синяки на руках и ногах, потому что они ее пинали ногами. На голове огромная шишка. Это они ее железным самокатом ударили. На глазу синяк, щека опухшая. А эти женщины утверждают, что просто хотели ее снять на мобильный телефон и защищались».
5: Две женщины настаивают. Поведение подростка было подозрительным. Они снимали ситуацию на телефон, а девочка, выхватывая его, случайно себя ударила. При этом запись телефона предоставить отказываются. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил представительству республики в Москве разобраться в инциденте.
8: Взрослые люди обидели по национальному признаку ребенка. Нашу девочку, школьницу 14 лет, дошли до рукоприкладства. Поручил представительству Бурятии в Москве подключиться и помочь родителям разобраться с ситуацией, а также помочь с лечением девочки при необходимости.
5: Родители ребенка шокированы произошедшим. Как можно вдвоем, двум взрослым, накинуться на ребенка, который ничего плохого не сделал? Тем более речь о столице России, добавляет мать пострадавшей девочки. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним из флагманских научных проектов России. На поиски бессмертия выделено 26 миллиардов долларов. Этой программе, можно сказать, повезло, ведь большинство социальных проектов в этом году тотально урезаются. Известно, что для поиска бессмертия ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях – 3D-печати живых тканей и выращивании человеческих органов. Программу возглавляют дочь Владимира Путина Мария Воронцова и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, брат друга президента Юрия Ковальчука. Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
9: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявления следует воспринимать как стремление, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
5: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев до 72 лет. Столь резкого падения в стране не фиксировали со времен пандемии, и это очень тревожная тенденция, говорит демограф Алексей Ракша.
10: Продолжительность жизни соскальзывает вниз, что не характерно для других стран Европы, допустим, да и вообще не характерно для других стран мира. Ну, большинство стран превысили доковидные показатели, а Россия не превысила. И таким образом, если мы досчитаем как раз пропавших без вести, каких-то вот те смерти, которые, видимо, не попадают, то ОПЖ продолжает идти вниз уже много месяцев, к сожалению. И ситуация печальная. Президент же поручил поднять продолжительность жизни до 78 лет к 30-му году. Ну, никаких вообще предпосылок для этого нет. Опять, как обычно, с этими всеми указами, это какая-то фантастика.
5: Параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Мы смеялись над брежневскими временами, и мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. Геронтократия, для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. Она пытается насаждать какие-то старые идеологические конструкции, меняет школьные учебники, учит детей тому, что жить надо по старым заветам предков. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое. И, соответственно, все новые технологии, все новые идеи не отвергаются.
5: Именно с геронтократией экономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Рабство для несовершеннолетних. На фоне рекордного дефицита кадров детский омбудсмен предложила разрешить работать подросткам с 12 лет. На фоне острого дефицита кадров по всей России уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила разрешить подросткам с 12 лет официально подрабатывать в летние каникулы. Она заявила, что для этого нужно менять федеральное законодательство, которое пока не позволяет этого делать. Ведь, по ее мнению, именно с 12 лет все школьники хотят работать.
12: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку. К сожалению, пока вот для всех них, для всех желающих, мы предоставить вот такую вот возможность не можем.
5: Напомню, это говорит детский омбудсмен, работа которого направлена на защиту прав детей. Еще в прошлом столетии активисты, наоборот, боролись за то, чтобы запретить детский труд. Но, похоже, страна возвращается в прошлое. Сейчас, согласно Трудовому кодексу, легкий труд разрешен с 14 лет при письменном согласии родителей. С 15 лет подросток может самостоятельно заключать трудовой договор при условии получения общего образования, а с 16 лет работать на общих основаниях. По оценкам специалистов, сейчас нехватка кадров в России достигает 1,5 миллиона работников, что сопоставимо с населением Екатеринбурга или Новосибирска. Российский союз промышленников и предпринимателей прогнозирует, что к концу десятилетия дефицит достигнет 3 миллионов человек. Самые большие проблемы в квалифицированных рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом, работают, значит, с какими-то сложными технологиями. То есть огромный дефицит квалифицированных рабочих на стандартный технологический процесс. И поэтому начинается такая перекошенная система, когда, с одной стороны, там, за сварщиком или водителем экскаватора, работающего в горном карьере с экскаватором Камацу, готовы платить невероятные деньги, 500-800 тысяч в месяц.
5: По словам экономиста, такие кадры уже вымыты с рынка труда. Кто-то попал на СВО, кто-то эмигрировал в первую волну мобилизации, а кто-то ушел работать на военные заводы. Поэтому в гражданском секторе сейчас огромная нехватка кадров. Наряду с этим растет и безработица, говорит экономист Липсиц.
13: А с другой стороны, значит, идет перекос, и на многих профессиях ситуация такова, что на одно рабочее место предлагается 10, значит, заявлений о готовности работы, а по айтишникам 20 на одно место реально предлагаемое для занятия. То есть картина такая, что очень сильный перекос, очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии, и собираюсь, по-моему, завозить, из, значит, соответственно, из Афганистана. Вот. Ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.
5: все это – последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со времен 90-х кризис. Практически во всех секторах идет падение производства, увольняют сотрудников и переходят на трехдневный или четырехдневный режим работы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
5: СВО под прикрытием. Жителей Приморья заманили на высокооплачиваемую работу, которая оказалась фронтом на Украине. Алексея Борисова и его знакомого сироту Сергея Висягина пригласили якобы на работу за 5000 рублей в день. 24 мая

0: ничего, информации не дали.
1: У парней забрали документы и телефоны, после чего планировали вести, оформлять карты для начисления выплат за контракт. В этот момент родные Алексея забили тревогу. Его сестра отправилась на его поиски в Сергеевку. Поскольку информации, где конкретно он находится, не было, в первую очередь она пошла в военную прокуратуру.
0: Сегодня приехала с утра, пошла в военную прокуратуру в Сергеевке. В военной прокуратуре взяли мои данные, устное заявление приняли. И через минут 15 уже дали информацию, что мой брат якобы подписал контракт в городе Уссурийск в пункте отбора. Хотя моего брата не было в городе Уссурийск. Он был в поселке Покровка.
1: Девушка не из робкого десятка. Узнав, что брат находится в 394-м мотострелковом полку, она поехала ему на выручку. В части Елену отфутболили, сказав, что у них обед. Но она обошла всю территорию и успела увидеть, как ее брата сажают в автомобиль. Хрупкая девушка бросилась к брату и отбила его у военных.
0: Я пошла в эту часть, там с пол первого якобы у них начинается обед. И шла обратно. Моего брата за частью грузили возле магазина, за частью грузили в машину. Я увидела просто, что моего брата садят в машину. Резко подбежала, откинула, оттолкнула, получается, военнослужащего. Вытащила брата просто насильно и увела.
1: Сейчас брат Елены в безопасности. Она наняла адвоката и по горячим следам решила придать дело огласке, чтобы вскрыть незаконную схему вербовки контрактников, когда ни о чем не догадывающимся людям просто предлагают высокооплачиваемую работу, а затем принуждают подписать контракт. Вот что о вербовке рассказывают брат с сестрой.
0: Как тебя заставили?
2: Заставили, говорит, будешь подписывать. Я говорю, нет, я не буду подписывать.
0: Как заманили?
2: Позвонили на по заявке, типа, 5000, говорит, в день.
0: Работать?
2: Работать.
0: Тебе и твоему другу,
2: да.
0: Сергею. Сергея тоже заставили, его по совместительству друга, у которого нету ни семьи, ни детей, ни матери, ни отца, он с детского дома. Его тоже заставили насильно подписать контракт, вынудили. Просто людей собирали якобы по заявкам работать здесь. И уже насильно заставляли подписание контракта. Принудительно.
1: Елена с адвокатом уверены, это не местечковая проблема Приморья. Если такие случаи обмана и незаконной вербовки на контракт происходят здесь, то другие регионы России тоже под угрозой. Поэтому следует быть очень внимательными, не доверять обещаниям о высокой зарплате, детально изучить информацию о работодателе в интернете и лишь тогда соглашаться на собеседование. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
4: Лимиты на бензин подбираются к столице. В столичном регионе начали ограничивать продажу бензина на АЗС.
5: Информируем вас о том, что вводится рекомендованное ограничение на отпуск топлива в одни руки. Бензин – не более 60 литров, дизель – не более 100 литров.
4: Такие объявления появились на автозаправке УРТК в Троицке. Заправки «Лукойла» ввели ограничение не более 100 литров бензина в одни руки. На станциях «Газпрома» перестали продавать больше 100-150 литров любого топлива. Нефтемагистраль в Диулино, это примерно 70-80 километров от Москвы, уже неделю бензин получает через раз. Причем 92-го нет вообще, а на другие виды топлива резко подскочили цены.
6: Я один чего-то не понимаю. На заправке сегодня отказались продать 40 литров бензина. Да, знаю про действующие ограничения. Но у меня с собой и автомобиль, и мотоцикл. Почему лимит считают не по транспорту, а по человеку?
4: Многокилометровые очереди за бензином сохраняются в Крыму. 1 июня там АЗС перестали отпускать топливные талоны. Уже начался курортный сезон, но из-за отсутствия топлива туристы застряли на полуострове.
7: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам.

0: талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Вот. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Ну, у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. А туристы вообще не защищены. То есть у нас вообще нет возможности приобрести бензин. Поэтому у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
1: Кроме Крыма, бензиновый дефицит ощутили жители занятых армией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
2: Я все время думал, что значит БН, надпись на заправках. Оказывается, это значит «бензина нет». Так что, да, друзья, бензина в Донецке нет.
1: Эксперты предупреждают, к концу лета кризис затронет большую часть регионов страны. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что атаки на российскую нефтяную инфраструктуру привели к снижению переработки в России до многолетнего минимума, который фиксировался в 2009-м. Также на отсутствие бензина сказались удары по трассе, которая соединяет Россию и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
4: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
5: У меня открытый перелом, братан.
6: Где, Катя, командир, я не знаю, мы не хотим оставить пацанов здесь, пехот, штурмовиков.
4: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
7: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может. Толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма.
4: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой. Поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой. И никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
7: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
4: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и Следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
7: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
4: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 4 июня президент Украины написал письмо Владимиру Путину. Письмо открытое, то есть его содержание уже успел прочитать и обсудить, ну, чуть ли не весь мир. И, конечно, мимо этой темы мы тоже пройти не можем.
9: Слушай, ну вот сразу возникает резонный вопрос. Открытые письма в самый разгар боевых действий – это вообще рабочий дипломатический инструмент?
8: В каком смысле?
9: Ну просто со стороны это выглядит как, ну, стопроцентная пиар-акция. Такая, знаешь, рассчитанная исключительно на громкие заголовки в медиа. Настоящая дипломатия, когда решаются вопросы границ безопасности, она же традиционно любит тишину. Такие вещи обсуждают за плотно закрытыми дверями, а не вывешивают на всеобщее обозрение, разве нет?
8: Да, на первый взгляд реально кажется, что это просто манифест для соцсетей. Но интрига тут гораздо глубже, чем кажется. Документ не просто опубликовали в сети, его совершенно официально передали Москве.
9: Прям через официальные каналы?
8: Да-да, через классические дипломатические каналы. Это уже официально подтверждено, об этом заявлял министр иностранных дел Украины. И тут перед нами разворачивается очень сложная двухуровневая игра.
9: То есть это и пиар, и документ одновременно?
8: Вот именно. Текст работает и как громкий публичный стейтмент для всего мира, и при этом как строгий протокольный документ. Бумага прошла по официальным каналам, и игнорировать ее, ну, просто невозможно.
9: Ну, допустим... Статус обязывает к ответу, а публичность делает этот ответ видимым для всех. Но слушай, выбор момента для такого шага, он же вызывает массу сомнений.
8: Почему ты так думаешь?
9: Ну смотри, внимание Вашингтона сейчас максимально приковано к кризису вокруг Ирана. Ближний Восток забирает вообще все ресурсы, и медийные, и политические. Разве это не худшее время для мирных инициатив?
8: Ага, понимаю, к чему ты.
9: Логично было бы взять паузу, ну, отсидеться как-то в обороне, дождаться, пока ситуация с Ираном хоть немного остынет, и Вашингтон снова сможет сфокусироваться на Европе.
8: Ну, логика отсидеться и подождать, она работает, если мыслить прямолинейно. Но в сложной дипломатии дефицит внимания часто превращают в преимущество. Выбор вот этого, казалось бы, абсолютно неудобного момента – это первый очень хитрый ход.
9: Хитрый ход, в чем он заключается?
8: В самом тексте есть один очень специфический, почти хирургический укол. Там присутствует такая фраза, что украинские и европейские вопросы решаются не в Энкоридже.
9: Погоди, Энкоридж, это же город на Аляске?
8: Да-да.
9: Место, где когда-то была встреча Трампа и российского руководства.
8: Абсолютно верно. И вот тут кроется суть этого скрытого послания.
9: То есть это какой-то сигнал?
8: Это мощнейший стоп-сигнал. Документ транслирует мысль. Да, Штаты сейчас перегружены Ираном. И вполне вероятно, в Кремле рассчитывали воспользоваться этим отвлечением внимания.
9: Типа, пока никто не смотрит, можно что-то решить.
8: Именно. Возникла такая иллюзия, что под шум иранского кризиса могут сработать некие кулуарные договоренности из того самого Анкориджа. Сделки над головами прямых участников конфликта.
9: А, то есть сыграть на опережение, пока главный союзник отвлечен.
8: Да, но этот текст безжалостно разрушает эту иллюзию. Посыл бескомпромиссный. Никакой дипломатической передышки, никаких теневых сделок, пока Вашингтон занят, не выйдет.
9: Угу, понятно. Письмо как такой прожектор, освещающий темные углы. Но слушай, если цель предотвратить сделки за спиной, зачем тогда предлагать прямую встречу? В тексте же звучит призыв к диалогу лидеров, формат «между нами и вами», без посредников.
8: Все так, на нейтральной территории.
9: Вот, Швейцария или Турция, нейтральные площадки. Но ведь до этого российская сторона неоднократно заявляла, мол, пусть приезжает в Москву.
8: Было такое, да.
9: Зачем цепляться за эти нейтральные площадки, если можно сыграть прямо на поле оппонента?
8: Ну, приехать к противнику – это красиво смотрится только в кино. В реальной геополитике это означает добровольную сдачу позиций еще до того, как ты сел в кресло. И на приглашение в Москву в письме дан очень жесткий ответ.
9: Какой?
8: Там буквально сказано, что украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Это чистая психология международных отношений. Принимающая сторона всегда доминирует.
9: Да ладно, в чем доминирует? Стол везде одинаковый, и стулья тоже. Не все ли равно, где сидеть, если есть о чем говорить?
8: География – это психологическое оружие. Это не просто точка на карте. Принимающая сторона задает протокол. Она контролирует расписание, доступ прессы, безопасность. Она транслирует уверенность хозяина.
9: Ну, как в бизнесе, да? Если ты едешь в офис конкуренту, ты уже вроде как проситель.
8: Точно. А в государственном масштабе это умножается на 1000. Поэтому предложение нейтральной Швейцарии – это выстраивание безупречной дипломатической ловушки.
9: Ловушки? Но из любой ловушки можно выбраться. Что мешает просто отказаться от Швейцарии и дальше гнуть свою линию?
8: А вот тот механика захлопывается при любом ответе. Если согласиться на нейтральную землю, значит признать полное равенство позиций за столом. Это ломает нарратив о безусловном доминировании.
9: Угу.
8: А если отказаться, то последствия в информационном поле становятся просто катастрофическими. Сторона, отвергающая нейтральный грунт, выглядит перед всем миром и перед глобальным югом, и перед своими гражданами как сила, которая просто срывает мир из-за упрямства по поводу географии.
9: Изящно. Ловушка с местом понятна. Но давай перейдем к самому, болезненному. Условия начала переговоров. Предлагается начать дипломатию прямо с текущей линии фронта. Плюс временное прекращение огня под контролем США.
8: Так, и в чем проблема?
9: Ну, логика же трещит по швам. Начать с текущей линии – это же зафиксировать статус-кво. То есть фактически признать потерю территорий. Зачем отдавать такой козырь еще до начала торгов? Это выглядит как уступка.
8: Я понимаю, почему это так выглядит. Но если разобрать архитектуру этого предложения, это вообще не уступка. Это занятие моральной высоты без единой фактической потери.
9: Как это?
8: Смотри, не выдвигается никаких предварительных условий. Требование текущей линии означает, что ни один метр земли не передается в качестве, жеста доброй воли для старта переговоров.
9: Угу.
8: И любое наступление в этот момент сразу обесценивается и криминализуется в глазах мирового сообщества. Но настоящий шедевр здесь – это механизм контроля над перемирием.
9: Вот этот контроль США. Но разве это не дает повод сказать: «Смотрите, они не могут ничего решить без своих американских кураторов. Зачем давать такой пропагандистский пас?»
8: Потому что это не пас, это дипломатическое айкидо. Тут снова всплывает иранский контекст. В письме прямо говорят: «Посмотрите на Иран». Абсолютно стандартная практика для старта любого диалога.
9: То есть они используют логику самого Вашингтона. Если Штаты требуют перемирия в Иране как условие для дипломатии, они просто не могут отказать в таком же подходе здесь.
8: Именно. Иначе это будет 100% лицемерием. Письмо втягивает США не как куратора, а как заложника их же собственных дипломатических норм. И там есть еще одна потрясающая фраза. «Перемирие возможно, цитирую, если вы этого захотите».
9: Ух ты, переложили всю ответственность на адресата.
8: Да, эти несколько слов перекладывают ответственность за срыв лично на руководство в Кремле.
9: То есть, если выстрелы не смолкнут, то это не потому, что план был плохой, а потому, что вторая сторона буквально не захотела мира. Слушай, но капканы расставлены. И как в итоге отреагировали? Ведь проигнорировать нельзя, а ответить значит наступить в ловушку.
8: Реакция была просто хрестоматийной иллюстрацией тупика. Сначала официальный представитель просто подтвердил факт получения.
9: Ну, это стандартно. Выиграть время.
8: Да, старейший бюрократический рефлекс. Сухо зафиксировать, чтобы система успела подумать.
9: Но выигранное время, похоже, не помогло родить красивый ответ. Когда пауза закончилась, прозвучало то самое контрусловие. «Хотите встречи? Приезжайте в Москву». И требование вывода войск из Донецкой области до начала разговора?
8: Угу.
9: Ну слушай, требовать отступления до того, как политики вообще сядут за стол, это же не переговорная позиция. Это откровенный троллинг. Форма вежливого, но глухого отказа. Москва просто перевернула доску.
8: Абсолютно. Ну а перевернуть доску значит показать всему залу, что ты не можешь или не хочешь играть по правилам. Ловушка сработала. Она сделала асимметрию позиций, осязаемой для всех.
9: В каком смысле?
8: Ну, представь картинку. С одной стороны звучит: «Давайте говорить прямо сейчас на нейтральной земле без уступок». А с другой: «Давайте говорить, но сначала выполните невыполнимые условия и приезжайте на нашу территорию».
9: Знаешь, в большой политике редко смотрят на такие тонкости. Главный аргумент – это сила, армия, экономика. Какая разница, кто как выглядит в медиа? Зачем беспокоиться об этой асимметрии?
8: Эта асимметрия стреляет санкциями, поставками и голосами в ООН. Публичный статус письма подсветил этот контраст не для внутренних аудиторий, а для нейтральных стран Европы, для глобального юга. Позиция страны, требующая уступок до диалога, выглядит медийно катастрофически слабо. И тут на сцену выходит третий игрок.
9: Ты про Трампа?
8: Да, реакцию которого нельзя было не заметить.
9: Ну да, он же не стал дистанцироваться. Назвал идею отличной, добавил свое фирменное «они должны это сделать». Но, давай честно, он же не занял ничью сторону.
8: Угу. Но сам факт, что президент США публично поддерживает идею встречи на этих условиях, это колоссальное давление на Москву.
9: Почему? Объясни механизм. Почему пара слов Трампа давит больше на одну сторону, чем на другую?
8: Но возвращаемся к духу анкориджа. Российская дипломатия долго выстраивала стратегию вокруг прямых договоренностей с администрацией Трампа. Это был фундамент. И теперь ловушка захлопывается окончательно.
9: А если они игнорируют встречу, они игнорируют и мнение Вашингтона.
8: Точно. А портить отношения с администрацией, с которой только что пытались выстроить кулуарные сделки, это, ну, дипломатическое самоубийство.
9: Получается, письмо не просто втянуло Трампа, оно заставило его легитимизировать эти правила игры. Он стал арбитром. Слушай, пока мы тут обсуждали глобальные маневры, мы упустили одну важную деталь в конце письма.
8: Какую?
9: Фраза, которая выбивается из общего тона. Она звучит как очень холодное предупреждение. Там сказано: «Мы можем работать на усталость».
8: Да, это очень сильный момент.
9: Она вообще меняет парадигму. Принято же считать, что затяжной конфликт истощает того, у кого меньше территории и экономика. И вдруг эта страна заявляет, что готова играть на измор. Это блеф.
8: Это не блеф. Это перенос фокуса с материального истощения на психологическое. Это напоминание, что в истории полно примеров, когда инициатор конфликта с огромной армией и ресурсами уставал первым. Уставал не от нехватки снарядов, а от потери политической воли.
9: То есть готовность играть в долгую, заявленная публично, выбивает главный козырь оппонента – страх времени.
8: Абсолютно.
9: Сигнал звучит так: «Мы не торопимся». Если отвергнете мир сейчас, ваша внутренняя система может сломаться быстрее нашей. Это уже битва нервов.
8: И это подводит нас к главному итогу всего этого дипломатического детектива. Письмо сработало как катализатор. Сейчас зафиксирован идеальный дипломатический тупик.
9: Тупик, где нейтральная территория разбивается о требования приехать в столицу, а текущая линия фронта об ультиматумы про территорию. Фигуры стоят так, что любой шаг ведет к репутационным потерям.
8: Статус-кво изменился необратимо. Открытое письмо оказалось высокоточным инструментом. Оно перехватило инициативу и заставило другую сторону делать неудобный и реактивный шаг под взглядом всего мира.
9: Доска перевернута, но игра-то идет. Вопрос только один. Когда безопасных ходов не останется, кто сорвется первым и обрушит всю эту конструкцию ультиматумов?
8: Это мы и будем выяснять. Продолжаем следить за развитием событий, ведь в этой дипломатической партии следующий ход может изменить абсолютно все. На этом наш разбор завершен. Услышимся.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
10: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
4: Питер под ударом. В день открытия экономического форума дроны атаковали нефтяной терминал. Сбито как минимум 50 беспилотников. Гости, прибывающие на Петербургский международный экономический форум, наблюдают удручающую картину. В небе стелятся несколько столбов черного дыма. Ведь от экспо-форума, где проходит мероприятие, всего 17 километров до попавшего под атаку 3 июня нефтяного терминала. Это крупнейший нефтеперевалочный комплекс на северо-западе России с пропускной способностью 12,5 миллионов тонн в год. И утром в него ударили несколько беспилотников.
11: А вот он, прям над заливом летит. Увидел, нет? Вот он. Прям над заливом.
7: Там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. Твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? В дом не прилетел.
12: Там, короче, жестко полыхает, прям очень жестко. Во. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче. Он прям возле моих домов кружит. Он тут что-то кружит, от ПВО, наверное, бегает. Фиг его знает. Но, короче, жестко взорвалось. Жестко. Я в 5 утра проснулся. Вообще, так скажем, слегонца не выспался.
4: При этом в Санкт-Петербурге не работает мобильный интернет. И это, как отмечают местные жители, не спасло от атак и взрывов. Хотя власти называют блокировки мерами безопасности. Сбои и многочисленные жалобы пользователей профильные сервисы Down Detector и Сбой РФ фиксировали с полуночи. И хотя отключение мобильного интернета не препятствует дроновым атакам, они все равно будут продолжаться, считает специалист по кибербезопасности Вадим Топоровский.
13: Потому что люди, которые это инициируют, сами не пользуются интернетом и не понимают его важности только там для граждан, чтобы, не знаю, там, ну, все что угодно, там, с ребенком пообщаться, что-то еще, а и вообще для бизнеса. Поэтому мы видим, что интернет отключили, причем отключили его еще где-то в полночь, ну, и, собственно, вот оно бабахнуло, да. Поэтому в этом как раз и смысл, что отключения не помогают, но они будут происходить.
4: Уже сейчас гости ПМЭФ не чувствуют себя в безопасности. Однако самая тяжелая обстановка, скорее всего, будет в пятницу, когда анонсировано выступление на форуме Владимира Путина, считает политолог Семен Гужвин.
14: Естественно, сейчас ФСО в шоке, потому что они не знают, как вообще Путина туда доставить, как его вывести на сцену, потому что координаты Путина и время его присутствия в этих координатах будет прекрасно известно всем, всему миру, Украине в том числе. Тут либо двойник Танада выставлять, либо отменять выступление Путина, потому что угроза, которая сейчас за 2 дня до его выступления, а его выступление в пятницу, и все об этом прекрасно знают, если за 2 дня Украина так намекнула, то представляете, что у них там внутри Кремля происходит сейчас в службе безопасности президент.
4: Атака дронов во время ПМЭФ – это в первую очередь репутационные потери для России. Ведь, по крайней мере, в эти дни северная столица должна была быть защищена как никогда, считает политолог Геннадий Величко.
15: Уровень обеспечения безопасности именно от дронов. Так вот, от дронов безопасность там была нулевая, никакой не было. С политической точки зрения вся эта история выглядит крайне неприглядно для Российской Федерации и ее элиты, а также вооруженных сил и так далее. Налет, совершенный сегодня утром, означает, что российская власть не может контролировать небо над городом главного светского мероприятия прямо в день его открытия. Это вообще, конечно, страшный позор, страшный провал и даже других приличных слов не могу подобрать.
4: Главное экономическое мероприятие страны проходит под звуки взрывов и запах гари, в то время как гости города даже не могут пользоваться мобильным интернетом, чтобы вовремя получить предупреждение о возможной опасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Главное светское событие года. Что важно знать о первом дне Международного экономического форума в Санкт-Петербурге и чем недовольны Z-военкоры? Удар беспилотников по питерскому нефтеналивному терминалу изрядно испортил открытие ПМЭФа. Однако главный экономический форум страны открылся точно в указанное время. Впрочем, не обошлось без конфузов. Роботы-гуманоиды, встречавшие участников, работали с заметными перебоями. На некоторых кадрах видно, что тест на профессиональную пригодность они в прямом смысле слова провалили. Один из роботов завис прямо во время приветствия с участниками. А это была их главная задача на мероприятии. Андроид просто стоял на месте и не подал руки участнице, которая хотела поздороваться. На другом видео, облетевшем сеть, показали гуманоида, который забыл, как говорить. У робота спрашивали его имя, однако он не отвечал. При этом рот машины шевелился.
16: «Как тебя зовут? Как тебя зовут? Скажи что-нибудь, как тебя зовут? Как тебя зовут?»
4: Робот-кладовщик также не слишком убедительно доказывал свою профессиональную пригодность. У него все выпадало из рук.
17: «Я Айнет, робот-кладовщик нового поколения. В реальных условиях я оптимизирую складские маршруты».
4: Демонстрировали на ПМЭФ и роботов-футболистов. Однако на футбол это было мало похоже. Двое андроидов вообще просто стояли и не двигались, а один едва шевелился. Слегка катил мяч, но в итоге постоянно падал. Увиденным возмутились Z-блогеры. Илья Туманов, известный как Fighter-Bomber, написал у себя в канале.
18: «Если это достижения, которые нам показывают наши СМИ с питерского форума 2026, страшно представить, что нам не показывают. А что, кстати, происходит с двумя другими роботами? У них выходной? Из зала подсказывают, что эти роботы заняли первое место на международном конкурсе робототехники. Ну, какие роботы, такие и конкурсы, значит. Такие и достижения».
4: Достижения отечественной робототехники, показанные на ПМЭФ, вызвали волну едких народных комментариев в сети. Люди шутили, что на экономическом форуме случился настоящий бунт машин. Мол, вот оно, предсказываемое в фантастических фильмах будущее, наконец наступило.
15: Робот, который должен был рассказывать про инвестиционную привлекательность Российской Федерации, просто молчал. Робот для приветствий отказался пожимать руку. Робот-футболист эффектно завалился на бок. Восстание машин началось.
19: «Может, надо было этих роботов в церкви осветить? А то как-то эти технологии от лукавого не сильно впечатляют».
20: «А чего вы ждали? Просто это китайские роботы. Они плохо понимают русский язык».
4: Действительно, производитель большинства роботов, представленных на ПМЭФ, ведущая китайская компания робототехники Unitree Robotics. Так что по факту даже эти неуклюжие андроиды – достижение китайской робототехники. Схожая история и с новой «Волгой», показанной на форуме. Это красивая и современная машина, правда, есть нюанс. На самом деле это практически точная копия китайской «Джили Манжара». В Поднебесье, кстати, автомобиль стоит около 1,5 миллиона в рублях. В России же будет продаваться за 4 миллиона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Последние 7 дней. Тема недели.
21: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
22: «За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль».
21: Казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
0: С течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
21: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
1: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
21: Потеря захваченных ранее земель зафиксирована впервые с 23 года. За два последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграм на фронте. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
21: СВО дошла до Питера. Жителей домов в Петербурге на проспекте Патриотов эвакуировали из-за не разорвавшегося дрона.
2: Даже в магаз нормально не сходить. Просто дрон головой.
23: Там, короче, жестко полыхает. Прям очень жестко. И вот, слышно, еще один беспилотник летит, короче.
21: Жители Санкт-Петербурга до сих пор не могут отойти от самой массированной атаки беспилотников. Спустя несколько часов после мощных взрывов, накрывших город, неразорвавшийся БПЛА обнаружили возле жилого дома на проспекте Патриотов. Жильцов оперативно эвакуировали в школу 509. На место происшествия приезжала машина для разминирования.
24: Опа! Летит, летит, летит, летит. Вот, летит.
21: Рано утром 3 июня беспилотники атаковали петербургский нефтяной терминал. На его территории расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, один из которых загорелся. Жители города жаловались на ухудшение качества воздуха и неприятный запах.
25: Это в районе морского завода, видимо, попали.
21: Всего, по данным губернатора, город атаковали около 50 беспилотников. Военкоры писали, что системы ПВО Питера оказались не готовыми к такому количеству БПЛА.
5: Не знаю, что они пытаются с оружием сделать. Ты там хрен попадешь в него.
21: Кроме автоматчиков, которые пытались прямо с набережной сбить беспилотники, в сети опубликовали видео позиции пулеметчиков на крыше одного из зданий и преследование беспилотника над Финским заливом вертолетом Ми-28. Z-канал военный осведомитель написал, что дроны заходили на низких высотах, уходя из зоны видимости больших радаров.
6: Вот заходит на второй круг, или что непонятно.

0: калашей стреляют. А, не с калашей долбят. Я думал, ПВОшки пригнали. Они с калашей долбят.
1: Зет-сообщество не понимает, почему в Питер не стянули больше ПВО перед стартом Международного экономического форума. Без преувеличения, главного события в этой сфере, на которое ежегодно съезжаются делегации других стран. Отмечу, что госсекретарь США Рубио опроверг слова помощника президента Ушакова о том, что в Питер впервые за долгое время прибудет американская делегация. По его словам, если и будут граждане США, то это частные визиты, а не уровень чиновников администрации. Может, это и к лучшему, ведь на открытии форума случились некоторые курьезы. Вот что написал блогер Илья Туманов, автор популярного Z-канала «Fighter Bomber» после увиденного.
2: Если это достижение, которое нам показывают наши СМИ с Питерского экономического форума, страшно представить, что нам не показывают.
1: 5 июня на Питерском экономическом форуме запланировано выступление президента. Приедет ли он лично или это будет онлайн-трансляция, пока не сообщалось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
4: «Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно. И по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 37 ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет».
1: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую. У них приказ взять Донецкую область любой ценой. Зет-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
5: «Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны без мира лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете».
1: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
6: Том, как Зеленский в данном случае переиграл Путина, просто сформировав контекст для его при этом восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, они говорят вперед, проливали. Но он больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволит быть адекватным. Он неадекватен. Мы неадекватны в реальности, да. Реалии совсем другие, все это знают.
1: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается – личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
1: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Последние 7 дней. Тема недели.
8: Киеву отказано. Владимир Путин отреагировал на письмо Зеленского и прокомментировал намек на преклонный возраст. Открытое письмо Зеленского Владимиру Путину опубликовали на его сайте 5 июня. В нем говорится о том, что мир сейчас может быть выгоден и нужен не только Украине, но и России. Мол, люди не хотят жить под дронами и ракетами, с дефицитом бензина и под угрозой мобилизации. Письмо комментирует политолог Геннадий Выдрин.
9: Письмо это довольно длинное. Суть объяснений Зеленского примерно такая. Да, Украина действительно очень пострадала и продолжает страдать от продолжающихся боевых действий. Но сейчас ситуация в корне изменилась. И теперь же Россия начала терять в этой войне слишком много всего. В России разваливается экономика. В России начинают ощущаться огромные потери на фронте. Народ недоволен растущей нищетой, запретами на практически все, что может. Ну и вывод такой, чтобы все успокоилось, Путину тоже нужно прекращать эту войну, он тоже в этом заинтересован, а соответственно необходимо встречаться.
8: Во время пленарного заседания НАПМЭФ президент отреагировал на письмо. В частности, прокомментировал пассаж о своем преклонном возрасте, по поводу которого иронизировал Зеленский.
10: Он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Главное, дееспособность и работоспособность.
8: Также президент подтвердил, что Зеленский ранее просил о встрече через российского бизнесмена. Тогда от нее Владимир Путин отказался, сказав, что не видит в ней смысла. О новом предложении обещал подумать. На фоне этих заявлений изменилась риторика Вашингтона по отношению к России. Глава Госдепа Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что Владимир Путин не сможет достигнуть целей в спецоперации.
11: В представлении большинства наблюдателей по всему миру, я бы сказал, что и в представлении некоторых людей внутри России, вторжение в Украину стало стратегической катастрофой. Они точно не достигнут целей, которые ставили перед собой в первый день. И, возможно, никогда не смогут военным путем достичь тех целей, которые сейчас выдвигают на переговорах.
8: Раньше посланники Вашингтона передавали Зеленскому, что он должен договариваться и отдать России Донбасс, потому что иначе она все равно его захватит. Теперь же интонация Рубио совсем иная. Мол, у Путина нет карт и военного решения тоже нет. То есть силой Кремль не принудит Украину к капитуляции, и они готовы помочь заключить сделку, когда стороны будут готовы. Причем это транслируется Кремлю раздраженным тоном, подчеркивает профессор Флетчеровской школы дипломатии и права Михаил Троицкий.
12: Соединенные Штаты в целом не видят возможности надавить на Украину, даже если такое соглашение у них с Москвой существовало. Украина стоит на своем, как вот написал только что Владимир Зеленский в своем письме. Украина готова обсуждать перемирие на основе текущей линии боестолкновений и никаких территорий добровольно не отдавать. Ну вот Рубио так или иначе соглашается, во-первых, с тем, что вот в этом и заключается разумный компромисс на сегодняшний день. Ну и также, в общем, высказывает раздражение российской стороной, ее неопределенной позицией.
8: Также Рубио заявил, что в Пентагоне подсчитали, что это первый вооруженный конфликт в истории, в котором одна из сторон, Россия, теряет больше людей погибшими, чем ранеными – 63% на 37%. Такие же цифры в своем письме приводил и Зеленский. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
13: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
7: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
13: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
14: Его уколол?
15: Нет, его уколол.
14: У меня нету.
15: А где вы, его
14: делали?
15: У меня аптека вчера взорвалась.
14: Все, все.
15: Ты что орешь-то?
14: Все.
15: Красавец, привет.
14: Тихо, тихо, все.
15: Это я пошел, посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
13: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
16: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
13: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовой информации. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей, на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземные производства, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин в аккурат после заявления про Орешник, говорит, и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как в своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит, ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы. Понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете, с кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например, или в костюме «Зайчик». Понимаете, вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав...

0: нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
2: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия следующие 2 десятилетия будет в состоянии военных действий.
3: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет 2 поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
2: Слова Безрукова означают 2 вещи, говорят эксперты. Первое, в стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе, откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Завтра придут к людям и скажут, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что вы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на одну зарплату, на сумму, на одну годовую зарплату месячную, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
2: На Питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
5: Конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
6: Да, хлеб элементарно.
7: Продукты питания и бензин больше всего.
8: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен на ту же картошку.
9: На детские товары.
8: Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, что как вообще жить. Как ребенка воспитывать, если...
9: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
10: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
2: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились и риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
11: Россияне стали богаче. Владимир Путин заявил о росте доходов граждан на треть. На встрече с руководителями международных информационных агентств НАПМЭФ Владимир Путин заявил, что реальные доходы в России растут на 28%, зарплаты на 25%, а число живущих за чертой бедности снижается опережающими темпами.
12: Продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то по 28 с лишним процентов. Мы выполняем все социальные обязательства перед гражданами Российской Федерации. Индексируем пенсии,

0: пособия. Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7% к 2030 году. В 2025 году мы досрочно выполнили эту задачу, причем с превышением показателя 6,7%.
1: Схожие цифры приводят и чиновники. На ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов заявил, что реальные доходы населения за 3 с небольшим года выросли более чем на 24%. Вице-премьер Александр Новак в мае называл цифру в 26% за 3 года и говорил, что бедность снизилась до минимальных исторических значений. Однако почему-то простые россияне такого улучшения на себе не почувствовали.
2: Рост цен, как бы он сказывается, у меня есть ребенок, то есть там и школы, и госпошлины, все это растет, но как-то по зарплатам это не особо заметно.
3: Люди перестали тратить деньги, и я тоже. Я же тоже человек.
4: И коммуналка выросла. Раньше я как больше и баловала себя и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
5: За последние 2 года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
6: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
1: Данные опросов Банка России также показали, что с января 2024 по май 2026 года доля россиян, сообщающих об ухудшении материального положения семьи, выросла с 24% до 33%. В крупных городах негативные оценки более чем вдвое превышают позитивные. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования также публикует данные, расходящиеся с оптимизмом руководства страны. Там подсчитали, что в первом квартале 2026 года реальные доходы россиян впервые за 3 года сократились на процент. Но по факту все еще гораздо хуже, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: То есть все прекрасно, но почему-то живем все хуже и хуже. Они истерически отрицают это. Это все очень понятно, потому что очень большая беда, очень страшно ее признать. Но мы видим картину довольно страшноватую. Мы видим, что, в общем, что называется, условия жизни россиян портятся. Вот. И россияне так сильно обеднели, что она начинает физически покупать меньше продуктов питания. То есть оборот просто в натуре падает. Не только в деньгах, а в натуре падает. Поэтому в такой ситуации уж какие там веселые настроения могут у людей быть. Они, конечно, телевидение слушают, президента истово верят. Но, знаете, свой желудок, когда он сосет и стонет, и плачет, что он недоеденный, недокормленный, он тоже, значит, на сознание влияет.
1: Экономист говорит, существует значительная диспропорция. В то время как доходы работников военно-промышленного комплекса и военнослужащих выросли, остальные сектора испытывают стагнацию. В результате инфляция обесценивает доходы большинства граждан. И пока длится СВО, этот процесс будет только усугубляться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В мае 2026 года прозвучала официальная инициатива от детского омбудсмена Москвы Ольги Ярославской.
9: И в чем суть?
8: А суть в том, чтобы на законодательном уровне разрешить трудоустройство детей с 12 лет.
9: Погоди. С первого взгляда это может показаться, ну, знаешь, попыткой раздуть социальную катастрофу из совершенно пустякового повода.
8: Думаешь?
9: Ну да. Разве это не простая легализация того, что и так в жизни происходит? Подростки же всегда хотят заработать собственные деньги на каникулах.
8: На карманные расходы типа.
9: Ну, конечно. Купить новый смартфон, кроссовки какие-нибудь модные, почувствовать, не знаю, первую финансовую независимость, выгулить собаку соседей, раздать пачку листовок у метро на выходных. Зачем искать в этом признаки какого-то глубокого кризиса?
8: Проблема кроется в том, что за красивой вывеской о раннем воспитании самостоятельности прячется маркер глубочайшего макроэкономического тупика. Инициативы такого уровня, озвученные публично, это, по сути, признание того факта, что экономика делает шаг навстречу моделям беднейших африканских государств.
9: Ого!
8: Легализация детского труда в 12 лет ставит страну в один ряд с теми регионами, где работа в таком возрасте — это вообще не про формирование характера.
9: И не про заработок на модные кроссовки.
8: Абсолютно. Это просто единственный способ физического выживания.
9: Слушай, но возникает резонное сомнение. Очевидно, что за заботой о финансовой грамотности школьников стоят чистые интересы бизнеса.
8: Да, 100%.
9: Но пытаться закрыть кадровые дыры 12-летними курьерами – это, блин, как вычерпывать воду из пробитого танкера игрушечным ведерком.
8: Отличное сравнение, кстати.
9: О каких вообще масштабах идет речь на рынке труда?
8: Масштабы впечатляют, если посмотреть на статистику платформ по поиску работы. Вот весной 26-го года количество резюме от школьников подскочило с 66 до 88 тысяч.
9: Ничего себе, на 22 тысячи скачок.
8: Буквально за пару месяцев. И это только официальные попытки найти заработок. Если говорить о корне проблемы, то к 2030 году российская экономика прогнозирует колоссальный кадровый дефицит.
9: Насколько колоссальный?
8: Не хватает от 2 до 12 миллионов работников.
9: До 12 миллионов? Это же безумие.
8: Это не случайность, а сухая математика. Наложились два фактора. Во-первых, последствия демографической ямы 90-х годов, когда рождаемость была на самом дне.
9: Угу, это понятно.
8: А во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов после 2022 года. Людей физически нет.
9: Сухая математика – это, конечно, хорошо. Но ритейлу, крупным сетям общепита, логистическим центрам, им же нужны взрослые, выносливые люди.
8: Ну да.
9: На полные 12-часовые смены шестиклассники никак не закроют дефицит в миллионы рабочих рук. Какой смысл корпорациям вообще с этим связываться?
8: Глобальную макроэкономическую проблему они, конечно, не решат.
9: Вот.
8: Но они дадут конкретному бизнесу огромную сиюминутную выгоду прямо здесь и сейчас. Причем за счет человеческого потенциала страны.
9: То есть чисто локальная зарплата.
8: Да. Смотри, как это работает. В условиях нехватки рук взрослые работники начинают диктовать условия.
9: Ну да, требуют высоких зарплат.
8: Соблюдение графика, оплаты больничных, нормального отношения. А теперь на сцену выходит 12-летний подросток. Он готов работать за сущие копейки.
9: И он не состоит ни в каких профсоюзах.
8: Совершенно верно. Он юридически абсолютно бесправен. Вообще ничего не знает о трудовом кодексе.
9: И явно никогда не пойдет отстаивать свои права к начальнику, если его лишат премии.
8: Именно. Для агрессивного ритейла и служб доставки такой ребенок – это идеальный покорный винтик в системе.
9: Знаешь, рассматривая подростка как этот покорный винтик, нельзя же игнорировать физиологию.
8: Ох, это отдельная тяжелая тема.
9: 12 лет – это самая активная стадия роста. Одно дело – какой-то киношный образ ребенка, который развозит газеты на велосипеде по утрам солнечного пригорода.
8: Американская мечта такая, да.
9: Да-да. И совсем другая реальность современного Даркстора. Многочасовая смена на ногах за кассой фастфуда или ношение курьерского рюкзака.
8: Который на минуточку весит чуть ли не треть массы самого этого ребенка.
9: Вот именно. Как это вообще влияет на тело?
8: Влияние абсолютно разрушительное. Опорно-двигательный аппарат в 12 лет еще очень мягкий. Он только находится в стадии формирования. У подростков существуют так называемые эпифизарные пластины. Это такие открытые зоны роста на концах костей.
9: Медицинская терминология часто звучит абстрактно. Как это работает на практике? На пальцах.
8: Можно сравнить эти пластины с сырой мягкой глиной, из которой скульптор только-только начал лепить колонну.
9: Так.
8: Эта глина должна высохнуть, затвердеть и превратиться в крепкую опору на всю оставшуюся жизнь. А теперь вообрази, на эту еще сырую глиняную колонну ежедневно бросают тяжелую бетонную плиту.
9: Тот самый курьерский короб?
8: Да, или нагрузку от многочасового стояния на одном месте в общепите, что происходит с глиной.
9: Но она сплющивается.
8: Деформируется.
9: И застывает криво.
8: Постоянные механические нагрузки на незакрытые зоны роста приводят к тому, что за год-два работы ребенок гарантированно зарабатывает тяжелейший сколиоз.
9: Жесть.
8: Остеохондроз или тяжелая плоскостопие. Фундамент здоровья ломается навсегда.
9: Слушай, тут обязательно найдется масса людей, которые приведут классический контраргумент.
8: Какой?
9: Про деревню. 100 лет назад в деревнях дети с малых лет по хозяйству работали. Воду из колодца носили, в поле от зари до зари помогали, дрова рубили и вырастали совершенно здоровыми богатырями. Зачем делать из современных детей таких хрустальных кукол?
8: Этот миф про сказочно здоровых детей прошлого вообще разбивается о суровую реальность рыночных отношений.
9: В смысле? Работа же и есть работа.
8: Нет, существует гигантская пропасть между посильной помощью своей семье и жесткой рыночной эксплуатацией.
9: В деревне ребенок работает в собственном естественном темпе.
8: Ну, устал, пошел, посидел.
9: Да.
8: Если он устал, он сел на траву, отдохнул, выпил воды и пошел дальше. Современный детский труд в мегаполисе – это алгоритмы.
9: А, таймеры доставки?
8: Это строгие таймеры, где бездушная программа отсчитывает секунды. Опоздал – штраф. Присел отдохнуть на скамейку – штраф. Плюс погодные условия.
9: Ну да, доставщики нужнее всего, когда на улице проливной дождь, метель или лютый мороз.
8: Верно. И система не делает никаких скидок на твой возраст или усталость.
9: И знаешь, помимо физического износа костей, есть еще мозг.
8: О, да.
9: Нервная система в 6 классе явно не предназначена для такого корпоративного прессинга.
8: Совершенно верно. И тут вступает в игру нейробиология. В этом возрасте активно идет процесс миелинизации нейронов.
9: Миелинизации?
8: Да. Простыми словами, это как покрытие электрических проводов в мозгу такой специальной защитной изоляции. Пока изоляция не сформирована, электрические сигналы могут давать сбои.
9: И когда этот процесс заканчивается?
8: Он полностью завершается только к 25 годам. И вот когда на такую неподготовленную, по сути, оголенную нервную систему подается высокое напряжение в виде хронического стресса, недосыпа, постоянного страха получить штраф от алгоритма, система начинает просто искрить.
9: И к чему это приводит на практике?
8: Формируются стойкие нарушения сна, повышенная тревожность, неврозы.
9: К тому же, работа в сфере услуг – это постоянное столкновение со взрослым миром, а он бывает крайне агрессивным.
8: Мягко сказано.
9: Клиенты могут хамить, орать из-за остывшей еды, требовать жалобную книгу. Как 12-летний человек, у которого вообще еще нет психологической брони, должен это переваривать?
8: А он это не переваривает, он просто ломается. Возникает такой страшный психологический феномен – выученная беспомощность.
9: То есть он принимает позицию жертвы?
8: Да, подросток же не может ответить агрессивному взрослому клиенту на равных. Он вынужден молча глотать унижение, извиняться за чужие ошибки и терпеть грубость.
9: И это откладывается в голове.
8: Намертво. В его психике навсегда фиксируется модель поведения, при которой он бесправен, а агрессия со стороны начальника или клиента – это такая норма, с которой вообще нельзя спорить.
9: Ужас. И на фоне всего этого полностью стирается то, что вообще делает детство детством.
8: Время-то не визиновое.
9: Конечно. Время после уроков забирает рабочая смена, исчезает пространство для игр, увлечений, простого общения во дворе с друзьями.
8: И это критическая потеря для развития личности. Игра – какое-то бесцельное времяпрепровождение со сверстниками. Хобби в подростковом возрасте – это не просто безделье, как кажется очень многим взрослым. Это важнейший социальный полигон. Именно там развивается эмпатия. Умение договариваться, креативность, какие-то лидерские качества. Загоняя ребенка на конвейер сортировочного центра или на курьерский маршрут, экономика просто отрезает этот жизненно важный этап.
9: И кто получается на выходе?
8: На выходе получается надломленный, тревожный взрослый без развитых социальных навыков. Быстрые деньги в сухую выигрывают конкуренцию скучных домашних заданий.
9: Ну да, зачем зубрить физику или писать сочинение, если можно отнести пару пакетов с продуктами и вечером купить себе все, что хочется.
8: Внимание полностью рассеивается, оценки стремительно падают, мотивация к долгосрочному обучению исчезает вообще полностью.
9: Слушай, если сложить этот отказ от учебы с фактором бедности, то вырисовывается просто пугающая социальная картина. Ведь если ребенок забрасывает школу ради работы курьером, он теряет шансы поступить в университет или получить какую-то сложную специальность. Получается, легализация детского труда запускает механизм создания настоящей кастовой системы?
8: Точно. Возникает замкнутый круг бедности. Достаточно сравнить две семьи с разным достатком.
9: Ну, давай сравним.
8: В обеспеченной семье никто не отправит шестиклассника разгружать фуры или таскать пиццу под холодным дождем.
9: Естественно. Ему оплатят репетиторов.
8: Репетиторов, секции робототехники, курсы программирования, языки. Этот подросток будет спокойно капитализировать свои знания и через 10-15 лет выйдет на рынок высокооплачиваемым инженером или врачом.
9: А в семьях с низким доходом, особенно в депрессивных регионах, ситуация совершенно иная. Там зарплаты взрослых порой едва покрывают базовые продукты и оплату коммунальных услуг.
8: Да. И ребенок-подросток с правом официального заработка неизбежно превратится в спасательный круг для семейного бюджета.
9: То есть от безысходности он станет дополнительным кормильцем?
8: Именно. А родители будут закрывать глаза на его двойки в школе. Просто потому, что его зарплата курьера реально помогает купить еду на неделю.
9: Ужас.
8: Итог этого процесса страшен именно своей необратимостью. Бедные дети вырастут в бедных взрослых без образования.
9: Которые навсегда застрянут на самом дне социальной лестницы. Знаешь, ужасающая перспектива. Но если это фактически загоняет подростков в рабство и ломает им будущее, как на это смотрит закон?
8: О, с законом все очень интересно.
9: Не может же подросток просто так прийти и подписать полноценный трудовой контракт. 12-летний школьник даже договор на сим-карту в салоне связи не имеет права оформить на свое имя.
8: В текущей реальности статья 63 Трудового кодекса РФ устанавливает базовый порог для заключения трудового договора в 16 лет.
9: Но есть же исключения.
8: Есть исключения для 14-летних, но это сложнейший квест. Там требуется письменное согласие родителей, официальное разрешение органов опеки, а сама работа строго ограничивается понятием легкого труда, который не наносит вреда здоровью и не мешает учебе.
9: А официальное снижение планки до 12 лет?
8: Это полный демонтаж вообще всей системы защиты детства. Более того, это прямое нарушение базовых международных соглашений.
9: Каких именно?
8: В частности, Конвенции Международной организации труда под номерами 138 и 182. Они категорически запрещают наихудшие формы детского труда и устанавливают минимальный возраст.
9: Слушай, если эти конвенции нарушаются, то в какой компании на мировой арене оказывается Россия? Кто еще вообще практикует легальный труд в таком возрасте?
8: Это означает присоединение к клубу таких стран, как Мьянма, Мали, Чад и Центральноафриканская Республика.
9: Серьезно? Мали и Чад?
8: Да. Это государства, где использование 12-летних детей на тяжелых работах, в рудниках или на плантациях – это повседневная норма, которая продиктована тотальной разрушительной нищетой. Но помимо имиджа, есть сугубо практическая правовая проблема внутри страны. Человек 12 лет юридически недееспособен.
9: И на практике это означает полную беззащитность перед работодателем.
8: Именно.
9: Слушай, складывая все эти пазлы воедино, от сломанных костей, разрушенной детской психики до консервации бедности и вот этого технологического отката, становится абсолютно очевидно. Привлечение 12-летних школьников – это иллюзия решения. Это жалкая попытка замаскировать тяжелую болезнь экономики самым дешевым и самым разрушительным способом.
8: Да. Лечение настоящего кадрового голода – это всегда сложный путь. Он требует серьезных инвестиций, перестройки всех бизнес-процессов, технологического переоснащения и, самое главное, повышения зарплат для привлечения квалифицированных взрослых специалистов.
9: Угу.
8: А бросить в топку рынка 12-летних детей значит пожертвовать будущим человеческим капиталом ради того, чтобы у конкретных корпораций сошлась финансовая отчетность в текущем квартале.
9: Знаешь, возникает еще один финальный вопрос, которые сторонники таких инициатив как-то очень старательно обходят стороной.
8: Какой вопрос?
9: Вот смотри, если юридические барьеры реально падут, и на рынок труда одномоментно выплеснутся сотни тысяч школьников, готовых работать за смешные деньги.
8: Так.
9: Рынок окажется просто перенасыщен сверхдешевой рабочей силой. Остается только догадываться, как такой жесточайший демпинг ударит по зарплатам взрослых специалистов, тех, которые прямо сейчас работают в ритейле, общепите и логистике.
8: Серьезная мысль.
9: Не приведет ли этот дешевый детский труд к тому, что платить станут меньше вообще всем?
8: Это отличная мысль для размышлений. Оставим ее повисеть в воздухе. Увидимся в следующем разборе.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
11: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
10: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
11: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней. Скандал недели».
1: Это был российский беспилотник. Президент Румынии озвучил результаты технической экспертизы. Двадцать 8 мая во время атаки российской армии по территории Украины один из дронов упал на крышу многоэтажки в румынском городе Галац. Расстояние от этого места до границы с Украиной более 10 километров. В доме моментально вспыхнул пожар, пострадали несколько жителей. В день инцидента местные власти воздержались от заявлений, сославшись на экспертизу. 1 июня Румыния официально публиковала ее результаты. Расследование пришло к выводу, что обломки беспилотника принадлежат российскому дрону. Президент Румынии опубликовал фотографии фрагментов БПЛА, на которых видна надпись «Герань-2». Кроме того, все схемы и блоки управления дрона российского производства.
12: Пусть представители России, полагающие, что обломки указывают на нероссийское происхождение этого дрона, посетят штаб-квартиру главного управления нашей военной разведки, где смогут сами сверить его серийный номер с перечнем продукции, произведенной в России.
1: Ранее в Минобороны Румынии уже сообщали о российских дронах, залетавших и упавших на территории страны. Однако это первый случай, когда беспилотник проник в густонаселенный район и привел к травмированию мирных жителей Румынии. Сразу после инцидента было закрыто генконсульство России в Констанце, а самого консула выслали из страны, заявил президент Румынии Никашор Дан.
12: Высылка консула и закрытие консульства в Констанце – это сигнал в рамках дипломатической иерархии, соразмерный тому, что произошло проявленному неуважению к стране, которая не является участницей этой войны.
1: Румыния – член НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте отреагировал на инцидент с дроном в Румынии и заявил, что НАТО готова защищать каждый дюйм своей территории.
13: Безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас. Ночь еще раз показала, что последствия их незаконной агрессивной войны не останавливаются на границе. Мы продолжим наращивать нашу готовность к сдерживанию и защите от любой угрозы, в том числе со стороны беспилотников. И мы будем продолжать оказывать поддержку Украине в ее защите от российской агрессии.
1: Солидарность с Румынией выразили также Соединенные Штаты Америки. Такие случайности очень опасны, говорят военные эксперты. Ведь ответные действия стран НАТО и США могут стоить России слишком дорого. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Последние 7 дней. Скандал недели.
1: Торговая война с Арменией набирает обороты. С 3 июня Россия ограничила ввоз всех армянских фруктов. Теперь виноград, черешни, абрикосы, сливы, персики и нектарины из Армении под запретом. В Россельхознадзоре объяснили это тем, что при ввозе фруктов якобы участились случаи нарушений. Ранее власти запретили импорт почти всей рыбы, овощей, клубники, цветов, армянского коньяка и вин, а также минеральной воды джермук. Ограничения вводятся на фоне политического обострения между странами. В России критикуют сближение Армении с ЕС. 29 мая Владимир Путин, говоря об Армении, вновь напомнил, что начал СВО на Украине именно после ее желания пойти в ЕС.
14: Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные.
1: Позже члены Евразийского экономического союза Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан заявили, что вступление Армении в ЕС несет для них риски и потребовали провести в стране референдум. Однако премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что внешнюю политику будет определять сама Армения, а не другие государства. Он отверг требования о немедленном референдуме по членству в ЕС. Сказал, что народу рано делать такое. такой выбор, ведь вопрос о вступлении в Евросоюз даже не стоит на повестке. Торговая война с Арменией разгорелась накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране 7 июня. Таким образом, Россия играет против Пашиняна, считает политолог Сергей Багровцев.
15: Надежда заключается в том, чтобы нанести как можно больший ущерб людям, которые представляют собой основную базу, как я понимаю, электоральную партии Пашиняна. Это жители небольших городков, жители сельской местности. Они очень завязаны на сельскохозяйственное производство, и для них это очень важная вещь. И вот, значит, мы сейчас абрикосы знаменитые армянские не пустим, и черешню не пустим, ничего больше не пустим, и цветы не пустим. И они тогда одумаются и проголосуют против Пашиняна. Нет, это так не работает.
1: Политолог говорит, хотя ущерб от торговой войны для Армении будет существенным, он вряд ли повлияет на результаты выборов, ведь социология показывает достаточно высокий рейтинг у Пашиняна внутри страны. Помимо торговых ограничений, Москва угрожает отменить беспошлинные поставки газа и нефти для Еревана. В минувшие выходные Кремль отозвал своего посла в Армении для консультаций. Все указывает на то, что отношения между странами обострились как никогда. Хотя о реальном вступлении Армении в ЕС пока не идет и речи, говорит политолог Геннадий Якимов.
16: Но вопрос так не стоит. Выбора этого сегодня нет. Армения не стоит ни на пороге, ни вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум. Ответил Пашинян сейчас очень разумно, спокойно, по-деловому ответил. Опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
1: Получается, Армения еще никуда не ушла, но Россия своими запретами обострила отношения и теперь может потерять своего партнера. Чтобы понять масштаб перемены, стоит вспомнить, чем Армения была для России еще несколько лет назад. Образцовый союзник на всем постсоветском пространстве, член ДКБ, Евразийского союза, страна с российской военной базой в Гюмри и с российскими пограничниками на границе с Турцией и Ираном. Сейчас же от былого доверия между странами не осталось и следа. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Последние 7 дней. Скандал недели.
1: Если уже у вас в Моссовете главный госбанк начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике. Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия и автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого госбанка, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты. ВЭБ РФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил глава банка Игорь Шувалов.
17: Сокращение расходов связано с директивами правительства. 10 дней назад мы приняли соответствующий приказ. Теперь сокращаем бюджет своей организации на 15%, с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года. В следующем году сокращение затронет также дочерние структуры группы ВЭБ.
1: В прошлом году 25% российских компаний провели сокращение сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Металлургические заводы были вынуждены уволить около 3000 человек после того, как спрос на сталь в стране обвалился на 15%, а несколько крупных предприятий, включая Магнитогорский металлургический комбинат, стали убыточными. До 20% сотрудников уволил Сбербанк. Еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил Яндекс. Около 2000 работников отправил на улицу КамАЗ, получивший в прошлом году рекордный убыток на 43 миллиарда рублей. И это еще не предел, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
18: Это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будут люди увольняться. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти. И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваем отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт.
1: Несмотря на рекордно низкую безработицу, по данным Росстата, заработать на жизнь в России с каждым днем все труднее. Но скоро станет еще хуже. Лучше всего это демонстрирует один индикатор – HeadHunter – самый популярный портал по поиску работы в Российской Федерации. И, конечно, у него есть свой индекс – HH.ru – показывает соотношение между открытыми вакансиями и резюме. Здоровое соотношение, по информации самого портала, это от 4 до 8%. Год назад он был чуть ниже 5%, а со второй половины прошлого года внезапно пошел в рост. В декабре 8,6%, в январе 9,6%. Рост на один пункт – это практически рекорд и очень близко к критическим цифрам. В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
19: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса. Уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, и так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия.
1: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Последние 7 дней. Визит недели.
1: Обращение главы НАТО из Киева Марк Рютте раскрыл потери армии России, а Зеленский заявил, что готов к переговорам. Киев. Помимо генсека Альянса Марка Рютте прибыли все 32 члена Североатлантического совета НАТО. И это несмотря на то, что Россия призвала всех западных дипломатов покинуть Украину из-за возможной эскалации ракетных ударов. Сам же Рютте, выступая в Киеве, неожиданно обратился к российской молодежи. Он призвал молодых людей не идти воевать и сказал, что руководство страны скрывает от них реальные масштабы потерь.
20: Существует огромная вероятность, что вы погибнете или получите ранение. Если вас ранят, то, скорее всего, вас оставят лежать в грязи и умирать. Когда мы говорим о десятках тысяч российских жертв, это не абстракция. Возможно, в их числе будете вы.
1: При этом Зеленский во время визита Рютте вновь заявил, что он готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным, если это поможет закончить военные действия. Высказался Зеленский и об отношениях с Вашингтоном, напомнив, что Украина продолжает ждать американских переговорщиков. Впрочем, понятно, что украинский вопрос сейчас не главный в поле внимания Белого дома. Вашингтон сосредоточен на ситуации вокруг Ирана. Тем не менее, тема военной помощи остается в американской повестке. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что уже в ближайшее время могут появиться новости о пакете помощи Украине на $400 миллионов. Эта тема была основной и в риторике Рютте, говорит политолог Борис Кривцов.
21: Рютте приезжал, конечно же, не по поводу мира, давайте, это точно. Рютте точно приезжал по поводу оружия, Рютте точно приезжал по поводу патриотов. Он все время сейчас занимает его главную роль в войне. Это программа «Перл», программа, по которой НАТО закупает оружие у США и дальше дарит его Украине. На прошлой неделе к этой программе присоединилась Япония. выделила там первые, по-моему, 15 миллионов долларов, потому что Япония единственная страна, кроме США, в мире, которая производит ракеты Патриот по лицензии. То есть, в принципе, об этом очень долго шла речь, что может ли Япония их поставлять. Вот, возможно, что-то связанное с этими схемами. Так что я думаю, что Рютте – это чисто военный приезд.
1: И тем не менее, тема мира звучит все громче. Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план и думают, как привлечь Владимира Путина к диалогу о завершении военных действий на Украине. В Европе видят изменения ситуации на фронте и считают, что именно сейчас может появиться окно возможностей, говорит политолог Антон Евсеев.
0: Был американский формат, мы знаем, что он сейчас завершен, его не существует, мирных переговоров. Была идея Евросоюза, поданная сначала Макроном и дальше разрабатываемая уже прямо в недрах Еврокомиссии, назначить некую переговорную группу, отправить ее в Россию и так далее, но две недели назад примерно от этого отказались официально. Наверное, в начале прошлой недели отказались официально. Было заявлено, что мы не будем выдвигать этого самого переговорщика, потому что Россия не готова к переговорам и не готова к миру. Вот. А нынешняя инициатива, это инициатива Британии, Германии и Франции. Британия же у нас не Евросоюз. Тут новый игрок Британия, его не было. И Стармер вчера поговорил с Зеленским по телефону. Я думаю, отсюда родилась идея, что вот Британия теперь будет лидером переговоров.
1: По словам источников авторитетного издания Bloomberg, в ближайшие дни премьер Великобритании должен провести консультации с канцлером Германии и президентом Франции о возможном мирном переговорном процессе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Последние 7 дней. Враг недели.
2: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысячи параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
22: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют украинские операторы дронов, работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
2: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал в Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
23: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
2: Последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
3: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локсия ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым от горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил, автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцин ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
2: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Пенсии под угрозой. Депутаты готовят обязательный перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Сейчас прорабатывается соответствующий законопроект. Речь идет о средствах так называемых молчунов, то есть граждан, которые никогда не подавали заявлений о выборе негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании. В результате их накопительная пенсия осталась в управлении государственной компании ВПРФ. На начало этого года свои пенсионные накопления там держат 36 миллионов пенсионеров-молчунов. Сейчас же планируется, что средства молчунов могут быть автоматически переведены в качестве единовременного взноса по договорам долгосрочных сбережений. Что это значит? Новая инициатива позволит государству получить дополнительно около 2 триллионов рублей и потратить их на инфраструктурные проекты, объясняет экономист Константин Насонов.
6: Смысл, конечно, в том, чтобы денег достать для государства. Это касается денег тех, кто откладывал в 2002-2013 годах, когда еще работала система с накопительной пенсией. Все уже забыли, но было и такое. Власти хотят эти замороженные средства пустить на инфраструктурные проекты, например, спасать РЖД. Но пока закон не позволяет это делать за счет пенсионных денег, поэтому они меняют статус денег. Мне кажется, на замороженные накопления люди и так не особенно рассчитывали. Вот и нечего.
5: В конце мая министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы пересмотра бюджета с перераспределением средств в пользу обороны. Ведь в госказне огромная дыра в 6 триллионов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
24: Пока не было войны, Россия имела более-менее стабильную финансовую налоговую систему. Мы даже знаем, что все международные организации хвалили Российскую Федерацию за макроэкономику, за стабильность макроэкономической ситуации. Такое было. Начав войну, Россия находится в ситуации, когда военные расходы неуправляемы, и Минфин с этим сделать ничего не может. Но он может только сбросить с борта вот всю гражданскую часть хозяйства и на этом всем сэкономить. Ну и вот когда начнутся уже бедствия у пенсионеров, то значит уже все исчерпано. И уже страна пришла к полной катастрофе финансовой. С пенсиями, конечно, ситуация самая такая будет индикаторная.
5: Пенсионерам и сейчас живется несладко. У Лидии, благодаря горячему стажу, не самая маленькая в России пенсия. Но женщина постоянно испытывает финансовые трудности. Говорит, в последние годы стало особенно тяжело.
25: Сейчас моя пенсия равна 24 490 рублей. Я округлила, там 40 копеек, кажется, неважно. То есть, как сказать, я посмотрела... Ну, она так, прям средняя пенсия. Средняя пенсия. Ну, что касается для Таганрога, как для пенсионера, 24 490, это, в принципе, неплохая сумма. Конечно, сейчас коммуналка возросла, цены, вот как-то сложнее стало жить. Вот как-то все-таки индексация, это отстает от инфляции.
1: В России последние годы стремительно падает отношение средней пенсии к среднему заработку. В мире этот показатель колеблется в районе 40%. То есть человек, уходя на пенсию, получает в 2,5 раза меньше, чем когда работал. В России же этот показатель с трудом доходит до 24%. То есть в среднем человек, уходя на пенсию, теряет в доходах сразу в 4 раза. А теперь еще и вынужден оглядываться, не потратит ли государство его пенсионное накопление на решение кризисных инфраструктурных проектов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте полугодом, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
8: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
9: А заглушить что? Какое чувство?
8: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что друзей, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
2: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
11: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит, о, это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
2: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
12: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
2: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели. Книга есть такая «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, не помню, то ли взрыва, да, что он делился, то ли просто перекопали перешеек. Ну, вот как-то отсоединили физически, но сейчас происходит следующее. ВСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма. Я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста, да, не как резервное, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит... И я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели. Естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционна строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки и в эту дырку, как помните, как в третьей части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да, и так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов, да, то, что касается Крымского моста. Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. Стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете, это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себя Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать, естественно.

0: можете задать любой указ на тему того, что пересечение государственной границы Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты, они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам. Топливный кризис, похоже, не на шутку набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта. А всем остальным только по талонам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Бензин марки АИ-92 уже отпускает не более чем по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Сразу после этого сообщения в сети появилось видео мужчины, который подъезжает к пустой заправке и заправляется по талону.
3: Так, ну очереди нет, заправка там. Идем по талону, принимаете, да?
4: Здравствуйте, я здесь.
3: Принимаете?
4: Принимаю.
3: Все, все, видите, талоны принимают, все работает, да?
4: Да,
3: да. Топливо есть.
2: Кем работает мужчина, неизвестно. И как он так быстро получил талон, тоже, говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить по телефонам горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
5: Стоит заправка, лился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
2: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом улучшится в течение 30 дней. Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе топливо вообще закончилось.
6: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
2: В то, что ситуация с бензином наладится через месяц, как обещают крымские власти, сомневается экономист Владислав Жуковский. По его словам, главная причина кризиса – атаки дронов на НПЗ, которые еще долго будут восстанавливать свои мощности.
7: Российские вот вообще НПЗ разбросаны по всей стране, и все, что находится до Урала, находится под постоянными бомбежками и ударами дронов, ракет и всего остального. То есть уже там 18 крупнейших НПЗ России были атакованы там за последние там 3-4 месяца на постоянной основе. Все эти там нижегородские, кстовские НПЗ, рязанские НПЗ, ярославские НПЗ, Киришах, второй по величине НПЗ в России. Там, значит, что там у нас еще было? Там Анапа, Туапсе, значит, Перми, то есть это все постоянно под ударами, и нормально отладить работу невозможно, соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, это Комсомольск-на-Амуре, ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивали в моменте там до трети все нефтепереработки в стране, то никакими там Комсомольскими-на-Амуре, либо Хабаровским краем вот этими НПЗ оттуда производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странового масштаба.

0: не сможете, вам просто топлива не хватит.
1: Талоны на отдельных заправках в регионах вводили во время прошлогоднего топливного кризиса. Однако тогда решения не принимались на уровне властей. Талоны вводились на некоторых заправках Забайкалья, Новосибирской области и ЛНР. Сейчас, похоже, ситуация с бензином катастрофическая, если ограничения ввели на официальном уровне, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Прямо сейчас на крупных автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
3: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
2: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, ну, компании с многомиллиардной выручкой, а там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
3: Или еще лучше, лимит 10 литров в одни руки. Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
2: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
3: Ну да, начиналось это все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
2: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
3: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитались?
2: Звучит, конечно, успокаивающе. Пару товарных поездов задержали на узловой станции, все дела. Но это ошибочное объяснение. Если бы дело было только в летнем спросе, система выровнялась бы за пару недель.
3: Значит, все гораздо серьезнее?
2: Именно. То, что происходит сейчас, это глубокий системный кризис. Он бьет не просто по водителям легковых машин, а по всей экономике грузоперевозок и доставки продуктов. Корень проблемы находится очень далеко от бензоколонки.
3: Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно спуститься по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
2: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
3: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
2: 40% – это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос. Завод – это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
3: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
2: А на что он похож?
3: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
2: То есть вы не одну шестеренку, и остановится весь механизм.
3: В точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод. Потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
2: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высокотехнологичное.
3: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
2: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
3: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
2: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
3: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
2: Или с несоответствиями в спецификациях.
3: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
2: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
3: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
2: А вот АИ-95-й исчезает первым, словно испаряется.
3: Ну вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
2: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюраторные моторы из 80-х.
3: Которые могли переваривать бензин любого качества.
2: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
3: То есть снижение октанового числа – это не просто потеря мощности при разгоне?
2: Это физическое разрушение двигателя. Заритый 92-й в такой мотор приводит к детонации. Смесь в цилиндрах должна воспламеняться плавно от искры свечи зажигания.
3: А при низком октановом числе смесь взрывается самопроизвольно от высокого давления.
2: Да, еще до того, как поршень достигнет верхней точки. Происходят неконтролируемые микровзрывы, которые буквально бьют кувалдой по поршням и стенкам цилиндров. Двигатель начинает стучать, перегревается.
3: И очень скоро ему потребуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
2: Именно так.
3: Тогда почему заводы просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
2: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
3: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
2: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
3: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
2: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.
3: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
2: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
3: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
2: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география – это огромные расстояния.
3: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России – это железная дорога.
2: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах. И эта железнодорожная сеть сейчас находится в состоянии тяжелейшего стресса.
3: Пропускная способность путей ограничена. Остро не хватает самих цистерн. Наблюдается дефицит тягового состава, локомотивов.
2: Составы с топливом могут неделями стоять на узловых станциях, ожидая, пока пройдут более приоритетные грузы.
3: Сроки доставки ломаются полностью. Маршрут, который в нормальных условиях занимал 5-7 дней, сейчас требует 3 недель.
2: Раньше систему спасали нефтебазы. Это такие буферные зоны хранения, где всегда находился страховой запас топлива на случай задержки поездов.
3: На эти запасы давно исчерпаны. Кризис длится слишком долго. Сейчас нефтебазы пустые. Работа идет буквально с колес.
2: Как только цистерна приходит, бензин тут же сливают в бензовозы и везут на АЗС. Малейшая задержка поезда на сутки означает, что на следующий день целый регион остается без топлива.
3: К тому же водители этих бензовозов, выполняющих последнюю милю доставки, сейчас работают на пределе человеческих возможностей.
2: Чтобы не допустить полной остановки АЗС, нарушаются графики сна и отдыха. А усталый водитель за рулем многотонной бочки с горючим – это колоссальный риск аварии на трассах.
3: Ситуация осложняется еще и внутренней структурой рынка. Она делит всех игроков на 2 неравные категории.
2: Вертикально интегрированные нефтяные компании и все остальные. Гиганты сами добывают нефть, сами ее перерабатывают и владеют собственными сетями фирменных заправок.
3: И в условиях жесткого дефицита их стратегия очевидна. Вся произведенная капля топлива направляется исключительно на собственные АЗС, чтобы спасти свой бренд.
2: А вторая категория – независимые заправочные станции. Это малый и средний бизнес. У них нет своих заводов. Исторически они покупали бензин оптом на бирже.
3: Сейчас биржа для них превратилась в закрытый клуб. Предложение бензина там минимально, а цены взлетели до небес.
2: Покупать топливо по такой оптовой цене и продавать его в розницу означает работать в глубокий убыток. Независимые АЗС отрезаны от поставок.
3: Они физически не могут выдерживать конкуренцию с гигантами и вынуждены вешать замки на двери.
2: Происходит монополизация по необходимости. А чем больше закрывается независимых заправок, тем сильнее возрастает нагрузка на оставшиеся станции гигантов, опустошая их резервы еще быстрее.
3: И вся эта хрупкая, работающая на износ инфраструктура сталкивается с самым мощным испытанием – летним сезоном. Наступает идеальный шторм.
2: Летние месяцы – это всегда пик потребления. Начинаются масштабные сельскохозяйственные работы. Тысячи тракторов выходят в поля, сжигая тонны топлива.
3: Плюс активизируются стройки и ремонт дорог. Миллионы семей садятся в автомобили и отправляются на юг к морю.
2: Можно представить обычную транзитную заправку где-нибудь на федеральной трассе в Краснодарском крае. В марте она обслуживает проходящие фуры и местных жителей. Завоза топлива раз в несколько дней вполне хватает.
3: Но в июле на трассу выплескивается сплошной поток машин. Каждый водитель, опасаясь дефицита, заливает полный бак.
2: И заправка выкачивается досуха за считанные часы. А следующий бензовоз, как понятно из логистики, застрял на нефтебазе, потому что цистерны стоят в пробке под Ростовом.
3: Российская власть, разумеется, видит проблему и пытается реагировать. Одной из самых громких мер стал запрет на экспорт бензина.
2: Логика чиновников понятна и на бумаге выглядит безупречно. Запретить вывозить топливо за границу, значит, все объемы останутся внутри страны, рынок наполнится, цены упадут.
3: Звучит как универсальная таблетка от болезни. Проблема только в том, что экономика игнорирует административные приказы. Этот запрет борется с симптомами, а не с причиной.
2: Фундаментальная причина – это физическое падение объемов производства на 30%.
3: Именно. Запрет на экспорт просто размазывает оставшиеся 70% более тонким слоем по регионам. Он не создает новый бензин из воздуха.
2: И здесь кроется очень опасный подводный камень. Лишаясь права продавать топливо на экспорт, нефтеперерабатывающие заводы теряют огромную валютную выручку.
3: А экспорт всегда был главным источником прибыли. Маржинальность внутренних продаж минимальна.
2: Замкнутый круг становится очевидным. Заводам нужны гигантские средства на закупку оборудования через сложные схемы параллельного импорта для ремонта поврежденных установок.
3: Но экспортная эмбарго лишает их этих средств. Предприятия вынуждены спасать внутренний рынок за свой счет, откладывая капитальный ремонт.
2: В долгосрочной перспективе это лишь консервирует проблему и продлевает кризис. При этом информационный фон создает отдельный слой напряжения.
3: О, да, в новостях регулярно появляются пресс-релизы различных ведомств. Формулировки всегда стандартные. Ситуация под контролем, дефицита топлива в регионах нет.
2: В теории это должно успокаивать население. На практике же возникает жесточайший психологический диссонанс.
3: Человек слушает по радио об отсутствии дефицита, подъезжает к заправке и видит замотанный пленкой пистолет и надпись «Топлива нет». Доверие к официальной информации рушится мгновенно.
2: И включается классическая психология дефицита. Паника – это самый страшный враг любой логистической системы.
3: Водитель, которому нужно было залить 20 литров, достает из гаража алюминиевые канистры и покупает 100 литров впрок. Просто из страха, что завтра бензин исчезнет окончательно.
2: Искусственно созданный ажиотажный спрос. Если миллион человек одновременно купят на 50 литров больше обычного, любая инфраструктура рухнет.
3: Это высушивает остатки топлива быстрее, чем любые проблемы с поездами. На фоне этого биржевые цены на бензин стремятся вверх, многократно обгоняя официальные показатели инфляции.
2: Топливо становится физически очень дорогим ресурсом. В попытках сдержать недовольство некоторые региональные администрации прибегают к заморозке розничных цен.
3: Издаются распоряжения продавать бензин не дороже определенной суммы. Но базовые законы экономики неумолимы. Если розничная цена искусственно занижена, а оптовая цена высока, товар мгновенно исчезает.
2: Владелец независимой заправки просто не будет покупать бензин за 100 рублей, чтобы по указу продавать его за 80. Он лучше закроет бизнес.
3: В итоге на информационных табло красуются красивые социально приемлемые цены, только купить по ним бензин невозможно, его просто нет в резервуарах.
2: Подводя черту под всей этой цепочкой событий, становится ясно, что быстрых и безболезненных решений в текущей конфигурации не предвидится.
3: Восстановление высокотехнологичных производственных мощностей в условиях жестких санкционных ограничений займет не недели, а долгие месяцы, если не годы.
2: И это касается далеко не только автовладельцев. Рост стоимости дизеля и бензина неминуемо перекладывается в стоимость логистики.
3: Дорогая логистика означает удорожание абсолютно всех товаров. Хлеб, молоко, строительные материалы, бытовая техника. Ценники в магазинах поползут вверх, разгоняя маховик инфляции по всей экономике.
2: Если отойти от сиюминутных графиков цен и посмотреть на архитектуру системы глобально, этот кризис подсветил самую критическую уязвимость всей экономической модели – сверхцентрализацию.
3: Ставку на гигантизм.
2: Именно. Энергетическая безопасность огромной территории подвешена на работоспособности нескольких колоссальных перерабатывающих узлов.
3: Они строились с имперским размахом, чтобы заливать топливом миллионные агломерации, но в условиях современных вызовов этот масштаб стал фатальной слабостью.
2: Получается, что обыденное раздражение от листа 4 на топливной колонке – это не просто временное неудобство. Это мощный сигнал о том, что старые схемы больше не работают, и вся логистическая и производственная карта должна быть пересобрана заново. Думайте, анализируйте и берегите свои моторы. Пока.
3: До скорого.
4: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Корабли и морской завод в огне. Очевидцы сняли на видео горящий корвет «Бойки» в Кронштадте.
5: Левый борт, вот я мачку снесла. Что тебе, поражен?
1: Корвет «Бойки» в Кронштадте получил серьезные повреждения. Об этом написали местные журналисты. Дроны попали в надстройку, которая была сильно повреждена и сгорела. Основная конструкция провалилась внутрь. Корвет «Бойки» беспилотники атаковали 3 июня, в день открытия Питерского экономического форума. В Кронштадте он был на ремонте. Это третий корабль Балтийского флота, поврежденный за время спецоперации. В интернете опубликовали кадры с огромным пожаром на борту корвета. По предварительным данным, один человек погиб.
6: Повреждения верхних частей надстройки между мостиком и кормовой мачтой значительны. Главная мачта обрушилась, возможно, из-за того, что композитные материалы загорелись и выгорели.
1: Корабль подлежит ремонту, но процесс потребует времени и значительных финансовых затрат, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Корвет «Бойки» — это корабль проекта 20380, носитель противокорабельных ракет Х-35, а также зенитных ракет комплекса С-400. Да, это не очень большой корабль, 2200 тонн водоизмещением, но, как и заведено сейчас, мощно...
4: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели – шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
8: Ильский НПЗ в огне. Май стал рекордным месяцем по количеству атак по нефтепереработке. Как минимум 30 ударов. Что будет с бензином? Из Краснодарского края приходят тревожные кадры. Жители сообщают о большом количестве взрывов и пожаре на Ильском НПЗ. Региональный оперштаб подтвердил информацию о возгорании на этом заводе. Столб черного дыма от него обволакивает весь город. По предварительным данным, пострадавших нет. Это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ за все время спецоперации и уже 4-я с начала года.
9: Ужас какой. Просто кошмар. Время 4 утра почти. И не сбили. летает еще. Ё-моё, жужжит. Ох, взорвали. Ёперный театр. Подорвали.
8: Май стал рекордным месяцем по количеству ударов по нефтяной инфраструктуре. Всего было как минимум 30 атак, из которых 16 пришлись на крупнейшие НПЗ страны. 8 из 10 таких заводов повреждены. Это может привести к крупнейшему топливному кризису в истории России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
10: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что они не смогут заправиться. Мы понимаем, что это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности.
8: Некоторые объекты за последний месяц атаковались дважды, а есть и те, что еще больше. Например, на Ярославском НПЗ было аж 3 удара за месяц. Такие атаки наносят серьезный урон по экономике и могут привести к продаже топлива по талонам, считает экономист Игорь Липсиц.
11: Но сейчас масштабы уже такие, что уже даже Росстат фиксирует эту беду. Центробанк говорит, что то эти атаки становятся макроэкономическим фактором, над которым нужно как-то что-то разбираться. То есть, конечно, это уже становится большой бедой, и что с этим будет делать население, я не могу сказать. Я вполне допускаю переход к нормированию бензина. Талоны – это все известная история. Ну вот есть у тебя зарегистрированный автотранспорт, ты получишь некий лимит и катайся в пределах этого лимита сколько хочешь. Кончился лимит, ходи пешком.
8: Последний раз топливный кризис разгорелся в России осенью 2025-го. Тогда из-за ударов по НПЗ цены на бензин поползли вверх, и во многих регионах из-за дефицита стояли километровые очереди на АЗС. Однако на этот раз все гораздо серьезней, говорит военный эксперт Василий Толмачев.
12: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, который сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия.
8: Эксперты рекомендуют гражданам в ближайшее время не планировать дальние поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
13: Скорая приехала, стекла повыбивала.
1: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
6: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
1: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Неожиданный удар по оборонным заводам. Почему работники предприятия ОПК теряют отсрочку от срочной службы? Сразу несколько неоднозначных случаев произошли на предприятии оборонного сектора за одну неделю. Как рассказали редакции «Военные адвокаты», как минимум 5 работников, получивших отсрочку от армии по месту работы в Чувашии, получили уведомление об аннулировании брони. Причем работники призывного возраста узнали об этом уже после получения повесток из военкомата. Следующий случай произошел на предприятии ОПК в Москве. Сотрудник завода неожиданно получил повестку, а когда начал узнавать подробности, оказалось, что предприятие уже давно не дает бронь, хотя на собеседование при приеме на работу парню ее обещали. По данным военкоров, ситуация на фронте настолько тяжелая, что осенью просто не избежать новой волны мобилизации. Ведь точечное пополнение за счет забронированных сотрудников ОПК или студентов не спасут от дефицита личного состава. Военный адвокат Юрий Веслов уверен, что официального объявления мобилизации, как это было осенью 22 года, не будет.
3: Я не думаю, что для того, чтобы объявить какую-то новую волну мобилизации, действующей власти нужно внедрять какие-то изменения в законодательстве. По сути, нету никакого указа об окончании мобилизации. Это значит, что в любой период могут, опять же, сделать массовую рассылку повесток.
0: Юристы напоминают, отсрочка отсроченной службы по работе на предприятии ОПК не закреплена на законодательном уровне. Поэтому некоторые заводы и отменяют брони. В Чувашии оборонные предприятия получили отказ в отсрочках для мужчин старше 24 лет. В то же время всем мужчинам в стране, в том числе и работникам ОПК, сейчас массово рассылают мобилизационные предписания, напоминает военный аналитик Сергей Бойко.
4: Мобилизационное предписание – это такая штука. Это если человек хоть когда-то соприкасался с Министерством обороны, нога его была в военкомате или рука, может, покурить зашел или там от дождя спрятался. Все. Ему присылают такую бумажку, что, дружочек, мы тебя помним, знаем, готовься. И забирают потихонечку. Вначале по мобилизационному предписанию в военкомат. Оттуда говорят, надо на сборы съездить. Это только сборы. Ты не переживай. Это не контракт и не штурм. Не надо переживать. Это просто... пару недель потусуешься в таком же лагере, как школьники, только для взрослых. Все, оттуда уже сразу контрактниками уезжают. То есть буквально по стране идут, а можно мобилизационное предписание показать, по стране идет скрытая мобилизация, и она в огромных масштабах.
0: Слухи о новой волне мобилизации ходят давно, но впервые их, по сути, подтвердил депутат Госдумы Гурулев. Он случайно проговорился о том, что она запланирована на осень. Россиян эта информация шокировала.
5: Возможно ли в России вторая волна мобилизации?
6: Конечно, возможно.
5: Почему так?
6: Мне кажется, она уже совсем рядом. Потому что любому, каждому третьему приходит повестка уже. Ты приходишь по повестке, они тебе предлагают контракт.
7: Матом можно? Это полный пи***ц. Ну, потому что отправляют людей просто умирать, как бы. Я еще не поняла, цель войны какая у нас. Мы просто воюем и воюем. Мы не хотим не захватывать страну, как бы, Украину. У нас личные просто недомолвки между странами. Но прям явной причины для войны нет. И это просто не знаю даже что, и страшно это все.
8: Я думаю, большая часть людей, которые попадают под мобилизацию, не хотели бы попасть под мобилизацию. Вот и все. И, скорее всего, мы увидим то, что уже видели, и никто не хочет повторения этих событий. Выезды из страны, там, экстренных каких-то, людей, которые начнут сильно не появляться на своих рабочих местах, не исполнять свои рабочие обязанности там ввиду того, что будут испытывать страх перед мобилизацией.
0: Раньше предприятия УПК были местом стабильной отсрочки и брони от службы в армии. Сейчас, когда ситуация поменялась, мужчины уже ищут другое место работы, где бронь будет гарантирована. Но, похоже, с этим вопросом становится все сложнее. И от армии уже никуда не деться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Дроны ударили по прогрессу. В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотника в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
9: Как будто бы тепленький.
10: Да, теплый этот дом. Теплый жар ощутился.

0: катастрофами.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
0: Просто.
1: Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
2: Раз. Это что-то. Два. Прям на них отстреливают. Но он опять на звуканы летит. Или ушки. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного экономического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
3: Не сбили, сейчас опять бахнет. Опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
5: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в 1,5 раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана. Но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и зэт-военкоры, и сами солдаты. Боец харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
6: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли на пацаной, и это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями своих ребят.
5: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
6: А, ВВ Путин, скажи мне теперь, кто похоронят в пепле. Кто их отсюда вытащит? Смотрите, ну, вот сотворится. Видите, нет. Все, их больше нет. И как с этим жить, нахуй?
5: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
6: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Раз полным сотнями человек в день. А вы говорите, Россия где-то. Вот, смотрите, сидит, нет, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, видите, нет, творится.
5: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
5: 5 швов и сотрясение мозга. В Москве две женщины жестоко избили 14-летнюю школьницу из Бурятии, назвав ее «узкоглазой». 26 мая девочка пошла в гости к подруге в ЖК «Соларьёва парк» в Москве, но не смогла открыть дверь в общий коридор, поскольку забыла код, а ее мобильный телефон разрядился. Девочка начала дергать за ручку двери, на что обратили внимание две женщины, после чего начался конфликт. Вот как описала ситуацию мать 14-летней девочки.
0: «Две женщины избили моего ребенка в подъезде московского дома, куда она пришла к подружке. Били железным самокатом. При этом снимали на телефон, потом ударили телефоном по лицу. До рассечения брови. Таскали за волосы, вырвали прядь, пинали. Обзывали узкоглазой и понаехавшей».
5: В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга и наложили 5 швов. Позднее одна из участниц конфликта извинилась перед матерью ребенка, назвав произошедшее несчастным случаем. Мол, просто сделала девочке замечание, ведь переживала, что на территорию ЖК зашли посторонние, а в тамбуре в подъезде стоят велосипеды и коляски, которые могут украсть. Также женщина в телефонном разговоре с матерью девочки сказала, что пострадавшая сама схватилась за телефон, который потом отскочил ей прямо в лицо.
7: Да, 26 числа произошла неприятная ситуация с вашим ребенком. Я приношу свои извинения, что так произошло несчастный случай. И я понимаю ваши чувства, я сама мама. И вообще, как это получилось, просто перетягивание телефона было. Она тянула как бы на себя, может быть, как-то опустила резко руку и у нее ударила. Я не видела, как это произошло, как бы я ее специально не ударяла.
5: При этом женщина не объяснила, каким образом у девочки появились синяки по всему телу, вырванный на голове пучок волос и сильнейшая гематома на голове. Тут уж случайно отскочившим телефоном ситуацию не объяснить, пишет мать избитой девочки в соцсетях.
0: «Эта женщина во всем делает виноватой мою дочь. Они ударили ее телефоном до рассечения брови, а говорят, якобы она сама себя ударила. Типа тянула телефон и сама ударилась. Но эта рана сама за себя говорит. 5 швов. Это был сильнейший удар. Невозможно так себя ударить. Плюс синяки на руках и ногах, потому что они ее пинали ногами. На голове огромная шишка. Это они ее железным самокатом ударили. На глазу синяк, щека опухшая. А эти женщины утверждают, что просто хотели ее снять на мобильный телефон и защищались».
5: Две женщины настаивают. Поведение подростка было подозрительным. Они снимали ситуацию на телефон, а девочка, выхватывая его, случайно себя ударила. При этом запись телефона предоставить отказываются. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил представительству республики в Москве разобраться в инциденте.
8: Взрослые люди обидели по национальному признаку ребенка. Нашу девочку, школьницу 14 лет, дошли до рукоприкладства. Поручил представительству Бурятии в Москве подключиться и помочь родителям разобраться с ситуацией, а также помочь с лечением девочки при необходимости.
5: Родители ребенка шокированы произошедшим. Как можно вдвоем, двум взрослым, накинуться на ребенка, который ничего плохого не сделал? Тем более речь о столице России, добавляет мать пострадавшей девочки. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним из флагманских научных проектов России. На поиски бессмертия выделено 26 миллиардов долларов. Этой программе, можно сказать, повезло, ведь большинство социальных проектов в этом году тотально урезаются. Известно, что для поиска бессмертия ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях – 3D-печати живых тканей и выращивании человеческих органов. Программу возглавляют дочь Владимира Путина Мария Воронцова и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, брат друга президента Юрия Ковальчука. Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
9: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявления следует воспринимать как стремления, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
5: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев до 72 лет. Столь резкого падения в стране не фиксировали со времен пандемии, и это очень тревожная тенденция, говорит демограф Алексей Ракша.
10: Продолжительность жизни соскальзывает вниз, что не характерно для других стран Европы, допустим, да и вообще не характерно для других стран мира. Ну, большинство стран превысили доковидные показатели, а Россия не превысила. И таким образом, если мы досчитаем как раз пропавших без вести, каких-то вот те смерти, которые, видимо, не попадают, то ОПЖ продолжает идти вниз уже много месяцев, к сожалению. И ситуация печальная. Президент же поручил поднять продолжительность жизни до 78 лет к 30-му году. Ну, никаких вообще предпосылок для этого нет. Опять, как обычно, с этими всеми указами, это какая-то фантастика.
5: Параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Мы смеялись над брежневскими временами, и мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. Геронтократия, для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. Она пытается насаждать какие-то старые идеологические конструкции, меняет школьные учебники, учит детей тому, что жить надо по старым заветам предков. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое. И, соответственно, все новые технологии, все новые идеи не отвергаются.
5: Именно с геронтократией экономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Рабство для несовершеннолетних. На фоне рекордного дефицита кадров детский омбудсмен предложила разрешить работать подросткам с 12 лет. На фоне острого дефицита кадров по всей России уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила разрешить подросткам с 12 лет официально подрабатывать в летние каникулы. Она заявила, что для этого нужно менять федеральное законодательство, которое пока не позволяет этого делать. Ведь, по ее мнению, именно с 12 лет все школьники хотят работать.
12: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку. К сожалению, пока вот для всех них, для всех желающих, мы предоставить вот такую вот возможность не можем.
5: Напомню, это говорит детский омбудсмен, работа которого направлена на защиту прав детей. Еще в прошлом столетии активисты, наоборот, боролись за то, чтобы запретить детский труд. Но, похоже, страна возвращается в прошлое. Сейчас, согласно Трудовому кодексу, легкий труд разрешен с 14 лет при письменном согласии родителей. С 15 лет подросток может самостоятельно заключать трудовой договор при условии получения общего образования, а с 16 лет работать на общих основаниях. По оценкам специалистов, сейчас нехватка кадров в России достигает 1,5 миллиона работников, что сопоставимо с населением Екатеринбурга или Новосибирска. Российский союз промышленников и предпринимателей прогнозирует, что к концу десятилетия дефицит достигнет 3 миллионов человек. Самые большие проблемы в квалифицированных рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом, работают, значит, с какими-то сложными технологиями. То есть огромный дефицит квалифицированных рабочих на стандартный технологический процесс. И поэтому начинается такая перекошенная система, когда, с одной стороны, там, за сварщиком или водителем экскаватора, работающего в горном карьере с экскаватором Камацу, готовы платить невероятные деньги, 500-800 тысяч в месяц.
5: По словам экономиста, такие кадры уже вымыты с рынка труда. Кто-то попал на СВО, кто-то эмигрировал в первую волну мобилизации, а кто-то ушел работать на военные заводы. Поэтому в гражданском секторе сейчас огромная нехватка кадров. Наряду с этим растет и безработица, говорит экономист Липсиц.
13: А с другой стороны, значит, идет перекос, и на многих профессиях ситуация такова, что на одно рабочее место предлагается 10, значит, заявлений о готовности работы, а по айтишникам 20 на одно место реально предлагаемое для занятия. То есть картина такая, что очень сильный перекос, очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии, и собираются, по-моему, завозить из, значит, соответственно, из Афганистана. Вот, ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.
5: все это – последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со времен 90-х кризис. Практически во всех секторах идет падение производства, увольняют сотрудников и переходят на трехдневный или четырехдневный режим работы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
5: СВО под прикрытием. Жителей Приморья заманили на высокооплачиваемую работу, которая оказалась фронтом на Украине. Алексея Борисова и его знакомого сироту Сергея Висягина пригласили якобы на работу за 5000 рублей в день. 24 мая их забрали и отвезли в Сергеевку на территорию воинской части, а там заставили подписать контракт, угрожая вывести и избить в случае отказа. Под давлением мужчины согласились, рассказывает сестра Алексея Елена.
14: Мой брат уехал к другу, был в гостях у друга. 2 дня не выходил на связь. Моей маме позвонили. Представились просто прапорщик, без имени, фамилии. Сказали, что Алексей находится в части Сергеевской. Не сказали, в какой именно подразделении, ничего информации не дали.
5: У парней забрали документы и телефоны, после чего планировали вести, оформлять карты для начисления выплат за контракт. В этот момент родные Алексея забили тревогу. Его сестра отправилась на его поиски в Сергеевку. Поскольку информации, где конкретно он находится, не было, в первую очередь она пошла в военную прокуратуру.
14: Сегодня приехала с утра, пошла в военную прокуратуру в Сергеевке. В военной прокуратуре взяли мои данные, устное заявление приняли. И через минут 15 уже дали информацию, что мой брат якобы подписал контракт в городе Уссурийск в пункте отбора. Хотя моего брата не было в городе Уссурийск. Он был в поселке Покровка.
5: Девушка не из робкого десятка. Узнав, что брат находится в 394-м мотострелковом полку, она поехала ему на выручку. В части Елену отфутболили, сказав, что у них обед. Но она обошла всю территорию и успела увидеть, как ее брата сажают в автомобиль. Хрупкая девушка бросилась к брату и отбила его у военных.
14: Я пошла в эту часть, там с 12:30 якобы у них начинается обед. И шла обратно. Моего брата за частью грузили возле магазина, за частью грузили в машину. Я увидела просто, что моего брата садят в машину. Резко подбежала, откинула, оттолкнула, получается, военнослужащего. Вытащила брата просто насильно и увела.
5: Сейчас брат Елены в безопасности. Она наняла адвоката и по горячим следам решила придать дело огласке, чтобы вскрыть незаконную схему вербовки контрактников, когда ни о чем не догадывающимся людям просто предлагают высокооплачиваемую работу, а затем принуждают подписать контракт. Вот что о вербовке рассказывают брат с сестрой.
14: Как тебя заставили?
15: Заставили, говорит, будешь подписывать. Я говорю, нет, я не буду подписывать.
14: Как заманили?
15: Позвонили по заявке, типа, 5.

0: тоже под угрозой. Поэтому следует быть очень внимательными, не доверять обещаниям о высокой зарплате, детально изучить информацию о работодателе в интернете и лишь тогда соглашаться на собеседование. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
2: Лимиты на бензин подбираются к столице. В столичном регионе начали ограничивать продажу бензина на АЗС.
3: Информируем вас о том, что вводится рекомендованное ограничение на отпуск топлива в одни руки. Бензин не более 60 литров, дизель не более 100 литров.
2: Такие объявления появились на автозаправке ОРТК в Троицке. Заправки «Лукойла» ввели ограничение не более 100 литров бензина в одни руки. На станциях «Газпрома» перестали продавать больше 100-150 литров любого топлива. Нефтемагистраль в Диулино, это примерно 70-80 километров от Москвы, уже неделю бензин получает через раз. Причем 92-го нет вообще, а на другие виды топлива резко подскочили цены.
4: Я один чего-то не понимаю. На заправке сегодня отказались продать 40 литров бензина. Да, знаю про действующие ограничения. Но у меня с собой и автомобиль, и мотоцикл. Почему лимит считают не по транспорту, а по человеку?
2: Многокилометровые очереди за бензином сохраняются в Крыму. 1 июня там АЗС перестали отпускать топливные талоны. Уже начался курортный сезон, но из-за отсутствия топлива туристы застряли на полуострове.
5: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Вот. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Ну, у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. А туристы вообще не защищены. То есть у нас вообще нет возможности приобрести бензин. Поэтому у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
2: Кроме Крыма, бензиновый дефицит ощутили жители занятых армией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
6: Я все время думал, что значит «БН» – надпись на заправках. Оказывается, это значит «бензина нет». Так что, да, друзья, бензина в Донецке нет.
2: Эксперты предупреждают, к концу лета кризис затронет большую часть регионов страны. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что атаки на российскую нефтяную инфраструктуру привели к снижению переработки в России до многолетнего минимума, который фиксировался в 2009-м. Также на отсутствие бензина сказались удары по трассе, которая соединяет Россию и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
7: У меня открытый перелом, братан.
8: Где, Катя, командир, я не знаю, мы не хотим оставить пацанов здесь, пехоту, штурмовиков.
0: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недалеко.

0: обученных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
1: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может. Толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма.
0: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
1: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
0: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и Следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
1: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
0: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 4 июня президент Украины написал письмо Владимиру Путину. Письмо открытое, то есть его содержание уже успел прочитать и обсудить, чуть ли не весь мир. И, конечно, мимо этой темы мы тоже пройти не можем.
4: Слушай, сразу возникает резонный вопрос. Открытые письма в самый разгар боевых действий – это вообще рабочий дипломатический инструмент?
3: В каком смысле?
4: Просто со стороны это выглядит как, стопроцентная пиар-акция. Такая, рассчитанная исключительно на громкие заголовки в медиа. Настоящая дипломатия, когда решаются вопросы границ безопасности, она же традиционно любит тишину. Такие вещи обсуждают за плотно закрытыми дверями, а не вывешивают на всеобщее обозрение, разве нет?
3: Да, на первый взгляд реально кажется, что это просто манифест для соцсетей. Но интрига тут гораздо глубже, чем кажется. Документ не просто опубликовали в сети, его совершенно официально передали Москве.
4: Прям через официальные каналы?
3: Да-да, через классические дипломатические каналы. Это уже официально подтверждено, об этом заявлял министр иностранных дел Украины. И тут перед нами разворачивается очень сложная двухуровневая игра.
4: То есть это и пиар, и документ одновременно?
3: Вот именно. Текст работает и как громкий публичный стейтмент для всего мира, и при этом как строгий протокольный документ. Бумага прошла по официальным каналам, и игнорировать ее просто невозможно.
4: Допустим. Статус обязывает к ответу, а публичность делает этот ответ видимым для всех. Но слушай, выбор момента для такого шага, он же вызывает массу сомнений.
3: Почему ты так думаешь?
4: Смотри, внимание Вашингтона сейчас максимально приковано к кризису вокруг Ирана. Ближний Восток забирает вообще все ресурсы, и медийные, и политические. Разве это не худшее время для мирных инициатив?
3: Ага, понимаю, к чему ты.
4: Логично было бы взять паузу, ну, отсидеться как-то в обороне, дождаться, пока ситуация с Ираном хоть немного остынет, и Вашингтон снова сможет сфокусироваться на Европе.
3: Ну, логика отсидеться и подождать, она работает, если мыслить прямолинейно. Но в сложной дипломатии дефицит внимания часто превращают в преимущество. Выбор вот этого, казалось бы, абсолютно неудобного момента – это первый очень хитрый ход.
4: Хитрый ход, в чем он заключается?
3: В самом тексте есть один очень специфический, почти хирургический укол. Там присутствует такая фраза, что украинские и европейские вопросы решаются не в Энкоридже.
4: Погоди, Энкоридж – это же город на Аляске?
3: Да-да.
4: Место, где когда-то была встреча Трампа и российского руководства.
3: Абсолютно верно. И вот тут кроется суть этого скрытого послания.
4: То есть это какой-то сигнал?
3: Это мощнейший стоп-сигнал. Документ транслирует мысль. Да, Штаты сейчас перегружены Ираном. И вполне вероятно, в Кремле рассчитывали воспользоваться этим отвлечением внимания.
4: Типа, пока никто не смотрит, можно что-то решить.
3: Именно. Возникла такая иллюзия, что под шум иранского кризиса могут сработать некие кулуарные договоренности из того самого Анкориджа. Сделки над головами прямых участников конфликта.
4: А, то есть сыграть на опережение, пока главный союзник отвлечен.
3: Да, но этот текст безжалостно разрушает эту иллюзию. Посыл бескомпромиссный. Никакой дипломатической передышки, никаких теневых сделок, пока Вашингтон занят, не выйдет.
4: Угу, понятно. Письмо как такой прожектор, освещающий темные углы. Но слушай, если цель предотвратить сделки за спиной, зачем тогда предлагать прямую встречу? В тексте же звучит призыв к диалогу лидеров, формат «между нами и вами», без посредников.
3: Все так, на нейтральной территории.
4: Вот, Швейцария или Турция, нейтральные площадки. Но ведь до этого российская сторона неоднократно заявляла, мол, пусть приезжает в Москву.
3: Было такое, да.
4: Зачем цепляться за эти нейтральные площадки, если можно сыграть прямо на поле оппонента?
3: Ну, приехать к противнику – это красиво смотрится только в кино. В реальной геополитике это означает добровольную сдачу позиций еще до того, как ты сел в кресло. И на приглашение в Москву в письме дан очень жесткий ответ.
4: Какой?
3: Там буквально сказано, что украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Это чистая психология международных отношений. Принимающая сторона всегда доминирует.
4: Да ладно, в чем доминирует? Стол везде одинаковый, и стулья тоже. Не все ли равно, где сидеть, если есть о чем говорить?
3: География – это психологическое оружие. Это не просто точка на карте. Принимающая сторона задает протокол. Она контролирует расписание, доступ прессы, безопасность. Она транслирует уверенность хозяина.
4: Ну, как в бизнесе, да? Если ты едешь в офис конкуренту, ты уже вроде как проситель.
3: Точно. А в государственном масштабе это умножается на 1000. Поэтому предложение нейтральной Швейцарии – это выстраивание безупречной дипломатической ловушки.
4: Ловушки? Но из любой ловушки можно выбраться, что мешает просто отказаться от Швейцарии и дальше гнуть свою линию.
3: А вот тут механика захлопывается при любом ответе. Если согласиться на нейтральную землю, значит признать полное равенство позиций за столом. Это ломает нарратив о безусловном доминировании.
4: Угу.
3: А если отказаться, то последствия в информационном поле становятся просто катастрофическими. Сторона, отвергающая нейтральный грунт, выглядит перед всем миром и перед глобальным югом, и перед своими гражданами, как сила, которая просто срывает мир из-за упрямства по поводу географии.
4: Изящно. Ловушка с местом понятна. Но давай перейдем к самому, ну, болезненному. Условия начала переговоров. Предлагается начать дипломатию прямо с текущей линии фронта. Плюс временное прекращение огня под контролем США.
3: Так, и в чем проблема?
4: Ну, логика же трещит по швам. Начать с текущей линии – это же зафиксировать статус-кво. То есть фактически признать потерю территорий. Зачем отдавать такой козырь еще до начала торгов? Это выглядит как уступка.
3: Я понимаю, почему это так выглядит. Но если разобрать архитектуру этого предложения, это вообще не уступка. Это занятие моральной высоты без единой фактической потери.
4: Как это?
3: Смотри, не выдвигается никаких предварительных условий. Требование текущей линии означает, что ни один метр земли не передается в качестве, ну знаешь, жеста доброй воли для старта переговоров.
4: Угу.
3: И любое наступление в этот момент сразу обесценивается и криминализуется в глазах мирового сообщества. Но настоящий шедевр здесь – это механизм контроля над перемирием.
4: Вот этот контроль США. Но разве это не дает повод сказать: «Смотрите, они не могут ничего решить без своих американских кураторов. Зачем давать такой пропагандистский пас?»
3: Потому что это не пас, это дипломатическое айкидо. Тут снова всплывает иранский контекст. В письме прямо говорят: «Посмотрите на Иран». Абсолютно стандартная практика – для старта любого диалога.
4: То есть они используют логику самого Вашингтона. Если Штаты требуют перемирия в Иране как условие для дипломатии, они просто не могут отказать в таком же подходе здесь.
3: Именно. Иначе это будет стопроцентным лицемерием. Письмо втягивает США не как куратора, а как заложника их же собственных дипломатических норм. И там есть еще одна потрясающая фраза. «Перемирие возможно, цитирую, если вы этого захотите».
4: Ух ты, переложили всю ответственность на адресата.
3: Да, эти несколько слов перекладывают ответственность за срыв лично на руководство в Кремле.
4: То есть, если выстрелы не смолкнут, то это не потому, что план был плохой, а потому, что вторая сторона буквально не захотела мира. Слушай, но капканы расставлены. И как в итоге отреагировали? Ведь проигнорировать нельзя, а ответить значит наступить в ловушку.
3: Реакция была просто хрестоматийной иллюстрацией тупика. Сначала официальный представитель просто подтвердил факт получения.
4: Ну, это стандартно. Выиграть время.
3: Да, старейший бюрократический рефлекс. Сухо зафиксировать, чтобы система успела подумать.
4: Но выигранное время, похоже, не помогло родить красивый ответ. Когда пауза закончилась, прозвучало то самое контрусловие. Хотите встречи? Приезжайте в Москву. И требование вывода войск из Донецкой области до начала разговора?
3: Угу.
4: Ну слушай, требовать отступления до того, как политики вообще сядут за стол, это же не переговорная позиция. Это откровенный троллинг. Форма вежливого, но глухого отказа. Москва просто перевернула доску.
3: Абсолютно. Ну а перевернуть доску значит показать всему залу, что ты не можешь или не хочешь играть по правилам. Ловушка сработала. Она сделала асимметрию позиций, осязаемой для всех.
4: В каком смысле?
3: Ну, представь картинку. С одной стороны звучит: давайте говорить прямо сейчас на нейтральной земле без уступок. А с другой: давайте говорить, но сначала выполните невыполнимые условия и приезжайте на нашу территорию.
4: Знаешь, в большой политике редко смотрят на такие тонкости. Главный аргумент – это сила, армия, экономика. Какая разница, кто как выглядит в медиа? Зачем беспокоиться об этой асимметрии?
3: Эта асимметрия стреляет санкциями, поставками и голосами в ООН. Публичный статус письма подсветил этот контраст не для внутренних аудиторий, а для нейтральных стран Европы, для глобального юга. Позиция страны, требующая уступок до диалога, выглядит медийно катастрофически слабо. И тут на сцену выходит третий игрок.
4: Ты про Трампа?
3: Да. Реакцию которого нельзя было не заметить.
4: Ну да, он же не стал дистанцироваться. Назвал идею отличной, добавил свое фирменное «они должны это сделать». Но, давай честно, он же не занял ничью сторону.
3: Угу. Но сам факт, что президент США публично поддерживает идею встречи на этих условиях, это колоссальное давление на Москву.
4: Почему? Объясни механизм. Почему пара слов Трампа давит больше на одну сторону, чем на другую?
3: Но возвращаемся к духу анкориджа. Российская дипломатия долго выстраивала стратегию вокруг прямых договоренностей с администрацией Трампа. Это был фундамент. И теперь ловушка захлопывается окончательно.
4: А если они игнорируют встречу, они игнорируют и мнение Вашингтона.
3: Точно. А портить отношения с администрацией, с которой только что пытались выстроить кулуарные сделки, это, ну, дипломатическое самоубийство.
4: Получается, письмо не просто втянуло Трампа, оно заставило его легитимизировать эти правила игры. Он стал арбитром. Слушай, пока мы тут обсуждали глобальные маневры, мы упустили одну важную деталь в конце письма.
3: Какую?
4: Фраза, которая выбивается из общего тона. Она звучит как очень холодное предупреждение. Там сказано: «Мы можем работать на усталость».
3: Да, Это очень сильный момент.
5: Она вообще меняет парадигму. Принято же считать, что затяжной конфликт истощает того, у кого меньше территории и экономика. И вдруг эта страна заявляет, что готова играть на измор. Это блеф.
3: Это не блеф. Это перенос фокуса с материального истощения на психологическое. Это напоминание, что в истории полно примеров, когда инициатор конфликта с огромной армией и ресурсами уставал первым. Уставал не от нехватки снарядов, а от потери политической воли.
5: То есть готовность играть в долгую, заявленная публично, выбивает главный козырь оппонента – страх времени.
6: Абсолютно.
5: Сигнал звучит так. Мы не торопимся. Если отвергнете мир сейчас, ваша внутренняя система может сломаться быстрее нашей. Это уже битва нервов.
3: И это подводит нас к главному итогу всего этого дипломатического детектива. Письмо сработало как катализатор. Сейчас зафиксирован идеальный дипломатический тупик.
5: Тупик, где нейтральная территория разбивается о требования приехать в столицу, а текущая линия фронта об ультиматумы про территории. Фигуры стоят так, что любой шаг ведет к репутационным потерям.
3: Статус-кво изменился необратимо. Открытое письмо оказалось высокоточным инструментом. Оно перехватило инициативу и заставило другую сторону делать неудобный и реактивный шаг под взглядом всего мира.
5: Доска перевернута, но игра-то идет. Вопрос только один. Когда безопасных ходов не останется, кто сорвется первым и обрушит всю эту конструкцию ультиматумов?
3: Это мы и будем выяснять. Продолжаем следить за развитием событий, ведь в этой дипломатической партии следующий ход может изменить абсолютно все. На этом наш разбор завершен. Услышимся.
2: Радио Лента. 15:57.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Питер под ударом. В день открытия экономического форума дроны атаковали нефтяной терминал. Сбито как минимум 50 беспилотников. Гости, прибывающие на Петербургский международный экономический форум, наблюдают удручающую картину. В небе стелятся несколько столбов черного дыма. Ведь от экспо-форума, где проходит мероприятие, всего 17 километров до попавшего под атаку 3 июня нефтяного терминала. Это крупнейший нефтеперевалочный комплекс на северо-западе России с пропускной способностью 12,5 миллионов тонн в год. И утром в него ударили несколько беспилотников.
3: А вот он, прям над заливом летит. Увидел, нет? Вот он. Прям над заливом.
4: Там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. О, твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? В дом не прилетел.
5: Там, короче, жестко полыхает. Прям очень жестко. Во. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче. Он прям возле моих домов кружит. Он тут что-то кружит, от ПВО, наверное, бегает. Фиг его знает. Но, короче, жестко взорвалось. Жестко. Я в 5 утра проснулся. Вообще, так скажем, слегонца не выспался.
2: При этом в Санкт-Петербурге не работает мобильный интернет. И это, как отмечают местные жители, не спасло от атак и взрывов. Хотя власти называют блокировки мерами безопасности. Сбои и многочисленные жалобы пользователей профильные сервисы Down Detector и Сбой РФ фиксировали с полуночи. И хотя отключение мобильного интернета не препятствует дроновым атакам, они все равно будут продолжаться, считает специалист по кибербезопасности Вадим Топоровский.
6: Потому что люди, которые это инициируют, сами не пользуются интернетом и не понимают его важности только там для граждан, чтобы, не знаю, там, ну, все что угодно, там, с ребенком пообщаться, что-то еще, а и вообще для бизнеса. Поэтому мы видим, что интернет отключили, причем отключили его еще где-то в полночь, ну, и, собственно, вот оно бабахнуло, да. Поэтому в этом как раз и смысл, что отключения не помогают, но они будут происходить.
2: Уже сейчас гости ПМЭФ не чувствуют себя в безопасности. Однако самая тяжелая обстановка, скорее всего, будет в пятницу, когда анонсировано выступление на форуме Владимира Путина, считает политолог Семен Гужвин.
7: Естественно, сейчас ФСО в шоке, потому что они не знают, как вообще Путина туда доставить, как его вывести на сцену, потому что координаты Путина и время его присутствия в этих координатах будет прекрасно известно всему миру, Украине в том числе. Тут либо двойник Танада выставлять, либо отменять выступление Путина, потому что угроза, которая сейчас за два дня до его выступления, а его выступление в пятницу, и все об этом прекрасно знают, если за два дня Украина так намекнула, то представляете, что у них там внутри Кремля происходит сейчас в службе безопасности президент.
2: Атака дронов во время ПМЭФ – это в первую очередь репутационные потери для России. Ведь, по крайней мере, в эти дни северная столица должна была быть защищена как никогда, считает политолог Геннадий Величко.
8: Уровень обеспечения безопасности именно от дронов. Так вот, от дронов безопасность там была нулевая, никакой не будет. С политической точки зрения вся эта история выглядит крайне неприглядно для Российской Федерации и ее элиты, а также вооруженных сил и так далее. Налет, совершенный сегодня утром, означает, что российская власть не может контролировать небо над городом главного светского мероприятия прямо в день его открытия. Это вообще, конечно, страшный позор, страшный провал и даже других перечных слов не могу подобрать.
2: Главное экономическое мероприятие страны проходит под звуки взрывов и запах гари, в то время как гости города даже не могут пользоваться мобильным интернетом, чтобы вовремя получить предупреждение о возможной опасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Главное светское событие года. Что важно знать о первом дне Международного экономического форума в Санкт-Петербурге и чем недовольны Z-военкоры? Удар беспилотников по питерскому нефтеналивному терминалу изрядно испортил открытие ПМЭФа. Однако главный экономический форум страны открылся точно в указанное время. Впрочем, не обошлось без конфузов. Роботы-гуманоиды, встречавшие участников, работали с заметными перебоями. На некоторых кадрах видно, что тест на профессиональную пригодность они в прямом смысле слова провалили. Один из роботов завис прямо во время приветствия с участниками. А это была их главная задача на мероприятии. Андроид просто стоял на месте и не подал руки участнице, которая хотела поздороваться. На другом видео, облетевшем сеть, показали гуманоида, который забыл, как говорить. У робота спрашивали его имя, однако он не отвечал. При этом рот машины шевелился.
9: «Как тебя зовут? Как тебя зовут? Скажи что-нибудь, как тебя зовут? Как тебя зовут?»
2: Робот-кладовщик также не слишком убедительно доказывал свою профессиональную пригодность. У него все выпадало из рук.
10: «Я Айнет, робот-кладовщик нового поколения. В реальных условиях я оптимизирую складские маршруты».
2: Демонстрировали на ПМЭФ и роботов-футболистов. Однако на футбол это было мало похоже. Двое андроидов вообще просто стояли и не двигались, а один едва шевелился. Слегка катил мяч, но в итоге постоянно падал. Увиденным возмутились Z-блогеры. Илья Туманов, известный как Fighter-Bomber, написал у себя в канале.
7: «Если это достижения, которые нам показывают наши СМИ с питерского форума 2026, страшно представить, что нам не показывают. А что, кстати, происходит с двумя другими роботами? У них выходной? Из зала подсказывают, что эти роботы заняли первое место на международном конкурсе робототехники. Ну, какие роботы, такие и конкурсы, значит. Такие и достижения».
2: Достижения отечественной робототехники, показанные на ПМЭФ, вызвали волну едких народных комментариев в сети. Люди шутили, что на экономическом форуме случился настоящий бунт машин. Мол, вот оно, предсказываемое в фантастических фильмах будущее, наконец наступило.
8: Робот, который должен был рассказывать про инвестиционную привлекательность Российской Федерации, просто молчал. Робот для приветствий отказался пожимать руку. Робот-футболист эффектно завалился на бок. Восстание машин началось.
11: «Может, надо было этих роботов в церкви осветить? А то как-то эти технологии от лукавого не сильно впечатляют».
12: «А чего вы ждали? Просто это китайские роботы. Они плохо понимают русский язык».
2: Действительно, производитель большинства роботов, представленных на ПМЭФ, ведущая китайская компания робототехники Unitree Robotics. Так что по факту даже эти неуклюжие андроиды – достижение китайской робототехники. Схожая история и с новой «Волгой», показанной на форуме. Это красивая и современная машина, правда, есть нюанс. На самом деле, это практически точная копия китайской «Джили Манжара». В Поднебесье, кстати, автомобиль стоит около 1,5 миллиона в рублях. В России же будет продаваться за 4 миллиона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
13: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
14: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
13: казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
15: С течением времени преимущества Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
13: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
16: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
13: Потери захваченных ранее земель зафиксированы впервые с 23 года. За два последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграмм. На фронте. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
13: СВО дошла до Питера. Жителей домов в Петербурге на проспекте Патриотов эвакуировали из-за не разорвавшегося дрона.
17: Сука, даже в багаж нормально не сходить, просто дрон головой.
18: Там, короче, жестко полыхает, прям очень жестко. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче.
13: Жители Санкт-Петербурга до сих пор не могут отойти от самой массированной атаки беспилотников. Спустя несколько часов после мощных взрывов, накрывших город, неразорвавшиеся БПЛА обнаружили возле жилого дома на проспекте Патриотов. Жильцов оперативно эвакуировали в школу 509. На место происшествия приезжала машина для разминирования.
19: Опа! Летит, летит, летит, летит. Вот, летит.
13: Рано утром 3 июня беспилотники атаковали петербургский нефтяной терминал. На его территории расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, один из которых загорелся. Жители города жаловались на ухудшение качества воздуха и неприятный запах.
20: Это в районе морского завода, видимо, попали.
13: Всего, по данным губернатора, город атаковали около полусотни беспилотников. Военкоры писали, что системы ПВО Питера оказались не готовыми к такому количеству БПЛА.
20: Не знаю, что они пытаются с оружием сделать. Ты там хрен попадешь в него.
13: Кроме автоматчиков, которые пытались прямо с набережной сбить беспилотники, в сети опубликовали видео позиции пулеметчиков на крыше одного из зданий и преследование беспилотника над Финским заливом вертолетом Ми-28. Z-канал, военный осведомитель, написал, что дроны заходили на низких высотах, уходя из зоны видимости больших радаров.
21: Вот заходит на второй круг, еще непонятно.

0: калашей стреляют. А, они с калашей долбят. Я думал, ПВОшки пригнали. Они с калашей долбят.
1: Зет-сообщество не понимает, почему в Питер не стянули больше ПВО перед стартом Международного экономического форума. Без преувеличения, главного события в этой сфере, на которое ежегодно съезжаются делегации других стран. Отмечу, что госсекретарь США Рубио опроверг слова помощника президента Ушакова о том, что в Питер впервые за долгое время прибудет американская делегация. По его словам, если и будут граждане США, то это частные визиты, а не уровень чиновников администрации. Может, это и к лучшему, ведь на открытии форума случились некоторые курьезы. Вот что написал блогер Илья Туманов, автор популярного Z-канала «Fighter Bomber», после увиденного.
2: Если это достижение, которое нам показывают наши СМИ с Питерского экономического форума, страшно представить, что нам не показывают.
1: 5 июня на Питерском экономическом форуме запланировано выступление президента. Приедет ли он лично, или это будет онлайн-трансляция, пока не сообщалось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
4: Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно. И по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет.
1: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую. У них приказ взять Донецкую область любой ценой. Зет-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
5: Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны, без мира лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете.
1: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
6: Только Зеленский в данном случае переиграл Путина, а просто сформировав контекст для восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, не говоря вперед, проливали. Но он больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволит быть адекватен. Он неадекватен. Он неадекватен в реальности. Да. Реалии совсем другие. Все это знают.
1: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается – личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
1: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Последние 7 дней. Тема недели.
8: Киеву отказано. Владимир Путин отреагировал на письмо Зеленского и прокомментировал намек на преклонный возраст. Открытое письмо Зеленского Владимиру Путину опубликовали на его сайте 5 июня. В нем говорится о том, что мир сейчас может быть выгоден и нужен не только Украине, но и России. Мол, люди не хотят жить под дронами и ракетами, с дефицитом бензина и под угрозой мобилизации. Письмо комментирует политолог Геннадий Выдрин.
9: Письмо это довольно длинное. Суть объяснений Зеленского примерно такая. Да, Украина действительно очень пострадала и продолжает страдать от продолжающихся боевых действий. Но сейчас ситуация в корне изменилась. И теперь же Россия начала терять в этой войне слишком много всего. В России разваливается экономика. В России начинают ощущаться огромные потери на фронте. Народ недоволен растущей нищетой, запретами на практически все, что можно. Ну и вывод такой, чтобы все успокоилось, Путину тоже нужно прекращать эту войну. Он тоже в этом заинтересован, а соответственно необходимо встречаться.
8: Во время пленарного заседания НАПМЭФ президент отреагировал на письмо. В частности, прокомментировал пассаж о своем преклонном возрасте, по поводу которого иронизировал Зеленский.
10: Он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Главное, дееспособность и работоспособность.
8: Также президент подтвердил, что Зеленский ранее просил о встрече через российского бизнесмена. Тогда от нее Владимир Путин отказался, сказав, что не видит в ней смысла. О новом предложении обещал подумать. На фоне этих заявлений изменилась риторика Вашингтона по отношению к России. Глава Госдепа Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что Владимир Путин не сможет достигнуть целей в спецоперации.
11: В представлении большинства наблюдателей по всему миру, я бы сказал, что и в представлении некоторых людей внутри России, вторжение в Украину стало стратегической катастрофой. Они точно не достигнут целей, которые ставили перед собой в первый день. И, возможно, никогда не смогут военным путем достичь тех целей, которые сейчас выдвигают на переговорах.
8: Раньше посланники Вашингтона передавали Зеленскому, что он должен договариваться и отдать России Донбасс, потому что иначе она все равно его захватит. Теперь же интонация Рубио совсем иная. Мол, у Путина нет карт и военного решения тоже нет. То есть силой Кремль не принудит Украину к капитуляции, и они готовы помочь заключить сделку, когда стороны будут готовы. Причем это транслируется Кремлю раздраженным тоном, подчеркивает профессор Флетчеровской школы дипломатии и права Михаил Троицкий.
12: Соединенные Штаты в целом не видят возможности надавить на Украину, даже если такое соглашение у них с Москвой существовало. Украина стоит на своем, как вот написал только что Владимир Зеленский в своем письме. Украина готова обсуждать перемирие на основе текущей линии боестолкновений и никаких территорий добровольно не отдавать. Ну вот Рубио так иначе соглашается, во-первых, с тем, что вот в этом и заключается разумный компромисс на сегодняшний день. Ну и также, в общем, высказывает раздражение российской стороной, ее неопределенной позицией.
8: Также Рубио заявил, что в Пентагоне подсчитали, что это первый вооруженный конфликт в истории, в котором одна из сторон, Россия, теряет больше людей погибшими, чем ранеными – 63% на 37%. Такие же цифры в своем письме приводил и Зеленский. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. С Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
7: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
1: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
13: Его уколол?
14: Нет, его уколол.
13: У меня нету.
14: А где вы, его
13: нет? Они вылетели.
14: У меня аптека вообще разорвалась.
13: Все, все.
14: Ты что орешь-то?
13: Все.
14: Красавин,
13: тихо, тихо, все.
14: Только я пошел, посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
1: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
15: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
1: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. государство. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей, на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземные производства, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему-то потому, что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, вот аккурат после заявления про Орешника, говорит, и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит: ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы. Понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете, с кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например, или в костюме «Зайчик». Понимаете, вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия следующие 2 десятилетия будет в состоянии военных действий.
17: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет два

0: покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что вы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Ну, не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на одну зарплату, на сумму, значит, на одну годовую зарплату месячную, да, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
1: На Питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
2: Ну, конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
3: Да, хлеб элементарно.
2: Хлеб элементарно, да.
4: Продукты питания и бензин больше всего.
5: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен на ту же картошку.
6: На детские товары.
7: Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, то, что как вообще жить, как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
8: И на продукты, и на овощи, на лекарства, бедные бабушки наши.
9: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
1: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились и риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Последние 7 дней. Заявление недели.
11: Россияне стали богаче. Владимир Путин заявил о росте доходов граждан на треть. На встрече с руководителями международных информационных агентств, НАПМЭФ, Владимир Путин заявил, что реальные доходы в России растут на 28%, зарплаты – на 25%, а число живущих за чертой бедности снижается опережающими темпами.
12: Продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то по 28 с лишним процентов. Мы выполняем все социальные обязательства перед гражданами Российской Федерации. Индексируем пенсии, пособия. Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7% к 2030 году. В 2025 году мы досрочно выполнили эту задачу, причем с превышением показателя 6,7%.
11: Схожие цифры приводят и чиновники. На ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов заявил, что реальные доходы населения за 3 с небольшим года выросли более чем на 24%. Вице-премьер Александр Новак в мае называл цифру в 26% за 3 года и говорил, что бедность снизилась до минимальных исторических значений. Однако почему-то простые россияне такого улучшения на себе не почувствовали.
13: Рост цен, как бы он сказывается, у меня есть ребенок, то есть там и школы, и госпошлины, все это растет, но как-то по зарплатам это не особо заметно.
14: Люди перестали тратить деньги, и я тоже. Я же тоже человек.
15: И коммуналка выросла. Раньше я как больше и баловала себе и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
16: За последние 2 года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
17: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
11: Данные опросов Банка России также показали, что с января 2024 по май 2026 года доля россиян, сообщающих об ухудшении материального положения семьи, выросла с 24% до 33%. В крупных городах негативные оценки более чем вдвое превышают позитивные. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогноза

0: Прогнозирование также публикуют данные, расходящиеся с оптимизмом руководства страны. Там подсчитали, что в первом квартале 2026 года реальные доходы россиян впервые за 3 года сократились на процент. Но по факту все еще гораздо хуже, говорит экономист Игорь Липсиц.
1: То есть все прекрасно, но почему-то живем все хуже и хуже. Они истерически отрицают это. Это все очень понятно, потому что очень большая беда, очень страшно ее признать. Но мы видим картину довольно страшноватую. Мы видим, что, в общем, что называется, условия жизни россиян портятся. Вот. И россияне так сильно обеднели, что они начинают физически покупать меньше продуктов питания. То есть оборот просто в натуре падает. Не только в деньгах, а в натуре падает. Поэтому в такой ситуации уж какие там веселые настроения могут у людей быть. Они, конечно, телевидение слушают, президента истово верят. Но знаете, свой желудок, когда он сосет и стонет, и плачет, что он недоеденный, недокормленный, он тоже, значит, на сознание влияет.
0: Экономист говорит, существует значительная диспропорция, в то время как доходы работников военно-промышленного комплекса и военнослужащих выросли, остальные сектора испытывают стагнацию. В результате инфляция обесценивает доходы большинства граждан, и пока длится СВО, этот процесс будет только усугубляться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В мае 2026 года прозвучала официальная инициатива от детского омбудсмена Москвы Ольги Ярославской.
3: И в чем суть?
2: А суть в том, чтобы на законодательном уровне разрешить трудоустройство детей с 12 лет.
3: Погоди. С первого взгляда это может показаться, попыткой раздуть социальную катастрофу из совершенно пустякового повода.
2: Думаешь?
3: Ну да. Разве это не простая легализация того, что и так в жизни происходит? Подростки же всегда хотят заработать собственные деньги на каникулах.
2: На карманные расходы типа.
3: Ну, конечно. Купить новый смартфон, кроссовки какие-нибудь модные, почувствовать, первую финансовую независимость, выгулять собаку соседей, раздать пачку листовок у метро на выходных. Зачем искать в этом признаки какого-то глубокого кризиса?
2: Проблема кроется в том, что за красивой вывеской о раннем воспитании самостоятельности прячется маркер глубочайшего макроэкономического тупика. Инициатива такого уровня, озвученная публично, это, по сути, признание того факта, что экономика делает шаг навстречу моделям беднейших африканских государств.
3: Ого!
2: Легализация детского труда в 12 лет ставит страну в один ряд с теми регионами, где работа в таком возрасте – это вообще не про формирование характера.
3: И не про заработок на модные кроссовки.
2: Абсолютно. Это просто единственный способ физического выживания.
3: Слушай, возникает резонное сомнение. Очевидно, что за заботой о финансовой грамотности школьников стоят чистые интересы бизнеса.
2: Да, 100%.
3: Но пытаться закрыть кадровые дыры 12-летними курьерами – это, как вычерпывать воду из пробитого танкера игрушечным ведерком.
2: Отличное сравнение, кстати.
3: О каких вообще масштабах идет речь на рынке труда?
2: Масштабы впечатляют, если посмотреть на статистику платформ по поиску работы. Вот весной 2026 года количество резюме от школьников подскочило с 66 до 88 тысяч.
3: Ничего себе, на 22 тысячи скачок.
2: Буквально за пару месяцев. И это только официальные попытки найти заработок. Если говорить о корне проблемы, то к 2030 году российская экономика прогнозирует колоссальный кадровый дефицит.
3: Насколько колоссальный?
2: Не хватает от 2 до 12 миллионов работников.
3: До 12 миллионов? Это же безумие.
2: Это не случайность, а сухая математика. Наложились два фактора. Во-первых, последствия демографической ямы 90-х годов, когда рождаемость была на самом дне.
3: Угу, это понятно.
2: А во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов после 2022 года. Людей физически нет.
3: Сухая математика – это, конечно, хорошо. Но ритейлу, крупным сетям общепита, логистическим центрам, им же нужны взрослые, выносливые люди.
2: Ну да.
3: На полные 12-часовые смены шестиклассники никак не закроют дефицит в миллионы рабочих рук. Какой смысл корпорациям вообще с этим связываться?
2: Глобальную макроэкономическую проблему они, конечно, не решат.
3: Вот.
2: Но они дадут конкретному бизнесу огромную сиюминутную выгоду прямо здесь и сейчас. Причем за счет человеческого потенциала страны.
3: То есть чисто локальная зарплата.
2: Да. Смотри, как это работает. В условиях нехватки рук взрослые работники начинают диктовать условия.
3: Ну да, требуют высоких зарплат.
2: Соблюдение графика, оплаты больничных, нормального отношения. А теперь на сцену выходит 12-летний подросток. Он готов работать за сущие копейки.
3: И он не состоит ни в каких профсоюзах.
2: Совершенно верно. Он юридически абсолютно бесправен. Вообще ничего не знает о трудовом кодексе.
3: И явно никогда не пойдет отстаивать свои права к начальнику, если его лишат премии.
2: Именно. Для агрессивного ритейла и служб доставки такой ребенок – это идеальный покорный винтик в системе.
3: Знаешь, рассматривая подростка как этот покорный винтик, нельзя же игнорировать физиологию.
2: Ох, это отдельная тяжелая тема.
3: 12 лет – это самая активная стадия роста. Одно дело – какой-то киношный образ ребенка, который развозит газеты на велосипеде по утрам солнечного пригорода.
2: Американская мечта такая, да.
3: Да-да. И совсем другая реальность современного дарк-стора. Многочасовая смена на ногах за кассой фастфуда или ношение курьерского рюкзака.
2: Который на минуточку весит чуть ли не треть массы самого этого ребенка.
3: Вот именно. Как это вообще влияет на тело?
2: Влияние абсолютно разрушительное. Опорно-двигательный аппарат в 12 лет еще очень мягкий. Он только находится в стадии формирования. У подростков существуют так называемые эпифизарные пластины. Это такие открытые зоны роста на концах костей.
3: Медицинская терминология часто звучит абстрактно. Как это работает на практике? На пальцах.
2: Можно сравнить эти пластины с сырой мягкой глиной, из которой скульптор только-только начал лепить колонну.
3: Так.
2: Эта глина должна высохнуть, затвердеть и превратиться в крепкую опору на всю оставшуюся жизнь. А теперь вообрази, на эту еще сырую глиняную колонну ежедневно бросают тяжелую бетонную плиту.
3: Тот самый курьерский короб?
2: Да, или нагрузку от многочасового стояния на одном месте в общепите. Что происходит с глиной?
3: Но она сплющивается.
2: Деформируется.
3: И застывает криво.
2: Постоянные механические нагрузки на незакрытые зоны роста приводят к тому, что за год-два работы ребенок гарантированно зарабатывает тяжелейший сколиоз.
3: Жесть.
2: Остеохондроз или тяжелое плоскостопие. Фундамент здоровья ломается навсегда.
3: Слушай, тут обязательно найдется масса людей, которые приведут классический контраргумент.
2: Какой?
3: Про деревню. 100 лет назад в деревнях дети с малых лет по хозяйству работали. Воду из колодца носили, в поле от зари до зари помогали, дрова рубили и вырастали совершенно здоровыми богатырями. Зачем делать из современных детей таких хрустальных кукол?
2: Этот миф про сказочно здоровых детей прошлого вообще разбивается о суровую реальность рыночных отношений.
3: В смысле? Работа же и есть работа?
2: Нет, существует гигантская пропасть между посильной помощью своей семье и жесткой рыночной эксплуатацией.
3: В деревне ребенок работает в собственном естественном темпе.
2: Ну, устал, пошел, посидел.
3: Да.
2: Если он устал, он сел на траву, отдохнул, выпил воды, пошел дальше. Современный детский труд в мегаполисе – это алгоритмы.
3: А, таймеры доставки?
2: Это строгие таймеры, где бездушная программа отсчитывает секунды. Опоздал – штраф, присел отдохнуть на скамейку – штраф, плюс погодные условия.
3: Ну да, доставщики нужнее всего, когда на улице проливной дождь, метель или лютый мороз.
2: Верно. И система не делает никаких скидок на твой возраст или усталость.
3: И знаешь, помимо физического износа костей, есть еще мозг.
2: Куда?
3: Нервная система в 6-м классе явно не предназначена для такого корпоративного прессинга.
2: Совершенно верно. И тут вступает в игру нейробиология. В этом возрасте активно идет процесс миелинизации нейронов.
3: Миелинизации?
2: Да. Простыми словами, это как покрытие электрических проводов в мозгу такой специальной защитной изоляции. Пока изоляция не сформирована, электрические сигналы могут давать сбои.
3: И когда этот процесс заканчивается?
2: Он полностью завершается только к 25 годам. И вот когда на такую неподготовленную, по сути, оголенную нервную систему подается высокое напряжение в виде хронического стресса, недосыпа, постоянного страха получить штраф от алгоритма, система начинает просто искрить.
3: И к чему это приводит на практике?
2: Формируются стойкие нарушения сна, повышенная тревожность, неврозы.
3: К тому же, работа в сфере услуг – это постоянное столкновение со взрослым миром, а он бывает крайне агрессивным.
2: Мягко сказано.
3: Клиенты могут хамить, орать из-за остывшей еды, требовать жалобную книгу. Как 12-летний человек, у которого вообще еще нет психологической брони, должен это переваривать?
2: А он это не переваривает, он просто ломается. Возникает такой страшный психологический феномен – выученная беспомощность.
3: То есть он принимает позицию жертвы?
2: Да, подросток же не может ответить агрессивному взрослому клиенту на равных. Он вынужден молча глотать унижение, извиняться за чужие ошибки и терпеть грубость.
3: И это откладывается в голове.
2: Намертво. В его психике навсегда фиксируется модель поведения, при которой он бесправен, а агрессия со стороны начальника или клиента – это такая норма, с которой вообще нельзя спорить.
3: Ужас. И на фоне всего этого полностью стирается то, что вообще делает детство детством.
2: Время-то не визиновое.
3: Конечно. Время после уроков забирает рабочая смена, исчезает пространство для игр, увлечений, простого общения во дворе с друзьями.
2: И это критическая потеря для развития личности. Игра – какое-то бесцельное времяпрепровождение со сверстниками. Хобби в подростковом возрасте – это не просто безделье, как кажется очень многим взрослым. Это важнейший социальный полигон. Именно там развивается эмпатия, умение договариваться, креативность, какие-то лидерские качества. Загоняя ребенка на конвейер сортировочного центра или на курьерский маршрут, экономика просто отрезает этот жизненно важный этап.
3: И кто получается на выходе?
2: На выходе получается надломленный, тревожный взрослый без развитых социальных навыков. Быстрые деньги всухую выигрывают конкуренцию скучных домашних заданий.
3: Ну да, зачем зубрить физику или писать сочинения, если можно отнести пару пакетов с продуктами и вечером купить себе все, что хочется.
4: Внимание полностью рассеивается, оценки стремительно падают, мотивация к долгосрочному обучению исчезает вообще полностью.
3: Слушай, если сложить этот отказ от учебы с фактором бедности, то вырисовывается просто пугающая социальная картина. Ведь если ребенок забрасывает школу ради работы курьером, он теряет шансы поступить в университет или получить какую-то сложную специальность. Получается, легализация детского труда запускает механизм создания настоящей кастовой системы?
4: Точно. Возникает замкнутый круг бедности. Достаточно сравнить две семьи с разным достатком.
3: Ну, давай сравним.
4: В обеспеченной семье никто не отправит шестиклассника разгружать фуры или таскать пиццу под холодным дождем.
3: Естественно. Ему оплатят репетиторов.
4: Репетиторов, секции робототехники, курсы программирования, языки. Этот подросток будет спокойно капитализировать свои знания и через 10-15 лет выйдет на рынок высокооплачиваемым инженером или врачом.
3: А в семьях с низким доходом, особенно в депрессивных регионах, ситуация совершенно иная. Там зарплаты взрослых порой едва покрывают базовые продукты и оплату коммунальных услуг.
2: Да. И ребенок-подросток с правом официального заработка неизбежно превратится в спасательный круг для семейного бюджета.
3: То есть от безысходности он станет дополнительным кормильцем.
2: Именно. А родители будут закрывать глаза на его двойки в школе. Просто потому, что его зарплата курьера реально помогает купить еду на неделю.
3: Ужас.
2: Итог этого процесса страшен именно своей необратимостью. Бедные дети вырастут в бедных взрослых без образования.
3: Которые навсегда застрянут на самом дне социальной лестницы. Знаешь, ужасающая перспектива. Но если это фактически загоняет подростков в рабство и ломает им будущее, как на это смотрит закон?
2: О, с законом все очень интересно.
3: Не может же подросток просто так прийти и подписать полноценный трудовой контракт. 12-летний школьник даже договор на сим-карту в салоне связи не имеет права оформить на свое имя.
2: В текущей реальности статья 63 Трудового кодекса РФ устанавливает базовый порог для заключения трудового договора в 16 лет.
3: Но есть же исключения.
2: Есть исключения для 14-летних. Но это сложнейший квест. Там требуется письменное согласие родителей, официальное разрешение органов опеки, а сама работа строго ограничивается понятием легкого труда, который не наносит вреда здоровью и не мешает учебе.
3: А официальное снижение планки до 12 лет?
2: Это полный демонтаж вообще всей системы защиты детства. Более того, это прямое нарушение базовых международных соглашений.
3: Каких именно?
2: В частности, Конвенции Международной организации труда под номерами 138 и 182. Они категорически запрещают наихудшие формы детского труда и устанавливают минимальный возраст.
3: Слушай, если эти конвенции нарушаются, то в какой компании на мировой арене оказывается Россия? Кто еще вообще практикует легальный труд в таком возрасте?
2: Это означает присоединение к клубу таких стран, как Мьянма, Мали, Чад и Центральноафриканская Республика.
3: Серьезно? Мали и Чад?
2: Да. Это государство, где использование 12-летних детей на тяжелых работах, в рудниках или на плантациях – это повседневная норма, которая продиктована тотальной разрушительной нищетой. Но помимо имиджа, есть сугубо практическая правовая проблема внутри страны. Человек 12 лет юридически недееспособен.
3: И на практике это означает полную беззащитность перед работодателем.
2: Именно.
3: Слушай, складывая все эти пазлы воедино, от сломанных костей, разрушенной детской психики до консервации бедности и вот этого технологического отката, становится абсолютно очевидно. Привлечение 12-летних школьников – это иллюзия решения. Это жалкая попытка замаскировать тяжелую болезнь экономики самым дешевым и самым разрушительным способом.
2: Да. Лечение настоящего кадрового голода – это всегда сложный путь. Он требует серьезных инвестиций, перестройки всех бизнес-процессов, технологического переоснащения и, самое главное, повышения зарплат для привлечения квалифицированных взрослых специалистов.
3: Угу.
2: А бросить в топку рынка 12-летних детей значит пожертвовать будущим человеческим капиталом ради того, чтобы у конкретных корпораций сошлась финансовая отчетность в текущем квартале.
3: Знаешь, возникает еще один финальный вопрос, которые сторонники таких инициатив как-то очень старательно обходят стороной.
2: Какой вопрос?
3: Вот смотри, если юридические барьеры реально падут, и на рынок труда одномоментно выплеснутся сотни тысяч школьников, готовых работать за смешные деньги.
2: Так.
3: Рынок окажется просто перенасыщен сверхдешевой рабочей силой. Остается только догадываться, как такой жесточайший демпинг ударит по зарплатам взрослых специалистов, тех, которые прямо сейчас работают в ритейле, общепите и логистике.
2: Серьезная мысль.
3: Не приведет ли этот дешевый детский труд к тому, что платить станет меньше вообще всем?
2: Это отличная мысль для размышлений. Оставим ее повисеть в воздухе. Увидимся в следующем разборе.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
6: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
7: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
6: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
8: Это был российский беспилотник. Президент Румынии озвучил результаты технической экспертизы. «28 мая во время атаки российской армии по территории Украины один из дронов упал на крышу многоэтажки в румынском городе Галац. Расстояние от этого места до границы с Украиной более 10 километров. В доме моментально вспыхнул пожар, пострадали несколько жителей. В день инцидента местные власти воздержались от заявлений, сославшись на экспертизу. 1 июня Румыния официально публиковала ее результаты. Расследование пришло к выводу, что обломки беспилотника принадлежат российскому дрону. Президент Румынии опубликовал фотографии фрагментов БПЛА, на которых видна надпись «Герань-2». Кроме того, все схемы и блоки управления дрона российского производства.
9: Пусть представители России, полагающие, что обломки указывают на нероссийское происхождение этого дрона, посетят штаб-квартиру главного управления нашей военной разведки, где смогут сами сверить его серийный номер с перечнем продукции, произведенной в России.
8: Ранее в Минобороны Румынии уже сообщали о российских дронах, залетавших и упавших на территории страны. Однако это первый случай, когда беспилотник проник в густонаселенный район и привел к травмированию мирных жителей Румынии. Сразу после инцидента было закрыто генконсульство России в Констанце, а самого консула выслали из страны, заявил президент Румынии Никашор Дан.
9: Высылка консула и закрытие консульства в Констанце – это сигнал в рамках дипломатической иерархии, соразмерный тому, что произошло проявленному неуважению к стране, которая не является участницей этой войны.
8: Румыния – член НАТО. Генсек Альянса Марк Рюте отреагировал на инцидент с дроном в Румынии и заявил, что НАТО готово защищать каждый дюйм своей территории.
10: «Безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас. Ночь еще раз показала, что последствия их незаконной агрессивной войны не останавливаются на границе. Мы продолжим наращивать нашу готовность к сдерживанию и защите от любой угрозы, в том числе со стороны беспилотников. И мы будем продолжать оказывать поддержку Украине в ее защите от российской агрессии».
8: Солидарность с Румынией выразили также Соединенные Штаты Америки. «Такие случайности очень опасны», — говорят военные эксперты. «Ведь ответные действия стран НАТО и США могут стоить России слишком дорого». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Скандал недели.
0: Торговая война с Арменией набирает обороты. С 3 июня Россия ограничила ввоз всех армянских фруктов. Теперь виноград, черешни, абрикосы, сливы, персики и нектарины из Армении под запретом. В Россельхознадзоре объяснили это тем, что при ввозе фруктов якобы участились случаи нарушений. Ранее власти запретили импорт почти всей рыбы, овощей, клубники, цветов, армянского коньяка и вин, а также минеральной воды джермук. Ограничения вводятся на фоне политического обострения между странами. В России критикуют сближение Армении с ЕС. 29 мая Владимир Путин, говоря об Армении, вновь напомнил, что начал СВО на Украине именно после ее желания пойти в ЕС.
11: Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные.
0: Позже члены Евразийского экономического союза Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан заявили, что вступление Армении в ЕС несет для них риски и потребовали провести в стране референдум. Однако премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что внешнюю политику будет определять сама Армения, а не другие государства. Он отверг требования о немедленном референдуме по членству в ЕС. Сказал, что народу рано делать такой выбор, ведь вопрос о вступлении в Евросоюз даже не стоит на повестке. Торговая война с Арменией разгорелась накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране 7 июня. Таким образом, Россия играет против Пашиняна, считает политолог Сергей Багровцев.
12: Надежда заключается в том, чтобы нанести как можно больший ущерб людям, которые представляют собой основную базу, как я понимаю, электоральную партии Пашиняна. Это жители небольших городков, жители сельской местности. Они очень завязаны на сельскохозяйственное производство, и для них это очень важная вещь. И вот, значит, мы сейчас абрикосы знаменитые армянские не пустим, и черешню не пустим, ничего больше не пустим, и цветы не пустим. И они тогда одумаются и проголосуют против Пашиняна. Нет, это так не работает.
0: Политолог говорит, хотя ущерб от торговой войны для Армении будет существенным, он вряд ли повлияет на результаты выборов, ведь социология показывает достаточно высокий рейтинг у Пашиняна внутри страны. Помимо торговых ограничений, Москва угрожает отменить беспошлинные поставки газа и нефти для Еревана. В минувшие выходные Кремль отозвал своего посла в Армении для консультаций. Все указывает на то, что отношения между странами обострились как никогда. Хотя о реальном вступлении Армении в ЕС пока не идет и речи, говорит политолог Геннадий Якимов.
13: Но вопрос так не стоит. Выбора этого сегодня нет. Армения не стоит ни на пороге, ни вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум. Ответил Пашинян. Сейчас очень разумно, спокойно, по-деловому ответил. Опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
0: Получается, Армения еще никуда не ушла, но Россия своими запретами обострила отношения и теперь может потерять своего партнера. Чтобы понять масштаб перемены, стоит вспомнить, чем Армения была для России еще несколько лет назад. Образцовый союзник на всем постсоветском пространстве, член ДКБ, Евразийского союза, страна с российской военной базой в Гюмри и с российскими пограничниками на границе с Турцией и Ираном. Сейчас же от былого доверия между странами не осталось и следа. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Последние 7 дней. Скандал недели.
0: Если уже у вас в Моссовете главный госбанк начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике. Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия и автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого госбанка, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты. ВЭБ-РФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил глава банка Игорь Шувалов.
13: Сокращение расходов связано с директивами правительства. 10 дней назад мы приняли соответствующий приказ. Теперь сокращаем бюджет своей организации на 15%, с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года. В следующем году сокращение затронет также дочерние структуры группы ВЭБ.
0: В прошлом году 25% российских компаний провели сокращение сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Металлургические заводы были вынуждены уволить около 3000 человек после того, как спрос на сталь в стране обвалился на 15%, а несколько крупных предприятий, включая Магнитогорский металлургический комбинат, стали убыточными. До 20% сотрудников уволил Сбербанк. Еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил Яндекс. Около 2000 работников отправил на улицу КамАЗ, получивший в прошлом году рекордный убыток на 43 миллиарда рублей. И это еще не предел, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: Это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будет люди увольняться. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти. И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваем отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт.
0: Несмотря на рекордно низкую безработицу, по данным Росстата, заработать на жизнь в России с каждым днем все труднее. Но скоро станет еще хуже. Лучше всего это демонстрирует один индикатор. Headhunter – самый популярный портал по поиску работы в Российской Федерации. И, конечно, у него есть свой индекс. HH.ru показывает соотношение между открытыми вакансиями и резюме. Здоровое соотношение, по информации самого портала, это от 4 до 8%. Год назад он был чуть ниже 5%, а со второй половины прошлого года внезапно пошел в рост. В декабре 8,6%, в январе 9,6%. Рост на один пункт – это практически рекорд и очень близко к критическим цифрам. В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
15: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса. Уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, и так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия.
0: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Визит недели.
0: Обращение главы НАТО из Киева. Марк Рютте раскрыл потери армии России, а Зеленский заявил, что готов к переговорам. Киев. Помимо генсека Альянса Марка Рютте прибыли все 32 члена Североатлантического совета НАТО. И это несмотря на то, что Россия призвала всех западных дипломатов покинуть Украину из-за возможной эскалации ракетных ударов. Сам же Рютте, выступая в Киеве, неожиданно обратился к российской молодежи. Он призвал молодых людей не идти воевать и сказал, что руководство страны скрывает от них реальные масштабы потерь.
16: Существует огромная вероятность, что вы погибнете или получите ранение. Если вас ранят, то, скорее всего, вас оставят лежать в грязи и умирать. Когда мы говорим о десятках тысяч российских жертв, это не абстракция. Возможно, в их числе будете вы.
0: При этом Зеленский во время визита Рютте вновь заявил, что он готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным, если это поможет закончить военные действия. Высказался Зеленский и об отношениях с Вашингтоном, напомнив, что Украина продолжает ждать американских переговорщиков. Впрочем, понятно, что украинский вопрос сейчас не главный в поле внимания Белого дома. Вашингтон сосредоточен на ситуации вокруг Ирана. Тем не менее, тема военной помощи остается в американской повестке. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что уже в ближайшее время могут появиться новости о пакете помощи Украине на $400 миллионов. Эта тема была основной и в риторике Рютте, говорит политолог Борис Кривцов.
17: Рютте приезжал, конечно же, не по поводу мира. Давайте, это точно. Рютте точно приезжал по поводу оружия, Рютте точно приезжал по поводу патриотов. Он все время сейчас занимает его главную роль в войне. Это программа Pearl, программа, по которой НАТО закупает оружие в США и дальше дарит его Украине. На прошлой неделе к этой программе присоединилась Япония. Выделила там первые, по-моему, $15 миллионов, потому что Япония единственная страна, кроме США, в мире, которая производит ракеты Патриот по лицензии. То есть, в принципе, об этом очень долго шла речь, что может ли Япония их поставлять. Вот, возможно, что-то связанное с этими схемами. Так что я думаю, что Рютте – это чисто военный приезд.
0: И тем не менее, тема мира звучит все громче. Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план и думают, как привлечь Владимира Путина к диалогу о завершении военных действий на Украине. В Европе видят изменения ситуации на фронте и считают, что именно сейчас может появиться окно возможностей, говорит политолог Антон Евсеев.
18: Был американский формат, мы знаем, что он сейчас завершен, его не существует, мирных переговоров. Была идея Евросоюза, поданная сначала Макроном и дальше разрабатываемая уже прямо в недрах Еврокомиссии, назначить некую переговорную группу, отправить ее в Россию и так далее, но 2 недели назад примерно от этого отказались официально. Наверное, в начале прошлой недели отказались официально, было заявлено, что мы не будем выдвигать этого самого переговорщика, потому что Россия не готова к переговорам и не готова к миру, вот. А нынешняя инициатива, это инициатива Британии, Германии и Франции. Британия же у нас не Евросоюз. Тут новый игрок Британия, его не было. И Стармер вчера поговорил с Зеленским по телефону. Я думаю, отсюда родилась идея, что вот Британия теперь будет лидером переговоров.
0: По словам источников авторитетного издания Bloomberg, в ближайшие дни премьер Великобритании должен провести консультации с канцлером Германии и президентом Франции о возможном мирном переговорном процессе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Последние 7 дней. Враг недели.
8: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает 1000 параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
19: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют украинские операторы дронов, работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
8: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал в Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
20: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
8: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
21: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локсия ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
8: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Опасность недели.
22: Пенсии под угрозой. Депутаты готовят обязательный перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Сейчас прорабатывается соответствующий законопроект. Речь идет о средствах так называемых молчунов, то есть граждан, которые никогда не подавали заявлений о выборе негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании. В результате их накопительная пенсия осталась в управлении государственной компании ВПРФ. На начало этого года свои пенсионные накопления там держат 36 миллионов пенсионеров-молчунов. Сейчас же планируется, что средства молчунов могут быть автоматически переведены в качестве единовременного взноса по договорам долгосрочных сбережений. Что это значит? Новая инициатива позволит государству получить дополнительно около 2 триллионов рублей и потратить их на инфраструктурные проекты, объясняет экономист Константин Насонов.
1: Смысл, конечно, в том, чтобы денег достать для государства. Это касается денег тех, кто откладывал в 2002-2013 годах, когда еще работала система с накопительной пенсией. Все уже забыли, но было и такое. Власти хотят эти замороженные средства пустить на инфраструктурные проекты, например, спасать РЖД. Но пока закон не позволяет это делать за счет пенсионных денег, поэтому они меняют статус денег. Мне кажется, на замороженные накопления люди и так не особенно рассчитывали. Вот и нечего.
22: В конце мая министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы пересмотра бюджета с перераспределением средств в пользу обороны. Ведь в госказне огромная дыра в 6 триллионов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Пока не было войны, Россия имела более-менее стабильную финансовую налоговую систему. Мы даже знаем, что все международные организации хвалили Российскую Федерацию за макроэкономику, за стабильность макроэкономической ситуации. Такое было. Начав войну, Россия находится в ситуации, когда военные расходы неуправляемы, и Минфин с этим сделать ничего не может. Но он может только сбросить с борта вот всю гражданскую часть хозяйства и на этом всем сэкономить. Ну и вот когда начнутся уже бедствия у пенсионеров, то значит уже все исчерпано. И уже страна пришла к полной катастрофе финансовой. С пенсиями, конечно, ситуация самая такая будет индикаторная.
22: Пенсионерам и сейчас живется несладко. У Лидии, благодаря горячему стажу, не самая маленькая в России пенсия. Но женщина постоянно испытывает финансовые трудности. Говорит, в последние годы стало особенно тяжело.
4: Сейчас моя пенсия равна 24 490 рублей. Я округлила, там 40 копеек, кажется, неважно. То есть, как сказать, я посмотрела, ну, она так, прям средняя пенсия. Средняя пенсия. Ну, что касается для Таганрога, как для пенсионера, 24 490, это, в принципе, неплохая сумма. Конечно, сейчас коммуналка возросла, цены, вот как-то сложнее стало жить. Вот как-то все-таки индексация, это отстает от инфляции.
22: В России последние годы стремительно падает отношение средней пенсии к среднему заработку. В мире этот показатель колеблется в районе 40%. То есть человек, уходя на пенсию, получает в 2,5 раза меньше, чем когда работал. В России же этот показатель с трудом доходит до 24%. То есть в среднем человек, уходя на пенсию, теряет в доходах сразу в 4 раза. А теперь еще и вынужден оглядываться, не потратит ли государство его пенсионное накопление на решение кризисных инфраструктурных проектов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Последние 7 дней. Опасность недели.
8: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте полугодом, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
24: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
25: А заглушить что? Какое чувство?
24: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзья, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
8: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
2: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит. О, это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
8: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
5: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
8: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели. Книга есть такая «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он делился, то ли просто перекопали перешеек. Ну вот как-то отсоединили физически, но сейчас происходит следующее. ВСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма. Я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста, да, не как резервное, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит, и я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная, эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели, естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционно строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки и в эту дырку, как помните, как в третьей части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да, и так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов. Да, то, что касается Крымского моста, Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. И стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете? Это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себе Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственной границы Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты, они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
23: Последние 7 дней. Новость недели.
9: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам. Топливный кризис, похоже, не на шутку набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта.

0: известно. И как он так быстро получил талон, тоже говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить по телефонам горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
1: Стоит заправка, слился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
0: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом улучшится в течение 30 дней. Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе топливо вообще закончилось.
2: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
0: В то, что ситуация с бензином наладится через месяц, как обещают крымские власти, сомневается экономист Владислав Жуковский. По его словам, главная причина кризиса – атаки дронов на НПЗ, которые еще долго будут восстанавливать свои мощности.
3: Российские вот вообще НПЗ разбросаны по всей стране, и все, что находится до Урала, находится под постоянными бомбежками, ударами дронов, ракет и всего остального. То есть уже там 18 крупнейших НПЗ России были атакованы там за последние там 3-4 месяца на постоянной основе. Все эти там нижегородские, кстовские НПЗ, рязанские НПЗ, ярославские НПЗ, Киришах, второй по величине НПЗ в России. Там, значит, что там у нас еще было? Там Анапа, Туапсе, значит, Перми, то есть это все постоянно под ударами, и нормально отладить работу невозможно, соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива с Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, Комсомольск-на-Амуре, ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивали в моменте там до трети все нефтепереработки в стране, то никакими там Комсомольскими на Амуре, либо Хабаровским краем вот этими НПЗ оттуда производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странного масштаба, вы не сможете, вам просто топлива не хватит.
0: Талоны на отдельных заправках в регионах вводили во время прошлогоднего топливного кризиса. Однако тогда решения не принимались на уровне властей. Талоны вводились на некоторых заправках Забайкалья, Новосибирской области и ЛНР. Сейчас, похоже, ситуация с бензином катастрофическая, если ограничения ввели на официальном уровне, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Прямо сейчас на крупных автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
5: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
4: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, ну, компании с многомиллиардной выручкой, а там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
5: Или еще лучше, лимит 10 литров в одни руки. Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
4: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
5: Ну да, начиналось это все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
4: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
5: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитались?
4: Звучит, конечно, успокаивающе. Пару товарных поездов задержали на узловой станции, все дела. Но это ошибочное объяснение. Если бы дело было только в летнем спросе,

0: вовсе, система выровнялась бы за пару недель.
1: Значит, все гораздо серьезнее?
0: Именно. То, что происходит сейчас, это глубокий системный кризис. Он бьет не просто по водителям легковых машин, а по всей экономике грузоперевозок и доставки продуктов. Корень проблемы находится очень далеко от бензоколонки.
1: Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно спуститься по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
0: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
1: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
0: 40% — это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос. Завод — это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
1: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
0: А на что он похож?
1: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
0: То есть вы не одну шестеренку, и остановится весь механизм.
1: В точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод. Потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
0: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высокотехнологичное.
1: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
0: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
1: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
0: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
1: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
0: Или с несоответствиями в спецификациях.
1: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
0: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
1: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
0: А вот АИ-95 исчезает первым, словно испаряется.
1: Ну, вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну, пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
0: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюраторные моторы из 80-х.
1: Которые могли переваривать бензин любого качества.
0: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
1: То есть снижение октанового числа – это не просто потеря мощности при разгоне.
0: Это физическое разрушение двигателя. Заритый 92-й в такой мотор приводит к детонации. Смесь в цилиндрах должна воспламеняться плавно от искры свечи зажигания.
1: А при низком октановом числе смесь взрывается самопроизвольно от высокого давления.
0: Да, еще до того, как поршень достигнет верхней точки. Происходят неконтролируемые микровзрывы, которые буквально бьют кувалдой по поршням и стенкам цилиндров. Двигатель начинает стучать, перегревается.
1: И очень скоро ему потребуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
0: Именно так.
1: Тогда почему заводы просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
0: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
1: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
0: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
1: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
0: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.
1: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
0: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
1: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
0: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география – это огромные расстояния.
1: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России – это железная дорога.
0: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах. И эта железнодорожная сеть сейчас находится в состоянии тяжелейшего стресса.
1: Пропускная способность путей ограничена. Остро не хватает самих цистерн. Наблюдается дефицит тягового состава, локомотивов.
0: Составы с топливом могут неделями стоять на узловых станциях, ожидая, пока пройдут более приоритетные грузы.
1: Сроки доставки ломаются полностью. Маршрут, который в нормальных условиях занимал 5-7 дней, сейчас требует 3 недель.
0: Раньше систему спасали нефтебазы. Это такие буферные зоны хранения, где всегда находился страховой запас топлива на случай задержки поездов.
1: На эти запасы давно исчерпаны. Кризис длится слишком долго. Сейчас нефтебазы пустые. Работа идет буквально с колес.
0: Как только цистерна приходит, бензин тут же сливают в бензовозы и везут на АЗС. Малейшая задержка поезда на сутки означает, что на следующий день целый регион остается без топлива.
1: К тому же водители этих бензовозов, выполняющих последнюю милю доставки, сейчас работают на пределе человеческих возможностей.
0: Чтобы не допустить полной остановки АЗС, нарушаются графики сна и отдыха. А усталый водитель за рулем многотонной бочки с горючим – это колоссальный риск аварии на трассах.
1: Ситуация осложняется еще и внутренней структурой рынка. Она делит всех игроков на 2 неравные категории.
0: Вертикально интегрированные нефтяные компании и все остальные. Гиганты сами добывают нефть, сами ее перерабатывают и владеют собственными сетями фирменных заправок.
1: И в условиях жесткого дефицита их стратегия очевидна. Вся произведенная капля топлива направляется исключительно на собственные АЗС, чтобы спасти свой бренд.
0: А вторая категория – независимые заправочные станции. Это малый и средний бизнес. У них нет своих заводов. Исторически они покупали бензин оптом на бирже.
1: Сейчас биржа для них превратилась в закрытый клуб. Предложение бензина там минимально, а цены взлетели до небес.
0: Покупать топливо по такой оптовой цене и продавать его в розницу означает работать в глубокий убыток. Независимые АЗС отрезаны от поставок.
1: Они физически не могут выдерживать конкуренцию с гигантами и вынуждены вешать замки на двери.
0: Происходит монополизация по необходимости. А чем больше закрывается независимых заправок, тем сильнее возрастает нагрузка на оставшиеся станции гигантов, опустошая их резервы еще быстрее.
1: И вся эта хрупкая, работающая на износ инфраструктура сталкивается с самым мощным испытанием – летним сезоном. Наступает идеальный шторм.
0: Летние месяцы – это всегда пик потребления. Начинаются масштабные сельскохозяйственные работы. Тысячи тракторов выходят в поля, сжигая тонны топлива.
1: Плюс активизируются стройки и ремонт дорог. Миллионы семей садятся в автомобили и отправляются на юг к морю.
0: Можно представить обычную транзитную заправку где-нибудь на федеральной трассе в Краснодарском крае. В марте она обслуживает проходящие фуры и местных жителей. Завоза топлива раз в несколько дней вполне хватает.
1: Но в июле на трассу выплескивается сплошной поток машин. Каждый водитель, опасаясь дефицита, заливает полный бак.
0: И заправка выкачивается досуха за считанные часы. А следующий бензовоз, как понятно из логистики, застрял на нефтебазе, потому что цистерны стоят в пробке под Ростовом.
1: Российская власть, разумеется, видит проблему и пытается реагировать. Одной из самых громких мер стал запрет на экспорт бензина.
0: Логика чиновников понятна и на бумаге выглядит безупречно. Запретить вывозить топливо за границу, значит, все объемы останутся внутри страны, рынок наполнится, цены упадут.
1: Звучит как универсальная таблетка от болезни. Проблема только в том, что экономика игнорирует административные приказы. Этот запрет борется с симптомами, а не с причиной.
0: Фундаментальная причина – это физическое падение объемов производства на 30%.
1: Именно. Запрет на экспорт просто размазывает оставшиеся 70% более тонким слоем по регионам. Он не создает новый бензин из воздуха.
0: И здесь кроется очень опасный подводный камень. Лишаясь права продавать топливо на экспорт, нефтеперерабатывающие заводы теряют огромную валютную выручку.
1: А экспорт всегда был главным источником прибыли. Маржинальность внутренних продаж минимальна.
0: Замкнутый круг становится очевидным. Заводам нужны гигантские средства на закупку оборудования через сложные схемы параллельного импорта для ремонта поврежденных установок.
1: Но экспортная эмбарго лишает их этих средств. Предприятия вынуждены спасать внутренний рынок за свой счет, откладывая капитальный ремонт.
0: В долгосрочной перспективе это лишь консервирует проблему и продлевает кризис. При этом информационный фон создает отдельный слой напряжения.
1: О, да, в новостях регулярно появляются пресс-релизы различных ведомств. Формулировки всегда стандартные. Ситуация под контролем, дефицита топлива в регионах нет.
0: В теории это должно успокаивать население. На практике же возникает жесточайший психологический диссонанс.
1: Человек слушает по радио об отсутствии дефицита, подъезжает к заправке и видит замотанный пленкой пистолет и надпись «Топлива нет». Доверие к официальной информации рушится мгновенно.
0: И включается классическая психология дефицита. Паника – это самый страшный враг любой логистической системы.
1: Водитель, которому нужно было залить 20 литров, достает из гаража алюминиевые канистры и покупает 100 литров впрок. Просто из страха, что завтра бензин исчезнет окончательно.
0: Искусственно созданный ажиотажный спрос. Если миллион человек одновременно купят на 50 литров больше обычного, любая инфраструктура рухнет.
1: Это высушивает остатки топлива быстрее, чем любые проблемы с поездами. На фоне этого биржевые цены на бензин стремятся вверх, многократно обгоняя официальные показатели инфляции.
0: Топливо становится физически очень дорогим ресурсом. В попытках сдержать недовольство некоторые региональные администрации прибегают к заморозке розничных цен.
2: Издаются распоряжения продавать бензин не дороже определенной суммы, но базовые законы экономики неумолимы. Если розничная цена искусственно занижена, а оптовая цена высока, товар мгновенно исчезает.
0: Владелец независимой заправки просто не будет покупать бензин за 100 рублей, чтобы по указу продавать его за 80. Он лучше закроет бизнес.
2: В итоге на информационных табло красуются красивые социально приемлемые цены, только купить по ним бензин невозможно, его просто нет в резервуарах.
0: Подводя черту под всей этой цепочкой событий, становится ясно, что быстрых и безболезненных решений в текущей конфигурации не предвидится.
2: Восстановление высокотехнологичных производственных мощностей в условиях жестких санкционных ограничений займет не недели, а долгие месяцы, если не годы.
0: И это касается далеко не только автовладельцев. Рост стоимости дизеля и бензина неминуемо перекладывается в стоимость логистики.
1: Дорогая логистика означает удорожание абсолютно всех товаров. Хлеб, молоко, строительные материалы, бытовая техника. Ценники в магазинах поползут вверх, разгоняя маховик инфляции по всей экономике.
0: Если отойти от сиюминутных графиков цен и посмотреть на архитектуру системы глобально, этот кризис подсветил самую критическую уязвимость всей экономической модели – сверхцентрализацию.
1: Ставку на гигантизм.
0: Именно. Энергетическая безопасность огромной территории подвешена на работоспособности нескольких колоссальных перерабатывающих узлов.
1: Они строились с имперским размахом, чтобы заливать топливом миллионные агломерации, но в условиях современных вызовов этот масштаб стал фатальной слабостью.
0: Получается, что обыденное раздражение от листа А4 на топливной колонке – это не просто временное неудобство. Это мощный сигнал о том, что старые схемы больше не работают, и вся логистическая и производственная карта должна быть пересобрана заново. Думайте, анализируйте и берегите свои моторы. Пока.
1: До скорого.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: Корабли и морской завод в огне. Очевидцы сняли на видео горящий корвет «Бойки» в Кронштадте.
5: Левый борт, пуке мачку снесло.
4: Корвет «Бойки» в Кронштадте получил серьезные повреждения. Об этом написали местные журналисты. Дроны попали в надстройку, которая была сильно повреждена и сгорела. Основная конструкция провалилась внутрь. Корвет «Бойки» и беспилотники атаковали 3 июня, в день открытия Питерского экономического форума. В Кронштадте он был на ремонте. Это 3-й корабль Балтийского флота, поврежденный за время спецоперации. В интернете опубликовали кадры с огромным пожаром на борту корвета. По предварительным данным, 1 человек погиб.
6: Повреждения верхних частей надстройки между мостиком и кормовой мачтой значительны. Главная мачта обрушилась, возможно, из-за того, что композитные материалы загорелись и выгорели.
4: Корабль подлежит ремонту, но процесс потребует времени и значительных финансовых затрат, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Корвет «Бойки» — это корабль проекта 20380, носитель противокорабельных ракет Х-35, а также зенитных ракет комплекса С-400. Да, это не очень большой корабль, 2200 тонн водоизмещением, но, как и заведено сейчас, мощно вооруженный. Российские военные активно использовали «Бойки», и, например, он сопровождал танкеры Теневого флота и даже формально пытался помешать задержанию судна «Белла-1» американцами.
4: Кроме «Бойкова», беспилотники атаковали еще один корабль, но уже Черноморского флота, сторожевой корабль класса «Светляк» проекта 104-10. Он был подбит в Азовском море неподалеку от Керченского пролива. «Светляк» вооружен зенитными комплексами «Игла», артиллерийскими и пулеметными установками. В определенном смысле он может выполнять роль морского ПВО, но после атаки, скорее всего, уже не сможет, отмечает военные аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
8: Ильский НПЗ в огне. Май стал рекордным месяцем по количеству атак по нефтепереработке. Как минимум 30 ударов. Что будет с бензином? Из Краснодарского края приходят тревожные кадры. Жители сообщают о большом количестве взрывов и пожаре на Ильском НПЗ. Региональный оперштаб подтвердил информацию о возгорании на этом заводе. Столб черного дыма от него обволакивает весь город. По предварительным данным, пострадавших нет. Это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ за все время спецоперации и уже 4-я с начала года.
9: Ужас какой. Просто кошмар. Время 4 утра почти. И не сбили. Летает еще. Ё-моё. Жужжит. Ох, взорвали. Ёперный театр. Подорвали.
8: Май стал рекордным месяцем по количеству ударов по нефтяной инфраструктуре. Всего было как минимум 30 атак, из которых 16 пришлись на крупнейшие НПЗ страны. 8 из 10 таких заводов повреждены. Это может привести к крупнейшему топливному кризису в истории России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
10: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что они не смогут заправиться. Мы понимаем, что это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности.
4: Некоторые объекты за последний месяц атаковались дважды, а есть и те, что еще больше. Например, на Ярославском НПЗ было аж 3 удара за месяц. Такие атаки наносят серьезный урон по экономике и могут привести к продаже топлива по талонам, считает экономист Игорь Липсиц.
11: Но сейчас масштабы уже такие, что уже даже Росстат фиксирует эту беду. Центробанк говорит, что то эти атаки становятся макроэкономическим фактором, на котором нужно как-то что-то разбираться. То есть, конечно, это уже становится большой бедой, и что с этим будет делать население, я не могу сказать. Я вполне допускаю переход к нормированию бензина. Талоны – это все известная история. Ну вот есть у тебя зарегистрированный автотранспорт, ты получишь некий лимит и катайся в пределах этого лимита сколько хочешь. Кончился лимит, ходи пешком.
4: Последний раз топливный кризис разгорелся в России осенью 2025-го. Тогда из-за ударов по НПЗ цены на бензин поползли вверх, и во многих регионах из-за дефицита стояли километровые очереди на АЗС. Однако на этот раз все гораздо серьезней, говорит военный эксперт Василий Толмачев.
12: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, который сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия.
4: Эксперты рекомендуют гражданам в ближайшее время не планировать дальние поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
13: Скорая приехала.
4: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
14: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
4: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Неожиданный удар по оборонным заводам. Почему работники предприятий ОПК теряют отсрочку от срочной службы? Сразу несколько неоднозначных случаев произошли на предприятии оборонного сектора за одну неделю. Как рассказали редакции «Военные адвокаты», как минимум 5 работников, получивших отсрочку от армии по месту работы в Чувашии, получили уведомление об аннулировании брони. Причем работники призывного возраста узнали об этом уже после получения повесток из военкомата. Следующий случай произошел на предприятии ОПК в Москве. Сотрудник завода неожиданно получил повестку, а когда начал узнавать подробности, оказалось, что предприятие уже давно не дает бронь, хотя на собеседование при приеме на работу парню ее обещали. По данным военкоров, ситуация на фронте настолько тяжелая, что осенью просто не избежать новой волны мобилизации, ведь точечное пополнение за счет забронированных сотрудников ОПК или студентов не спасут от дефицита личного состава. Военный адвокат Юрий Веслов уверен, что официального объявления мобилизации, как это было осенью 22 года, не будет.
3: Я не думаю, что для того, чтобы объявить какую-то новую волну мобилизации, действующей власти нужно внедрять какие-то изменения в законодательстве. По сути, нету никакого указа об окончании мобилизации. Это значит, что в любой период могут опять же сделать массовую рассылку повесток.
0: Юристы напоминают, отсрочка отсроченной службы по работе на предприятии ОПК не закреплена на законодательном уровне. Поэтому некоторые заводы и отменяют брони. В Чувашии оборонные предприятия получили отказ в отсрочках для мужчин старше 24 лет. В то же время всем мужчинам в стране, в том числе и работникам ОПК, сейчас массово рассылают мобилизационные предписания, напоминает военный аналитик Сергей Бойко.
4: Мобилизационное предписание – это такая штука. Это если человек хоть когда-то соприкасался с Министерством обороны, нога его была в военкомате или рука, может, покурить зашел или там от дождя спрятался. Все. Ему присылают такую бумажку, что, дружочек, мы тебя помним, знаем, готовься. И забирают потихонечку. Вначале по мобилизационному предписанию в военкомат, оттуда говорят, надо на сборы съездить. Это только сборы. Ты не переживай, это не контракт и не штурм. Не надо переживать. Это просто... пару недель потусуешься в таком же лагере, как школьники, только для взрослых. Все, оттуда уже сразу контрактниками уезжают. То есть буквально по стране идут, а можно мобилизационное предписание показать, по стране идет скрытая мобилизация, и она в огромных масштабах.
0: Слухи о новой волне мобилизации ходят давно, но впервые их, по сути, подтвердил депутат Госдумы Гурулев. Он случайно проговорился о том, что она запланирована на осень. Россиян эта информация шокировала.
5: Возможно ли в России вторая волна мобилизации?
6: Конечно, возможно.
5: Почему так?
6: Мне кажется, она уже совсем рядом. Потому что любому, каждому третьему приходит повестка уже. Ты приходишь по повестке, они тебе предлагают контракт.
5: Матом можно? Это полный пи***ц. Ну, потому что отправляют людей просто умирать, как бы. Я еще не поняла, цель войны какая у нас. Мы просто воюем и воюем. Мы не хотим не захватывать страну, как бы, Украину. У нас личные просто недомолвки между странами. Но прям явной причины для войны нет. И это просто не знаю даже что, и страшно это все.
7: Я думаю, большая часть людей, которые попадают под мобилизацию, не хотели бы попасть под мобилизацию. Вот и все. И, скорее всего, мы увидим то, что уже видели, и никто не хочет повторения этих событий. Выезды из страны, там, экстренных каких-то, людей, которые начнут цельно не появляться на своих рабочих местах, не исполнять свои рабочие обязанности там ввиду того, что будут испытывать страх перед мобилизацией.
0: Раньше предприятия УПК были местом стабильной отсрочки и брони от службы в армии. Сейчас, когда ситуация поменялась, мужчины уже ищут другое место работы, где бронь будет гарантирована. Но, похоже, с этим вопросом становится все сложнее, и от армии уже никуда не деться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Дроны ударили по прогрессу. В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотников в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
8: Как будто бы тепленький.
9: Да, теплый это был. Теплый жар ощутился.

0: не попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
2: Просто.
1: Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
3: Раз. Это что-то. Два. Прям на них отстреливают. Он опять на двух она летит. Или полушки. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного экономического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
4: Не сбили. Сейчас опять бахнет. Опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Ужас недели.
6: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в 1,5 раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана. Но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и зэт-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
7: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил тут, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли нахуй пацаной. Это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями своих ребят.
6: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
7: А, ВВ Путин, скажи мне теперь, кто? кто похоронит тебя, блядь? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот что творится, блядь. Видите, нет, все, их больше нет, блядь. И как с этим жить, нахуй?
6: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху не чего всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
7: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Раз полный сотнями человек в день. А вы говорите, Россия, Крепкая Армия. Вот, смотрите, стоит, нет, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, вот видите, нет, творится.
6: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Последние 7 дней. Ужас недели.
6: 5 швов и сотрясение мозга. В Москве две женщины жестоко избили 14-летнюю школьницу из Бурятии, назвав ее «узкоглазой». 26 мая девочка пошла в гости к подруге в ЖК «Соларьёва парк» в Москве, но не смогла открыть дверь в общий коридор, поскольку забыла код, а ее мобильный телефон разрядился. Девочка начала дергать за ручку двери, на что обратили внимание две женщины, после чего начался конфликт. Вот как описала ситуацию мать 14-летней девочки.
0: «Две женщины избили моего ребенка в подъезде московского дома, куда она пришла к подружке. Били железным самокатом, при этом снимали на телефон, потом ударили телефоном по лицу до рассечения брови. Таскали за волосы, вырвали прядь, пинали, обзывали узкоглазой и понаехавшей».
6: В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга и наложили 5 швов. Позднее одна из участниц конфликта извинилась перед матерью ребенка, назвав произошедшее несчастным случаем. Мол, просто сделала девочке замечание, ведь переживала, что на территорию ЖК зашли посторонние, а в тамбуре в подъезде стоят велосипеды и коляски, которые могут украсть. Также женщина в телефонном разговоре с матерью девочки сказала, что пострадавшая сама схватилась за телефон, который потом отскочил ей прямо в лицо.
8: Да, 26 числа произошла неприятная ситуация с вашим ребенком. Я приношу свои извинения, что так произошло, несчастный случай. И я понимаю ваши чувства, я сама мама. И вообще, как это получилось, просто перетягивание телефона было. Она тянула как бы на себя, может быть, как-то опустила резко руку и у нее ударила. Я не видела, как это произошло, как бы ее специально не ударяла.
6: При этом женщина не объяснила, каким образом у девочки появились синяки по всему телу, вырванный на голове пучок волос и сильнейшая гематома на голове. Тут уж случайно отскочившим телефоном ситуацию не объяснить, пишет мать избитой девочки в соцсетях.
0: «Эта женщина во всем делает виноватой мою дочь. Они ударили ее телефоном до рассечения брови, а говорят, якобы она сама себя ударила. Типа тянула телефон и сама ударилась. Но эта рана сама за себя говорит. 5 швов. Это был сильнейший удар. Невозможно так себя ударить. Плюс синяки на руках и ногах, потому что они ее пинали ногами. На голове огромная шишка. Это они ее железным самокатом ударили. На глазу синяк, щека опухшая. А эти женщины утверждают, что просто хотели ее снять на мобильный телефон и защищались».
6: Две женщины настаивают. Поведение подростка было подозрительным. Они снимали ситуацию на телефон, а девочка, выхватывая его, случайно себя ударила. При этом запись телефона предоставить отказываются. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил представительству республики в Москве разобраться в инциденте.
9: Взрослые люди обидели по национальному признаку ребенка. Нашу девочку, школьницу 14 лет, дошли до рукоприкладства. Поручил представительству Бурятии в Москве подключиться и помочь родителям разобраться с ситуацией, а также помочь с лечением девочки при необходимости.
6: Родители ребенка шокированы произошедшим. Как можно вдвоем, двум взрослым, накинуться на ребенка, который ничего плохого не сделал? Тем более речь о столице России, добавляет мать пострадавшей девочки. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
6: Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним из флагманских научных проектов России. На поиски бессмертия выделено 26 миллиардов долларов. Этой программе, можно сказать, повезло, ведь большинство социальных проектов в этом году тотально урезаются. Известно, что для поиска бессмертия ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях – 3D-печати живых тканей и выращивании человеческих органов. Программу возглавляют дочь Владимира Путина Мария Воронцова и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, брат друга президента Юрия Ковальчука. Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
10: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявления следует воспринимать как стремление, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
6: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев до 72 лет. Столь резкого падения в стране не фиксировали со времен пандемии, и это очень тревожная тенденция, говорит демограф Алексей Ракша.
11: Продолжительность жизни соскальзывает вниз, что не характерно для других стран Европы, допустим, да и вообще не характерно для других стран мира. Ну, большинство стран превысили доковидные показатели, а Россия не превысила. И таким образом, если мы досчитаем как раз пропавших без вести, каких-то вот те смерти, которые, видимо, не попадают, то ОПЖ продолжает идти вниз уже много месяцев, к сожалению. И ситуация печальная. Президент же поручил поднять продолжительность жизни до 78 лет к 30-му году. Ну, никаких вообще предпосылок для этого нет. Опять, как обычно, с этими всеми указами, это какая-то фантастика.
6: Параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Мы смеялись над брежневскими временами, и мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. Геронтократия, для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. Она пытается насаждать какие-то старые идеологические конструкции, меняет школьные учебники, учит детей тому, что жить надо по старым заветам предков. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое. И, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются.
6: Именно с геронтократией экономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
6: Рабство для несовершеннолетних. На фоне рекордного дефицита кадров детский омбудсмен предложила разрешить работать подросткам с 12 лет. На фоне острого дефицита кадров по всей России уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила разрешить подросткам с 12 лет официально подрабатывать в летние каникулы. Она заявила, что для этого нужно менять федеральное законодательство, которое пока не позволяет этого делать. Ведь, по ее мнению, именно с 12 лет все школьники хотят работать.
13: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку. К сожалению, пока вот для всех них, для всех желающих, мы предоставить вот такую вот возможность не можем.
6: Напомню, это говорит детский омбудсмен, работа которого направлена на защиту прав детей. Еще в прошлом столетии активисты, наоборот, боролись за то, чтобы запретить детский труд. Но, похоже, страна возвращается в прошлое. Сейчас, согласно Трудовому кодексу, легкий труд разрешен с 14 лет при письменном согласии родителей. С 15 лет подросток может самостоятельно заключать трудовой договор при условии получения общего образования. А с 16 лет работать на общих основаниях. По оценкам специалистов, сейчас нехватка кадров в России достигает 1,5 миллиона работников, что сопоставимо с населением Екатеринбурга или Новосибирска. Российский союз промышленников и предпринимателей прогнозирует, что к концу десятилетия дефицит достигнет 3 миллионов человек. Самые большие проблемы в квалифицированных рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
14: Очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом, работают, значит, с какими-то сложными технологиями. То есть огромный дефицит квалифицированных рабочих на стандартный технологический процесс. И поэтому начинается такая перекошенная система, когда, с одной стороны, там, за сварщиком или водителем экскаватора, работающего в горном карьере с экскаватором Камацу, готовы платить невероятные деньги, 500-800 тысяч в месяц.
6: По словам экономиста, такие кадры уже вымыты с рынка труда. Кто-то попал на СВО, кто-то эмигрировал в первую волну мобилизации, а кто-то ушел работать на военные заводы. Поэтому в гражданском секторе сейчас огромная нехватка кадров. Наряду с этим растет и безработица, говорит экономист Липсиц.
14: А с другой стороны, значит, идет перекос, и на многих профессиях ситуация такова, что на одно рабочее место предлагается 10, значит, заявлений о готовности работы, а по айтишникам 20 на одно место реально предлагаемое для занятия. То есть картина такая, что очень сильный перекос, очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии, и собираюсь, по-моему, завозить, и, значит, соответственно, из Афганистана. Вот. Ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.
6: все это – последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со времен 90-х кризис. Практически во всех секторах идет падение производства, увольняют сотрудников и переходят на трехдневный или четырехдневный режим работы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
6: СВО под прикрытием. Жителей Приморья заманили на высокооплачиваемую работу, которая оказалась фронтом на Украине. Алексея Борисова и его знакомого сироту Сергея Висягина пригласили якобы на работу за 5000 рублей в день. 24 мая их забрали и отвезли в Сергеевку на территорию воинской части, а там заставили подписать контракт, угрожая вывести и избить в случае отказа. Под давлением мужчины согласились, рассказывает сестра Алексея Елена.
15: Мой брат уехал к другу, был в гостях у друга. 2 дня не выходил на связь. Моей маме позвонили. Представились просто прапорщик, без имени, фамилии. Сказали, что Алексей находится в части Сергеевской. Не сказали, в какой именно подразделении, ничего информации не дали.
6: У парней забрали документы и телефоны, после чего планировали вести, оформлять карты для начисления выплат за контракт. В этот момент родные Алексея забили тревогу. Его сестра отправилась на его поиски в Сергеевку. Поскольку информации, где конкретно он находится, не было, в первую очередь она пошла в военную прокуратуру.
15: Сегодня приехала с утра, пошла в военную прокуратуру в Сергеевке. В военной прокуратуре взяли мои данные, устное заявление приняли. И через минут 15 уже дали информацию, что мой брат якобы подписал контракт в городе Уссурийск в пункте отбора. Хотя моего брата не было в городе Уссурийск. Он был в поселке Покровка.
6: Девушка не из робкого десятка. Узнав, что брат находится в 394-м мотострелковом полку, она поехала ему на выручку. В части Елену отфутболили, сказав, что у них обед. Но она обошла всю территорию и успела увидеть, как ее брата сажают в автомобиль. Хрупкая девушка бросилась к брату и отбила его у военных.
15: Я пошла в эту часть, там с 00:30 якобы у них начинается обед. И шла обратно. Моего брата за частью грузили возле магазина, за частью грузили в машину. Я увидела просто, что моего брата садят в машину. Резко подбежала, откинула, оттолкнула, получается, военнослужащего. Вытащила брата просто насильно и увела.
6: Сейчас брат Елены в безопасности. Она наняла адвоката и по горячим следам решила придать дело огласке, чтобы вскрыть незаконную схему вербовки контрактников, когда ни о чем не догадывающимся людям просто предлагают высокооплачиваемую работу, а затем принуждают подписать контракт. Вот что о вербовке рассказывают брат с сестрой.
15: Как тебя заставили?
16: Заставили, говорит, будешь подписывать. Я говорю, нет, я не буду подписывать.
15: Как заманили?
16: Позвонили на по заявке, типа, 5000, говорит, в день.
15: Работать?
16: Работать.
15: Тебе и твоему другу,
16: да.
15: Сергею. Сергея тоже заставили его по совместительству друга, у которого нету ни семьи, ни детей, ни матери, ни отца, он с детского дома. Его тоже заставили насильно подписать контракт, вынудили. Просто людей собирали якобы по заявкам работать здесь. И уже насильно заставляли подписание контракта. Принудительно.
6: Елена с адвокатом уверены, это не местечковая проблема Приморья. Если такие случаи обмана и незаконной вербовки на контракт происходят здесь, то другие регионы России тоже под угрозой. Поэтому следует быть очень внимательными, не доверять обещаниям о высокой зарплате, детально изучить информацию о работодателе в интернете и лишь тогда соглашаться на собеседование. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Последние 7 дней. «Шок недели».
1: Лимиты на бензин подбираются к столе.

0: Бензин получает через раз. Причем 92-го нет вообще, а на другие виды топлива резко подскочили цены.
1: Я один чего-то не понимаю. На заправке сегодня отказались продать 40 литров бензина. Да, знаю про действующие ограничения. Но у меня с собой и автомобиль, и мотоцикл. Почему лимит считают не по транспорту, а по человеку?
0: Многокилометровые очереди за бензином сохраняются в Крыму. 1 июня там АЗС перестали отпускать топливные талоны. Уже начался курортный сезон, но из-за отсутствия топлива туристы застряли на полуострове.
2: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Вот. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Ну, у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. А туристы вообще не защищены. То есть у нас вообще нет возможности приобрести бензин. Поэтому у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
0: Кроме Крыма, бензиновый дефицит ощутили жители занятых армией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
3: Я все время думал, что значит БН, надпись на заправках. Оказывается, это значит «бензина нет». Так что, да, друзья, бензина в Донецке нет.
0: Эксперты предупреждают, к концу лета кризис затронет большую часть регионов страны. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что атаки на российскую нефтяную инфраструктуру привели к снижению переработки в России до многолетнего минимума, который фиксировался в 2009-м. Также на отсутствие бензина сказались удары по трассе, которая соединяет Россию и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
5: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
6: У меня открытый перелом, братан.
7: Где, Катя, командир, я не знаю, мы не хотим оставить пацанов здесь, пехоту, штурмовиков.
5: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
8: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может. Толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма.
5: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой. Поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки год.

0: службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
1: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
0: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и Следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
1: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
0: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 4 июня президент Украины написал письмо Владимиру Путину. Письмо открытое, то есть его содержание уже успел прочитать и обсудить, чуть ли не весь мир. И, конечно, мимо этой темы мы тоже пройти не можем.
4: Слушай, сразу возникает резонный вопрос. Открытые письма в самый разгар боевых действий – это вообще рабочий дипломатический инструмент?
3: В каком смысле?
4: Просто со стороны это выглядит как, стопроцентная пиар-акция. Такая, рассчитанная исключительно на громкие заголовки в медиа. Настоящая дипломатия, когда решаются вопросы границ безопасности, она же традиционно любит тишину. Такие вещи обсуждают за плотно закрытыми дверями, а не вывешивают на всеобщее обозрение, разве нет?
3: Да, на первый взгляд реально кажется, что это просто манифест для соцсетей. Но интрига тут гораздо глубже, чем кажется. Документ не просто опубликовали в сети, его совершенно официально передали Москве.
4: Прям через официальные каналы?
3: Да-да, через классические дипломатические каналы. Это уже официально подтверждено, об этом заявлял министр иностранных дел Украины. И тут перед нами разворачивается очень сложная двухуровневая игра.
4: То есть это и пиар, и документ одновременно?
3: Вот именно. Текст работает и как громкий публичный стейтмент для всего мира, и при этом как строгий протокольный документ. Бумага прошла по официальным каналам, и игнорировать ее просто невозможно.
4: Допустим. Статус обязывает к ответу. А публичность делает этот ответ видимым для всех. Но слушай, выбор момента для такого шага, он же вызывает массу сомнений.
3: Почему ты так думаешь?
4: Смотри. Внимание Вашингтона сейчас максимально приковано к кризису вокруг Ирана. Ближний Восток забирает вообще все ресурсы, и медийные, и политические. Разве это не худшее время для мирных инициатив?
3: Ага, понимаю, к чему ты.
4: Логично было бы взять паузу, отсидеться как-то в обороне, дождаться, пока ситуация с Ираном хоть немного остынет, и Вашингтон снова сможет сфокусироваться на Европе.
3: Логика отсидеться и подождать, она работает, если мыслить прямолинейно. Но в сложной дипломатии дефицит внимания часто превращают в преимущество. Выбор вот этого, казалось бы, абсолютно неудобного момента – это первый очень хитрый ход.
4: Хитрый ход? В чем он заключается?
3: В самом тексте есть один очень специфический, почти хирургический укол. Там присутствует такая фраза, что украинские и европейские вопросы решаются не в Энкоридже.
4: Погоди, Энкоридж – это же город на Аляске?
3: Да-да.
4: Место, где когда-то была встреча Трампа и российского руководства.
3: Абсолютно верно. И вот тут кроется суть этого скрытого послания.
4: То есть это какой-то сигнал?
3: Это мощнейший стоп-сигнал. Документ транслирует мысль. Да, Штаты сейчас перегружены Ираном. И вполне вероятно, в Кремле рассчитывали воспользоваться этим отвлечением внимания.
4: Типа, пока никто не смотрит, можно что-то решить.
3: Именно. Возникла такая иллюзия, что под шум иранского кризиса могут сработать некие кулуарные договоренности из того самого Анкориджа. Сделки над головами прямых участников конфликта.
4: А, то есть сыграть на опережение, пока главный союзник отвлечен.
3: Да, но этот текст безжалостно разрушает эту иллюзию. Посыл бескомпромиссный. Никакой дипломатической передышки, никаких теневых сделок, пока Вашингтон занят, не выйдет.
4: Угу, понятно. Письмо как такой прожектор, освещающий темные углы. Но слушай, если цель предотвратить сделки за спиной, зачем тогда предлагать прямую встречу? В тексте же звучит призыв к диалогу лидеров, формат «между нами и вами», без посредников.
3: Все так, на нейтральной территории.
4: Вот, Швейцария или Турция, нейтральные площадки. Но ведь до этого российская сторона неоднократно заявляла, мол, пусть приезжает в Москву.
3: Было такое, да.
4: Зачем цепляться за эти нейтральные площадки, если можно сыграть прямо на поле оппонента?
3: Ну, приехать к противнику – это красиво смотрится только в кино. В реальной геополитике это означает добровольную сдачу позиций еще до того, как ты сел в кресло. И на приглашение в Москву в письме дан очень жесткий ответ.
4: Какой?
3: Там буквально сказано, что украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Это чистая психология международных отношений. Принимающая сторона всегда доминирует.
4: Да ладно, в чем доминирует? Стол везде одинаковый, и стулья тоже. Не все ли равно, где сидеть, если есть о чем говорить?
3: География – это психологическое оружие. Это не просто точка на карте. Принимающая сторона задает протокол. Она контролирует расписание, доступ прессы, безопасность. Она транслирует уверенность хозяина.
4: Ну, как в бизнесе, да? Если ты едешь в офис конкуренту, ты уже вроде как проситель.
3: Точно. А в государственном масштабе это умножается на 1000. Поэтому предложение нейтральной Швейцарии – это выстраивание безупречной дипломатической ловушки.
4: Ловушки? Но из любой ловушки можно выбраться, что мешает просто отказаться от Швейцарии и дальше гнуть свою линию.
3: А вот тут механика захлопывается при любом ответе. Если согласиться на нейтральную землю, значит признать полное равенство позиций за столом. Это ломает нарратив о безусловном доминировании.
4: Угу.
3: А если отказаться, то последствия в информационном поле становятся просто катастрофическими. Сторона, отвергающая нейтральный грунт, выглядит перед всем миром и перед глобальным югом, и перед своими гражданами как сила, которая просто срывает мир из-за упрямства по поводу географии.
4: Изящно. Ловушка с местом понятна. Но давай перейдем к самому, болезненному. Условия начала переговоров. Предлагается начать дипломатию прямо с текущей линии фронта. Плюс временное прекращение огня под контролем США.
3: Так, и в чем проблема?
4: Ну, логика же трещит по швам. Начать с текущей линии – это же зафиксировать статус-кво. То есть фактически признать потерю территорий. Зачем отдавать такой козырь еще до начала торгов? Это выглядит как уступка.
3: Я понимаю, почему это так выглядит. Но если разобрать архитектуру этого предложения, это вообще не уступка. Это занятие моральной высоты без единой фактической потери.
4: Как это?
3: Смотри, не выдвигается никаких предварительных условий. Требование текущей линии означает, что ни один метр земли не передается в качестве, жеста доброй воли для старта переговоров.
4: Угу.
3: И любое наступление в этот момент сразу обесценивается и криминализуется в глазах мирового сообщества. Но настоящий шедевр здесь – это механизм контроля над перемирием.
4: Вот этот контроль США. Но разве это не дает повод сказать: «Смотрите, они не могут ничего решить без своих американских кураторов. Зачем давать такой пропагандистский пас?»
3: Потому что это не пас, это дипломатическое айкидо. Тут снова всплывает иранский контекст. В письме прямо говорят: «Посмотрите на Иран». Абсолютно стандартная практика – для старта любого диалога.
4: То есть они используют логику самого Вашингтона. Если Штаты требуют перемирия в Иране как условие для дипломатии, они просто не могут отказать в таком же подходе здесь.
3: Именно. Иначе это будет стопроцентным лицемерием. Письмо втягивает США не как куратора, а как заложника их же собственных дипломатических норм. И там есть еще одна потрясающая фраза. «Перемирие возможно, цитирую, если вы этого захотите».
4: Ух ты, переложили всю ответственность на адресата.
3: Да, эти несколько слов перекладывают ответственность за срыв лично на руководство в Кремле.
4: То есть, если выстрелы не смолкнут, то это не потому, что план был плохой, а потому, что вторая сторона буквально не захотела мира. Слушай, но капканы расставлены. И как в итоге отреагировали? Ведь проигнорировать нельзя, а ответить значит наступить в ловушку.
3: Реакция была просто хрестоматийной иллюстрацией тупика. Сначала официальный представитель просто подтвердил факт получения.
4: Ну, это стандартно. Выиграть время.
3: Да, старейший бюрократический рефлекс. Сухо зафиксировать, чтобы система успела подумать.
4: Но выигранное время, похоже, не помогло родить красивый ответ. Когда пауза закончилась, прозвучало то самое контрусловие. Хотите встречи? Приезжайте в Москву. И требование вывода войск из Донецкой области до начала разговора?
3: Угу.
4: Ну слушай, требовать отступления до того, как политики вообще сядут за стол, это же не переговорная позиция. Это откровенный троллинг. Форма вежливого, но глухого отказа. Москва просто перевернула доску.
3: Абсолютно. Но перевернуть доску значит показать всему залу, что ты не можешь или не хочешь играть по правилам. Ловушка сработала. Она сделала асимметрию позиций, осязаемой для всех.
4: В каком смысле?
3: Ну, представь картинку. С одной стороны звучит: «Давайте говорить прямо сейчас на нейтральной земле без уступок». А с другой: «Давайте говорить, но сначала выполните невыполнимые условия и приезжайте на нашу территорию».
4: Знаешь, в большой политике редко смотрят на такие тонкости. Главный аргумент – это сила, армия, экономика. Какая разница, кто как выглядит в медиа? Зачем беспокоиться об этой асимметрии?
3: Эта асимметрия стреляет санкциями, поставками и голосами в ООН. Публичный статус письма подсветил этот контраст не для внутренних аудиторий, а для нейтральных стран Европы, для глобального юга. Позиция страны, требующая уступок до диалога, выглядит медийно катастрофически слабо. И тут на сцену выходит третий игрок.
4: Ты про Трампа?
3: Да. Реакцию которого нельзя было не заметить.
4: Ну да, он же не стал дистанцироваться. Назвал идею отличной, добавил свое фирменное «они должны это сделать». Но, давай честно, он же не занял ничью сторону.
3: Угу. Но сам факт, что президент США публично поддерживает идею встречи на этих условиях, это колоссальное давление на Москву.
4: Почему? Объясни механизм. Почему пара слов Трампа давит больше на одну сторону, чем на другую?
3: Но возвращаемся к духу анкориджа. Российская дипломатия долго выстраивала стратегию вокруг прямых договоренностей с администрацией Трампа. Это был фундамент. И теперь ловушка захлопывается окончательно.
4: А если они игнорируют встречу, они игнорируют и мнение Вашингтона.
3: Точно. А портить отношения с администрацией, с которой только что пытались выстроить кулуарные сделки, это, ну, дипломатическое самоубийство.
4: Получается, письмо не просто втянуло Трампа, оно заставило его легитимизировать эти правила игры. Он стал арбитром. Слушай, пока мы тут обсуждали глобальные маневры, мы упустили одну важную деталь в конце письма.
3: Какую?
4: Фраза, которая выбивается из общего тона. Она звучит как очень холодное предупреждение. Там сказано: «Мы можем работать на усталость».
3: Да, это очень сильный момент.
4: Она вообще меняет парадигму. Принято же считать, что затяжной конфликт истощает того, у кого меньше территории и экономика. И вдруг эта страна заявляет, что готова играть на измор. Это блеф.
3: Это не блеф. Это перенос фокуса с материального истощения на психологическое. Это напоминание, что в истории полно примеров, когда инициатор конфликта с огромной армией и ресурсами уставал первым. Уставал не от нехватки снарядов, а от потери политической воли.
4: То есть готовность играть в долгую, заявленная публично, выбивает главный козырь оппонента – страх времени.
3: Абсолютно.
4: Сигнал звучит так: «Мы не торопимся». Если отвергнете мир сейчас, ваша внутренняя система может сломаться быстрее нашей. Это уже битва нервов.
3: И это подводит нас к главному итогу всего этого дипломатического детектива. Письмо сработало как катализатор. Сейчас зафиксирован идеальный дипломатический тупик.
4: Тупик, где нейтральная территория разбивается о требования приехать в столицу, а текущая линия фронта об ультиматумы про территории. Фигуры стоят так, что любой шаг ведет к репутационным потерям.
3: Статус-кво изменился необратимо. Открытое письмо оказалось высокоточным инструментом. Оно перехватило инициативу и заставило другую сторону делать неудобный и реактивный шаг под взглядом всего мира.
4: Доска перевернута, но игра-то идет. Вопрос только один. Когда безопасных ходов не останется, кто сорвется первым и обрушит всю эту конструкцию ультиматумов?
3: Это мы и будем выяснять. Продолжаем следить за развитием событий, ведь в этой дипломатической партии следующий ход может изменить абсолютно все. На этом наш разбор завершен. Услышимся.
2: Радио Лента. 15:57.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Питер под ударом. В день открытия экономического форума дроны атаковали нефтяной терминал. Сбито как минимум 50 беспилотников. Гости, прибывающие на Петербургский международный экономический форум, наблюдают удручающую картину. В небе стелятся несколько столбов черного дыма. Ведь от экспо-форума, где проходит мероприятие, всего 17 километров до попавшего под атаку 3 июня нефтяного терминала. Это крупнейший нефтеперевалочный комплекс на северо-западе России с пропускной способностью 12,5 миллионов тонн в год. И утром в него ударили несколько беспилотников.
3: А вот он, прям над заливом летит. Увидел, нет? Вот он. Прям над заливом.
4: Там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. Твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? В дом не прилетел.
5: Там, короче, жестко полыхает, прям очень жестко. Во. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче. Он прям возле моих домов кружит. Он тут что-то кружит, от ПВО, наверное, бегает. Фиг его знает. Но, короче, жестко взорвалось. Жестко. Я в 5 утра проснулся. Вообще, так скажем, слегонца не выспался.
2: При этом в Санкт-Петербурге не работает мобильный интернет. И это, как отмечают местные жители, не спасло от атак и взрывов. Хотя власти называют блокировки мерами безопасности. Сбои и многочисленные жалобы пользователей профильные сервисы Down Detector и Сбой РФ фиксировали с полуночи. И хотя отключение мобильного интернета не препятствует дроновым атакам, они все равно будут продолжаться, считает специалист по кибербезопасности Вадим Топоровский.
6: Потому что люди, которые это инициируют, сами не пользуются интернетом и не понимают его важности только там для граждан, чтобы, не знаю, там, ну, все что угодно, там, с ребенком пообщаться, что-то еще, а и вообще для бизнеса. Поэтому мы видим, что интернет отключили, причем отключили его еще где-то в полночь, ну, и, собственно, вот оно бабахнуло, да. Поэтому в этом как раз и смысл, что отключения не помогают, но они будут происходить.
2: Уже сейчас гости ПМЭФ не чувствуют себя в безопасности. Однако самая тяжелая обстановка, скорее всего, будет в пятницу, когда анонсировано выступление на форуме Владимира Путина, считает политолог Семен Гужвин.
7: Естественно, сейчас ФСО в шоке, потому что они не знают, как вообще Путина туда доставить, как его вывести на сцену, потому что координаты Путина и время его присутствия в этих координатах будет прекрасно известно всему миру, Украине в том числе. Тут либо двойник-то надо выставлять, либо отменять выступление Путина, потому что угроза, которая сейчас за 2 дня до его выступления, а его выступление в пятницу, и все об этом прекрасно знают, если за 2 дня Украина так намекнула, то представляете, что у них там внутри Кремля происходит сейчас в службе безопасности президент.
2: Атака дронов во время ПМЭФ – это в первую очередь репутационные потери для России. Ведь, по крайней мере, в эти дни северная столица должна была быть защищена как никогда, считает политолог Геннадий Величко.
8: Уровень обеспечения безопасности именно от дронов. Так вот, от дронов безопасность там была нулевая, никакой не будет. С политической точки зрения вся эта история выглядит крайне неприглядно для Российской Федерации и ее элиты, а также вооруженных сил и так далее. Налет, совершенный сегодня утром, означает, что российская власть не может контролировать небо над городом главного светского мероприятия прямо в день его открытия. Это вообще, конечно, страшный позор, страшный провал, и даже других приличных слов не могу подобрать.
2: Главное экономическое мероприятие страны проходит под звуки взрывов и запах гари, в то время как гости города даже не могут пользоваться мобильным интернетом, чтобы вовремя получить предупреждение о возможной опасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Главное светское событие года. Что важно знать о первом дне Международного экономического форума в Санкт-Петербурге и чем недовольны Z-военкоры? Удар беспилотников по питерскому нефтеналивному терминалу изрядно испортил открытие ПМЭФа. Однако главный экономический форум страны открылся точно в указанное время. Впрочем, не обошлось без конфузов. Роботы-гуманоиды, встречавшие участников, работали с заметными перебоями. На некоторых кадрах видно, что тест на профессиональную пригодность они в прямом смысле слова провалили. Один из роботов завис прямо во время приветствия с участниками. А это была их главная задача на мероприятии. Андроид просто стоял на месте и не подал руки участнице, которая хотела поздороваться. На другом видео, облетевшем сеть, показали гуманоида, который забыл, как говорить. У робота спрашивали его имя, однако он не отвечал. При этом рот машины шевелился.
9: «Как тебя зовут? Как тебя зовут? Скажи что-нибудь, как тебя зовут? Как тебя зовут?»
2: Робот-кладовщик также не слишком убедительно доказывал свою профессиональную пригодность. У него все выпадало из рук.
10: «Я Айнет, робот-кладовщик нового поколения. В реальных условиях я оптимизирую складские маршруты».
2: Демонстрировали на ПМЭФ и роботов-футболистов. Однако на футбол это было мало похоже. Двое андроидов вообще просто стояли и не двигались, а один едва шевелился. Слегка катил мяч, но в итоге постоянно падал. Увиденным возмутились Z-блогеры. Илья Туманов, известный как «Файтер-бомбер», написал у себя в канале.
7: «Если это достижения, которые нам показывают наши СМИ с питерского форума 2026, страшно представить, что нам не показывают. А что, кстати, происходит с двумя другими роботами? У них выходной? Из зала подсказывают, что эти роботы заняли первое место на международном конкурсе робототехники. Ну, какие роботы, такие и конкурсы, значит. Такие и достижения».
2: Достижения отечественной робототехники, показанные на ПМЭФ, вызвали волну едких народных комментариев в сети. Люди шутили, что на экономическом форуме случился настоящий бунт машин. Мол, вот оно, предсказываемое в фантастических фильмах будущее, наконец наступило.
8: Робот, который должен был рассказывать про инвестиционную привлекательность Российской Федерации, просто молчал. Робот для приветствий отказался пожимать руку. Робот-футболист эффектно завалился на бок. Восстание машин началось.
11: «Может, надо было этих роботов в церкви осветить? А то как-то эти технологии от лукавого не сильно впечатляют».
12: «А чего вы ждали? Просто это китайские роботы. Они плохо понимают русский язык».
2: Действительно, производитель большинства роботов, представленных на ПМЭФ, ведущая китайская компания робототехники Unitree Robotics. Так что по факту даже эти неуклюжие андроиды – достижение китайской робототехники. Схожая история и с новой «Волгой», показанной на форуме. Это красивая и современная машина, правда, есть нюанс. На самом деле это практически точная копия китайской «Джили Манжара». В Поднебесье, кстати, автомобиль стоит около 1,5 миллиона в рублях. В России же будет продаваться за 4 миллиона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
13: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
14: «За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль».
13: казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
15: С течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
13: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
16: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Ну, упал, да. Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
13: Потеря захваченных ранее земель зафиксирована впервые с 23 года. За два последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграмм на фронте. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
13: СВО дошла до Питера. Жителей домов в Петербурге на проспекте Патриотов эвакуировали из-за не разорвавшегося дрона.
17: Даже в магаз нормально не сходить, просто дрон головой.
18: Там, короче, жестко полыхает, прям очень жестко. И вот, слышно, еще один беспилотник летит, короче.
13: Жители Санкт-Петербурга до сих пор не могут отойти от самой массированной атаки беспилотников. Спустя несколько часов после мощных взрывов, накрывших город, неразорвавшийся БПЛА обнаружили возле жилого дома на проспекте Патриотов. Жильцов оперативно эвакуировали в школу 509. На место происшествия приезжала машина для разминирования.
19: Опа! Летит, летит, летит, летит. Вот, летит.
13: Рано утром 3 июня беспилотники атаковали петербургский нефтяной терминал. На его территории расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, один из которых загорелся. Жители города жаловались на ухудшение качества воздуха и неприятный запах.
20: Это в районе морского завода, видимо, попали.
13: Всего, по данным губернатора, город атаковали около 50 беспилотников. Военкоры писали, что системы ПВО Питера оказались не готовыми к такому количеству БПЛА.
20: Не знаю, что они пытаются с оружием сделать. Ты там хрен попадешь в него.
13: Кроме автоматчиков, которые пытались прямо с набережной сбить беспилотники, в сети опубликовали видео позиции пулеметчиков на крыше одного из зданий и преследование беспилотника над Финским заливом вертолетом Ми-28. Z-канал военный осведомитель написал, что дроны заходили на низких высотах, уходя из зоны видимости больших радаров.
21: Вот заходит на второй круг, или что, непонятно.

0: калашей стреляют. А, они с калашей долбят. Я думал, ПВОшки пригнали. Они с калашей долбят.
1: Зет-сообщество не понимает, почему в Питер не стянули больше ПВО перед стартом Международного экономического форума. Без преувеличения, главного события в этой сфере, на которое ежегодно съезжаются делегации других стран. Отмечу, что госсекретарь США Рубио опроверг слова помощника президента Ушакова о том, что в Питер впервые за долгое время прибудет американская делегация. По его словам, если и будут граждане США, то это частные визиты, а не уровень чиновников администрации. Может, это и к лучшему, ведь на открытии форума случились некоторые курьезы. Вот что написал блогер Илья Туманов, автор популярного Z-канала Fighter Bomber, после увиденного.
2: Если это достижение, которое нам показывают наши СМИ с Питерского экономического форума, страшно представить, что нам не показывают.
1: 5 июня на Питерском экономическом форуме запланировано выступление президента. Приедет ли он лично, или это будет онлайн-трансляция, пока не сообщалось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
4: Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно. И по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет.
1: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую. У них приказ взять Донецкую область любой ценой. Зет-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
5: Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны безмерно лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете.
1: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
6: Только Зеленский в данном случае переиграл Путина, а просто сформировав контекст для восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, и вперед, проливаем. Он больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволит быть адекватным. Он неадекватен. Он неадекватен в реальности. Да. Реалии совсем другие. Все это знают.
1: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается – личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
1: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Последние 7 дней. Тема недели.
8: Киеву отказано. Владимир Путин отреагировал на письмо Зеленского и прокомментировал намек на преклонный возраст. Открытое письмо Зеленского Владимиру Путину опубликовали на его сайте 5 июня. В нем говорится о том, что мир сейчас может быть выгоден и нужен не только Украине, но и России. Мол, люди не хотят жить под дронами и ракетами, с дефицитом бензина и под угрозой мобилизации. Письмо комментирует политолог Геннадий Выдрин.
9: Письмо это довольно длинное. Суть объяснений Зеленского примерно такая. Да, Украина действительно очень пострадала и продолжает страдать от продолжающихся боевых действий. Но сейчас ситуация в корне изменилась. И теперь же Россия начала терять в этой войне слишком много всего. В России разваливается экономика. В России начинают ощущаться огромные потери на фронте. Народ недоволен растущей нищетой, запретами на практически все, что можно. Ну и вывод такой, чтобы все успокоилось, Путину тоже нужно прекращать эту войну. Он тоже в этом заинтересован, а соответственно необходимо встречаться.
8: Во время пленарного заседания НАПМЭФ президент отреагировал на письмо. В частности, прокомментировал пассаж о своем преклонном возрасте, по поводу которого иронизировал Зеленский.
10: Он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Главное, дееспособность и работоспособность.
8: Также президент подтвердил, что Зеленский ранее просил о встрече через российского бизнесмена. Тогда от нее Владимир Путин отказался, сказав, что не видит в ней смысла. О новом предложении обещал подумать. На фоне этих заявлений изменилась риторика Вашингтона по отношению к России. Глава Госдепа Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что Владимир Путин не сможет достигнуть целей в спецоперации.
11: В представлении большинства наблюдателей по всему миру, я бы сказал, что и в представлении некоторых людей внутри России, вторжение в Украину стало стратегической катастрофой. Они точно не достигнут целей, которые ставили перед собой в первый день. И, возможно, никогда не смогут военным путем достичь тех целей, которые сейчас выдвигают на переговорах.
8: Раньше посланники Вашингтона передавали Зеленскому, что он должен договариваться и отдать России Донбасс, потому что иначе она все равно его захватит. Теперь же интонация Рубио совсем иная. Мол, у Путина нет карт и военного решения тоже нет. То есть силой Кремль не принудит Украину к капитуляции, и они готовы помочь заключить сделку, когда стороны будут готовы. Причем это транслируется Кремлю раздраженным тоном, подчеркивает профессор Флетчеровской школы дипломатии и права Михаил Троицкий.
12: Соединенные Штаты в целом не видят возможности надавить на Украину, даже если такое соглашение у них с Москвой существовало. Украина стоит на своем, как вот написал только что Владимир Зеленский в своем письме. Украина готова обсуждать перемирие на основе текущей линии боестолкновений и никаких территорий добровольно не отдавать. Ну вот Рубио так раньше соглашается, во-первых, с тем, что вот в этом и заключается разумный компромисс на сегодняшний день. Ну и также, в общем, высказывает раздражение российской стороной, ее неопределенной позицией.
8: Также Рубио заявил, что в Пентагоне подсчитали, что это первый вооруженный конфликт в истории, в котором одна из сторон, Россия, теряет больше людей погибшими, чем ранеными – 63% на 37%. Такие же цифры в своем письме приводил и Зеленский. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
7: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
1: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
13: Его у кого?
14: Нет, его у кого?
13: У меня нету.
14: А где вы, его нет?
13: Они вылетели.
14: У меня аптека вчера взорвалась.
13: Все, все.
14: Ты что орешь-то?
13: Все.
14: Красавец, привет.
13: Тихо, тихо, все.
14: Ой, это я пошел, посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
1: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
15: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
1: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так-то все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную новую линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей, на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземные производства, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему-то потому, что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, в аккурат после заявления про Орешника, говорит, и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как в своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит: ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы. Понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете, с кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например, или в костюме «Зайчик». Понимаете, вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия следующие 2 десятилетия будет в состоянии военных действий.
17: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет 2 поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
1: Слова Безрукова означают 2 вещи, говорят эксперты. Первое, в стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе, откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
18: Завтра придут к людям и скажут, ну, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что вы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Ну, не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, вы знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на одну зарплату, на сумму, значит, на одну годовую зарплату месячную, да, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
1: На Питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
19: Ну, конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
20: Да, хлеб элементарно.
19: Хлеб элементарно, да.
21: Продукты питания и бензин больше всего.
22: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен
23: на ту же картошку,
24: на детские товары.
25: Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, то, что как вообще жить, как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
26: И на

0: хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
2: Россияне стали богаче. Владимир Путин заявил о росте доходов граждан на треть. На встрече с руководителями международных информационных агентств НАПМЭФ Владимир Путин заявил, что реальные доходы в России растут на 28%, зарплаты на 25%, а число живущих за чертой бедности снижается опережающими темпами.
3: Продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то по 28 с лишним процентов. Мы выполняем все социальные обязательства перед гражданами Российской Федерации. Индексируем пенсии, пособия. Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7% к 2030 году. В 2025 году мы досрочно выполнили эту задачу. Причем с превышением показателя 6,7%.
2: Схожие цифры приводят и чиновники. НАПМЭФ министр финансов Антон Силуанов заявил, что реальные доходы населения за 3 с небольшим года выросли более чем на 24%. Вице-премьер Александр Новак в мае называл цифру в 26% за 3 года и говорил, что бедность снизилась до минимальных исторических значений. Однако почему-то простые россияне такого улучшения на себе не почувствовали.
4: Рост цен, как бы он сказывается, у меня есть ребенок, то есть там и школы, и госпошлины, все это растет, но как-то по зарплатам это не особо заметно.
5: Люди перестали тратить деньги, и я тоже. Я же тоже человек.
6: И коммуналка выросла. Раньше я как больше и баловала себя и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
7: За последние 2 года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
8: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
2: Данные опросов Банка России также показали, что с января 2024 по май 2026 года доля россиян, сообщающих об ухудшении материального положения семьи, выросла с 24% до 33%. В крупных городах негативные оценки более чем вдвое превышают позитивные. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования также публикует данные, расходящиеся с оптимизмом руководства страны. Там подсчитали, что в первом квартале 2026 года реальные доходы россиян впервые за 3 года сократились на процент. Но по факту все еще гораздо хуже, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: То есть все прекрасно, но почему-то живем все хуже и хуже. Они истерически отрицают это. Это все очень понятно, потому что очень большая беда, очень страшно ее признать. Но мы видим картину довольно страшноватую. Мы видим, что, в общем, что называется, условия жизни россиян портятся. Вот. И россияне так сильно обеднели, что она начинает физически покупать меньше продуктов питания. То есть оборот просто в натуре падает. Не только в деньгах, а в натуре падает. Поэтому в такой ситуации уж какие там веселые настроения могут у людей быть. Они, конечно, телевидение слушают, президента истово верят. Но, знаете, свой желудок, когда он сосет и стонет, и плачет, что он недоеденный, недокормленный, он тоже, значит, на сознание влияет.
2: Экономист говорит, существует значительная диспропорция. В то время как доходы работников военно-промышленного комплекса и военнослужащих выросли, остальные сектора испытывают стагнацию. В результате инфляция обесценивает доходы большинства граждан. И пока длится СВО, этот процесс будет только усугубляться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В мае 2026 года прозвучала официальная инициатива от детского омбудсмена Москвы Ольги Ярославской.
11: И в чем суть?
10: А суть в том, чтобы на законодательном уровне разрешить трудоустройство

0: устройство детей с 12 лет.
1: Погоди. С первого взгляда это может показаться, ну, знаешь, попыткой раздуть социальную катастрофу из совершенно пустякового повода.
0: Думаешь?
1: Ну да. Разве это не простая легализация того, что и так в жизни происходит? Подростки же всегда хотят заработать собственные деньги на каникулах.
0: На карманные расходы типа.
1: Ну, конечно. Купить новый смартфон, кроссовки какие-нибудь модные, почувствовать, не знаю, первую финансовую независимость, выгулить собаку соседей, раздать пачку листовок у метро на выходных. Зачем искать в этом признаки какого-то глубокого кризиса?
0: Проблема кроется в том, что за красивой вывеской о раннем воспитании самостоятельности прячется маркер глубочайшего макроэкономического тупика. Инициативы такого уровня, озвученные публично, это, по сути, признание того факта, что экономика делает шаг навстречу моделям беднейших африканских государств.
1: Ого!
0: Легализация детского труда в 12 лет ставит страну в один ряд с теми регионами, где работа в таком возрасте – это вообще не про формирование характера.
1: И не про заработок на модные кроссовки.
0: Абсолютно. Это просто единственный способ физического выживания.
1: Слушай, но возникает резонное сомнение. Очевидно, что за заботой о финансовой грамотности школьников стоят чистые интересы бизнеса.
0: Да, 100%.
1: Но пытаться закрыть кадровые дыры 12-летними курьерами – это, блин, как вычерпывать воду из пробитого танкера игрушечным ведерком.
0: Отличное сравнение, кстати.
1: О каких вообще масштабах идет речь на рынке труда?
0: Масштабы впечатляют, если посмотреть на статистику платформ по поиску работы. Вот весной 26-го года количество резюме от школьников подскочило с 66 до 88 тысяч.
1: Ничего себе, на 22 тысячи скачок.
0: Буквально за пару месяцев. И это только официальные попытки найти заработок. Если говорить о корне проблемы, то к 2030 году российская экономика прогнозирует колоссальный кадровый дефицит.
1: Насколько колоссальный?
0: Не хватает от 2 до 12 миллионов работников.
1: До 12 миллионов? Это же безумие.
0: Это не случайность, а сухая математика. Наложились два фактора. Во-первых, последствия демографической ямы 90-х годов, когда рождаемость была на самом дне.
1: Угу, это понятно.
0: А во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов после 2022 года. Людей физически нет.
1: Сухая математика – это, конечно, хорошо. Но ритейлу, крупным сетям общепита, логистическим центрам, им же нужны взрослые, выносливые люди.
0: Ну да.
1: На полные 12-часовые смены шестиклассники никак не закроют дефицит в миллионы рабочих рук. Какой смысл корпорациям вообще с этим связываться?
0: Глобальную макроэкономическую проблему они, конечно, не решат.
1: Вот.
0: Но они дадут конкретному бизнесу огромную сиюминутную выгоду прямо здесь и сейчас. Причем за счет человеческого потенциала страны.
1: То есть чисто локальная зарплата.
0: Да. Смотри, как это работает. В условиях нехватки рук взрослые работники начинают диктовать условия.
1: Ну да, требуют высоких зарплат.
0: Соблюдение графика, оплаты больничных, нормального отношения. А теперь на сцену выходит 12-летний подросток. Он готов работать за сущие копейки.
1: И он не состоит ни в каких профсоюзах.
0: Совершенно верно. Он юридически абсолютно бесправен. Вообще ничего не знает о трудовом кодексе.
1: И явно никогда не пойдет отстаивать свои права к начальнику, если его лишат премии.
0: Именно. Для агрессивного ритейла и служб доставки такой ребенок – это идеальный покорный винтик в системе.
1: Знаешь, рассматривая подростка как этот покорный винтик, нельзя же игнорировать физиологию.
0: Ох, это отдельная тяжелая тема.
1: 12 лет – это самая активная стадия роста. Одно дело – какой-то киношный образ ребенка, который развозит газеты на велосипеде по утрам солнечного пригорода.
0: Американская мечта такая, да.
1: Да-да. И совсем другая реальность современного дарк-стора. Многочасовая смена на ногах за кассой фастфуда или ношение курьерского рюкзака.
0: Который на минуточку весит чуть ли не треть массы самого этого ребенка.
1: Вот именно. Как это вообще влияет на тело?
0: Влияние абсолютно разрушительное. Опорно-двигательный аппарат в 12 лет еще очень мягкий. Он только находится в стадии формирования. У подростков существуют так называемые эпифизарные пластины. Это такие открытые зоны роста на концах костей.
1: Медицинская терминология часто звучит абстрактно. Как это работает на практике? На пальцах.
0: Можно сравнить эти пластины с сырой мягкой глиной, из которой скульптор только-только начал лепить колонну.
1: Так.
0: Эта глина должна высохнуть, затвердеть и превратиться в крепкую опору на всю оставшуюся жизнь. А теперь вообрази, на эту еще сырую глиняную колонну ежедневно бросают тяжелую бетонную плиту.
1: Тот самый курьерский короб?
0: Да, или нагрузку от многочасового стояния на одном месте в общепитии, что происходит с глиной.
1: Но она сплющивается.
0: Деформируется.
1: И застывает криво.
0: Постоянные механические нагрузки на незакрытые зоны роста приводят к тому, что за год-два работы ребенок гарантированно зарабатывает тяжелейший сколиоз.
1: Жесть.
0: Остеохондроз или тяжелая плоскостопие. Фундамент здоровья ломается навсегда.
1: Слушай, тут обязательно найдется масса людей, которые приведут классический контраргумент.
0: Какой?
1: Про деревню. 100 лет назад в деревнях дети с малых лет по хозяйству работали. Воду из колодца носили, в поле от зари до зари помогали, дрова рубили и вырастали совершенно здоровыми богатырями. Зачем делать из современных детей таких хрустальных кукол?
0: Этот миф про сказочно здоровых детей прошлого вообще разбивается о суровую реальность рыночных отношений.
1: В смысле? Работа? Это же и есть работа.
0: Нет, существует гигантская пропасть между посильной помощью своей семье и жесткой рыночной эксплуатацией.
1: В деревне ребенок работает в собственном естественном темпе.
0: Ну, устал, пошел, посидел.
1: Да.
0: Если он устал, он сел на траву, отдохнул, выпил воды и пошел дальше. Современный детский труд в мегаполисе – это алгоритмы.
1: А, таймеры доставки?
0: Это строгие таймеры, где бездушная программа отсчитывает секунды. Опоздал – штраф. Присел отдохнуть на скамейку – штраф. Плюс погодные условия.
1: Ну да, доставщики нужнее всего, когда на улице проливной дождь, метель или лютый мороз.
0: Верно. И система не делает никаких скидок на твой возраст или усталость.
1: И знаешь, помимо физического износа костей, есть еще мозг.
0: О, да.
1: Нервная система в 6 классе явно не предназначена для такого корпоративного прессинга.
0: Совершенно верно. И тут вступает в игру нейробиология. В этом возрасте активно идет процесс миелинизации нейронов.
1: Миелинизации?
0: Да. Простыми словами, это как покрытие электрических проводов в мозгу такой специальной защитной изоляцией. Пока изоляция не сформирована, электрические сигналы могут давать сбои.
1: И когда этот процесс заканчивается?
0: Он полностью завершается только к 25 годам. И вот когда на такую неподготовленную, по сути, оголенную нервную систему подается высокое напряжение в виде хронического стресса, недосыпа, постоянного страха получить штраф от алгоритма, система начинает просто искрить.
1: И к чему это приводит на практике?
0: Формируются стойкие нарушения сна, повышенная тревожность, неврозы.
1: К тому же, работа в сфере услуг – это постоянное столкновение со взрослым миром, а он бывает крайне агрессивным.
0: Мягко сказано.
1: Клиенты могут хамить, орать из-за остывшей еды, требовать жалобную книгу. Как 12-летний человек, у которого вообще еще нет психологической брони, должен это переваривать?
0: А он это не переваривает, он просто ломается. Возникает такой страшный психологический феномен – выученная беспомощность.
1: То есть он принимает позицию жертвы?
0: Да, подросток же не может ответить агрессивному взрослому клиенту на равных. Он вынужден молча глотать унижение, извиняться за чужие ошибки и терпеть грубость.
1: И это откладывается в голове.
0: Намертво. В его психике навсегда фиксируется модель поведения, при которой он бесправен, а агрессия со стороны начальника или клиента – это такая норма, с которой вообще нельзя спорить.
1: Ужас. И на фоне всего этого полностью стирается то, что вообще делает детство детством.
0: Время-то не визиновое.
1: Конечно. Время после уроков забирает рабочая смена, исчезает пространство для игр, увлечений, простого общения во дворе с друзьями.
0: И это критическая потеря для развития личности. Игра – какое-то бесцельное времяпрепровождение со сверстниками. Хобби в подростковом возрасте – это не просто безделье, как кажется очень многим взрослым. Это важнейший социальный полигон. Именно там развивается эмпатия. Умение договариваться, креативность, какие-то лидерские качества. Загоняя ребенка на конвейер сортировочного центра или на курьерский маршрут, экономика просто отрезает этот жизненно важный этап.
1: И кто получается на выходе?
0: На выходе получается надломленный, тревожный взрослый без развитых социальных навыков. Быстрые деньги в сухую выигрывают конкуренцию скучных домашних заданий.
1: Ну да, зачем зубрить физику или писать сочинение, если можно отнести пару пакетов с продуктами и вечером купить себе все, что хочется.
0: Внимание полностью рассеивается, оценки стремительно падают, мотивация к долгосрочному обучению исчезает вообще полностью.
1: Слушай, если сложить этот отказ от учебы с фактором бедности, то вырисовывается просто пугающая социальная картина. Ведь если ребенок забрасывает школу ради работы курьером, он теряет шансы поступить в университет или получить какую-то сложную специальность. Получается, легализация детского труда запускает механизм создания настоящей кастовой системы?
0: Точно. Возникает замкнутый круг бедности. Достаточно сравнить две семьи с разным достатком.
1: Ну, давай сравним.
0: В обеспеченной семье никто не отправит шестиклассника разгружать фуры или таскать пиццу под холодным дождем.
1: Естественно. Ему оплатят репетиторов.
0: Репетиторов, секции робототехники, курсы программирования, языки. Этот подросток будет спокойно капитализировать свои знания и через 10-15 лет выйдет на рынок высокооплачиваемым инженером или врачом.
1: А в семьях с низким доходом, особенно в депрессивных регионах, ситуация совершенно иная. Там зарплаты взрослых порой едва покрывают базовые продукты и оплату коммунальных услуг.
0: Да. И ребенок-подросток с правом официального заработка неизбежно превратится в спасательный круг для семейного бюджета.
1: То есть от безысходности он станет дополнительным кормильцем.
0: Именно. А родители будут закрывать глаза на его двойки в школе. Просто потому, что его зарплата курьера реально помогает купить еду на неделю.
1: Ужас.
0: Итог этого процесса страшен именно своей необратимостью. Бедные дети вырастут в бедных взрослых без образования.
1: Которые навсегда застрянут на самом дне социальной лестницы. Знаешь, ужасающая перспектива. Но если это фактически загоняет подростков в рабство и ломает им будущее, как на это смотрит закон?
0: О, с законом все очень интересно.
1: Не может же подросток просто так прийти и подписать полноценный трудовой контракт. 12-летний школьник даже договор на сим-карту в салоне связи не имеет права оформить на свое имя.
0: В текущей реальности статья 63 Трудового кодекса РФ устанавливает базовый порог для заключения трудового договора в 16 лет.
1: Но есть же исключения.
0: Есть исключения для 14-летних... Но это сложнейший квест. Там требуется письменное согласие родителей, официальное разрешение органов опеки, а сама работа строго ограничивается понятием легкого труда, который не наносит вреда здоровью и не мешает учебе.
1: А официальное снижение планки до 12 лет?
0: Это полный демонтаж вообще всей системы защиты детства. Более того, это прямое нарушение базовых международных соглашений.
1: Каких именно?
0: В частности, Конвенции Международной организации труда под номерами 138 и 182. Они категорически запрещают наихудшие формы детского труда и устанавливают минимальный возраст.
1: Слушай, если эти конвенции нарушаются, то в какой компании на мировой арене оказывается Россия? Кто еще вообще практикует легальный труд в таком возрасте?
0: Это означает присоединение к клубу таких стран, как Мьянма, Мали, Чад и Центральноафриканская Республика.
1: Серьезно? Мали и Чад?
0: Да. Это государства, где использование 12-летних детей на тяжелых работах, в рудниках или на плантациях – это повседневная норма, которая продиктована тотальной разрушительной нищетой. Но помимо имиджа, есть сугубо практическая правовая проблема внутри страны. Человек 12 лет юридически недееспособен.
1: И на практике это означает полную беззащитность перед работодателем.
0: Именно.
1: Слушай, складывая все эти пазлы воедино, от сломанных костей, разрушенной детской психики до консервации бедности и вот этого технологического отката, становится абсолютно очевидно. Привлечение 12-летних школьников – это иллюзия решения. Это жалкая попытка замаскировать тяжелую болезнь экономики самым дешевым и самым разрушительным способом.
0: Да. Лечение настоящего кадрового голода – это всегда сложный путь. Он требует серьезных инвестиций, перестройки всех бизнес-процессов, технологического переоснащения и, самое главное, повышения зарплат для привлечения квалифицированных взрослых специалистов.
1: Угу.
0: А бросить в топку рынка 12-летних детей значит пожертвовать будущим человеческим капиталом ради того, чтобы у конкретных корпораций сошлась финансовая отчетность в текущем квартале.
1: Знаешь, возникает еще один финальный вопрос, которые сторонники таких инициатив как-то очень старательно обходят стороной.
0: Какой вопрос?
1: Вот смотри, если юридические барьеры реально падут, и на рынок труда одномоментно выплеснутся сотни тысяч школьников, готовых работать за смешные деньги.
0: Так.
1: Рынок окажется просто перенасыщен сверхдешевой рабочей силой. Остается только догадываться, как такой жесточайший демпинг ударит по зарплатам взрослых специалистов, тех, которые прямо сейчас работают в ритейле, общепите и логистике.
0: Серьезная мысль.
1: Не приведет ли этот дешевый детский труд к тому, что платить станет меньше вообще всем?
0: Это отличная мысль для размышлений. Оставим ее повисеть в воздухе. Увидимся в следующем разборе.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
4: Это был российский беспилотник. Президент Румынии озвучил результаты технической экспертизы. Двадцать 8 мая во время атаки российской армии по территории Украины один из дронов упал на крышу многоэтажки в румынском городе Галац. Расстояние от этого места до границы с Украиной более 10 километров. В доме моментально вспыхнул пожар, пострадали несколько жителей. В день инцидента местные власти воздержались от заявлений, сославшись на экспертизу. 1 июня Румыния официально публиковала ее результаты. Расследование пришло к выводу, что обломки беспилотника принадлежат российскому дрону. Президент Румынии опубликовал фотографии фрагментов ВПЛА, на которых видна надпись «Герань-2». Кроме того, все схемы и блоки управления дрона российского производства.
5: Пусть представители России, полагающие, что обломки указывают на нероссийское происхождение этого дрона, посетят штаб-квартиру главного управления нашей военной разведки, где смогут сами сверить его серийный номер с перечнем продукции, произведенной в России.
4: Ранее в Минобороны Румынии уже сообщали о российских дронах, залетавших и упавших на территории страны. Однако это первый случай, когда беспилотник проник в густонаселенный район и привел к травмированию мирных жителей Румынии. Сразу после инцидента было закрыто генконсульство России в Констанце, а самого консула выслали из страны, заявил президент Румынии Никашор Дан.
5: Высылка консула и закрытие консульства в Констанце – это сигнал в рамках дипломатической иерархии, соразмерный тому, что произошло проявленному неуважению к стране, которая не является участницей этой войны.
4: Румыния – член НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте отреагировал на инцидент с дроном в Румынии и заявил, что НАТО готово защищать каждый дюйм своей территории.
6: Безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас. Ночь еще раз показала, что последствия их незаконной агрессивной войны не останавливаются на границе. Мы продолжим наращивать нашу готовность к сдерживанию и защите от любой угрозы, в том числе со стороны беспилотников. И мы будем продолжать оказывать поддержку Украине в ее защите от российской агрессии.
4: Солидарность с Румынией выразили также Соединенные Штаты Америки. Такие случайности очень опасны, говорят военные эксперты. Ведь ответные действия стран НАТО и США могут стоить России слишком дорого. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
7: Торговая война с Арменией набирает обороты. С 3 июня Россия ограничила ввоз всех армянских фруктов. Теперь виноград, черешни, абрикосы, сливы, персики и нектарины из Армении под запретом. В Россельхознадзоре объяснили это тем, что при ввозе фруктов якобы участились случаи нарушений. Ранее власти запретили импорт почти всей рыбы, овощей, клубники, цветов, армянского коньяка и вин, а также минеральной воды «Джермук». Ограничения вводятся на фоне политического обострения между странами. В России критикуют сближение Армении с ЕС. 29 мая Владимир Путин, говоря об Армении, вновь напомнил, что начал СВО на Украине именно после ее желания пойти в ЕС.
8: Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные.
7: Позже члены Евразийского экономического союза Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан заявили, что вступление Армении в ЕС несет для них риски и потребовали провести в стране референдум. Однако премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что внешнюю политику будет определять сама Армения, а не другие государства. Он отверг требования о немедленном референдуме по членству в ЕС. Сказал, что народу рано делать такой выбор, ведь вопрос о вступлении в Евросоюз даже не стоит на повестке. Торговая война с Арменией разгорелась накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране 7 июня. Таким образом, Россия играет против Пашиняна, считает политолог Сергей Багровцев.
9: Надежда заключается в том, чтобы нанести как можно больший ущерб людям, которые представляют собой основную базу, как я понимаю, электоральную партии Пашиняна. Это жители небольших городков, жители сельской местности. Они очень завязаны на сельскохозяйственное производство, и для них это очень важная вещь. И вот, значит, мы сейчас абрикосы знаменитые армянские не пустим, и черешню не пустим, ничего больше не пустим, и цветы не пустим. И они тогда одумаются и проголосуют против Пашиняна. Нет, это так не работает.
7: Политолог говорит, хотя ущерб от торговой войны для Армении будет существенным, он вряд ли повлияет на результаты выборов, ведь социология показывает достаточно высокий рейтинг у Пашиняна внутри страны. Помимо торговых ограничений, Москва угрожает отменить беспошлинные поставки газа и нефти для Еревана. В минувшие выходные Кремль отозвал своего посла в Армении для консультаций. Все указывает на то, что отношения между странами обострились как никогда. Хотя о реальном вступлении Армении в ЕС пока не идет и речи, говорит политолог Геннадий Якимов.
10: Но вопрос так не стоит. Выбора этого сегодня нет. Армения не стоит ни на пороге, ни вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум, ответил Пашинян. Сейчас очень разумно, спокойно, по-деловому ответил. Опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
7: Получается, Армения еще никуда не ушла, но Россия своими запретами обострила отношения и теперь может потерять своего партнера. Чтобы понять масштаб перемены, стоит вспомнить, чем Армения была для России еще несколько лет назад. Образцовый союзник на всем постсоветском пространстве, член ДКБ Евразийского союза, страна с российской военной базой в Гюмри и с российскими пограничниками на границе с Турцией и Ираном. Сейчас же от былого доверия между странами не осталось и следа. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
7: Если уже у вас в Моссовете главный госбанк начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике. Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия и автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого госбанка, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты. ВЭБ-РФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил глава банка Игорь Шувалов.
11: Сокращение расходов связано с директивами правительства. 10 дней назад мы приняли соответствующий приказ. теперь сокращаем бюджет своей организации на 15%, с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года. В следующем году сокращение затронет также дочерние структуры группы ВЭБ.
7: В прошлом году 25% российских компаний провели сокращение сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Металлургические заводы были вынуждены уволить около 3000 человек после того, как спрос на сталь в стране обвалился на 15%, а несколько крупных предприятий, включая Магнитогорский металлургический комбинат, стали убыточными. До 20% сотрудников уволил Сбербанк, еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил Яндекс. Около 2000 работников отправил на улицу КАМАЗ, получивший в прошлом году рекордный убыток на 43 миллиарда рублей. И это еще не предел, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: Это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будут люди увольняться. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти. И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваемые отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт.
7: Несмотря на рекордно низкую безработицу, по данным Росстата, заработать на жизнь в России с каждым днем все труднее. Но скоро станет еще хуже. Лучше всего это демонстрирует один индикатор. Headhunter – самый популярный портал по поиску работы в Российской Федерации. И, конечно, у него есть свой индекс. HH.ru показывает соотношение между открытыми вакансиями и резюме. Здоровое соотношение, по информации самого портала, это от 4 до 8%. Год назад он был чуть ниже 5%, а со второй половины прошлого года внезапно пошел в рост. В декабре 8,6%, в январе 9,6%. Рост на один пункт – это практически рекорд и очень близко к критическим цифрам. В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
13: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса. Уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, и так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия.
7: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Визит недели.
7: Обращение главы НАТО из Киева. Марк Рютте раскрыл потери армии России, а Зеленский заявил, что готов к переговорам. Киев. Помимо генсека Альянса Марка Рютте прибыли все 32 члена Североатлантического совета НАТО. И это несмотря на то, что Россия призвала всех западных дипломатов покинуть Украину из-за возможной эскалации ракетных ударов. Сам же Рютте, выступая в Киеве, неожиданно обратился к российской молодежи. Он призвал молодых людей не идти воевать и сказал, что руководство страны скрывает от них реальные масштабы потерь.
14: Существует огромная вероятность, что вы погибнете или получите ранение. Если вас ранят, то, скорее всего, вас оставят лежать в грязи и умирать. Когда мы говорим о десятках тысяч российских жертв, это не абстракция. Возможно, в их числе будете вы.
7: При этом Зеленский во время визита Рютте вновь заявил, что он готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным, если это поможет закончить военные действия. Высказался Зеленский и об отношениях с Вашингтоном, напомнив, что Украина продолжает ждать американских переговорщиков. Впрочем, понятно, что украинский вопрос сейчас не главный в поле внимания Белого дома. Вашингтон сосредоточен на ситуации вокруг Ирана. Тем не менее, тема военной помощи остается в американской повестке. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что уже в ближайшее время могут появиться новости о пакете помощи Украине на $400 миллионов. Эта тема была основной и в риторике Рютте, говорит политолог Борис Кривцов.
15: Рютте приезжал, конечно же, не по поводу мира, давайте, это точно. Рютте точно приезжал по поводу оружия, Рютте точно приезжал по поводу патриотов. Он все время сейчас занимается, его главная роль в войне, это программа Pearl, программа, по которой НАТО закупает оружие у США и дальше дарит его Украине. На прошлой неделе к этой программе присоединилась Япония, выделила там первые, по-моему, $15 миллионов, потому что Япония единственная страна, кроме США, в мире, которая производит ракеты Патриот по лицензии. То есть, в принципе, об этом очень долго шла речь, что может ли Япония их поставлять. Вот, возможно, что-то связанное с этими схемами. Так что я думаю, что Рютте — это чисто военный приезд.
7: И тем не менее, тема мира звучит все громче. Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план и думают, как привлечь Владимира Путина к диалогу о завершении военных действий на Украине. В Европе видят изменения ситуации на фронте и считают, что именно сейчас может появиться окно возможностей, говорит политолог Антон Евсеев.
16: Был американский формат, мы знаем, что он сейчас завершен, его не существует, мирных переговоров. Была идея Евросоюза, поданная сначала Макроном и дальше разрабатываемая уже прямо в недрах Еврокомиссии, назначить некую переговорную группу, отправить ее в Россию и так далее, и так далее. Но две недели назад примерно от этого отказались официально. Наверное, в начале прошлой недели отказались официально. Было заявлено, что мы не будем выдвигать этого самого переговорщика, потому что Россия не готова к переговорам и не готова к миру. Вот. А нынешняя инициатива, это инициатива Британии, Германии и Франции. Британия же у нас не Евросоюз. Тут новый игрок Британия, его не было. И Стармер вчера поговорил с Зеленским по телефону. Я думаю, отсюда родилась идея, что вот Британия теперь будет лидером переговоров.
7: По словам источников авторитетного издания Bloomberg, в ближайшие дни премьер Великобритании должен провести консультации с канцлером Германии и президентом Франции о возможном мирном переговорном процессе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
4: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает 1000 параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
17: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов middle strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют украинские операторы дронов, работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
4: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
18: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
4: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
19: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локси ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
4: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
7: Пенсии под угрозой. Депутаты готовят обязательный перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Сейчас прорабатывается соответствующий законопроект. Речь идет о средствах так называемых молчунов, то есть граждан, которые никогда не подавали заявлений о выборе негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании. В результате их накопительная пенсия осталась в управлении государственной компании ВПРФ. На начало этого года свои пенсионные накопления там держат 36 миллионов пенсионеров-молчунов. Сейчас же планируется, что средства молчунов могут быть автоматически переведены в качестве единовременного взноса по договорам долгосрочных сбережений. Что это значит? Новая инициатива позволит государству получить дополнительно около 2 триллионов рублей и потратить их на инфраструктурные проекты, объясняет экономист Константин Насонов.
20: Смысл, конечно, в том, чтобы денег достать для государства. Это касается денег тех, кто откладывал в 2002-2013 годах, когда еще работала система с накопительной пенсией. Все уже забыли, но было и такое. Власти хотят эти замороженные средства пустить на инфраструктурные проекты, например, спасать РЖД. Но пока закон не позволяет это делать за счет пенсионных денег, поэтому они меняют статус денег. Мне кажется, на замороженные накопления люди и так не особенно рассчитывали. Вот и нечего.
7: В конце мая министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы пересмотра бюджета с перераспределением средств в пользу обороны. Ведь в госказне огромная дыра в 6 триллионов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
21: Пока не было войны, Россия имела более-менее
1: стабильную финансовую налоговую систему. Мы даже знаем, что все международные организации хвалили Российскую Федерацию за макроэкономику, за стабильность макроэкономической ситуации. Такое было. Начав войну, Россия находится в ситуации, когда военные расходы неуправляемы, и Минфин с этим сделать ничего не может. Но он может только сбросить с борта вот всю гражданскую часть хозяйства и на этом всем сэкономить. Ну и вот когда начнутся уже бедствия у пенсионеров, то значит уже все исчерпано. И уже страна пришла к полной катастрофе финансовой. С пенсиями, конечно, ситуация самая такая будет индикаторная.
7: Пенсионерам и сейчас живется не сладко. У Лидии, благодаря горячему стажу, не самая маленькая в России пенсия. Но женщина постоянно испытывает финансовые трудности. Говорит, в последние годы стало особенно тяжело.
21: Сейчас моя пенсия равна 24 490 рублей. Я округлила, там 40 копеек, кажется, неважно. То есть, как сказать, я посмотрела, ну, она так, прям средняя пенсия. Средняя пенсия. Ну, что касается для Таганрога, как для пенсионера, 24 490, это, в принципе, неплохая сумма. Конечно, сейчас коммуналка возросла, цены, вот как-то сложнее стало жить. Вот как-то все-таки индексация, это отстает от инфляции.
7: В России последние годы стремительно падает отношение средней пенсии к среднему заработку. В мире этот показатель колеблется в районе 40%. То есть человек, уходя на пенсию, получает в 2,5 раза меньше, чем когда работал. В России же этот показатель с трудом доходит до 24%. То есть в среднем человек, уходя на пенсию, теряет в доходах сразу в 4 раза. А теперь еще и вынужден оглядываться, не потратит ли государство его пенсионное накопление на решение кризисных инфраструктурных проектов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте 1,5 года, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
22: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
23: Заглушить что? Какое чувство?
22: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзья, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
4: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
24: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит. О! Это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
4: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
25: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
4: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели. Книга есть такая «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он отделился, то ли просто перекопали перешеек. Ну, вот как-то отсоединили физически, но сейчас происходит следующее. БСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма. Я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, и в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста, да, не как резервное, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления. Но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит, и я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели. Естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционна строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать, вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки. И в эту дырку, как помните, как встретили части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да, и так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов, да, то, что касается Крымского моста. Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. И стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете, это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себе Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе, очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственной границы Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты. Они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
5: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам.
4: Топливный кризис, похоже, не на шутку набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта. А всем остальным только по талонам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Бензин марки АИ-92 уже отпускает не более чем по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Сразу после этого сообщения в сети появилось видео мужчины, который подъезжает к пустой заправке и заправляется по талону.
6: Так, ну очереди нет, заправка там. Идем. А талоны принимаете?
8: Здравствуйте, я здесь.
6: Принимаете?
8: Принимаю.
6: Все, все, вон, видите, талоны принимают, все работает, да?
8: Да.
6: Топливо есть.
4: Кем работает мужчина, неизвестно. И как он так быстро получил талон, тоже, говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить по телефонам горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
9: Стоит заправка, лился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
4: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом

0: которые еще долго будут восстанавливать свои мощности.
1: Российские вот вообще НПЗ разбросаны по всей стране, и все, что находится до Урала, находится под постоянными бомбежками, ударами дронов, ракет и всего остального. То есть уже там 18 крупнейших НПЗ России были атакованы там за последние там 3-4 месяца на постоянной основе. Все эти там нижегородские, кстовские НПЗ, рязанские НПЗ, ярославские НПЗ, Киришах, второй по величине НПЗ в России. Там, значит, что там у нас еще было? Там Анапа, Туапсе, значит, Перми, то есть это все постоянно под ударами, и нормально отладить работу невозможно, соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива с Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, это Комсомольск-на-Амуре, ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивали в моменте там до трети все нефтепереработки в стране, то никакими там Комсомольскими-на-Амуре, либо Хабаровским краем вот этими НПЗ оттуда производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странового масштаба, вы не сможете, вам просто топлива не хватит.
0: Талоны на отдельных заправках в регионах вводили во время прошлогоднего топливного кризиса. Однако тогда решения не принимались на уровне властей. Талоны вводились на некоторых заправках Забайкалья, Новосибирской области и ЛНР. Сейчас, похоже, ситуация с бензином катастрофическая, если ограничения ввели на официальном уровне, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Прямо сейчас на крупных автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
3: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
2: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, ну, компании с многомиллиардной выручкой, а там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
3: Или еще лучше, лимит 10 литров в одни руки. Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
2: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
3: Ну да, начиналось это все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
2: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
3: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитались?
2: Звучит, конечно, успокаивающе. Пару товарных поездов задержали на узловой станции, все дела. Но это ошибочное объяснение. Если бы дело было только в летнем спросе, система выровнялась бы за пару недель.
3: Значит, все гораздо серьезнее?
2: Именно. То, что происходит сейчас, это глубокий системный кризис. Он бьет не просто по водителям легковых машин, а по всей экономике грузоперевозок и доставки продуктов. Корень проблемы находится очень далеко от бензоколонки.
3: Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно спуститься по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
2: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
3: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
2: 40% – это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос. Завод – это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
3: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
2: А на что он похож?
3: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
2: То есть вы не одну шестеренку, и остановится весь механизм.
3: В точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод. Потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
2: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высоко.

0: технологичная.
1: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
0: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
1: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
0: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
1: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
0: Или с несоответствиями в спецификациях.
1: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
0: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
1: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
0: А вот АИ-95 исчезает первым, словно испаряется.
1: Ну вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
0: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюраторные моторы из 80-х.
1: Которые могли переваривать бензин любого качества.
0: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
1: То есть снижение октанового числа – это не просто потеря мощности при разгоне.
0: Это физическое разрушение двигателя. Заритый 92-й в такой мотор приводит к детонации. Смесь в цилиндрах должна воспламеняться плавно от искры свечи зажигания.
1: А при низком октановом числе смесь взрывается самопроизвольно от высокого давления.
0: Да, еще до того, как поршень достигнет верхней точки. Происходят неконтролируемые микровзрывы, которые буквально бьют кувалдой по поршням и стенкам цилиндров. Двигатель начинает стучать, перегревается.
1: И очень скоро ему потребуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
0: Именно так.
1: Тогда почему заводы просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
0: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
1: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
0: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
1: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
0: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.
1: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
0: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
1: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
0: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география – это огромные расстояния.
1: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России – это железная дорога.
0: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах. И эта железнодорожная сеть сейчас находится в состоянии тяжелейшего стресса.
1: Пропускная способность путей ограничена. Остро не хватает самих цистерн. Наблюдается дефицит тягового состава, локомотивов.
0: Составы с топливом могут неделями стоять на узловых станциях, ожидая, пока пройдут более приоритетные грузы.
1: Сроки доставки ломаются полностью. Маршрут, который в нормальных условиях занимал 5-7 дней, сейчас требует 3 недель.
0: Раньше систему спасали нефтебазы. Это такие буферные зоны хранения, где всегда находился страховой запас топлива на случай задержки поездов.
1: На эти запасы давно исчерпаны. Кризис длится слишком долго. Сейчас нефтебазы пустые. Работа идет буквально с колес.
0: Как только цистерна приходит, бензин тут же сливают в бензовозы и везут на АЗС. Малейшая задержка поезда на сутки означает, что на следующий день целый регион остается без топлива.
1: К тому же водители этих бензовозов, выполняющих последнюю милю доставки, сейчас работают на пределе человеческих возможностей.
0: Чтобы не допустить полной остановки АЗС, нарушаются графики сна и отдыха. А усталый водитель за рулем многотонной бочки с горючим – это колоссальный риск аварии на трассах.
1: Ситуация осложняется еще и внутренней структурой рынка. Она делит всех игроков на две неравные категории.
0: Вертикально интегрированные нефтяные компании и все остальные. Гиганты сами добывают нефть, сами ее перерабатывают и владеют собственными сетями фирменных заправок.
1: И в условиях жесткого дефицита их стратегия очевидна. Вся произведенная капля топлива направляется исключительно на собственные АЗС, чтобы спасти свой бренд.
0: А вторая категория – независимые заправочные станции. Это малый и средний бизнес. У них нет своих заводов. Исторически они покупали бензин оптом на бирже.
1: Сейчас биржа для них превратилась в закрытый клуб. Предложение бензина там минимально, а цены взлетели до небес.
0: Покупать топливо по такой оптовой цене и продавать его в розницу означает работать в глубокий убыток. Независимые АЗС отрезаны от поставок.
1: Они физически не могут выдерживать конкуренцию с гигантами и вынуждены вешать замки на двери.
0: Происходит монополизация по необходимости. А чем больше закрывается независимых заправок, тем сильнее возрастает нагрузка на оставшиеся станции гигантов, опустошая их резервы еще быстрее.
1: И вся эта хрупкая, работающая на износ инфраструктура сталкивается с самым мощным испытанием – летним сезоном. Наступает идеальный шторм.
0: Летние месяцы – это всегда пик потребления. Начинаются масштабные сельскохозяйственные работы. Тысячи тракторов выходят в поля, сжигая тонны топлива.
1: Плюс активизируются стройки и ремонт дорог. Миллионы семей садятся в автомобили и отправляются на юг к морю.
0: Можно представить обычную транзитную заправку где-нибудь на федеральной трассе в Краснодарском крае. В марте она обслуживает проходящие фуры и местных жителей. Завоза топлива раз в несколько дней вполне хватает.
1: Но в июле на трассу выплескивается сплошной поток машин. Каждый водитель, опасаясь дефицита, заливает полный бак.
0: И заправка выкачивается досуха за считанные часы. А следующий бензовоз, как понятно из логистики, застрял на нефтебазе, потому что цистерны стоят в пробке под Ростовом.
1: Российская власть, разумеется, видит проблему и пытается реагировать. Одной из самых громких мер стал запрет на экспорт бензина.
0: Логика чиновников понятна и на бумаге выглядит безупречно. Запретить вывозить топливо за границу, значит, все объемы останутся внутри страны, рынок наполнится, цены упадут.
1: Звучит как универсальная таблетка от болезни. Проблема только в том, что экономика игнорирует административные приказы. Этот запрет борется с симптомами, а не с причиной.
0: Фундаментальная причина – это физическое падение объемов производства на 30%.
1: Именно. Запрет на экспорт просто размазывает оставшиеся 70% более тонким слоем по регионам. Он не создает новый бензин из воздуха.
0: И здесь кроется очень опасный подводный камень. Лишаясь права продавать топливо на экспорт, нефтеперерабатывающие заводы теряют огромную валютную выручку.
1: А экспорт всегда был главным источником прибыли. Маржинальность внутренних продаж минимальна.
0: Замкнутый круг становится очевидным. Заводам нужны гигантские средства на закупку оборудования через сложные схемы параллельного импорта для ремонта поврежденных установок.
1: Но экспортное эмбарго лишает их этих средств. Предприятия вынуждены спасать внутренний рынок за свой счет, откладывая капитальный ремонт.
0: В долгосрочной перспективе это лишь консервирует проблему и продлевает кризис. При этом информационный фон создает отдельный слой напряжения.
1: О, да, в новостях регулярно появляются пресс-релизы различных ведомств. Формулировки всегда стандартные. Ситуация под контролем, дефицита топлива в регионах нет.
0: В теории это должно успокаивать население. На практике же возникает жесточайший психологический диссонанс.
1: Человек слушает по радио об отсутствии дефицита, подъезжает к заправке и видит замотанный пленкой пистолет и надпись «Топлива нет». Доверие к официальной информации рушится мгновенно.
0: И включается классическая психология дефицита. Паника – это самый страшный враг любой логистической системы.
1: Водитель, которому нужно было залить 20 литров, достает из гаража алюминиевые канистры и покупает 100 литров впрок, просто из страха, что завтра бензин исчезнет окончательно.
0: Искусственно созданный ажиотажный спрос. Если миллион человек одновременно купят на 50 литров больше обычного, любая инфраструктура рухнет.
1: Это высушивает остатки топлива быстрее, чем любые проблемы с поездами. На фоне этого биржевые цены на бензин стремятся вверх, многократно обгоняя официальные показатели инфляции.
0: Топливо становится физически очень дорогим ресурсом. В попытках сдержать недовольство некоторые региональные администрации прибегают к заморозке розничных цен.
1: Издаются распоряжения продавать бензин не дороже определенной суммы, но базовые законы экономики неумолимы. Если розничная цена искусственно занижена, а оптовая цена высока, товар мгновенно исчезает.
0: Владелец независимой заправки просто не будет покупать бензин за 100 рублей, чтобы по указу продавать его за 80. Он лучше закроет бизнес.
1: В итоге на информационных табло красуются красивые, социально приемлемые цены, только купить по ним бензин невозможно, его просто нет в резервуарах.
0: Подводя черту под всей этой цепочкой событий, становится ясно, что быстрых и безболезненных решений в текущей конфигурации не предвидится.
1: Восстановление высокотехнологичных производственных мощностей в условиях жестких санкционных ограничений займет не недели, а долгие месяцы, если не годы.
0: И это касается далеко не только автовладельцев. Рост стоимости дизеля и бензина неминуемо перекладывается в стоимость логистики.
1: Дорогая логистика означает удорожание абсолютно всех товаров. Хлеб, молоко, строительные материалы, бытовая техника. Ценники в магазинах поползут вверх, разгоняя маховик инфляции по всей экономике.
0: Если отойти от сиюминутных графиков цен и посмотреть на архитектуру системы глобально, этот кризис подсветил самую критическую уязвимость всей экономической модели – сверхцентрализацию.
1: Ставку на гигантизм.
0: Именно. Энергетическая безопасность огромной территории подвешена на работоспособности нескольких колоссальных перерабатывающих узлов.
1: Они строились с имперским размахом, чтобы заливать топливом миллионные агломерации, но в условиях современных вызовов этот масштаб стал фатальной слабостью.
0: Получается, что обыденное раздражение от листа А4 на топливной колонке – это не просто временное неудобство. Это мощный сигнал о том, что старые схемы больше не работают, и вся логистическая и производственная карта должна быть пересобрана заново. Думайте, анализируйте и берегите свои моторы. Пока.
1: До скорого.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
3: Корабли и морской завод в огне. Очевидцы сняли на видео горящий корвет «Бойки» в Кронштадте.
4: Левый борт, вот я мачку снесла. Что тебе, поражен?
3: Корвет «Бойки» в Кронштадте получил серьезные повреждения. Об этом написали местные журналисты. Дроны попали в надстройку, которая была сильно повреждена и сгорела. Основная конструкция провалилась внутрь. Корвет «Бойки» беспилотники атаковали 3 июня, в день открытия Питерского экономического форума. В Кронштадте он был на ремонте. Это третий корабль Балтийского флота, поврежденный за время спецоперации. В интернете опубликовали кадры с огромным пожаром на борту корвета. По предварительным данным, один человек погиб.
5: Повреждения верхних частей надстройки между мостиком и кормовой мачтой значительны. Главная мачта обрушилась, возможно, из-за того, что композитные материалы загорелись и выгорели.
3: Корабль подлежит ремонту, но процесс потребует времени и значительных финансовых затрат, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Корвет «Бойки» — это корабль проекта 20380, носитель противокорабельных ракет Х-35, а также зенитных ракет комплекса С-400. Да, это не очень большой корабль, 2200 тонн водоизмещением, но, как и заведено сейчас, мощно вооруженный. Российские военные активно использовали «Бойки», и, например, он сопровождал танкеры Теневого флота и даже формально пытался помешать задержанию судна «Белла-1» американцами.
3: Кроме Бойкова, беспилотники атаковали еще один корабль, но уже Черноморского флота, сторожевой корабль класса «Светляк» проекта 104-10. Он был подбит в Азовском море неподалеку от Керченского пролива. «Светляк» вооружен зенитными комплексами «Игла», артиллерийскими и пулеметными установками. В определенном смысле он может выполнять роль морского ПВО, но после атаки, скорее всего, уже не сможет, отмечают военные аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
7: Ильский НПЗ в огне. Май стал рекордным месяцем по количеству атак по нефтепереработке. Как минимум 30 ударов. Что будет с бензином? Из Краснодарского края приходят тревожные кадры. Жители сообщают о большом количестве взрывов и пожаре на Ильском НПЗ. Региональный оперштаб подтвердил информацию о возгорании на этом заводе. Столб черного дыма от него обволакивает весь город. По предварительным данным, пострадавших нет. Это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ за все время спецоперации и уже 4-я с начала года.
8: Ужас какой. Просто кошмар. Время 4 утра почти. И не сбили. Летает еще. Ё-моё. Жужжит. Ох, взорвали. Оперный театр. Подорвали.
7: Май стал рекордным месяцем по количеству ударов по нефтяной инфраструктуре. Всего было как минимум 30 атак, из которых 16 пришлись на крупнейшие НПЗ страны. 8 из 10 таких заводов повреждены. Это может привести к крупнейшему топливному кризису в истории России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
9: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что они не смогут заправиться. Мы понимаем, что это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности.
7: Некоторые объекты за последний месяц атаковались дважды, а есть и те, что еще больше. Например, на Ярославском НПЗ было аж 3 удара за месяц. Такие атаки наносят серьезный урон по экономике и могут привести к продаже топлива по талонам, считает экономист Игорь Липсиц.
10: Но сейчас масштабы уже такие, что уже даже Росстат фиксирует эту беду. Центробанк говорит, что то эти атаки становятся макроэкономическим фактором, на котором нужно как-то что-то разбираться. То есть, конечно, это уже становится большой бедой, и что с этим будет делать население, я не могу сказать. Я вполне допускаю переход к нормированию бензина. Талоны – это все известная история. Ну вот есть у тебя зарегистрированный автотранспорт, ты получишь некий лимит и катайся в пределах этого лимита сколько хочешь. Кончился лимит, ходи пешком.
7: Последний раз топливный кризис разгорелся в России осенью 2025-го. Тогда из-за ударов по НПЗ цены на бензин поползли вверх, и во многих регионах из-за дефицита стояли километровые очереди на АЗС. Однако на этот раз все гораздо серьезней, говорит военный эксперт Василий Толмачев.
11: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличаешься и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, который сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия.
7: Эксперты рекомендуют гражданам в ближайшее время не планировать дальние поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
12: Скорая приехала. Стёпу-то убивала.
3: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
5: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
3: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Неожиданный удар по оборонным заводам. Почему работники предприятий ОПК теряют отсрочку от срочной службы? Сразу несколько неоднозначных случаев произошли на предприятии оборонного сектора за одну неделю. Как рассказали редакции «Военные адвокаты», как минимум 5 работников, получивших отсрочку от армии по месту работы в Чувашии, получили уведомление об аннулировании брони. Причем работники призывного возраста узнали об этом уже после получения повесток из военкомата. Следующий случай произошел на предприятии ОПК в Москве. Сотрудник завода неожиданно получил повестку, а когда начал узнавать подробности, оказалось, что предприятие уже давно не дает бронь, хотя на собеседовании при приеме на работу парню ее обещали. По данным военкоров, ситуация на фронте настолько тяжелая, что осенью просто не избежать новой волны мобилизации, ведь точечное пополнение за счет забронированных сотрудников ОПК или студентов не спасут от дефицита личного состава. Военный адвокат Юрий Веслов уверен, что официального объявления мобилизации, как это было осенью 22 года, не будет.
3: Я не думаю, что для того, чтобы объявить какую-то новую волну мобилизации, действующей власти нужно внедрять какие-то изменения в законодательстве. По сути, нет никакого указа об окончании мобилизации. Это значит, что в любой период могут опять же сделать массовую рассылку повесток.
0: Юристы напоминают, отсрочка отсроченной службы по работе на предприятии ОПК не закреплена на законодательном уровне. Поэтому некоторые заводы и отменяют брони. В Чувашии оборонные предприятия получили отказ в отсрочках для мужчин старше 24 лет. В то же время всем мужчинам в стране, в том числе и работникам ОПК, сейчас массово рассылают мобилизационные предписания, напоминает военный аналитик Сергей Бойко.
4: Мобилизационное предписание – это такая штука. Это если человек хоть когда-то соприкасался с Министерством обороны, нога его была в военкомате или рука, может, покурить зашел или там от дождя спрятался. Все. Ему присылают такую бумажку, что, дружочек, мы тебя помним, знаем, готовься. И забирают потихонечку. Вначале по мобилизационному предписанию в военкомат. Оттуда говорят, надо на сборы съездить. Это только сборы. Ты не переживай. Это не контракт и не штурм. Не надо переживать. Это просто... пару недель потусуешься в таком же лагере, как школьники, только для взрослых. Все, оттуда уже сразу контрактниками уезжают. То есть буквально по стране идут, а можно мобилизационное предписание показать, по стране идет скрытая мобилизация, и она в огромных масштабах.
0: Слухи о новой волне мобилизации ходят давно, но впервые их, по сути, подтвердил депутат Госдумы Гурулев. Он случайно проговорился о том, что она запланирована на осень. Россиян эта информация шокировала.
5: Возможно ли в России вторая волна мобилизации?
6: Конечно, возможно.
5: Почему так?
6: Мне кажется, она уже совсем рядом. Потому что любому, каждому третьему приходит повестка уже. Ты приходишь по повестке, они тебе предлагают контракт.
7: Матом можно? Это полный пи***ц. Ну, потому что отправляют людей просто умирать, как бы. Я еще не поняла, цель войны какая у нас. Мы просто воюем и воюем. Мы не хотим не захватывать страну, как бы, Украину. У нас личные просто недомолвки между странами. Но прям явной причины для войны нет. И это просто не знаю даже что, и страшно это все.
8: Я думаю, большая часть людей, которые попадают под мобилизацию, не хотели бы попасть под мобилизацию. Вот и все. И, скорее всего, мы увидим то, что уже видели, и никто не хочет повторения этих событий. Выезды из страны, там, экстренных каких-то, людей, которые начнут сильно не появляться на своих рабочих местах, не исполнять свои рабочие обязанности там ввиду того, что будут испытывать страх перед мобилизацией.
0: Раньше предприятия УПК были местом стабильной отсрочки и брони от службы в армии. Сейчас, когда ситуация поменялась, мужчины уже ищут другое место работы, где бронь будет гарантирована. Но, похоже, с этим вопросом становится все сложнее, и от армии уже никуда не деться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Дроны ударили по прогрессу. В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотника в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
9: Как будто бы тепленький.
10: Да, теплый это был. Теплый жар ощутился.

0: попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
0: Просто...
1: Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
2: Раз. Это что-то. Два. Там прям на них расстреливают. Но он опять опять на разуханы летит. Летит в ушки. Летит, летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного экономического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
3: Не сбили. Сейчас опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
5: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в 1,5 раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана. Но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и зэт-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
6: Я не знаю, как еще, сколько я продержусь, сколько выжил, но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов. Те мы пришли держать укреп. Мы его взяли ценой. И это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями своих ребят.
5: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
6: А, ВВ Путин, скажи мне теперь, кто? кто похоронит тебя, бля? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, он сотворится, видите, нет, все, их больше нет. И как с этим жить, нахуй?
5: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
6: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Раз полная сотнями человек в день. А вы говорите, Россия, Крепкая армия. Вот, смотрите, фитнес, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, вот видите, нет, творится.
5: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
5: 5 швов и сотрясение мозга. В Москве две женщины жестоко избили 14-летнюю школьницу из Бурятии, назвав ее «узкоглазой». 26 мая девочка пошла в гости к подруге в ЖК «Соларьёва парк» в Москве, но не смогла открыть дверь в общий коридор, поскольку забыла код, а ее мобильный телефон разрядился. Девочка начала дергать за ручку двери, на что обратили внимание две женщины, после чего начался конфликт. Вот как описала ситуацию мать 14-летней девочки.
0: Две женщины избили моего ребенка в подъезде московского дома, куда она пришла к подружке. Били железным самокатом. При этом снимали на телефон, потом ударили телефоном по лицу. До рассечения брови. Таскали за волосы, вырвали прядь, пинали. Обзывали узкоглазой и понаехавшей.
5: В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга и наложили 5 швов. Позднее одна из участниц конфликта извинилась перед матерью ребенка, назвав произошедшее несчастным случаем. Мол, просто сделала девочке замечание, ведь переживала, что на территорию ЖК зашли посторонние, а в тамбуре в подъезде стоят велосипеды и коляски, которые могут украсть. Также женщина в телефонном разговоре с матерью девочки сказала, что пострадавшая сама схватилась за телефон, который потом отскочил ей прямо в лицо.
7: Да, с 26 числа произошла неприятная ситуация с вашим ребенком. Я приношу свои извинения, что так произошло, несчастный случай. И я понимаю ваши чувства, я сама мама. И вообще, как это получилось, потому что перетягивание телефона было. Она тянула как бы на себя, может быть, как-то опустила резко руку и у нее ударила. Я не видела, как это произошло, как бы я ее специально не ударяла.
5: При этом женщина не объяснила, каким образом у девочки появились синяки по всему телу, вырванный на голове пучок волос и сильнейшая гематома на голове. Тут уж случайно отскочившим телефоном ситуацию не объяснить, пишет мать избитой девочки в соцсетях.
0: «Эта женщина во всем делает виноватой мою дочь. Они ударили ее телефоном до рассечения брови, а говорят, якобы она сама себя ударила. Типа тянула телефон и сама ударилась. Но эта рана сама за себя говорит. 5 швов. Это был сильнейший удар. Невозможно так себя ударить. Плюс синяки на руках и ногах, потому что они ее пинали ногами. На голове огромная шишка. Это они ее железным самокатом ударили. На глазу синяк, щека опухшая. А эти женщины утверждают, что просто хотели ее снять на мобильный телефон и защищались».
5: Две женщины настаивают. Поведение подростка было подозрительным. Они снимали ситуацию на телефон, а девочка, выхватывая его, случайно себя ударила. При этом запись телефона предоставить отказываются. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил представительству республики в Москве разобраться в инциденте.
8: Взрослые люди обидели по национальному признаку ребенка. Нашу девочку, школьницу 14 лет. Дошли до рукоприкладства. Поручил представительству Бурятии в Москве подключиться и помочь родителям разобраться с ситуацией, а также помочь с лечением девочки при необходимости.
5: Родители ребенка шокированы произошедшим. Как можно вдвоем, двум взрослым, накинуться на ребенка, который ничего плохого не сделал? Тем более речь о столице России, добавляет мать пострадавшей девочки. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним из флагманских научных проектов России. На поиски бессмертия выделено 26 миллиардов долларов. Этой программе, можно сказать, повезло, ведь большинство социальных проектов в этом году тотально урезаются. Известно, что для поиска бессмертия ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях – 3D-печати живых тканей и выращивании человеческих органов. Программу возглавляют дочь Владимира Путина Мария Воронцова и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, брат друга президента Юрия Ковальчука. Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
9: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявления следует воспринимать как стремления, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
5: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот, снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев, до 72 лет. Столь резкого падения в стране не фиксировали со времен пандемии, и это очень тревожная тенденция, говорит демограф Алексей Ракша.
10: Продолжительность жизни соскальзывает вниз, что не характерно для других стран Европы, допустим, да и вообще не характерно для других стран мира. Ну, большинство стран превысили доковидные показатели, а Россия не превысила. И таким образом, если мы досчитаем как раз пропавших без вести, каких-то вот те смерти, которые, видимо, не попадают, то ОПЖ продолжает идти вниз уже много месяцев, к сожалению. И ситуация печальная. Президент же поручил поднять продолжительность жизни до 78 лет к 30-му году. Ну, никаких вообще предпосылок для этого нет. Это опять, как обычно, с этими всеми указами, это какая-то фантастика.
5: Параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Мы смеялись над брежневскими временами, и мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. Геронтократия, для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. Она пытается насаждать какие-то старые идеологические конструкции, меняет школьные учебники, учит детей тому, что жить надо по старым заветам предков. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое. И, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются.
5: Именно с геронтократией экономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Рабство для несовершеннолетних. На фоне рекордного дефицита кадров детский омбудсмен предложила разрешить работать подросткам с 12 лет. На фоне острого дефицита кадров по всей России уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила разрешить подросткам с 12 лет официально подрабатывать в летние каникулы. Она заявила, что для этого нужно менять федеральное законодательство, которое пока не позволяет этого делать. Ведь, по ее мнению, именно с 12 лет все школьники хотят работать.
12: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку. К сожалению, пока вот для всех них, для всех желающих, мы предоставить вот такую вот возможность не можем.
5: Напомню, это говорит детский омбудсмен, работа которого направлена на защиту прав детей. Еще в прошлом столетии активисты, наоборот, боролись за то, чтобы запретить детский труд. Но, похоже, страна возвращается в прошлое. Сейчас, согласно Трудовому кодексу, легкий труд разрешен с 14 лет при письменном согласии родителей. С 15 лет подросток может самостоятельно заключать трудовой договор при условии получения общего образования, а с 16 лет работать на общих основаниях. По оценкам специалистов, сейчас нехватка кадров в России достигает 1,5 миллиона работников, что сопоставимо с населением Екатеринбурга или Новосибирска. Российский союз промышленников и предпринимателей прогнозирует, что к концу десятилетия дефицит достигнет 3 миллионов человек. Самые большие проблемы в квалифицированных рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом, работают, значит, с какими-то сложными технологиями. То есть огромный дефицит квалифицированных рабочих на стандартный технологический процесс. И поэтому начинается такая перекошенная система, когда, с одной стороны, там, за сварщиком или водителем экскаватора, работающего в горном карьере с экскаватором Камацу, готовы платить невероятные деньги, 500-800 тысяч в месяц.
5: По словам экономиста, такие кадры уже вымыты с рынка труда. Кто-то попал на СВО, кто-то эмигрировал в первую волну мобилизации, а кто-то ушел работать на военные заводы. Поэтому в гражданском секторе сейчас огромная нехватка кадров. Наряду с этим растет и безработица, говорит экономист Липсиц.
13: А с другой стороны, значит, идет перекос, и на многих профессиях ситуация такова, что на одно рабочее место предлагается 10, значит, заявлений о готовности работы, а по айтишникам 20 на одно место реально предлагаемое для занятия. То есть картина такая, что очень сильный перекос, очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии, и собирается, по-моему, завозить, и, значит, соответственно, из Афганистана. Вот. Ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.
5: Все это – последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со времен 90-х кризис. Практически во всех секторах идет падение производства, увольняют сотрудников и переходят на трехдневный или четырехдневный режим работы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
4: Последние 7 дней. Бред недели.
5: СВО под прикрытием. Жителей Приморья заманили на высокооплачиваемую работу, которая оказалась фронтом на Украине. Алексея Борисова и его знакомого сироту Сергея Висягина пригласили якобы на работу за 5000 рублей в день. 24 мая их забрали и отвезли в Сергеевку на территорию воинской части, а там заставили подписать контракт, угрожая вывести и избить в случае отказа. Под давлением мужчины согласились, рассказывает сестра Алексея Елена.
14: Мой брат уехал к другу, был в гостях у друга. 2 дня не выходил на связь. Моей маме позвонили. Представились просто прапорщик, без имени, фамилии. Сказали, что Алексей находится в части Сергеевской. Не сказали, в какой именно подразделении, ничего информации не дали.
5: У парней забрали документы и телефоны, после чего планировали вести, оформлять карты для начисления выплат за контракт. В этот момент родные Алексея забили тревогу. Его сестра отправилась на его поиски в Сергеевку. Поскольку информации, где конкретно он находится, не было, в первую очередь она пошла в военную прокуратуру.
14: Сегодня приехала с утра, пошла в военную прокуратуру в Сергеевке. В военной прокуратуре взяли мои данные, устное заявление приняли. И через минут 15 уже дали информацию, что мой брат якобы подписал контракт в городе Уссурийск в пункте отбора. Хотя моего брата не было в городе Уссурийск. Он был в поселке Покровка.
5: Девушка не из робкого десятка. Узнав, что брат находится в 394-м мотострелковом полку, она поехала ему на выручку. В части Елену отфутболили, сказав, что у них обед. Но она обошла всю территорию и успела увидеть, как ее брата сажают в автомобиль. Хрупкая девушка бросилась к брату и отбила его у военных.
14: Я пошла в эту часть, там с 12:30 якобы у них начинается обед. И шла обратно. Моего брата за частью грузили возле магазина, за частью грузили в машину. Я увидела просто, что моего брата садят в машину. Резко подбежала, откинула, оттолкнула, получается, военнослужащего. Вытащила брата просто насильно и увела.
5: Сейчас брат Елены в безопасности. Она наняла адвоката и по горячим следам решила придать дело огласке, чтобы вскрыть незаконную схему вербовки контрактников, когда ни о чем не догадывающимся людям просто предлагают высокооплачиваемую работу, а затем принуждают подписать контракт. Вот что о вербовке рассказывают брат с сестрой.
14: Как тебя заставили?
15: Заставили, говорит, будешь подписывать. Я говорю, нет, я не буду подписывать.
14: Как заманили?
15: Позвонили на по заявке, типа, 5000, говорит, в день.
14: Работать?
15: Работать.
14: Тебе и твоему другу,
15: да.
14: Сергею. Сергея тоже заставили его по совместительству друга, у которого нету ни семьи, ни детей, ни матери, ни отца, он с детского дома. Его тоже заставили насильно подписать контракт, вынудили. Просто людей собирали якобы по заявкам работать здесь. И уже насильно заставляли подписание контракта. Принудительно.
5: Елена с адвокатом уверены, это не местечковая проблема Приморья. Если такие случаи обмана и незаконной вербовки на контракт происходят здесь, то другие регионы России тоже под угрозой. Поэтому следует быть очень внимательными, не доверять обещаниям о высокой зарплате, детально изучить информацию о работодателе в интернете и лишь тогда соглашаться на собеседование. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
1: Лимиты на бензин подбираются к столице. В столичном регионе начали ограничивать продажу бензина на АЗС.
16: Информируем вас о том, что вводится рекомендованное ограничение на отпуск топлива в одни руки. Бензин не более 60 литров, дизель не более 100 литров.
1: Такие объявления появились на автозаправке УРТК в Троицке. Заправки «Лукойла» ввели ограничение не более 100 литров бензина в одни руки. На станциях «Газпрома» перестали продавать больше 100-150 литров любого топлива. «Нефтемагистраль» в Диулино, это примерно 70-80 километров от Москвы, уже неделю бензин получает через раз. Причем 92-го нет вообще, а на другие виды топлива резко подскочили цены.
17: Я один чего-то не понимаю. На заправке сегодня отказались продать 40 литров бензина. Да, знаю про действующие ограничения. Но у меня с собой и автомобиль, и мотоцикл. Почему лимит считают не по транспорту, а по человеку?
1: Многокилометровые очереди за бензином сохраняются в Крыму. 1 июня там АЗС перестали отпускать топливные талоны. Уже начался курортный сезон, но из-за отсутствия топлива туристы застряли на полуострове.
18: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Вот. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Ну, у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин

0: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
1: Я все время думал, что значит БН, надпись на заправках. Оказывается, это значит бензина нет. Так что, да, друзья, бензина в Донецке нет.
0: Эксперты предупреждают, к концу лета кризис затронет большую часть регионов страны. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что атаки на российскую нефтяную инфраструктуру привели к снижению переработки в России до многолетнего минимума, который фиксировался в 2009-м. Также на отсутствие бензина сказались удары по трассе, которая соединяет Россию и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
3: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
4: У меня открытый перелом, братан.
5: Где, Катя, командир, я не знаю, мы не хотим оставить пацанов здесь, пехоту, штурмовиков.
3: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
6: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может. Толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма.
3: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой. Поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой. И никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
6: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
3: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и Следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
6: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
3: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.

0: Радио Лента. 15:57 АМ.
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 4 июня президент Украины написал письмо Владимиру Путину. Письмо открытое, то есть его содержание уже успел прочитать и обсудить, ну, чуть ли не весь мир. И, конечно, мимо этой темы мы тоже пройти не можем.
2: Слушай, ну вот сразу возникает резонный вопрос. Открытые письма в самый разгар боевых действий – это вообще рабочий дипломатический инструмент?
1: В каком смысле?
2: Ну просто со стороны это выглядит как, ну, 100-процентная пиар-акция. Такая, знаешь, рассчитанная исключительно на громкие заголовки в медиа. Настоящая дипломатия, когда решаются вопросы границ безопасности, она же традиционно любит тишину.
1: Угу.
2: Такие вещи обсуждают за плотно закрытыми дверями, а не вывешивают на всеобщее обозрение, разве нет?
1: Да, на первый взгляд реально кажется, что это просто манифест для соцсетей. Но интрига тут гораздо глубже, чем кажется. Документ не просто опубликовали в сети, его совершенно официально передали Москве.
2: Прям через официальные каналы?
1: Да-да, через классические дипломатические каналы. Это уже официально подтверждено, об этом заявлял министр иностранных дел Украины. И тут перед нами разворачивается очень сложная двухуровневая игра.
2: То есть это и пиар, и документ одновременно?
1: Вот именно. Текст работает и как громкий публичный стейтмент для всего мира, и при этом как строгий протокольный документ. Бумага прошла по официальным каналам, и игнорировать ее, ну, просто невозможно.
2: Ну, допустим. Статус обязывает к ответу. А публичность делает этот ответ видимым для всех. Но слушай, выбор момента для такого шага, он же вызывает массу сомнений.
1: Почему ты так думаешь?
2: Ну смотри, внимание Вашингтона сейчас максимально приковано к кризису вокруг Ирана. Ближний Восток забирает вообще все ресурсы, и медийные, и политические. Разве это не худшее время для мирных инициатив?
1: Ага, понимаю, к чему ты.
2: Логично было бы взять паузу, ну, отсидеться как-то в обороне, дождаться, пока ситуация с Ираном хоть немного остынет, и Вашингтон снова сможет сфокусироваться на Европе.
1: Ну, логика отсидеться и подождать, она работает, если мыслить прямолинейно. Но в сложной дипломатии дефицит внимания часто превращают в преимущество. Выбор вот этого, казалось бы, абсолютно неудобного момента – это первый очень хитрый ход.
2: Хитрый ход? В чем он заключается?
1: В самом тексте есть один очень специфический, почти хирургический укол. Там присутствует такая фраза, что украинские и европейские вопросы решаются не в Энкоридже.
2: Погоди, Энкоридж – это же город на Аляске?
1: Да-да.
2: Место, где когда-то была встреча Трампа и российского руководства.
1: Абсолютно верно. И вот тут кроется суть этого скрытого послания.
2: То есть это какой-то сигнал?
1: Это мощнейший стоп-сигнал. Документ транслирует мысль. Да, Штаты сейчас перегружены Ираном. И вполне вероятно, в Кремле рассчитывали воспользоваться этим отвлечением внимания.
2: Типа, пока никто не смотрит, можно что-то решить.
1: Именно. Возникла такая иллюзия, что под шум иранского кризиса могут сработать некие кулуарные договоренности из того самого Анкориджа. Сделки над головами прямых участников конфликта.
2: А, то есть сыграть на опережение, пока главный союзник отвлечен.
1: Да, но этот текст безжалостно разрушает эту иллюзию. Посыл бескомпромиссный. Никакой дипломатической передышки, никаких теневых сделок, пока Вашингтон занят, не выйдет.
2: Угу, понятно. Письмо как такой прожектор, освещающий темные углы. Но слушай, если цель предотвратить сделки за спиной, зачем тогда предлагать прямую встречу? В тексте же звучит призыв к диалогу лидеров, формат «между нами и вами», без посредников.
1: Все так, на нейтральной территории.
2: Вот, Швейцария или Турция, нейтральные площадки. Но ведь до этого российская сторона неоднократно заявляла, мол, пусть приезжает в Москву.
1: Было такое, да.
2: Зачем цепляться за эти нейтральные площадки, если можно сыграть прямо на поле оппонента?
1: Ну, приехать к противнику – это красиво смотрится только в кино. В реальной геополитике это означает добровольную сдачу позиций еще до того, как ты сел в кресло. И на приглашение в Москву в письме дан очень жесткий ответ.
2: Какой?
1: Там буквально сказано, что украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Это чистая психология международных отношений. Принимающая сторона всегда доминирует.
2: Да ладно, в чем доминирует? Стол везде одинаковый, и стулья тоже. Не все ли равно, где сидеть, если есть о чем говорить?
1: география – это психологическое оружие. Это не просто точка на карте. Принимающая сторона задает протокол. Она контролирует расписание, доступ прессы, безопасность. Она транслирует уверенность хозяина.
2: Ну, как в бизнесе, да? Если ты едешь в офис конкуренту, ты уже вроде как проситель.
1: Точно. А в государственном масштабе это умножается на 1000. Поэтому предложение нейтральной Швейцарии – это выстраивание безупречной дипломатической ловушки.
2: Ловушки? Но из любой ловушки можно выбраться. Что мешает просто отказаться от Швейцарии и дальше гнуть свою линию?
1: А вот тут механика захлопывается при любом ответе. Если согласиться на нейтральную землю, значит признать полное равенство позиций за столом. Это ломает нарратив о безусловном доминировании.
2: Угу.
1: А если отказаться, то последствия в информационном поле становятся просто катастрофическими. Сторона, отвергающая нейтральный грунт, выглядит перед всем миром и перед глобальным югом, и перед своими гражданами как сила, которая просто срывает мир из-за упрямства по поводу географии.
2: Хм. Изящно. Ловушка с местом понятна. Но давай перейдем к самому, болезненному. Условия начала переговоров. Предлагается начать дипломатию прямо с текущей линии фронта. Плюс временное прекращение огня под контролем США.
1: Так, и в чем проблема?
2: Ну, логика же трещит по швам. Начать с текущей линии – это же зафиксировать статус-кво. То есть фактически признать потерю территорий. Зачем отдавать такой козырь еще до начала торгов? Это выглядит как уступка.
1: Я понимаю, почему это так выглядит. Но если разобрать архитектуру этого предложения, это вообще не уступка. Это занятие моральной высоты без единой фактической потери.
2: Как это?
1: Смотри, не выдвигается никаких предварительных условий. Требование текущей линии означает, что ни один метр земли не передается в качестве, жеста доброй воли для старта переговоров.
2: Угу.
1: И любое наступление в этот момент сразу обесценивается и криминализуется в глазах мирового сообщества. Но настоящий шедевр здесь – это механизм контроля над перемирием.
2: Вот этот контроль США. Но разве это не дает повод сказать: «Смотрите, они не могут ничего решить без своих американских кураторов. Зачем давать такой пропагандистский пас?»
1: Потому что это не пас, это дипломатическое айкидо. Тут снова всплывает иранский контекст. В письме прямо говорят: «Посмотрите на Иран». Абсолютно стандартная практика для старта любого диалога.
2: То есть они используют логику самого Вашингтона. Если Штаты требуют перемирия в Иране как условие для дипломатии, они просто не могут отказать в таком же подходе здесь.
1: Именно. Иначе это будет 100% лицемерием. Письмо втягивает США не как куратора, а как заложника их же собственных дипломатических норм. И там есть еще одна потрясающая фраза. «Перемирие возможно, цитирую, если вы этого захотите».
2: Ух ты, переложили всю ответственность на адресата.
1: Да, эти несколько слов перекладывают ответственность за срыв лично на руководство в Кремле.
2: То есть, если выстрелы не смолкнут, то это не потому, что план был плохой, а потому, что вторая сторона буквально не захотела мира. Слушай, но капканы расставлены. И как в итоге отреагировали? Ведь проигнорировать нельзя, а ответить значит наступить в ловушку.
1: Реакция была просто хрестоматийной иллюстрацией тупика. Сначала официальный представитель просто подтвердил факт получения.
2: Ну, это стандартно. Выиграть время.
1: Да, старейший бюрократический рефлекс. Сухо зафиксировать, чтобы система успела подумать.
2: Но выигранное время, похоже, не помогло родить красивый ответ. Когда пауза закончилась, прозвучало то самое контрусловие. Хотите встречи? Приезжайте в Москву. И требование вывода войск из Донецкой области до начала разговора.
1: Угу.
2: Ну слушай, требовать отступления до того, как политики вообще сядут за стол, это же не переговорная позиция. Это откровенный троллинг. Форма вежливого, но глухого отказа. Москва просто перевернула доску.
1: Абсолютно. Но перевернуть доску значит показать всему залу, что ты не можешь или не хочешь играть по правилам. Ловушка сработала. Она сделала асимметрию позиций, осязаемой для всех.
2: В каком смысле?
1: Ну, представь картинку. С одной стороны звучит: давайте говорить прямо сейчас на нейтральной земле без уступок. А с другой: давайте говорить, но сначала выполните невыполнимые условия и приезжайте на нашу территорию.
3: Знаешь, в большой политике редко смотрят на такие тонкости. Главный аргумент — это сила, армия, экономика. Какая разница, кто как выглядит в медиа? Зачем беспокоиться об этой асимметрии?
1: Эта асимметрия стреляет санкциями, поставками и голосами в ООН. Публичный статус письма подсветил этот контраст не для внутренних аудиторий, а для нейтральных стран Европы, для глобального юга. Позиция страны, требующая уступок до диалога, выглядит медийно катастрофически слабо. И тут на сцену выходит третий игрок.
3: Ты про Трампа?
1: Да. Реакцию которого нельзя было не заметить.
3: Ну да, он же не стал дистанцироваться. Назвал идею отличной, добавил свое фирменное «они должны это сделать», но, давай честно, он же не занял ничью сторону.
1: Угу, но сам факт, что президент США публично поддерживает идею встречи на этих условиях, это колоссальное давление на Москву.
3: Почему? Объясни механизм. Почему пара слов Трампа давит больше на одну сторону, чем на другую?
1: Но возвращаемся к духу Анкориджа. Российская дипломатия долго выстраивала стратегию вокруг прямых договоренностей с администрацией Трампа. Это был фундамент. И теперь ловушка захлопывается окончательно.
3: А если они игнорируют встречу, они игнорируют и мнение Вашингтона.
1: Точно. А портить отношения с администрацией, с которой только что пытались выстроить кулуарные сделки, это, ну, дипломатическое самоубийство.
3: Получается, письмо не просто втянуло Трампа, оно заставило его легитимизировать эти правила игры. Он стал арбитром. Слушай, пока мы тут обсуждали глобальные маневры, мы упустили одну важную деталь в конце письма.
1: Какую?
3: Фраза, которая выбивается из общего тона. Она звучит как очень холодное предупреждение. Там сказано: «Мы можем работать на усталость».
1: Да, это очень сильный момент.
3: Она вообще меняет парадигму. Принято же считать, что затяжной конфликт истощает того, у кого меньше территории и экономика. И вдруг эта страна заявляет, что готова играть на измор. Это блеф.
1: Это не блеф. Это перенос фокуса с материального истощения на психологическое. Это напоминание, что в истории полно примеров, когда инициатор конфликта с огромной армией и ресурсами уставал первым. Уставал не от нехватки снарядов, а от потери политической воли.
3: То есть готовность играть в долгую, заявленная публично, выбивает главный козырь оппонента – страх времени.
1: Абсолютно.
3: Сигнал звучит так. Мы не торопимся. Если отвергнете мир сейчас, ваша внутренняя система может сломаться быстрее нашей. Это уже битва нервов.
1: И это подводит нас к главному итогу всего этого дипломатического детектива. Письмо сработало как катализатор. Сейчас зафиксирован идеальный дипломатический тупик.
3: Тупик, где нейтральная территория разбивается о требования приехать в столицу, а текущая линия фронта об ультиматумы про территории. Фигуры стоят так, что любой шаг ведет к репутационным потерям.
1: Статус-кво изменился необратимо. Открытое письмо оказалось высокоточным инструментом. Оно перехватило инициативу и заставило другую сторону делать неудобный и реактивный шаг под взглядом всего мира.
3: Доска перевернута, но игра-то идет. Вопрос только один. Когда безопасных ходов не останется, кто сорвется первым и обрушит всю эту конструкцию ультиматумов?
1: Это мы и будем выяснять. Продолжаем следить за развитием событий, ведь в этой дипломатической партии следующий ход может изменить абсолютно все. На этом наш разбор завершен. Услышимся.
0: Радио Лента. 15:57.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Питер под ударом. В день открытия экономического форума дроны атаковали нефтяной терминал. Сбито как минимум 50 беспилотников. Гости, прибывающие на Петербургский международный экономический форум, наблюдают удручающую картину. В небе стелятся несколько столбов черного дыма. Ведь от экспо-форума, где проходит мероприятие, всего 17 километров до попавшего под атаку 3 июня нефтяного терминала. Это крупнейший нефтеперевалочный комплекс на северо-западе России с пропускной способностью 12,5 миллионов тонн в год. И утром в него ударили несколько беспилотников.
3: А вот он, прям над заливом летит. Увидел, нет? Вот он. Прям над заливом.
4: Там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. О, твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? В дом не прилетел.
5: Там, короче, жестко полыхает. Прям очень жестко. Во. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче. Он прям возле моих домов кружит. Он тут что-то кружит, от ПВО, наверное, бегает. Фиг его знает. Ну, короче, жестко взорвалось. Жестко. Я в 5 утра проснулся. Вообще, так скажем, слегонца не выспался.
2: При этом в Санкт-Петербурге не работает мобильный интернет. И это, как отмечают местные жители, не спасло от атак и взрывов. Хотя власти называют блокировки мерами безопасности. Сбои и многочисленные жалобы пользователей профильные сервисы Down Detector и Сбой РФ фиксировали с полуночи. И хотя отключение мобильного интернета не препятствует дроновым атакам, они все равно будут продолжаться, считает специалист по кибербезопасности Вадим Топоровский.
6: Потому что люди, которые это инициируют, сами не пользуются интернетом и не понимают его важности. Только там для граждан, чтобы, не знаю, там, ну, все что угодно, там, с ребенком пообщаться, что-то еще, а и вообще для бизнеса. Поэтому мы видим, что интернет отключили, причем отключили его еще где-то в полночь. Ну и, собственно, вот оно бабахнуло, да. Поэтому в этом как раз и смысл, что отключения не помогают, но они будут происходить.
2: Уже сейчас гости ПМЭФ не чувствуют себя в безопасности. Однако самая тяжелая обстановка, скорее всего, будет в пятницу, когда анонсировано выступление на форуме Владимира Путина, считает политолог Семен Гужевин.
7: Естественно, сейчас ФСО в шоке, потому что они не знают, как вообще Путина туда доставить, как его вывести на сцену, потому что координаты Путина и время его присутствия в этих координатах будет прекрасно известно всему миру, Украине в том числе. Тут либо двойник надо выставлять, либо отменять выступление Путина, потому что угроза, которая сейчас за 2 дня до его выступления, а его выступление в пятницу, и все об этом прекрасно знают, если за 2 дня Украина так намекнула, то представляете, что у них там внутри Кремля происходит сейчас в службе безопасности президент.
2: Атака дронов во время ПМЭФ – это в первую очередь репутационные потери для России. Ведь, по крайней мере, в эти дни северная столица должна была быть защищена как никогда, считает политолог Геннадий Величко.
8: Уровень обеспечения безопасности именно от дронов. Так вот, от дронов безопасность там была нулевая, никакой не было. С политической точки зрения вся эта история выглядит крайне неприглядно для Российской Федерации и ее элиты, а также вооруженных сил и так далее. Налет, совершенный сегодня утром, означает, что российская власть не может контролировать небо над городом главного светского мероприятия прямо в день его открытия. Это вообще, конечно, страшный позор, страшный провал и даже других приличных слов не могу подобрать.
2: Главное экономическое мероприятие страны проходит под звуки взрывов и запах гари, в то время как гости города даже не могут пользоваться мобильным интернетом, чтобы вовремя получить предупреждение о возможной опасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Главное светское событие года. Что важно знать о первом дне Международного экономического форума в Санкт-Петербурге и чем недовольны Z-военкоры? Удар беспилотников по питерскому нефтеналивному терминалу изрядно испортил открытие ПМЭФа. Однако главный экономический форум страны открылся точно в указанное время. Впрочем, не обошлось без конфузов. Роботы-гуманоиды, встречавшие участников, работали с заметными перебоями. На некоторых кадрах видно, что тест на профессиональную пригодность они в прямом смысле слова провалили. Один из роботов завис прямо во время приветствия с участниками. А это была их главная задача на мероприятии. Андроид просто стоял на месте и не подал руки участнице, которая хотела поздороваться. На другом видео, облетевшем сеть, показали гуманоида, который забыл, как говорить. У робота спрашивали его имя, однако он не отвечал. При этом рот машины шевелился.
9: «Как тебя зовут? Как тебя зовут? Скажи что-нибудь, как тебя зовут? Как тебя зовут?»
2: Робот-кладовщик также не слишком убедительно доказывал свою профессиональную пригодность. У него все выпадало из рук.
10: «Я Айнет, робот-кладовщик нового поколения. В реальных условиях я оптимизирую складские маршруты».
2: Демонстрировали на ПМЭФ и роботов-футболистов. Однако на футбол это было мало похоже. Двое андроидов вообще просто стояли и не двигались, а один едва шевелился. Слегка катил мяч, но в итоге постоянно падал. Увиденным возмутились Z-блогеры. Илья Туманов, известный как «Файтер-бомбер», написал у себя в канале.
7: «Если это достижения, которые нам показывают наши СМИ с питерского форума 2026, страшно представить, что нам не показывают. А что, кстати, происходит с двумя другими роботами? У них выходной? Из зала подсказывают, что эти роботы заняли первое место на международном конкурсе робототехники. Ну, какие роботы, такие и конкурсы, значит. Такие и достижения».
2: Достижения отечественной робототехники, показанные на ПМЭФ, вызвали волну едких народных комментариев в сети. Люди шутили, что на экономическом форуме случился настоящий бунт машин. Мол, вот оно, предсказываемое в фантастических фильмах будущее, наконец наступило.
8: Робот, который должен был рассказывать про инвестиционную привлекательность Российской Федерации, просто молчал. Робот для приветствий отказался пожимать руку. Робот-футболист эффектно завалился на бок. Восстание машин началось.
11: «Может, надо было этих роботов в церкви осветить? А то как-то эти технологии от лукавого не сильно впечатляют».
12: «А чего вы ждали? Просто это китайские роботы. Они плохо понимают русский язык».
2: Действительно, производитель большинства роботов, представленных на ПМЭФ, ведущая китайская компания робототехники Unitree Robotics. Так что по факту даже эти неуклюжие андроиды – достижение китайской робототехники. Схожая история и с новой «Волгой», показанной на форуме. Это красивая и современная машина, правда, есть нюанс. На самом деле это практически точная копия китайской «Джили Манжара». В Поднебесье, кстати, автомобиль стоит около 1,5 миллиона в рублях. В России же будет продаваться за 4 миллиона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
13: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
14: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
13: казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
15: С течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
13: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
16: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
13: Потеря захваченных ранее земель зафиксирована впервые с 23 года. За два последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграмм на фронте. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
13: СВО дошла до Питера. Жителей домов в Петербурге на проспекте Патриотов эвакуировали из-за неразорвавшегося дрона.
17: Даже в багаж нормально не сходить. Просто дрон головой.
18: Там, короче, жестко полыхает. Прям очень жестко. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче.
13: Жители Санкт-Петербурга до сих пор не могут отойти от самой массированной атаки беспилотников. Спустя несколько часов после мощных взрывов, накрывших город, неразорвавшиеся БПЛА обнаружили возле жилого дома на проспекте Патриотов. Жильцов оперативно эвакуировали в школу 509. На место происшествия приезжала машина для разминирования.
19: Опа! Летит, летит, летит, летит. Вот, летит.
13: Рано утром 3 июня беспилотники атаковали петербургский нефтяной терминал. На его территории расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, один из которых загорелся. Жители города жаловались на ухудшение качества воздуха и неприятный запах.
20: Это в районе морского завода, видимо, попали.
13: Всего, по данным губернатора, город атаковали около полусотни беспилотников. Военкоры писали, что системы ПВО Питера оказались не готовыми к такому количеству БПЛА.
20: Не знаю, что они пытаются с оружием сделать. Ты там хрен попадешь в него.
13: Кроме автоматчиков, которые пытались прямо с набережной сбить беспилотники, в сети опубликовали видео позиции пулеметчиков на крыше одного из зданий и преследование беспилотника над Финским заливом вертолетом Ми-28. Z-канал военный осведомитель написал, что дроны заходили на низких высотах, уходя из зоны видимости больших радаров.
21: Вот заходит на второй круг, еще непонятно.

0: калашей стреляют. А, не с калашей долбят. Я думал, ПВОшки пригнали. Они с калашей долбят.
1: Зэт-сообщество не понимает, почему в Питер не стянули больше ПВО перед стартом Международного экономического форума. Без преувеличения, главного события в этой сфере, на которое ежегодно съезжаются делегации других стран. Отмечу, что госсекретарь США Рубио опроверг слова помощника президента Ушакова о том, что в Питер впервые за долгое время прибудет американская делегация. По его словам, если и будут граждане США, то это частные визиты, а не уровень чиновников администрации. Может, это и к лучшему, ведь на открытии форума случились некоторые курьезы. Вот что написал блогер Илья Туманов, автор популярного Z-канала Fighter Bomber, после увиденного.
2: Если это достижение, которое нам показывают наши СМИ с Питерского экономического форума, страшно представить, что нам не показывают.
1: 5 июня на Питерском экономическом форуме запланировано выступление президента. Приедет ли он лично или это будет онлайн-трансляция, пока не сообщалось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
4: Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно. И по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет.
1: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую. У них приказ взять Донецкую область любой ценой. Зэт-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
5: Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны, без мира лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете.
1: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
6: Только Зеленский в данном случае переиграл Путина, а просто сформировав контекст для восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого пора. Что успехи в экономике, успехи на фронте, не говоря вперед, проливали. Но он больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволит быть адекватен. Он неадекватен. Мы неадекватен в реальности, да. Реалии совсем другие, все это знают.
1: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается – личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
1: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Последние 7 дней. Тема недели.
8: Киеву отказано. Владимир Путин отреагировал на письмо Зеленского и прокомментировал намек на преклонный возраст. Открытое письмо Зеленского Владимиру Путину опубликовали на его сайте 5 июня. В нем говорится о том, что мир сейчас может быть выгоден и нужен не только Украине, но и России. Мол, люди не хотят жить под дронами и ракетами, с дефицитом бензина и под угрозой мобилизации. Письмо комментирует политолог Геннадий Выдрин.
9: Письмо это довольно длинное. Суть объяснений Зеленского примерно такая. Да, Украина действительно очень пострадала и продолжает страдать от продолжающихся боевых действий. Но сейчас ситуация в корне изменилась. И теперь же Россия начала терять в этой войне слишком много всего. В России разваливается экономика. В России начинают ощущаться огромные потери на фронте. Народ недоволен растущей нищетой, запретами на практически все, что может. Ну и вывод такой, чтобы все успокоилось, Путину тоже нужно прекращать эту войну, он тоже в этом заинтересован, а соответственно необходимо встречаться.
8: Во время пленарного заседания НАПМЭФ президент отреагировал на письмо. В частности, прокомментировал пассаж о своем преклонном возрасте, по поводу которого иронизировал Зеленский.
10: Он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Главное, дееспособность и работоспособность.
8: Также президент подтвердил, что Зеленский ранее просил о встрече через российского бизнесмена. Тогда от нее Владимир Путин отказался, сказав, что не видит в ней смысла. О новом предложении обещал подумать. На фоне этих заявлений изменилась риторика Вашингтона по отношению к России. Глава Госдепа Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что Владимир Путин не сможет достигнуть целей в спецоперации.
11: В представлении большинства наблюдателей по всему миру, я бы сказал, что и в представлении некоторых людей внутри России, вторжение в Украину стало стратегической катастрофой. Они точно не достигнут целей, которые ставили перед собой в первый день. И, возможно, никогда не смогут военным путем достичь тех целей, которые сейчас выдвигают на переговорах.
8: Раньше посланники Вашингтона передавали Зеленскому, что он должен договариваться и отдать России Донбасс, потому что иначе она все равно его захватит. Теперь же интонация Рубио совсем иная. Мол, у Путина нет карт и военного решения тоже нет. То есть силой Кремль не принудит Украину к капитуляции, и они готовы помочь заключить сделку, когда стороны будут готовы. Причем это транслируется Кремлю раздраженным тоном, подчеркивает профессор Флетчеровской школы дипломатии и права Михаил Троицкий.
12: Соединенные Штаты в целом не видят возможности надавить на Украину, даже если такое соглашение у них с Москвой существовало. Украина стоит на своем, как вот написал только что Владимир Зеленский в своем письме. Украина готова обсуждать перемирие на основе текущей линии боестолкновений и никаких территорий добровольно не отдавать. Ну вот Рубио так иначе соглашается, во-первых, с тем, что вот в этом и заключается разумный компромисс на сегодняшний день. Ну и также, в общем, высказывает раздражение российской стороной, ее неопределенной позицией.
8: Также Рубио заявил, что в Пентагоне подсчитали, что это первый вооруженный конфликт в истории, в котором одна из сторон, Россия, теряет больше людей погибшими, чем ранеными – 63% на 37%. Такие же цифры в своем письме приводил и Зеленский. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. С Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
7: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
1: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
13: Его у кого?
14: Нет, его у кого?
13: У меня нету.
14: А где вы, вот здесь?
13: Они вылетели.
14: У меня аптека вчера взорвалась.
13: Все, все.
14: Ты что орешь-то?
13: Все.
14: Когда за нами перейдет?
13: Тихо, тихо, все.
14: Я пошел посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
1: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
15: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
1: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. государство. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей, на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземные производства, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что, ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой-то плевок, какой-то ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, в аккурат после заявления про Орешника, говорит: и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит: ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы. Понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете, с кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например, или в костюме «Зайчик». Понимаете, вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия следующие 2 десятилетия будет в состоянии военных действий.
17: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет 2 поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
1: Слова Безрукова означают 2 вещи, говорят эксперты. Первое, в стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе, откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
18: Завтра придут к людям и скажут, ну, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что вы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Ну, не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, вы знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на 1 зарплату, на сумму, значит, на 1 годовую зарплату месячную, да, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
1: На Питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
19: Ну, конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
20: Да, хлеб элементарно.
19: Хлеб элементарно, да.
21: Продукты питания и бензин больше всего.
22: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен
23: на ту же картошку.
24: На детские товары.
25: Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, то, что как вообще жить. Как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
26: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
27: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
1: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились и риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
8: Россияне стали богаче. Владимир Путин заявил о росте доходов граждан на треть. На встрече с руководителями международных информационных агентств НАПМЭФ Владимир Путин заявил, что реальные доходы в России растут на 28%, зарплаты на 25%, а число живущих за чертой бедности снижается опережающими темпами.
0: Продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то по 28 с лишним процентов. Мы выполняем все социальные обязательства перед гражданами Российской Федерации. Индексируем пенсии,

0: Вице-премьер Александр Новак в мае называл цифру в 26% за три года и говорил, что бедность снизилась до минимальных исторических значений. Однако почему-то простые россияне такого улучшения на себе не почувствовали.
1: Рост цен, как бы он сказывается, у меня есть ребенок, то есть там и школы, и госпошлины, все это растет, но как-то по зарплатам это не особо заметно.
2: Люди перестали тратить деньги, и я тоже. Я же тоже человек.
3: И коммуналка выросла. Раньше я как больше и баловала себе и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
4: За последние два года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
5: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
0: Данные опросов Банка России также показали, что с января 2024 по май 2026 года доля россиян, сообщающих об ухудшении материального положения семьи, выросла с 24% до 33%. В крупных городах негативные оценки более чем вдвое превышают позитивные. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования также публикует данные, расходящиеся с оптимизмом руководства страны. Там подсчитали, что в первом квартале 2026 года реальные доходы россиян впервые за три года сократились на процент. Но по факту все еще гораздо хуже, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: То есть все прекрасно, но почему-то живем все хуже и хуже. Они истерически отрицают это. Это все очень понятно, потому что очень большая беда, очень страшно ее признать. Но мы видим картину довольно страшноватую. Мы видим, что, в общем, что называется, условия жизни россиян портятся. Вот. И россияне так сильно обеднели, что они начинают физически покупать меньше продуктов питания. То есть оборот просто в натуре падает. Не только в деньгах, а в натуре падает. Поэтому, ну, в такой ситуации уж какие там веселые настроения могут у людей быть. Они, конечно, телевидение слушают, президента истово верят. Но, знаете, свой желудок, когда он сосет и стонет, и плачет, что он недоеденный, недокормленный, он тоже, значит, на сознание влияет.
0: Экономист говорит, существует значительная диспропорция. В то время как доходы работников военно-промышленного комплекса и военнослужащих выросли, остальные сектора испытывают стагнацию. В результате инфляция обесценивает доходы большинства граждан. И пока длится СВО, этот процесс будет только усугубляться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В мае 2026 года прозвучала официальная инициатива от детского омбудсмена Москвы Ольги Ярославской.
8: И в чем суть?
7: А суть в том, чтобы на законодательном уровне разрешить трудоустройство детей с 12 лет.
8: Погоди. С первого взгляда это может показаться, ну, знаешь, попыткой раздуть социальную катастрофу из совершенно пустякового повода.
7: Думаешь?
8: Ну да. Разве это не простая легализация того, что и так в жизни происходит? Подростки же всегда хотят заработать собственные деньги на каникулах.
7: На карманные расходы типа.
8: Ну, конечно. Купить новый смартфон, кроссовки какие-нибудь модные, почувствовать, не знаю, первую финансовую независимость, выгулять собаку соседей, раздать пачку листовок у метро на выходных. Зачем искать в этом признаки какого-то глубокого кризиса?
7: Проблема кроется в том, что за красивой вывеской о раннем воспитании самостоятельности прячется маркер глубочайшего макроэкономического тупика. Инициатива такого уровня, озвученная публично, это, по сути, признание того факта, что экономика делает шаг навстречу моделям беднейших африканских государств.
8: Ого!
7: Легализация детского труда в 12 лет ставит страну в один ряд с теми регионами, где работа в таком возрасте – это вообще не про формирование характера.
8: И не про заработок на модные кроссовки.
7: Абсолютно. Это просто единственный способ физического выживания.
8: Слушай, но возникает резонное сомнение. Очевидно, что за заботой о финансовой грамотности школьников стоят чистые интересы бизнеса.
7: Да, 100%.
8: Но пытаться закрыть кадровые дыры 12-летними курьерами – это, блин, как вычерпывать воду из пробитого танкера игрушечным ведерком.
7: Отличное сравнение, кстати.
8: О каких вообще масштабах идет речь на рынке труда?
7: Масштабы впечатляют, если посмотреть на статистику платформ по поиску работы. Вот весной 26-го года количество резюме от

0: школьников подскочил из 66 до 88 тысяч.
1: Ничего себе, на 22 тысячи скачок.
0: Буквально за пару месяцев. И это только официальные попытки найти заработок. Если говорить о корне проблемы, то к 2030 году российская экономика прогнозирует колоссальный кадровый дефицит.
1: Насколько колоссальный?
0: Не хватает от 2 до 12 миллионов работников.
1: До 12 миллионов? Это же безумие.
0: Это не случайность, а сухая математика. Наложились два фактора. Во-первых, последствия демографической ямы 90-х годов, когда рождаемость была на самом дне.
1: Угу, это понятно.
0: А во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов после 2022 года. Людей физически нет.
1: Сухая математика – это, конечно, хорошо. Но ритейлу, крупным сетям общепита, логистическим центрам, им же нужны взрослые, выносливые люди.
0: Ну да.
1: На полные 12-часовые смены шестиклассники никак не закроют дефицит в миллионы рабочих рук. Какой смысл корпорациям вообще с этим связываться?
0: Глобальную макроэкономическую проблему они, конечно, не решат.
1: Вот.
0: Но они дадут конкретному бизнесу огромную сиюминутную выгоду прямо здесь и сейчас. Причем за счет человеческого потенциала страны.
1: То есть чисто локальная зарплата.
0: Да. Смотри, как это работает. В условиях нехватки рук взрослые работники начинают диктовать условия.
1: Ну да, требуют высоких зарплат.
0: Соблюдение графика, оплаты больничных, нормального отношения. А теперь на сцену выходит 12-летний подросток. Он готов работать за сущие копейки.
1: И он не состоит ни в каких профсоюзах.
0: Совершенно верно. Он юридически абсолютно бесправен. Вообще ничего не знает о трудовом кодексе.
1: И явно никогда не пойдет отстаивать свои права к начальнику, если его лишат премии.
0: Именно. Для агрессивного ритейла и служб доставки такой ребенок – это идеальный покорный винтик в системе.
1: Знаешь, рассматривая подростка как этот покорный винтик, нельзя же игнорировать физиологию.
0: Ох, это отдельная тяжелая тема.
1: 12 лет – это самая активная стадия роста. Одно дело – какой-то киношный образ ребенка, который развозит газеты на велосипеде по утрам солнечного пригорода.
0: Американская мечта такая, да.
1: Да-да. И совсем другая реальность современного дарк-стора. Многочасовая смена на ногах за кассой фастфуда или ношение курьерского рюкзака.
0: Который на минуточку весит чуть ли не треть массы самого этого ребенка.
1: Вот именно. Как это вообще влияет на тело?
0: Влияние абсолютно разрушительное. Опорно-двигательный аппарат в 12 лет еще очень мягкий. Он только находится в стадии формирования. У подростков существуют так называемые эпифизарные пластины. Это такие открытые зоны роста на концах костей.
1: Медицинская терминология часто звучит абстрактно. Как это работает на практике? На пальцах.
0: Можно сравнить эти пластины с сырой мягкой глиной, из которой скульптор только-только начал лепить колонну.
1: Так.
0: Эта глина должна высохнуть, затвердеть и превратиться в крепкую опору на всю оставшуюся жизнь. А теперь вообрази, на эту еще сырую глиняную колонну ежедневно бросают тяжелую бетонную плиту.
1: Тот самый курьерский короб?
0: Да, или нагрузку от многочасового стояния на одном месте в общепите. Что происходит с глиной?
1: Но она сплющивается.
0: Деформируется.
1: И застывает криво.
0: Постоянные механические нагрузки на незакрытые зоны роста приводят к тому, что за год-два работы ребенок гарантированно зарабатывает тяжелейший сколиоз.
1: Жесть.
0: Остеохондроз или тяжелая плоскостопие. Фундамент здоровья ломается навсегда.
1: Слушай, тут обязательно найдется масса людей, которые приведут классический контраргумент.
0: Какой?
1: Про деревню. 100 лет назад в деревнях дети с малых лет по хозяйству работали. Воду из колодца носили, в поле от зари до зари помогали, дрова рубили и вырастали совершенно здоровыми богатырями. Зачем делать из современных детей таких хрустальных кукол?
0: Этот миф про сказочно здоровых детей прошлого вообще разбивается о суровую реальность рыночных отношений.
1: В смысле? Работа же и есть работа?
0: Нет, существует гигантская пропасть между посильной помощью своей семье и жесткой рыночной эксплуатацией.
1: В деревне ребенок работает в собственном естественном темпе.
0: Ну, устал, пошел, посидел.
1: Да.
0: Если он устал, он сел на траву, отдохнул, выпил воды и пошел дальше. Современный детский труд в мегаполисе – это алгоритмы.
1: А, таймеры доставки?
0: Это строгие таймеры, где бездушная программа отсчитывает секунды. Опоздал – штраф, присел отдохнуть на скамейку – штраф, плюс погодные условия.
1: Ну да, доставщики нужнее всего, когда на улице проливной дождь, метель или лютый мороз.
0: Верно. И система не делает никаких скидок на твой возраст или усталость.
1: И знаешь, помимо физического износа костей, есть еще мозг.
0: Куда?
1: Нервная система в 6 классе явно не предназначена для такого корпоративного прессинга.
0: Совершенно верно. И тут вступает в игру нейробиология. В этом возрасте активно идет процесс миелинизации нейронов.
1: Миелинизации?
0: Да. Простыми словами, это как покрытие электрических проводов в мозгу такой специальной защитной изоляцией. Пока изоляция не сформирована, электрические сигналы могут давать сбои.
1: И когда этот процесс заканчивается?
0: Он полностью завершается только к 25 годам. И вот когда на такую неподготовленную, по сути, оголенную нервную систему подается высокое напряжение в виде хронического стресса, недосыпа, постоянного страха получить штраф от алгоритма, система начинает просто искрить.
1: И к чему это приводит на практике?
0: Формируются стойкие нарушения сна, повышенная тревожность, неврозы.
1: К тому же, работа в сфере услуг – это постоянное столкновение со взрослым миром, а он бывает крайне агрессивным.
0: Мягко сказано.
1: Клиенты могут хамить, орать из-за остывшей еды, требовать жалобную книгу. Как 12-летний человек, у которого вообще еще нет психологической брони, должен это переваривать?
0: А он это не переваривает, он просто ломается. Возникает такой страшный психологический феномен – выученная беспомощность.
1: То есть он принимает позицию жертвы?
0: Да, подросток же не может ответить агрессивному взрослому клиенту на равных. Он вынужден молча глотать унижение, извиняться за чужие ошибки и терпеть грубость.
1: И это откладывается в голове.
0: Намертво. В его психике навсегда фиксируется модель поведения, при которой он бесправен, а агрессия со стороны начальника или клиента – это такая норма, с которой вообще нельзя спорить.
1: Ужас. И на фоне всего этого полностью стирается то, что вообще делает детство детством.
0: Время-то не резиновое.
1: Конечно. Время после уроков забирает рабочая смена, исчезает пространство для игр, увлечений, простого общения во дворе с друзьями.
0: И это критическая потеря для развития личности. Игра – какое-то бесцельное времяпрепровождение со сверстниками. Хобби в подростковом возрасте – это не просто безделье, как кажется очень многим взрослым. Это важнейший социальный полигон. Именно там развивается эмпатия, умение договариваться, креативность, какие-то лидерские качества. Загоняя ребенка на конвейер сортировочного центра или на курьерский маршрут, экономика просто отрезает этот жизненно важный этап.
1: И кто получается на выходе?
0: На выходе получается надломленный, тревожный взрослый без развитых социальных навыков. Быстрые деньги всухую выигрывают конкуренцию скучных домашних заданий.
1: Ну да, зачем зубрить физику или писать сочинения, если можно отнести пару пакетов с продуктами и вечером купить себе все, что хочется.
2: Внимание полностью рассеивается, оценки стремительно падают, мотивация к долгосрочному обучению исчезает вообще полностью.
1: Слушай, если сложить этот отказ от учебы с фактором бедности, то вырисовывается просто пугающая социальная картина. Ведь если ребенок забрасывает школу ради работы курьером, он теряет шансы поступить в университет или получить какую-то сложную специальность. Получается, легализация детского труда запускает механизм создания настоящей кастовой системы?
2: Точно. Возникает замкнутый круг бедности. Достаточно сравнить две семьи с разным достатком.
1: Ну, давай сравним.
2: В обеспеченной семье никто не отправит шестиклассника разгружать фуры или таскать пиццу под холодным дождем.
1: Естественно. Ему оплатят репетиторов.
2: Репетиторов, секции робототехники, курсы программирования, языки. Этот подросток будет спокойно капитализировать свои знания и через 10-15 лет выйдет на рынок высокооплачиваемым инженером или врачом.
1: А в семьях с низким доходом, особенно в депрессивных регионах, ситуация совершенно иная. Там зарплаты взрослых порой едва покрывают базовые продукты и оплату коммунальных услуг.
2: Да. И ребенок-подросток с правом официального заработка неизбежно превратится в спасательный круг для семейного бюджета.
1: То есть от безысходности он станет дополнительным кормильцем.
2: Именно. А родители будут закрывать глаза на его двойки в школе. Просто потому, что его зарплата курьера реально помогает купить еду на неделю.
1: Ужас.
2: Итог этого процесса страшен именно своей необратимостью. Бедные дети вырастут в бедных взрослых без образования.
1: Которые навсегда застрянут на самом дне социальной лестницы. Знаешь, ужасающая перспектива. Но если это фактически загоняет подростков в рабство и ломает им будущее, как на это смотрит закон?
0: О, с законом все очень интересно.
1: Не может же подросток просто так прийти и подписать полноценный трудовой контракт. 12-летний школьник даже договор на сим-карту в салоне связи не имеет права оформить на свое имя.
2: В текущей реальности статья 63 Трудового кодекса РФ устанавливает базовый порог для заключения трудового договора в 16 лет.
1: Но есть же исключения.
2: Есть исключения для 14-летних, но это сложнейший квест. Там требуется письменное согласие родителей, официальное разрешение органов опеки, а сама работа строго ограничивается понятием легкого труда, который не наносит вреда здоровью и не мешает учебе.
1: А официальное снижение планки до 12 лет?
2: Это полный демонтаж вообще всей системы защиты детства. Более того, это прямое нарушение базовых международных соглашений.
1: Каких именно?
2: В частности, Конвенции Международной организации труда под номерами 138 и 182. Они категорически запрещают наихудшие формы детского труда и устанавливают минимальный возраст.
1: Слушай, если эти конвенции нарушаются, то в какой компании на мировой арене оказывается Россия? Кто еще вообще практикует легальный труд в таком возрасте?
2: Это означает присоединение к клубу таких стран, как Мьянма, Мали, Чад и Центральноафриканская Республика.
1: Серьезно? Мали и Чад?
2: Да. Это государства, где использование 12-летних детей на тяжелых работах, в рудниках или на плантациях, это повседневная норма, которая продиктована тотальной разрушительной нищетой. Но помимо имиджа, есть сугубо практическая правовая проблема внутри страны. Человек 12 лет юридически недееспособен.
1: И на практике это означает полную беззащитность перед работодателем.
2: Именно.
1: Слушай, складывая все эти пазлы воедино, от сломанных костей, разрушенной детской психики до консервации бедности и вот этого технологического отката, становится абсолютно очевидно. Привлечение 12-летних школьников – это иллюзия решения. Это жалкая попытка замаскировать тяжелую болезнь экономики самым дешевым и самым разрушительным способом.
2: Да. Лечение настоящего кадрового голода – это всегда сложный путь. Он требует серьезных инвестиций, перестройки всех бизнес-процессов, технологического переоснащения и, самое главное, повышения зарплат для привлечения квалифицированных взрослых специалистов.
1: Угу.
2: А бросить в топку рынка 12-летних детей значит пожертвовать будущим человеческим капиталом ради того, чтобы у конкретных корпораций сошлась финансовая отчетность в текущем квартале.
1: Знаешь, возникает еще один финальный вопрос, которые сторонники таких инициатив как-то очень старательно обходят стороной.
2: Какой вопрос?
1: Вот смотри, если юридические барьеры реально падут, и на рынок труда одномоментно выплеснутся сотни тысяч школьников, готовых работать за смешные деньги.
2: Так.
1: Рынок окажется просто перенасыщен сверхдешевой рабочей силой. Остается только догадываться, как такой жесточайший демпинг ударит по зарплатам взрослых специалистов, тех, которые прямо сейчас работают в ритейле, общепите и логистике.
2: Серьезная мысль.
1: Не приведет ли этот дешевый детский труд к тому, что платить станет меньше вообще всем?
2: Это отличная мысль для размышлений. Оставим ее повисеть в воздухе. Увидимся в следующем разборе.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней. Скандал недели».
5: Это был российский беспилотник. Президент Румынии озвучил результаты технической экспертизы. «28 мая во время атаки российской армии по территории Украины один из дронов упал на крышу многоэтажки в румынском городе Галац. Расстояние от этого места до границы с Украиной более 10 километров. В доме моментально вспыхнул пожар, пострадали несколько жителей. В день инцидента местные власти воздержались от заявлений, сославшись на экспертизу. 1 июня Румыния официально публиковала ее результаты. Расследование пришло к выводу, заявлению, что обломки беспилотника принадлежат российскому дрону. Президент Румынии опубликовал фотографии фрагментов БПЛА, на которых видна надпись «Герань-2». Кроме того, все схемы и блоки управления дрона российского производства.
6: Пусть представители России, полагающие, что обломки указывают на нероссийское происхождение этого дрона, посетят штаб-квартиру главного управления нашей военной разведки, где смогут сами сверить его серийный номер с перечнем продукции, произведенной в России.
5: Ранее в Минобороны Румынии уже сообщали о российских дронах, залетавших и упавших на территории страны. Однако это первый случай, когда беспилотник проник в густонаселенный район и привел к травмированию мирных жителей Румынии. Сразу после инцидента было закрыто генконсульство России в Констанце, а самого консула выслали из страны, заявил президент Румынии Никашор Дан.
6: Высылка консула и закрытие консульства в Констанце – это сигнал в рамках дипломатической иерархии, соразмерный тому, что произошло проявленному неуважению к стране, которая не является участницей этой войны.
5: Румыния – член НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте отреагировал на инцидент с дроном в Румынии и заявил, что НАТО готова защищать каждый дюйм своей территории.
7: Безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас. Ночь еще раз показала, что последствия их незаконной агрессивной войны не останавливаются на границе. Мы продолжим наращивать нашу готовность к сдерживанию и защите от любой угрозы, в том числе со стороны беспилотников. И мы будем продолжать оказывать поддержку Украине в ее защите от российской агрессии.
5: Солидарность с Румынией выразили также Соединенные Штаты Америки. Такие случайности очень опасны, говорят военные эксперты. Ведь ответные действия стран НАТО и США могут стоить России слишком дорого. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
8: Торговая война с Арменией набирает обороты. С 3 июня Россия ограничила ввоз всех армянских фруктов. Теперь виноград, черешни, абрикосы, сливы, персики и нектарины из Армении под запретом. В Россельхознадзоре объяснили это тем, что при ввозе фруктов якобы участились случаи нарушений. Ранее власти запретили импорт почти всей рыбы, овощей, клубники, цветов, армянского коньяка и вин, а также минеральной воды джермук. Ограничения вводятся на фоне политического обострения между странами. В России критикуют сближение Армении с ЕС. 29 мая Владимир Путин, говоря об Армении, вновь напомнил, что начал СВО на Украине именно после ее желания пойти в ЕС.
9: Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные.
8: Позже члены Евразийского экономического союза Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан заявили, что вступление Армении в ЕС несет для них риски и потребовали провести в стране референдум. Однако премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что внешнюю политику будет определять сама Армения, а не другие государства. Он отверг требования о немедленном референдуме по членству в ЕС. Сказал, что народу рано делать такой выбор, ведь вопрос о вступлении в Евросоюз даже не стоит на повестке. Торговая война с Арменией разгорелась накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране 7 июня. Таким образом, Россия играет против Пашиняна, считает политолог Сергей Багровцев.
10: Надежда заключается в том, чтобы нанести как можно больший ущерб людям, которые представляют собой основную базу, как я понимаю, электоральную партии Пашиняна. Это жители небольших городков, жители сельской местности. Они очень завязаны на сельскохозяйственное производство, и для них это очень важная вещь. И вот, значит, мы сейчас абрикосы знаменитые армянские не пустим, и черешню не пустим, ничего больше не пустим, и цветы не пустим. И они тогда одумаются и проголосуют против Пашиняна. Нет, это так не работает.
8: Политолог говорит, хотя ущерб от торговой войны для Армении будет существенным, он вряд ли повлияет на результаты выборов, ведь социология показывает достаточно высокий рейтинг у Пашиняна внутри страны. Помимо торговых ограничений, Москва угрожает отменить беспошлинные поставки газа и нефти для Еревана. В минувшие выходные Кремль отозвал своего посла в Армении для консультаций. Все указывает на то, что отношения между странами обострились как никогда. Хотя о реальном вступлении Армении в ЕС пока не идет и речи, говорит политолог Геннадий Якимов.
11: Но вопрос так не стоит. Выбора этого сегодня нет. Армения не стоит ни на пороге, ни вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум, ответил Пашинян. Сейчас очень разумно, спокойно, по-деловому ответил. Опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
8: Получается, Армения еще никуда не ушла, но Россия своими запретами обострила отношения и теперь может потерять своего партнера. Чтобы понять масштаб перемены, стоит вспомнить, чем Армения была для России еще несколько лет назад. Образцовый союзник на всем постсоветском пространстве, член ДКБ Евразийского союза, страна с российской военной базой в Гюмри и с российскими пограничниками на границе с Турцией и Ираном. Сейчас же от былого доверия между странами не осталось и следа. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
8: Если уже у вас в Моссовете главный госбанк начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике. Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия и автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого госбанка, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты. ВЭБ-РФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил глава банка Игорь Шувалов.
12: Сокращение расходов связано с директивами правительства. 10 дней назад мы приняли соответствующий приказ. Теперь сокращаем бюджет своей организации на 15%, с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года. В следующем году сокращение затронет также дочерние структуры группы ВЭБ.
8: В прошлом году 25% российских компаний провели сокращение сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Металлургические заводы были вынуждены уволить около 3000 человек после того, как спрос на сталь в стране обвалился на 15%, а несколько крупных предприятий, включая Магнитогорский металлургический комбинат, стали убыточными. До 20% сотрудников уволил Сбербанк, еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил Яндекс. Около 2000 работников отправил на улицу КамАЗ, получивший в прошлом году рекордный убыток на 43 миллиарда рублей. И это еще не предел, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
13: Это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будут люди увольняться. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти. И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваемые отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт.
8: Несмотря на рекордно низкую безработицу, по данным Росстата, заработать на жизнь в России с каждым днем все труднее. Но скоро станет еще хуже. Лучше всего это демонстрирует один индикатор – HeadHunter – самый популярный портал по поиску работы в Российской Федерации. И, конечно, у него есть свой индекс – HH.ru – показывает соотношение между открытыми вакансиями и резюме. Здоровое соотношение, по информации самого портала, это от 4 до 8%. Год назад он был чуть ниже 5%, а со второй половины прошлого года внезапно пошел в рост. В декабре 8,6%, в январе 9,6%. Рост на один пункт – это практически рекорд и очень близко к критическим цифрам. В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
14: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса. Уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, и так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия.
8: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Визит недели.
8: Обращение главы НАТО из Киева Марк Рютте раскрыл потери армии России, а Зеленский заявил, что готов к переговорам. Киев. Помимо генсека Альянса Марка Рютте прибыли все 32 члена Североатлантического совета НАТО. И это несмотря на то, что Россия призвала всех западных дипломатов покинуть Украину из-за возможной эскалации ракетных ударов. Сам же Рютте, выступая в Киеве, неожиданно обратился к российской молодежи. Он призвал молодых людей не идти воевать и сказал, что руководство страны скрывает от них реальные масштабы потерь.
15: Существует огромная вероятность, что вы погибнете или получите ранение. Если вас ранят, то, скорее всего, вас оставят лежать в грязи и умирать. Когда мы говорим о десятках тысяч российских жертв, это не абстракция. Возможно, в их числе будете вы.
8: При этом Зеленский во время визита Рютте вновь заявил, что он готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным, если это поможет закончить военные действия. Высказался Зеленский и об отношениях с Вашингтоном, напомнив, что Украина продолжает ждать американских переговорщиков. Впрочем, понятно, что украинский вопрос сейчас не главный в поле внимания Белого дома. Вашингтон сосредоточен на ситуации вокруг Ирана. Тем не менее, тема военной помощи остается в американской повестке. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что уже в ближайшее время могут появиться новости о пакете помощи Украине на $400 миллионов. Эта тема была основной и в риторике Рютте, говорит политолог Борис Кривцов.
16: Рютте приезжал, конечно же, не по поводу мира. Давайте, это точно. Рютте точно приезжал по поводу оружия, Рютте точно приезжал по поводу патриотов. Он все время сейчас занимается, его главная роль в войне. Это программа Pearl, программа, по которой НАТО закупает оружие у США и дальше дарит его Украине. На прошлой неделе к этой программе присоединилась Япония. Выделила там первые, по-моему, $15 миллионов, потому что Япония единственная страна, кроме США, в мире, которая производит ракеты Патриот по лицензии. То есть, в принципе, об этом очень долго шла речь, что может ли Япония их поставлять. Вот, возможно, что-то связанное с этими схемами. Так что я думаю, что Рютте – это чисто военный приезд.
8: И тем не менее, тема мира звучит все громче. Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план и думают, как привлечь Владимира Путина к диалогу о завершении военных действий на Украине. В Европе видят изменения ситуации на фронте и считают, что именно сейчас может появиться окно возможностей, говорит политолог Антон Евсеев.
17: был американский формат, мы знаем, что он сейчас завершен, его не существует, мирных переговоров. Была идея Евросоюза, поданная сначала Макроном и дальше разрабатываемая уже прямо в недрах Еврокомиссии, назначить некую переговорную группу, отправить ее в Россию и так далее, и так далее. Но две недели назад примерно от этого отказались официально. Наверное, в начале прошлой недели отказались официально. Было заявлено, что мы не будем выдвигать этого самого переговорщика, потому что Россия не готова к переговорам и не готова к миру. Вот. А нынешняя инициатива — это инициатива Британии, Германии и Франции. Британия же у нас не Евросоюз. Тут новый игрок Британия, его не было. И Стармер вчера поговорил с Зеленским по телефону. Я думаю, отсюда родилась идея, что вот Британия теперь будет лидером переговоров.
8: По словам источников авторитетного издания Bloomberg, в ближайшие дни премьер Великобритании должен провести консультации с канцлером Германии и президентом Франции о возможном мирном переговорном процессе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Враг недели.
5: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает 1000 параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
18: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов middle strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют украинские операторы дронов, работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
5: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
19: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
5: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
20: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локси ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
0: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Последние 7 дней. Опасность недели.
22: Пенсии под угрозой. Депутаты готовят обязательный перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Сейчас прорабатывается соответствующий законопроект. Речь идет о средствах так называемых молчунов, то есть граждан, которые никогда не подавали заявлений о выборе негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании. В результате их накопительная пенсия осталась в управлении государственной компании ВПРФ. На начало этого года свои пенсионные накопления там держат 36 миллионов пенсионеров-молчунов. Сейчас же планируется, что средства молчунов могут быть автоматически переведены в качестве единовременного взноса по договорам долгосрочных сбережений. Что это значит? Новая инициатива позволит государству получить дополнительно около 2 триллионов рублей и потратить их на инфраструктурные проекты, объясняет экономист Константин Насонов.
23: Смысл, конечно, в том, чтобы денег достать для государства. Это касается денег тех, кто откладывал в 2002-2013 годах, когда еще работала система с накопительной пенсией. Все уже забыли, но было и такое. Власти хотят эти замороженные средства пустить на инфраструктурные проекты, например, спасать РЖД. Но пока закон не позволяет это делать за счет пенсионных денег, поэтому они меняют статус денег. Мне кажется, на замороженные накопления люди и так не особенно рассчитывали. Вот и нечего.
22: В конце мая министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы пересмотра бюджета с перераспределением средств в пользу обороны. Ведь в госказне огромная дыра в 6 триллионов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
24: Пока не было войны, Россия имела более-менее стабильную финансовую налоговую систему. Мы даже знаем, что все международные организации хвалили Российскую Федерацию за макроэкономику, за стабильность макроэкономической ситуации. Такое было. Начав войну, Россия находится в ситуации, когда военные расходы неуправляемы, и Минфин с этим сделать ничего не может. Но он может только сбросить с борта вот всю гражданскую часть хозяйства и на этом всем сэкономить. Ну и вот когда начнутся уже бедствия у пенсионеров, то значит уже все исчерпано. И уже страна пришла к полной катастрофе финансовой. С пенсиями, конечно, ситуация самая такая будет индикаторная.
22: Пенсионерам и сейчас живется несладко. У Лидии, благодаря горячему стажу, не самая маленькая в России пенсия. Но женщина постоянно испытывает финансовые трудности. Говорит, в последние годы стало особенно тяжело.
25: Сейчас моя пенсия равна 24 490 рублей. Я округлила, там 40 копеек, кажется, неважно. То есть, как сказать, я посмотрела, ну, она так, прям средняя пенсия. Средняя пенсия. Ну, что касается для Таганрога, как для пенсионера, 24 490, это, в принципе, неплохая сумма. Конечно, сейчас коммуналка возросла, цены, вот как-то сложнее стало жить. Вот как-то все-таки индексация, это отстает от инфляции.
22: В России последние годы стремительно падает отношение средней пенсии к среднему заработку. В мире этот показатель колеблется в районе 40%. То есть человек, уходя на пенсию, получает в 2,5 раза меньше, чем когда работал. В России же этот показатель с трудом доходит до 24%. То есть в среднем человек, уходя на пенсию, теряет в доходах сразу в 4 раза. А теперь еще и вынужден оглядываться, не потратит ли государство его пенсионное накопление на решение кризисных инфраструктурных проектов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте полугодом, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
1: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
2: Заглушить что? Какое чувство?
1: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзья, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
0: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
6: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит. Это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
0: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
7: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
0: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели. Книга есть такая «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он отделился, то ли просто перекопали перешеек. Ну вот как-то соединили физически, но сейчас происходит следующее. БСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма. Я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста. Да, не как резервный, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит, и я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели. Естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционна строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки и в эту дырку, как помните, как в третьей части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да, и так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов, да, то, что касается Крымского моста, Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. И стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете? Это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. И, естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себе Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе, очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственных границ Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты, они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
21: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам. Топливный кризис, похоже, не на шутку набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а всем остальным только по талонам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Бензин марки АИ-92 уже отпускает не более чем по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Сразу после этого сообщения в сети появилось видео мужчины, который подъезжает к пустой заправке и заправляет по талону.
2: Так, ну очереди нет, заправка там. Идем. А талоны принимаете?
3: Здравствуйте, я здесь.
2: Принимаете?
3: Принимаю.
2: Все. Все, видите, талоны принимают, все работает, да?
3: Да,
2: да. Топливо есть.
0: Кем работает мужчина, неизвестно. И как он так быстро получил талон, тоже, говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить по телефонам горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
10: Стоит заправка, лился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
0: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом улучшится в течение 30 дней. Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе топливо вообще закончилось.
11: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
0: то, что ситуация с бензином наладится через месяц, как обещают крымские власти, сомневается экономист Владислав Жуковский. По его словам, главная причина кризиса – атаки дронов на НПЗ, которые еще долго будут восстанавливать свои мощности.
12: Российские вот, вообще НПЗ разбросаны по всей стране, и все, что находится до Урала, находится под постоянными бомбежками, ударами дронов, ракет и всего остального. То есть уже там, 18 крупнейших НПЗ России были атакованы там, за последние там, 3-4 месяца на постоянной основе. Все эти там Нижегородские, Кстовские НПЗ, Рязанские НПЗ, Ярославские НПЗ, Киришах, второй по величине НПЗ в России. Там, значит, что там у нас еще было? Там Анапа, Туапсе, значит, Перми, то есть это все постоянно под ударами, и нормально отладить работу невозможно, соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива с Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, это Комсомольск-на-Амуре, ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивают в моменте там, до трети все нефтепереработки в стране, то никакими там Комсомольскими-на-Амуре, либо Хабаровским краем вот этими НПЗ оттуда производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странового масштаба, вы не сможете, вам просто топлива не хватит.

0: автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
1: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
0: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, ну, компании с многомиллиардной выручкой. А там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
1: Или еще лучше, лимит 10 литров в одни руки. Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
0: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
1: Ну да, начиналось-то все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
0: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
1: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитались?
0: Звучит, конечно, успокаивающе. Пару товарных поездов задержали на узловой станции, все дела. Но это ошибочное объяснение. Если бы дело было только в летнем спросе, система выровнялась бы за пару недель.
1: Значит, все гораздо серьезнее?
0: Именно. То, что происходит сейчас, это глубокий системный кризис. Он бьет не просто по водителям легковых машин, а по всей экономике грузоперевозок и доставки продуктов. Корень проблемы находится очень далеко от бензоколонки.
1: Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно спуститься по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
0: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
1: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
0: 40% – это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос. Завод – это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
1: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
0: А на что он похож?
1: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
0: То есть выни одну шестеренку, и остановится весь механизм.
1: В точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод. Потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
0: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высокотехнологичное.
1: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
0: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
1: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
0: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
1: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
0: Или с несоответствиями в спецификациях.
1: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
0: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
1: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
0: А вот АИ-95-й исчезает первым, словно испаряется.
1: Ну, вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну, пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
0: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюратор.

0: Раторные моторы из 80-х.
1: Которые могли переваривать бензин любого качества.
0: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
1: То есть снижение октанового числа — это не просто потеря мощности при разгоне.
0: Это физическое разрушение двигателя. Заритый 92-й в такой мотор приводит к детонации. Смесь в цилиндрах должна воспламеняться плавно от искры свечи зажигания.
1: А при низком октановом числе смесь взрывается самопроизвольно от высокого давления.
0: Да, еще до того, как поршень достигнет верхней точки. Происходят неконтролируемые микровзрывы, которые буквально бьют кувалдой по поршням и стенкам цилиндров. Двигатель начинает стучать, перегревается.
1: И очень скоро ему потребуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
0: Именно так.
1: Тогда почему заводы просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
0: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
1: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
0: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
1: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
0: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.
1: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
0: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
1: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
0: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география — это огромные расстояния.
1: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России — это железная дорога.
0: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах. И эта железнодорожная сеть сейчас находится в состоянии тяжелейшего стресса.
1: Пропускная способность путей ограничена. Остро не хватает самих цистерн. Наблюдается дефицит тягового состава, локомотивов.
0: Составы с топливом могут неделями стоять на узловых станциях, ожидая, пока пройдут более приоритетные грузы.
1: Сроки доставки ломаются полностью. Маршрут, который в нормальных условиях занимал 5-7 дней, сейчас требует 3 недель.
0: Раньше систему спасали нефтебазы. Это такие буферные зоны хранения, где всегда находился страховой запас топлива на случай задержки поездов.
1: На эти запасы давно исчерпаны. Кризис длится слишком долго. Сейчас нефтебазы пустые. Работа идет буквально с колес.
0: Как только цистерна приходит, бензин тут же сливают в бензовозы и везут на АЗС. Малейшая задержка поезда на сутки означает, что на следующий день целый регион остается без топлива.
1: К тому же водители этих бензовозов, выполняющих последнюю милю доставки, сейчас работают на пределе человеческих возможностей.
0: Чтобы не допустить полной остановки АЗС, нарушаются графики сна и отдыха. А усталый водитель за рулем многотонной бочки с горючим – это колоссальный риск аварии на трассах.
1: Ситуация осложняется еще и внутренней структурой рынка. Она делит всех игроков на 2 неравные категории.
0: Вертикально интегрированные нефтяные компании и все остальные. Гиганты сами добывают нефть, сами ее перерабатывают и владеют собственными сетями фирменных заправок.
1: И в условиях жесткого дефицита их стратегия очевидна. Вся произведенная капля топлива направляется исключительно на собственные АЗС, чтобы спасти свой бренд.
0: А вторая категория – независимые заправочные станции. Это малый и средний бизнес. У них нет своих заводов. Исторически они покупали бензин оптом на бирже.
1: Сейчас биржа для них превратилась в закрытый клуб. Предложение бензина там минимально, а цены взлетели до небес.
0: Покупать топливо по такой оптовой цене и продавать его в розницу означает работать в глубокий убыток. Независимые АЗС отрезаны от поставок.
1: Они физически не могут выдерживать конкуренцию с гигантами и вынуждены вешать замки на двери.
0: Происходит монополизация по необходимости. А чем больше закрывается независимых заправок, тем сильнее возрастает нагрузка на оставшиеся станции гигантов, опустошая их резервы еще быстрее.
1: И вся эта хрупкая, работающая на износ инфраструктура сталкивается с самым мощным испытанием – летним сезоном. Наступает идеальный шторм.
0: Летние месяцы – это всегда пик потребления. Начинаются масштабные сельскохозяйственные работы. Тысячи тракторов выходят в поля, сжигая тонны топлива.
1: Плюс активизируются стройки и ремонт дорог. Миллионы семей садятся в автомобили и отправляются на юг к морю.
0: Можно представить обычную транзитную заправку где-нибудь на федеральной трассе в Краснодарском крае. В марте она обслуживает проходящие фуры и местных жителей. Завоза топлива раз в несколько дней вполне хватает.
1: Но в июле на трассу выплескивается сплошной поток машин. Каждый водитель, опасаясь дефицита, заливает полный бак.
0: И заправка выкачивается досуха за считанные часы. А следующий бензовоз, как понятно из логистики, застрял на нефтебазе, потому что цистерны стоят в пробке под Ростовом.
1: Российская власть, разумеется, видит проблему и пытается реагировать. Одной из самых громких мер стал запрет на экспорт бензина.
0: Логика чиновников понятна и на бумаге выглядит безупречно. Запретить вывозить топливо за границу, значит, все объемы останутся внутри страны, рынок наполнится, цены упадут.
1: Звучит как универсальная таблетка от болезни. Проблема только в том, что экономика игнорирует административные приказы. Этот запрет борется с симптомами, а не с причиной.
0: Фундаментальная причина – это физическое падение объемов производства на 30%.
1: Именно. Запрет на экспорт просто размазывает оставшиеся 70% более тонким слоем по регионам. Он не создает новый бензин из воздуха.
0: И здесь кроется очень опасный подводный камень. Лишаясь права продавать топливо на экспорт, нефтеперерабатывающие заводы теряют огромную валютную выручку.
1: А экспорт всегда был главным источником прибыли. Маржинальность внутренних продаж минимальна.
0: Замкнутый круг становится очевидным. Заводам нужны гигантские средства на закупку оборудования через сложные схемы параллельного импорта для ремонта поврежденных установок.
1: Но экспортная эмбарго лишает их этих средств. Предприятия вынуждены спасать внутренний рынок за свой счет, откладывая капитальный ремонт.
0: В долгосрочной перспективе это лишь консервирует проблему и продлевает кризис. При этом информационный фон создает отдельный слой напряжения.
1: О, да, в новостях регулярно появляются пресс-релизы различных ведомств. Формулировки всегда стандартные. Ситуация под контролем, дефицита топлива в регионах нет.
0: В теории это должно успокаивать население. На практике же возникает жесточайший психологический диссонанс.
1: Человек слушает по радио об отсутствии дефицита, подъезжает к заправке и видит замотанный пленкой пистолет и надпись «Топлива нет». Доверие к официальной информации рушится мгновенно.
0: И включается классическая психология дефицита. Паника – это самый страшный враг любой логистической системы.
1: Водитель, которому нужно было залить 20 литров, достает из гаража алюминиевые канистры и покупает 100 литров впрок. Просто из страха, что завтра бензин исчезнет окончательно.
0: Искусственно созданный ажиотажный спрос. Если миллион человек одновременно купят на 50 литров больше обычного, любая инфраструктура рухнет.
1: Это высушивает остатки топлива быстрее, чем любые проблемы с поездами. На фоне этого биржевые цены на бензин стремятся вверх, многократно обгоняя официальные показатели инфляции.
0: Топливо становится физически очень дорогим ресурсом. В попытках сдержать недовольство некоторые региональные администрации прибегают к заморозке розничных цен.
1: Издаются распоряжения продавать бензин не дороже определенной суммы, но базовые законы экономики неумолимы. Если розничная цена искусственно занижена, а оптовая цена высока, товар мгновенно исчезает.
0: Владелец независимой заправки просто не будет покупать бензин за 100 рублей, чтобы по указу продавать его за 80. Он лучше закроет бизнес.
1: В итоге на информационных табло красуются красивые, социально приемлемые цены, только купить по ним бензин невозможно, его просто нет в резервуарах.
0: Подводя черту под всей этой цепочкой событий, становится ясно, что быстрых и безболезненных решений в текущей конфигурации не предвидится.
1: Восстановление высокотехнологичных производственных мощностей в условиях жестких санкционных ограничений займет не недели, а долгие месяцы, если не годы.
0: И это касается далеко не только автовладельцев. Рост стоимости дизеля и бензина неминуемо перекладывается в стоимость логистики.
1: Дорогая логистика означает удорожание абсолютно всех товаров. Хлеб, молоко, строительные материалы, бытовая техника. Ценники в магазинах поползут вверх, разгоняя маховик инфляции по всей экономике.
0: Если отойти от сиюминутных графиков цен и посмотреть на архитектуру системы глобально, этот кризис подсветил самую критическую уязвимость всей экономической модели – сверхцентрализацию.
1: Ставку на гигантизм.
0: Именно. Энергетическая безопасность огромной территории подвешена на работоспособности нескольких колоссальных перерабатывающих узлов.
1: Они строились с имперским размахом, чтобы заливать топливом миллионные агломерации, но в условиях современных вызовов этот масштаб стал фатальной слабостью.
0: Получается, что обыденное раздражение от листа А4 на топливной колонке – это не просто временное неудобство. Это мощный сигнал о том, что старые схемы больше не работают, и вся логистическая и производственная карта должна быть пересобрана заново. Думайте, анализируйте и берегите свои моторы. Пока.
1: До скорого.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
3: Корабли и морской завод в огне. Очевидцы сняли на видео горящий корвет «Бойки» в Кронштадте.
4: Левый борт, вот я мачку снесла. Что это, парафон?
3: Корвет «Бойки» в Кронштадте получил серьезные повреждения. Об этом написали местные журналисты. Дроны попали в надстройку, которая была сильно повреждена и сгорела. Основная конструкция провалилась внутрь. Корвет «Бойки» и беспилотники атаковали 3 июня, в день открытия Питерского экономического форума. В Кронштадте он был на ремонте. Это третий корабль Балтийского флота, поврежденный за время спецоперации. В интернете опубликовали кадры с огромным пожаром на борту корвета. По предварительным данным, один человек погиб.
5: Повреждения верхних частей надстройки между мостиком и кормовой мачтой значительны. Главная мачта обрушилась, возможно, из-за того, что композитные материалы загорелись и выгорели.
3: Корабль подлежит ремонту, но процесс потребует времени и значительных финансовых затрат, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Корвет «Бойки» — это корабль проекта 20380, носитель противокорабельных ракет Х-35, а также зенитных ракет комплекса С-400. Да, это не очень большой корабль, 2200 тонн водоизмещением, но, как и заведено сейчас, мощно вооруженный. Российские военные активно использовали «Бойки», и, например, он сопровождал танкеры Теневого флота и даже формально пытался помешать задержанию судна «Белла-1» американцами.
3: Кроме «Бойкова», беспилотники атаковали еще.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
7: Ильский НПЗ в огне. Май стал рекордным месяцем по количеству атак по нефтепереработке. Как минимум 30 ударов. Что будет с бензином? Из Краснодарского края приходят тревожные кадры. Жители сообщают о большом количестве взрывов и пожаре на Ильском НПЗ. Региональный оперштаб подтвердил информацию о возгорании на этом заводе. Столб черного дыма от него обволакивает весь город. По предварительным данным, пострадавших нет. Это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ за все время спецоперации. И уже 4-я с начала года.
8: Ужас какой. Просто кошмар. Время 4 утра почти. И не сбили. Летает еще. Ё-моё. Жужжит. Ох, взорвали. Ё-перный театр. Подорвали.
7: Май стал рекордным месяцем по количеству ударов по нефтяной инфраструктуре. Всего было как минимум 30 атак, из которых 16 пришлись на крупнейшие НПЗ страны. 8 из 10 таких заводов повреждены. Это может привести к крупнейшему топливному кризису в истории России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
9: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что они не смогут заправиться. Мы понимаем, что это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности.
7: Некоторые объекты за последний месяц атаковались дважды, а есть и те, что еще больше. Например, на Ярославском НПЗ было аж 3 удара за месяц. Такие атаки наносят серьезный урон по экономике и могут привести к продаже топлива по талонам, считает экономист Игорь Липсиц.
10: Но сейчас масштабы уже такие, что уже даже Росстат фиксирует эту беду. Центробанк говорит, что эти атаки становятся макроэкономическим фактором, на котором нужно как-то что-то разбираться. То есть, конечно, это уже становится большой бедой, и что с этим будет делать население, я не могу сказать. Я вполне допускаю переход к нормированию бензина, талоны. Это все известная история. Ну вот есть у тебя зарегистрированный автотранспорт, ты получишь некий лимит и катайся в пределах этого лимита сколько хочешь. Кончился лимит, ходи пешком.
7: Последний раз топливный кризис разгорелся в России осенью 2025-го. Тогда из-за ударов по НПЗ цены на бензин поползли вверх, и во многих регионах из-за дефицита стояли километровые очереди на АЗС. Однако на этот раз все гораздо серьезней, говорит военный эксперт Василий Толмачев.
11: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, который сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия.
7: Эксперты рекомендуют гражданам в ближайшее время не планировать дальние поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
12: Скорая приехала, стёкла выбивала.
3: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
5: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
3: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Неожиданный удар по оборонным заводам. Почему работники предприятий ОПК теряют отсрочку от срочной службы? Сразу несколько неоднозначных случаев произошли на предприятии оборонного сектора за одну неделю. Как рассказали редакции «Военные адвокаты», как минимум 5 работников, получивших отсрочку от армии по месту работы в Чувашии, получили уведомление об аннулировании брони. Причем работники призывного возраста узнали об этом уже после получения повесток из военкомата. Следующий случай произошел на предприятии ОПК в Москве. Сотрудник завода неожиданно получил повестку, а когда начал узнавать подробности, оказалось, что предприятие уже давно не дает бронь, хотя на собеседовании при приеме на работу парню ее обещали. По данным военкоров, ситуация на фронте настолько тяжелая, что осенью просто не избежать новой волны мобилизации, ведь точечное пополнение за счет забронированных сотрудников ОПК или студентов не спасут от дефицита личного состава. Военный адвокат Юрий Веслов уверен, что официального объявления мобилизации, как это было осенью 22 года, не будет.
3: Я не думаю, что для того, чтобы объявить какую-то новую волну мобилизации, действующей власти нужно внедрять какие-то изменения в законодательстве. По сути, нет никакого указа об окончании мобилизации. Это значит, что в любой период могут опять же сделать массовую рассылку повесток.
0: Юристы напоминают, отсрочка отсроченной службы по работе на предприятии ОПК не закреплена на законодательном уровне. Поэтому некоторые заводы и отменяют брони. В Чувашии оборонные предприятия получили отказ в отсрочках для мужчин старше 24 лет. В то же время всем мужчинам в стране, в том числе и работникам ОПК, сейчас массово рассылают мобилизационные предписания, напоминает военный аналитик Сергей Бойко.
4: Мобилизационное предписание – это такая штука. Это если человек хоть когда-то соприкасался с Министерством обороны, нога его была в военкомате или рука, может, покурить зашел или там от дождя спрятался. Все. Ему присылают такую бумажку, что, дружочек, мы тебя помним, знаем, готовься. И забирают потихонечку. Вначале по мобилизационному предписанию в военкомат. Оттуда говорят, надо на сборы съездить. Это только сборы. Ты не переживай. Это не контракт и не штурм. Не надо переживать. Это просто... пару недель потусуешься в таком же лагере, как школьники, только для взрослых. Все, оттуда уже сразу контрактниками уезжают. То есть буквально по стране идут, а можно мобилизационное предписание показать, по стране идет скрытая мобилизация, и она в огромных масштабах.
0: Слухи о новой волне мобилизации ходят давно, но впервые их, по сути, подтвердил депутат Госдумы Гурулев. Он случайно проговорился о том, что она запланирована на осень. Россиян эта информация шокировала.
5: Возможно ли в России вторая волна мобилизации?
6: Конечно, возможно.
5: Почему так?
6: Мне кажется, она уже совсем рядом. Потому что любому каждому третьему приходит повестка уже. Ты приходишь по повестке, они тебе предлагают контракт.
5: Матом можно? Это полный пи***ц. Ну, потому что отправляют людей просто умирать, как бы. Я еще не поняла, цель войны какая у нас. Мы просто воюем и воюем. Мы не хотим не захватывать страну, как бы, Украину. У нас личные просто недомолвки между странами. Но прям явной причины для войны нет. И это просто не знаю даже что, и страшно это все.
7: Я думаю, большая часть людей, которые попадают под мобилизацию, не хотели бы попасть под мобилизацию. Вот и все. И, скорее всего, мы увидим то, что уже видели, и никто не хочет повторения этих событий. Выезды из страны, там, экстренных каких-то, людей, которые начнут сильно не появляться на своих рабочих местах, не исполнять свои рабочие обязанности там ввиду того, что будут испытывать страх перед мобилизацией.
0: Раньше предприятия УПК были местом стабильной отсрочки и брони от службы в армии. Сейчас, когда ситуация поменялась, мужчины уже ищут другое место работы, где бронь будет гарантирована. Но, похоже, с этим вопросом становится все сложнее, и от армии уже никуда не деться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Дроны ударили по прогрессу. В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотника в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
8: Как будто бы тепленький.
9: Да, теплый это был. Теплый жар ощутился.

0: попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
0: Просто...
1: Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
2: Раз. Это что-то. Два. Там прям на них расстреливают. Но он опять на звука налетит. Или полушки. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного экономического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
3: Не сбили. Сейчас опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
5: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в 1,5 раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана. Но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и зэт-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
6: Я не знаю, как еще, сколько я продержусь, сколько выжил, но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов. Те мы пришли держать укреп. Мы его взяли ценой. И это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями своих ребят.
5: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
6: А, ВВ Путин, скажи мне теперь, кто похоронят тебе, бля. Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот, вот сотворится, бля. Видите, нет? Все, их больше нет, бля. И как с этим жить, бля?
5: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
6: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Раз полный сотнями человек в день. А вы говорите, Россия, ГТА. Вот, смотрите, сидит, нет, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, вот видите, нет, творится.
5: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
5: 5 швов и сотрясение мозга. В Москве две женщины жестоко избили 14-летнюю школьницу из Бурятии, назвав ее «узкоглазой». 26 мая девочка пошла в гости к подруге в ЖК «Соларьёва парк» в Москве, но не смогла открыть дверь в общий коридор, поскольку забыла код, а ее мобильный телефон разрядился. Девочка начала дергать за ручку двери, на что обратили внимание две женщины, после чего начался конфликт. Вот как описала ситуацию мать 14-летней девочки.
0: Две женщины избили моего ребенка в подъезде московского дома, куда она пришла к подружке. Били железным самокатом. При этом снимали на телефон, потом ударили телефоном по лицу до рассечения брови. Таскали за волосы, вырвали прядь, пинали, обзывали узкоглазой и понаехавшей.
5: В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга и наложили 5 швов. Позднее одна из участниц конфликта извинилась перед матерью ребенка, назвав произошедшее несчастным случаем. Мол, просто сделала девочке замечание, ведь переживала, что на территорию ЖК зашли посторонние, а в тамбуре в подъезде стоят велосипеды и коляски, которые могут украсть. Также женщина в телефонном разговоре с матерью девочки сказала, что пострадавшая сама схватилась за телефон, который потом отскочил ей прямо в лицо.
7: Да, 26 числа произошла неприятная ситуация с вашим ребенком. Я приношу свои извинения, что так произошло, несчастный случай. И я понимаю ваши чувства, я сама мама. И вообще, как это получилось, просто перетягивание телефона было. Она тянула как бы на себя, может быть, как-то опустила резко руку и у нее ударила. Я не видела, как это произошло, как бы я ее специально не ударяла.
5: При этом женщина не объяснила, каким образом у девочки появились синяки по всему телу, вырванный на голове пучок волос и сильнейшая гематома на голове. Тут уж случайно отскочившим телефоном ситуацию не объяснить, пишет мать избитой девочки в соцсетях.
0: «Эта женщина во всем делает виноватой мою дочь. Они ударили ее телефоном до рассечения брови, а говорят, якобы она сама себя ударила. Типа тянула телефон и сама ударилась. Но эта рана сама за себя говорит. 5 швов. Это был сильнейший удар. Невозможно так себя ударить. Плюс синяки на руках и ногах, потому что они ее пинали ногами. На голове огромная шишка. Это они ее железным самокатом ударили. На глазу синяк, щека опухшая. А эти женщины утверждают, что просто хотели ее снять на мобильный телефон и защищались».
5: Две женщины настаивают. Поведение подростка было подозрительным. Они снимали ситуацию на телефон, а девочка, выхватывая его, случайно себя ударила. При этом запись телефона предоставить отказываются. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил представительству республики в Москве разобраться в инциденте.
8: Взрослые люди обидели по национальному признаку ребенка. Нашу девочку, школьницу 14 лет. Дошли до рукоприкладства. Поручил представительству Бурятии в Москве подключиться и помочь родителям разобраться с ситуацией, а также помочь с лечением девочки при необходимости.
5: Родители ребенка шокированы произошедшим. Как можно вдвоем, двум взрослым, накинуться на ребенка, который ничего плохого не сделал? Тем более речь о столице России, добавляет мать пострадавшей девочки. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним из флагманских научных проектов России. На поиски бессмертия выделено 26 миллиардов долларов. Этой программе, можно сказать, повезло, ведь большинство социальных проектов в этом году тотально урезаются. Известно, что для поиска бессмертия ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях – 3D-печати живых тканей и выращивании человеческих органов. Программу возглавляют дочь Владимира Путина Мария Воронцова и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, брат друга президента Юрия Ковальчука. Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
9: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявления следует воспринимать как стремления, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
5: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев до 72 лет. Столь резкого падения в стране не фиксировали со времен пандемии, и это очень тревожная тенденция, говорит демограф Алексей Ракша.
10: Продолжительность жизни соскальзывает вниз, что не характерно для других стран Европы, допустим, да и вообще не характерно для других стран мира. Ну, большинство стран превысили доковидные показатели, а Россия не превысила. И таким образом, если мы досчитаем как раз пропавших без вести, каких-то вот те смерти, которые, видимо, не попадают, то ОПЖ продолжает идти вниз уже много месяцев, к сожалению. И ситуация печальная. Президент же поручил поднять продолжительность жизни до 78 лет к 30-му году. Ну, никаких вообще предпосылок для этого нет. Это опять, как обычно, с этими всеми указами, это какая-то фантастика.
5: Параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Мы смеялись над брежневскими временами, и мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. Геронтократия, для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. Она пытается насаждать какие-то старые идеологические конструкции, меняет школьные учебники, учит детей тому, что жить надо по старым заветам предков. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое. И, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются.
5: Именно с геронтократией экономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Рабство для несовершеннолетних. На фоне рекордного дефицита кадров детский омбудсмен предложила разрешить работать подросткам с 12 лет. На фоне острого дефицита кадров по всей России уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила разрешить подросткам с 12 лет официально подрабатывать в летние каникулы. Она заявила, что для этого нужно менять федеральное законодательство, которое пока не позволяет этого делать. Ведь, по ее мнению, именно с 12 лет все школьники хотят работать.
12: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку. К сожалению, пока вот для всех них, для всех желающих, мы предоставить вот такую вот возможность не можем.
5: Напомню, это говорит детский омбудсмен, работа которого направлена на защиту прав детей. Еще в прошлом столетии активисты, наоборот, боролись за то, чтобы запретить детский труд. Но, похоже, страна возвращается в прошлое. Сейчас, согласно Трудовому кодексу, легкий труд разрешен с 14 лет при письменном согласии родителей. С 15 лет подросток может самостоятельно заключать трудовой договор при условии получения общего образования. А с 16 лет работать на общих основаниях. По оценкам специалистов, сейчас нехватка кадров в России достигает 1,5 миллиона работников, что сопоставимо с населением Екатеринбурга или Новосибирска. Российский союз промышленников и предпринимателей прогнозирует, что к концу десятилетия дефицит достигнет 3 миллионов человек. Самые большие проблемы в квалифицированных рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом, работают, значит, с какими-то сложными технологиями. То есть огромный дефицит квалифицированных рабочих на стандартный технологический процесс. И поэтому начинается такая перекошенная система, когда, с одной стороны, там, за сварщиком или водителем экскаватора, работающего в горном карьере с экскаватором Камацу, готовы платить невероятные деньги, 500-800 тысяч в месяц.
5: По словам экономиста, такие кадры уже вымыты с рынка труда. Кто-то попал на СВО, кто-то эмигрировал в первую волну мобилизации, а кто-то ушел работать на военные заводы. Поэтому в гражданском секторе сейчас огромная нехватка кадров. Наряду с этим растет и безработица, говорит экономист Липсиц.
13: А с другой стороны, значит, идет перекос, и на многих профессиях ситуация такова, что на одно рабочее место предлагается 10, значит, заявлений о готовности работы, а по айтишникам 20 на одно место реально предлагаемое для занятия. То есть картина такая, что очень сильный перекос, очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии, и собирается, по-моему, завозить, и, значит, соответственно, из Афганистана. Вот. Ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.
5: Все это – последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со времен 90-х кризис. Практически во всех секторах идет падение производства, увольняют сотрудников и переходят на трехдневный или четырехдневный режим работы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
4: Последние 7 дней. Бред недели.
5: СВО под прикрытием. Жителей Приморья заманили на высокооплачиваемую работу, которая оказалась фронтом на Украине. Алексея Борисова и его знакомого сироту Сергея Висягина пригласили якобы на работу за 5000 рублей в день. 24 мая их забрали и отвезли в Сергеевку на территорию воинской части, а там заставили подписать контракт, угрожая вывести и избить в случае отказа. Под давлением мужчины согласились, рассказывает сестра Алексея Елена.
14: Мой брат уехал к другу, был в гостях у друга. 2 дня не выходил на связь. Моей маме позвонили. Представились просто прапорщик, без имени, фамилии. Сказали, что Алексей находится в части Сергеевской. Не сказали, в какой именно подразделении, ничего информации не дали.
5: У парней забрали документы и телефоны, после чего планировали вести, оформлять карты для начисления выплат за контракт. В этот момент родные Алексея забили тревогу. Его сестра отправилась на его поиски в Сергеевку. Поскольку информации, где конкретно он находится, не было, в первую очередь она пошла в военную прокуратуру.
14: Сегодня приехала с утра, пошла в военную прокуратуру в Сергеевке. В военной прокуратуре взяли мои данные, устное заявление приняли. И через минут 15 уже дали информацию, что мой брат якобы подписал контракт в городе Уссурийск в пункте отбора. Хотя моего брата не было в городе Уссурийск. Он был в поселке Покровка.
5: Девушка не из робкого десятка. Узнав, что брат находится в 394-м мотострелковом полку, она поехала ему на выручку. В части Елену отфутболили, сказав, что у них обед. Но она обошла всю территорию и успела увидеть, как ее брата сажают в автомобиль. Хрупкая девушка бросилась к брату и отбила его у военных.
14: Я пошла в эту часть, там с 12:30 якобы у них начинается обед. И шла обратно. Моего брата за частью грузили возле магазина, за частью грузили в машину. Я увидела просто, что моего брата садят в машину. Резко подбежала, откинула, оттолкнула, получается, военнослужащего. Вытащила брата просто насильно и увела.
5: Сейчас брат Елены в безопасности. Она наняла адвоката и по горячим следам решила придать дело огласке, чтобы вскрыть незаконную схему вербовки контрактников, когда ни о чем не догадывающимся людям просто предлагают высокооплачиваемую работу, а затем принуждают подписать контракт. Вот что о вербовке рассказывают брат с сестрой.
14: Как тебя заставили?
15: Заставили, говорит, будешь подписывать. Я говорю, нет, я не буду подписывать.
14: Как заманили?
15: Позвонили на по заявке, типа, 5000, говорит, в день.
14: Работать?
15: Работать.
14: Тебе и твоему другу,
15: да.
14: Сергею. Сергея тоже заставили, его по совместительству друга, у которого нету ни семьи, ни детей, ни матери, ни отца, он с детского дома. Его тоже заставили насильно подписать контракт, вынудили. Просто людей собирали якобы по заявкам работать здесь. И уже насильно заставляли подписание контракта. Принудительно.
5: Елена с адвокатом уверены, это не местечковая проблема Приморья. Если такие случаи обмана и незаконной вербовки на контракт происходят здесь, то другие регионы России тоже под угрозой. Поэтому следует быть очень внимательными, не доверять обещаниям о высокой зарплате, детально изучить информацию о работодателе в интернете и лишь тогда соглашаться на собеседование. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
1: Лимиты на бензин подбираются к столице. В столичном регионе начали ограничивать продажу бензина на АЗС.
16: Информируем вас о том, что вводится рекомендованное ограничение на отпуск топлива в одни руки. Бензин не более 60 литров, дизель не более 100 литров.
1: Такие объявления появились на автозаправке УРТК в Троицке. Заправки «Лукойла» ввели ограничение не более 100 литров бензина в одни руки. На станциях «Газпрома» перестали продавать больше 100-150 литров любого топлива. «Нефтемагистраль» в Диулино, это примерно 70-80 километров от Москвы, уже неделю бензин получает через раз. Причем 92-го нет вообще, а на другие виды топлива резко подскочили цены.
17: Я один чего-то не понимаю. На заправке сегодня отказались продать 40 литров бензина. Да, знаю про действующие ограничения. Но у меня с собой и автомобиль, и мотоцикл. Почему лимит считают не по транспорту, а по человеку?
1: Многокилометровые очереди за бензином сохраняются в Крыму. 1 июня там АЗС перестали отпускать топливные талоны. Уже начался курортный сезон, но из-за отсутствия топлива туристы застряли на полуострове.
18: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Вот. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Ну, у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. А туристы вообще не защищены. То есть у нас вообще нет возможности приобрести бензин. Поэтому у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
1: Кроме Крыма, бензиновый дефицит ощутили жители занятых армией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
19: Я все время думал, что значит БН, надпись на заправках. Оказывается, это значит бензина нет. Так что, да, друзья, бензина в Донецке нет.
1: Эксперты предупреждают, к концу лета кризис затронет большую часть регионов страны. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что атаки на российскую нефтяную инфраструктуру привели к снижению переработки в России до многолетнего минимума, который фиксировался в 2009-м. Также на отсутствие бензина сказались удары по трассе, которая соединяет Россию и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
5: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
20: У меня открытый перелом, братан.
21: Где, блядь, Катя, блядь? Командир, блядь, я не знаю, блядь. Мы не хотим оставить пацанов здесь, пехоты, штурмовиков.
5: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом по

0: штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может толком. Какие тренировки? Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма.
1: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой. Поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой. И никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
0: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
1: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и Следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
0: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
1: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 4 июня президент Украины написал письмо Владимиру Путину. Письмо открытое, то есть его содержание уже успел прочитать и обсудить, чуть ли не весь мир. И, конечно, мимо этой темы мы тоже пройти не можем.
4: Слушай, вот сразу возникает резонный вопрос. Открытые письма в самый разгар боевых действий – это вообще рабочий дипломатический инструмент?
3: В каком смысле?
4: Просто со стороны это выглядит как, стопроцентная пиар-акция. Такая, рассчитанная исключительно на громкие заголовки в медиа. Настоящая дипломатия, когда решаются вопросы границ безопасности, она же традиционно любит тишину. Такие вещи обсуждают за плотно закрытыми дверями, а не вывешивают на всеобщее обозрение, разве нет?
3: Да, на первый взгляд реально кажется, что это просто манифест для соцсетей. Но интрига тут гораздо глубже, чем кажется. Документ не просто опубликовали в сети, его совершенно официально передали Москве.
4: Прям через официальные каналы?
3: Да-да, через классические дипломатические каналы. Это уже официально подтверждено, об этом заявлял министр иностранных дел Украины. И тут перед нами разворачивается очень сложная двухуровневая игра.
4: То есть это и пиар, и документ одновременно?
3: Вот именно. Текст работает и как громкий публичный стейтмент для всего мира, и при этом как строгий протокольный документ. Бумага прошла по официальным каналам, и игнорировать ее просто невозможно.
4: Допустим. Статус обязывает к ответу, а публичность делает этот ответ видимым для всех. Но слушай, выбор момента для такого шага, он же вызывает массу сомнений.
3: Почему ты так думаешь?
4: Смотри, внимание Вашингтона сейчас максимально приковано к кризису вокруг Ирана. Ближний Восток забирает вообще все ресурсы, и медийные, и политические. Разве это не худшее время для мирных инициатив?
3: Ага, понимаю, к чему ты.
4: Логично было бы взять паузу, отсидеться как-то в обороне, дождаться, пока ситуация с Ираном хоть немного остынет, и Вашингтон снова сможет сфокусироваться на Европе.
3: Логика отсидеться и подождать, она работает, если мыслить прямолинейно. Но в сложной дипломатии дефицит внимания часто превращают в преимущество. Выбор этого, казалось бы, абсолютно неудобного момента – это

0: Это первый очень хитрый ход.
1: Хитрый ход? В чем он заключается?
0: В самом тексте есть один очень специфический, почти хирургический укол. Там присутствует такая фраза, что украинские и европейские вопросы решаются не в Энкоридже.
1: Погоди, Энкоридж – это же город на Аляске?
0: Да-да.
1: Место, где когда-то была встреча Трампа и российского руководства.
0: Абсолютно верно. И вот тут кроется суть этого скрытого послания.
1: То есть это какой-то сигнал?
0: Это мощнейший стоп-сигнал. Документ транслирует мысль. Да, Штаты сейчас перегружены Ираном. И вполне вероятно, в Кремле рассчитывали воспользоваться этим отвлечением внимания.
1: Типа, пока никто не смотрит, можно что-то решить.
0: Именно. Возникла такая иллюзия, что под шум иранского кризиса могут сработать некие кулуарные договоренности из того самого Анкориджа. Сделки над головами прямых участников конфликта.
1: А, то есть сыграть на опережение, пока главный союзник отвлечен.
0: Да, но этот текст безжалостно разрушает эту иллюзию. Посыл бескомпромиссный. Никакой дипломатической передышки, никаких теневых сделок, пока Вашингтон занят, не выйдет.
1: Угу, понятно. Письмо как такой прожектор, освещающий темные углы. Но слушай, если цель предотвратить сделки за спиной, зачем тогда предлагать прямую встречу? В тексте же звучит призыв к диалогу лидеров, формат «между нами и вами», без посредников.
0: Все так, на нейтральной территории.
1: Вот, Швейцария или Турция, нейтральные площадки. Но ведь до этого российская сторона неоднократно заявляла, мол, пусть приезжает в Москву.
0: Было такое, да.
1: Зачем цепляться за эти нейтральные площадки, если можно сыграть прямо на поле оппонента?
0: Ну, приехать к противнику – это красиво смотрится только в кино. В реальной геополитике это означает добровольную сдачу позиций еще до того, как ты сел в кресло. И на приглашение в Москву в письме дан очень жесткий ответ.
1: Какой?
0: Там буквально сказано, что украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Это чистая психология международных отношений. Принимающая сторона всегда доминирует.
1: Да ладно, в чем доминирует? Стол везде одинаковый, и стулья тоже. Не все ли равно, где сидеть, если есть о чем говорить?
0: География – это психологическое оружие. Это не просто точка на карте. Принимающая сторона задает протокол. Она контролирует расписание, доступ прессы, безопасность. Она транслирует уверенность хозяина.
1: Ну, как в бизнесе, да? Если ты едешь в офис конкуренту, ты уже вроде как проситель.
0: Точно. А в государственном масштабе это умножается на 1000. Поэтому предложение нейтральной Швейцарии – это выстраивание безупречной дипломатической ловушки.
1: Ловушки? Но из любой ловушки можно выбраться, что мешает просто отказаться от Швейцарии и дальше гнуть свою линию.
0: А вот тот механика захлопывается при любом ответе. Если согласиться на нейтральную землю, значит признать полное равенство позиций за столом. Это ломает нарратив о безусловном доминировании.
1: Угу.
0: А если отказаться, то последствия в информационном поле становятся просто катастрофическими. Сторона, отвергающая нейтральный грунт, выглядит перед всем миром и перед глобальным югом, и перед своими гражданами как сила, которая просто срывает мир из-за упрямства по поводу географии.
1: Изящно. Ловушка с местом понятна. Но давай перейдем к самому, болезненному. Условия начала переговоров. Предлагается начать дипломатию прямо с текущей линии фронта. Плюс временное прекращение огня под контролем США.
0: Так, и в чем проблема?
1: Логика же трещит по швам. Начать с текущей линии – это же зафиксировать статус-кво. То есть фактически признать потерю территорий. Зачем отдавать такой козырь еще до начала торгов? Это выглядит как уступка.
0: Я понимаю, почему это так выглядит. Но если разобрать архитектуру этого предложения, это вообще не уступка. Это занятие моральной высоты без единой фактической потери.
1: Как это?
0: Смотри, не выдвигается никаких предварительных условий. Требование текущей линии означает, что ни один метр земли не передается в качестве, жеста доброй воли для старта переговоров.
1: Угу.
0: И любое наступление в этот момент сразу обесценивается и криминализуется в глазах мирового сообщества. Но настоящий шедевр здесь – это механизм контроля над перемирием.
1: Вот этот контроль США. Но разве это не дает повод сказать: «Смотрите, они не могут ничего решить без своих американских кураторов. Зачем давать такой пропагандистский пас?»
0: Потому что это не пас, это дипломатическое айкидо. Тут снова всплывает иранский контекст. В письме прямо говорят: «Посмотрите на Иран». Абсолютно стандартная практика для старта любого диалога.
2: То есть они используют логику самого Вашингтона. Если Штаты требуют перемирия в Иране как условие для дипломатии, они просто не могут отказать в таком же подходе здесь.
0: Именно. Иначе это будет стопроцентным лицемерием. Письмо втягивает США не как куратора, а как заложника их же собственных дипломатических норм. И там есть еще одна потрясающая фраза. «Перемирие возможно, цитирую, если вы этого захотите».
2: Ух ты, переложили всю ответственность на адресата.
0: Да, эти несколько слов перекладывают ответственность за срыв лично на руководство в Кремле.
2: То есть, если выстрелы не смолкнут, то это не потому, что план был плохой, а потому, что вторая сторона буквально не захотела мира. Слушай, но капканы расставлены. И как в итоге отреагировали? Ведь проигнорировать нельзя, а ответить значит наступить в ловушку.
0: Реакция была просто хрестоматийной иллюстрацией тупика. Сначала официальный представитель просто подтвердил факт получения.
2: Ну, это стандартно. Выиграть время.
0: Да, старейший бюрократический рефлекс. Сухо зафиксировать, чтобы система успела подумать.
2: Но выигранное время, похоже, не помогло родить красивый ответ. Когда пауза закончилась, прозвучало то самое контрусловие. Хотите встречи? Приезжайте в Москву. И требование вывода войск из Донецкой области до начала разговора?
0: Угу.
2: Ну слушай, требовать отступления до того, как политики вообще сядут за стол, это же не переговорная позиция. Это откровенный троллинг. Форма вежливого, но глухого отказа. Москва просто перевернула доску.
0: Абсолютно. Но перевернуть доску значит показать всему залу, что ты не можешь или не хочешь играть по правилам. Ловушка сработала. Она сделала асимметрию позиций, осязаемой для всех.
2: В каком смысле?
0: Ну, представь картинку. С одной стороны звучит: давайте говорить прямо сейчас на нейтральной земле без уступок, а с другой: давайте говорить, но сначала выполните невыполнимые условия и приезжайте на нашу территорию.
2: Знаешь, в большой политике редко смотрят на такие тонкости. Главный аргумент – это сила, армия, экономика. Какая разница, кто как выглядит в медиа? Зачем беспокоиться об этой асимметрии?
0: Эта асимметрия стреляет санкциями, поставками и голосами в ООН. Публичный статус письма подсветил этот контраст не для внутренних аудиторий, а для нейтральных стран Европы, для глобального юга. Позиция страны, требующей уступок до диалога, выглядит медийно катастрофически слабо. И тут на сцену выходит третий игрок.
2: Ты про Трампа?
0: Да. Реакцию которого нельзя было не заметить.
2: Ну да, он же не стал дистанцироваться. Назвал идею отличной, добавил свое фирменное «они должны это сделать», но, давай честно, он же не занял ничью сторону.
0: Угу. Но сам факт, что президент США публично поддерживает идею встречи на этих условиях, это колоссальное давление на Москву.
2: Почему? Объясни механизм. Почему пара слов Трампа давит больше на одну сторону, чем на другую?
0: Но возвращаемся к духу анкориджа. Российская дипломатия долго выстраивала стратегию вокруг прямых договоренностей с администрацией Трампа. Это был фундамент. И теперь ловушка захлопывается окончательно.
2: А если они игнорируют встречу, они игнорируют и мнение Вашингтона.
0: Точно. А портить отношения с администрацией, с которой только что пытались выстроить кулуарные сделки, это, ну, дипломатическое самоубийство.
2: Получается, письмо не просто втянуло Трампа, оно заставило его легитимизировать эти правила игры. Он стал арбитром. Слушай, пока мы тут обсуждали глобальные маневры, мы упустили одну важную деталь в конце письма.
0: Какую?
2: Фраза, которая выбивается из общего тона. Она звучит как очень холодное предупреждение. Там сказано: мы можем работать на усталость.
0: Да, это очень сильный момент.
2: Она вообще меняет парадигму. Принято же считать, что затяжной конфликт истощает того, у кого меньше территории и экономика. И вдруг эта страна заявляет, что готова играть на измор. Это блеф.
0: Это не блеф. Это перенос фокуса с материального истощения на психологическое. Это напоминание, что в истории полно примеров, когда инициатор конфликта с огромной армией и ресурсами уставал первым. Уставал не от нехватки снарядов, а от потери политической воли.
2: То есть готовность играть в долгую, заявленная публично, выбивает главный козырь оппонента – страх времени.
0: Абсолютно.
2: Сигнал звучит так: мы не торопимся. Если отвергнете мир сейчас, Ваша внутренняя система может сломаться быстрее нашей. Это уже битва нервов.
0: И это подводит нас к главному итогу всего этого дипломатического детектива. Письмо сработало как катализатор. Сейчас зафиксирован идеальный дипломатический тупик.
2: Тупик, где нейтральная территория разбивается о требования приехать в столицу, а текущая линия фронта об ультиматумы про территории. Фигуры стоят так, что любой шаг ведет к репутационным потерям.
0: Статус-кво изменился необратимо. Открытое письмо оказалось высокоточным инструментом. Оно перехватило инициативу и заставила другую сторону делать неудобный и реактивный шаг под взглядом всего мира.
2: Доска перевернута, но игра-то идет. Вопрос только один. Когда безопасных ходов не останется, кто сорвется первым и обрушит всю эту конструкцию ультиматумов?
0: Это мы и будем выяснять. Продолжаем следить за развитием событий, ведь в этой дипломатической партии следующий ход может изменить абсолютно все. На этом наш разбор завершен. Услышимся.
3: Радио «Лента», 15:57.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Питер под ударом. В день открытия экономического форума дроны атаковали нефтяной терминал. Сбито как минимум 50 беспилотников. Гости, прибывающие на Петербургский международный экономический форум, наблюдают удручающую картину. В небе стелятся несколько столбов черного дыма. Ведь от экспо-форума, где проходит мероприятие, всего 17 километров до попавшего под атаку 3 июня нефтяного терминала. Это крупнейший нефтеперевалочный комплекс на северо-западе России с пропускной способностью 12,5 миллионов тонн в год. И утром в него ударили несколько беспилотников.
3: А вот он, прям над заливом летит. Увидел, нет? Вот он. Прям над заливом.
4: Там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. О, твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? В дом не прилетел.
5: Там, короче, жестко полыхает. Прям очень жестко. Во. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче. Он прям возле моих домов кружит. Он тут что-то кружит, от ПВО, наверное, бегает. Фиг его знает. Но, короче, жестко взорвалось. Жестко. Я в 5 утра проснулся. Вообще, так скажем, слегонца не выспался.
2: При этом в Санкт-Петербурге не работает мобильный интернет. И это, как отмечают местные жители, не спасло от атак и взрывов. Хотя власти называют блокировки мерами безопасности. Сбои и многочисленные жалобы пользователей, профильные сервисы Down Detector и Сбой РФ фиксировали с полуночи. И хотя отключение мобильного интернета не препятствует дроновым атакам, они все равно будут продолжаться, считает специалист по кибербезопасности Вадим Топоровский.
6: Потому что люди, которые это инициируют, сами не пользуются интернетом и не понимают его важности только там для граждан, чтобы, не знаю, там, ну, все что угодно, там, с ребенком пообщаться, что-то еще, а и вообще для бизнеса. Поэтому мы видим, что интернет отключили, причем отключили его еще где-то в полночь, ну, и, собственно, вот оно бабахнуло, да. Поэтому в этом как раз и смысл, что отключения не помогают, но они будут происходить.
2: Уже сейчас гости ПМЭФ не чувствуют себя в безопасности. Однако самая тяжелая обстановка, скорее всего, будет в пятницу, когда анонсировано выступление на форуме Владимира Путина, считает политолог Семен Гужвин.
7: Естественно, сейчас ФСО в шоке, потому что они не знают, как вообще Путина туда доставить, как его вывести на сцену, потому что координаты Путина и время его присутствия в этих координатах будет прекрасно известно всему миру, Украине в том числе. Тут либо двойник надо выставлять, либо отменять выступление Путина, потому что угроза, которая сейчас за два дня до его выступления, а его выступление в пятницу, и все об этом прекрасно знают, если за два дня Украина так намекнула, то представляете, что у них там внутри Кремля происходит сейчас в службе безопасности президент.
2: Атака дронов во время ПМЭФ – это в первую очередь репутационные потери для России. Ведь, по крайней мере, в эти дни северная столица должна была быть защищена как никогда, считает политолог Геннадий Величко.
8: Уровень обеспечения безопасности именно от дронов. Так вот, от дронов безопасность там была нулевая, никакой не будет. С политической точки зрения вся эта история выглядит крайне неприглядно для Российской Федерации и ее элиты, а также вооруженных сил и так далее. Налет, совершенный сегодня утром, означает, что российская власть не может контролировать небо над городом главного светского мероприятия прямо в день его открытия. Это вообще, конечно, страшный позор, страшный провал, и даже других перечных слов не могу подобрать.
2: Главное экономическое мероприятие страны проходит под звуки взрывов и запах гари, в то время как гости города даже не могут пользоваться мобильным интернетом, чтобы вовремя получить предупреждение о возможной опасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Главное светское событие года. Что важно знать о первом дне Международного экономического форума в Санкт-Петербурге и чем недовольны Z-военкоры? Удар беспилотников по питерскому нефтеналивному терминалу изрядно испортил открытие ПМЭФа. Однако главный экономический форум страны открылся точно в указанное время. Впрочем, не обошлось без конфузов. Роботы-гуманоиды, встречавшие участников, работали с заметными перебоями. На некоторых кадрах видно, что тест на профессиональную пригодность они в прямом смысле слова провалили. Один из роботов завис прямо во время приветствия с участниками. А это была их главная задача на мероприятии. Андроид просто стоял на месте и не подал руки участнице, которая хотела поздороваться. На другом видео, облетевшем сеть, показали гуманоида, который забыл, как говорить. У робота спрашивали его имя, однако он не отвечал. При этом рот машины шевелился.
9: «Как тебя зовут? Как тебя зовут? Скажи что-нибудь, как тебя зовут? Как тебя зовут?»
2: Робот-кладовщик также не слишком убедительно доказывал свою профессиональную пригодность. У него все выпадало из рук.
10: «Я Айнет, робот-кладовщик нового поколения. В реальных условиях я оптимизирую складские маршруты».
2: Демонстрировали на ПМЭФ и роботов-футболистов. Однако на футбол это было мало похоже. Двое андроидов вообще просто стояли и не двигались, а один едва шевелился. Слегка катил мяч, но в итоге постоянно падал. Увиденным возмутились Z-блогеры. Илья Туманов, известный как Fighter-Bomber, написал у себя в канале.
7: «Если это достижения, которые нам показывают наши СМИ с питерского форума 2026, страшно представить, что нам не показывают. А что, кстати, происходит с двумя другими роботами? У них выходной? Из зала подсказывают, что эти роботы заняли первое место на международном конкурсе робототехники. Ну, какие роботы, такие и конкурсы, значит. Такие и достижения».
2: Достижения отечественной робототехники, показанные на ПМЭФ, вызвали волну едких народных комментариев в сети. Люди шутили, что на экономическом форуме случился настоящий бунт машин. Мол, вот оно, предсказываемое в фантастических фильмах будущее, наконец наступило.
8: Робот, который должен был рассказывать про инвестиционную привлекательность Российской Федерации, просто молчал. Робот для приветствий отказался пожимать руку. Робот-футболист эффектно завалился на бок. Восстание машин началось.
11: «Может, надо было этих роботов в церкви осветить? А то как-то эти технологии от лукавого не сильно впечатляют».
12: «А чего вы ждали? Просто это китайские роботы. Они плохо понимают русский язык».
2: Действительно, производитель большинства роботов, представленных на ПМЭФ, ведущая китайская компания робототехники Unitree Robotics. Так что по факту даже эти неуклюжие андроиды – достижение китайской робототехники. Схожая история и с новой «Волгой», показанной на форуме. Это красивая и современная машина, правда, есть нюанс. На самом деле это практически точная копия китайской «Джили Манжара». В Поднебесье, кстати, автомобиль стоит около 1,5 миллиона в рублях. В России же будет продаваться за 4 миллиона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
13: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
14: «За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль».
13: Казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяча», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
15: С течением времени преимущества Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
13: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
16: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
13: Потери захваченных ранее земель зафиксированы впервые с 23 года. За два последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграмм на фронте. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
13: СВО дошла до Питера. Жителей домов в Петербурге на проспекте Патриотов эвакуировали из-за неразорвавшегося дрона.
17: Сука, даже в багаж нормально не сходить, просто дрон головой.
18: Там, короче, жестко полыхает, прям очень жестко. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче.
13: Жители Санкт-Петербурга до сих пор не могут отойти от самой массированной атаки беспилотников. Спустя несколько часов после мощных взрывов, накрывших город, неразорвавшиеся БПЛА обнаружили возле жилого дома на проспекте Патриотов. Жильцов оперативно эвакуировали в школу 509. На место происшествия приезжала машина для разминирования.
19: Опа! Летит, летит, летит, летит. Вот, летит.
13: Рано утром 3 июня беспилотники атаковали петербургский нефтяной терминал. На его территории расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, один из которых загорелся. Жители города жаловались на ухудшение качества воздуха и неприятный запах.
20: Это в районе морского завода, видимо, попали.
13: Всего, по данным губернатора, город атаковали около 50 беспилотников. Военкоры писали, что системы ПВО Питера оказались не готовыми к такому количеству БПЛА.
20: Не знаю, что они пытаются с оружием сделать. Ты там хрен попадешь в него.
13: Кроме автоматчиков, которые пытались прямо с набережной сбить беспилотники, в сети опубликовали видео позиции пулеметчиков на крыше одного из зданий и преследование беспилотника над Финским заливом вертолетом Ми-28. Z-канал, военный осведомитель, написал, что дроны заходили на низких высотах, уходя из зоны видимости больших радаров.
21: Вот заходит на второй круг, или еще непонятно.

0: калашей стреляют. А, не с калашей долбят. Я думал, ПВОшки пригнали. Они с калашей долбят.
1: Сообщество не понимает, почему в Питер не стянули больше ПВО перед стартом Международного экономического форума. Без преувеличения, главного события в этой сфере, на которое ежегодно съезжаются делегации других стран. Отмечу, что госсекретарь США Рубио опроверг слова помощника президента Ушакова о том, что в Питер впервые за долгое время прибудет американская делегация. По его словам, если и будут граждане США, то это частные визиты, а не уровень чиновника в администрации. Может, это и к лучшему, ведь на открытии форума случились некоторые курьезы. Вот что написал блогер Илья Туманов, автор популярного Z-канала «Fighter Bomber» после увиденного.
2: Если это достижение, которое нам показывают наши СМИ с Питерского экономического форума, страшно представить, что нам не показывают.
1: 5 июня на Питерском экономическом форуме запланировано выступление президента. Приедет ли он лично или это будет онлайн-трансляция, пока не сообщалось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
4: «Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно. И по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет».
1: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую. У них приказ взять Донецкую область любой ценой. Z-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
5: «Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны безмерно лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете».
1: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
6: Он, как Зеленский, в данном случае переиграл Путина, а просто сформировав контекст для восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, и вперед, проливаем. Он больше ничего другого говорить не может. Он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволит быть адекватным. Он неадекватен. Он неадекватен в реальности. Да. Реалии совсем другие. Все это знают.
1: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается – личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
1: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Последние 7 дней. Тема недели.
8: Киеву отказано. Владимир Путин отреагировал на письмо Зеленского и прокомментировал намек на преклонный возраст. Открытое письмо Зеленского Владимиру Путину опубликовали на его сайте 5 июня. В нем говорится о том, что мир сейчас может быть выгоден и нужен не только Украине, но и России. Мол, люди не хотят жить под дронами и ракетами, с дефицитом бензина и под угрозой мобилизации. Письмо комментирует политолог Геннадий Выдрин.
9: Письмо это довольно длинное. Суть объяснений Зеленского примерно такая. Да, Украина действительно очень пострадала и продолжает страдать от продолжающихся боевых действий. Но сейчас ситуация в корне изменилась. И теперь же Россия начала терять в этой войне слишком много всего. В России разваливается экономика. В России начинают ощущаться огромные потери на фронте. Народ недоволен растущей нищетой, запретами на практически все, что можно. Ну и вывод такой, чтобы все успокоилось, Путину тоже нужно прекращать эту войну, он тоже в этом заинтересован, а соответственно необходимо встречаться.
8: Во время пленарного заседания НАПМЭФ президент отреагировал на письмо. В частности, прокомментировал пассаж о своем преклонном возрасте, по поводу которого иронизировал Зеленский.
10: Он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Главное, дееспособность и работоспособность.
8: Также президент подтвердил, что Зеленский ранее просил о встрече через российского бизнесмена. Тогда от нее Владимир Путин отказался, сказав, что не видит в ней смысла. О новом предложении обещал подумать. На фоне этих заявлений изменилась риторика Вашингтона по отношению к России. Глава Госдепа Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что Владимир Путин не сможет достигнуть целей в спецоперации.
11: В представлении большинства наблюдателей по всему миру, я бы сказал, что и в представлении некоторых людей внутри России, вторжение в Украину стало стратегической катастрофой. Они точно не достигнут целей, которые ставили перед собой в первый день. И, возможно, никогда не смогут военным путем достичь тех целей, которые сейчас выдвигают на переговорах.
8: Раньше посланники Вашингтона передавали Зеленскому, что он должен договариваться и отдать России Донбасс, потому что иначе она все равно его захватит. Теперь же интонация Рубио совсем иная. Мол, у Путина нет карт и военного решения тоже нет. То есть силой Кремль не принудит Украину к капитуляции, и они готовы помочь заключить сделку, когда стороны будут готовы. Причем это транслируется Кремлю раздраженным тоном, подчеркивает профессор Флетчеровской школы дипломатии и права Михаил Троицкий.
12: Соединенные Штаты в целом не видят возможности надавить на Украину, даже если такое соглашение у них с Москвой существовало. Украина стоит на своем, как вот написал только что Владимир Зеленский в своем письме. Украина готова обсуждать перемирие на основе текущей линии боестолкновений и никаких территорий добровольно не отдавать. Ну вот Рубио так или иначе соглашается, во-первых, с тем, что вот в этом и заключается разумный компромисс на сегодняшний день. Ну и также, в общем, высказывает раздражение российской стороной, ее неопределенной позицией.
8: Также Рубио заявил, что в Пентагоне подсчитали, что это первый вооруженный конфликт в истории, в котором одна из сторон, Россия, теряет больше людей погибшими, чем ранеными – 63% на 37%. Такие же цифры в своем письме приводил и Зеленский. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
13: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации.
1: Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
7: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается. Но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
1: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьков в Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
14: Его уколол?
15: Его нет, его уколол.
14: У меня нету.
15: А где вы, его
14: нет? Они вылетели.
15: У меня аптека вчера взорвалась.
14: Все, все.
15: Ты что орешь-то?
14: Все.
15: Красавец, привет.
14: Тихо, тихо, все.
15: Что, я пошел, посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
1: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
16: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
1: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную прямую линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей, на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземные производства, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой-то ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, аккурат после заявления про Орешник, говорит, и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит: ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы, понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете, с кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например, или в костюме «Зайчик». Понимаете, вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
13: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия следующие 2 десятилетия будет в состоянии военных действий.
18: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет 2 поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
13: Слова Безрукова означают 2 вещи, говорят эксперты. Первое, в стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе, откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
19: Завтра придут к людям и скажут, ну, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что вы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Ну, не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на одну зарплату, на сумму, значит, на одну годовую зарплату месячную, да, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
13: На Питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
20: Ну, конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
21: Да, хлеб элементарно.
20: Хлеб элементарно, да.
22: Продукты питания и бензин больше всего.
23: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен
24: на ту же картошку.
25: На детские товары.
26: Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, то, что как вообще жить, как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
27: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
28: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
1: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились и риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
8: Россияне стали богаче. Владимир Путин заявил о росте доходов граждан на треть. На встрече с руководителями международных информационных агентств НАПМЭФ Владимир Путин заявил, что реальные доходы в России растут на 28%, зарплаты на 25%, а число живущих за чертой бедности снижается опережающими темпами.
0: Продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то по 28 с лишним процентов. Мы выполняем все социальные обязательства перед гражданами Российской Федерации. Индексируем пенсии, пособия. Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7% к 2030 году. В 2025 году мы досрочно выполнили эту задачу. Причем с превышением показателя 6,7%.
8: Схожие цифры приводят и чиновники. На ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов заявил, что реальные доходы населения за 3 с небольшим года выросли более чем на 24%. Вице-премьер Александр Новак в мае называл цифру в 26% за 3 года и говорил, что бедность снизилась до минимальных исторических значений. Однако почему-то простые россияне такого улучшения на себе не почувствовали.
2: Рост цен, как бы он сказывается, у меня есть ребенок, то есть там и школы, и госпошлины, все это растет, но как-то по зарплатам это не особо заметно.
4: Люди перестали тратить деньги, и я тоже. Я же тоже человек.
5: И коммуналка выросла. Раньше я как больше и баловала себя и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
6: За последние 2 года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
21: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
8: Данные опросов Банка России также показали, что с января 2024 по май 2026 года доля россиян, сообщающих об ухудшении материального положения семьи, выросла с 24% до

0: очень понятно, потому что очень большая беда, очень страшно ее признать. Но мы видим картину довольно страшноватую. Мы видим, что, в общем, что называется, условия жизни россиян портятся. Вот. И россияне так сильно обеднели, что она начинает физически покупать меньше продуктов питания. То есть оборот просто в натуре падает. Не только в деньгах, а в натуре падает. Поэтому в такой ситуации уж какие там веселые настроения могут у людей быть. Они, конечно, телевидение слушают, президента истово верят. Но, знаете, свой желудок, когда он сосет и стонет, и плачет, что он недоеденный, недокормленный, он тоже, значит, на сознание влияет.
1: Экономист говорит, существует значительная диспропорция, в то время как доходы работников военно-промышленного комплекса и военнослужащих выросли, остальные сектора испытывают стагнацию. В результате инфляция обесценивает доходы большинства граждан. И пока длится СВО, этот процесс будет только усугубляться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В мае 2026 года прозвучала официальная инициатива от детского омбудсмена Москвы Ольги Ярославской.
3: И в чем суть?
2: А суть в том, чтобы на законодательном уровне разрешить трудоустройство детей с 12 лет.
3: Погоди. С первого взгляда это может показаться, попыткой раздуть социальную катастрофу из совершенно пустякового повода.
2: Думаешь?
3: Ну да. Разве это не простая легализация того, что и так в жизни происходит? Подростки же всегда хотят заработать собственные деньги на каникулах.
2: На карманные расходы типа.
3: Ну, конечно. Купить новый смартфон, кроссовки какие-нибудь модные, почувствовать, первую финансовую независимость, выгулять собаку соседей, раздать пачку листовок у метро на выходных. Зачем искать в этом признаки какого-то глубокого кризиса?
2: Проблема кроется в том, что за красивой вывеской о раннем воспитании самостоятельности прячется маркер глубочайшего макроэкономического тупика. Инициативы такого уровня, озвученные публично, это, по сути, признание того факта, что экономика делает шаг навстречу моделям беднейших африканских государств.
3: Ого!
2: Легализация детского труда в 12 лет ставит страну в один ряд с теми регионами, где работа в таком возрасте – это вообще не про формирование характера.
3: И не про заработок на модные кроссовки.
2: Абсолютно. Это просто единственный способ физического выживания.
3: Слушай, возникает резонное сомнение. Очевидно, что за заботой о финансовой грамотности школьников стоят чистые интересы бизнеса.
2: Да, 100%.
3: Но пытаться закрыть кадровые дыры 12-летними курьерами – это, как вычерпывать воду из пробитого танкера игрушечным ведерком.
2: Отличное сравнение, кстати.
3: О каких вообще масштабах идет речь на рынке труда?
2: Масштабы впечатляют, если посмотреть на статистику платформ по поиску работы. Вот весной 26-го года количество резюме от школьников подскочило с 66 до 88 тысяч.
3: Ничего себе, на 22 тысячи скачок.
2: Буквально за пару месяцев. И это только официальные попытки найти заработок. Если говорить о корне проблемы, то к 2030 году российская экономика прогнозирует колоссальный кадровый дефицит.
3: Насколько колоссальный?
2: Не хватает от 2 до 12 миллионов работников.
3: До 12 миллионов? Это же безумие.
2: Это не случайность, а сухая математика. Наложились два фактора. Во-первых, последствия демографической ямы 90-х годов, когда рождаемость была на самом дне.
3: Угу, это понятно.
2: А во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов после 2022 года. Людей физически нет.
3: Сухая математика – это, конечно, хорошо. Но ритейлу, крупным сетям общепита, логистическим центрам, им же нужны взрослые, выносливые люди.
2: Ну да.
3: На полные 12-часовые смены шестиклассники никак не закроют дефицит в миллионы рабочих рук. Какой смысл корпорациям вообще с этим связываться?
2: Глобальную макроэкономическую проблему они, конечно, не решат.
3: Вот.
2: Но они дадут конкретному бизнесу огромную сиюминутную выгоду прямо здесь и сейчас. Причем за счет человеческого потенциала страны.
3: То есть чисто локальная зарплата.
2: Да. Смотри, как это работает. В условиях нехватки рук взрослые работники начинают диктовать условия.
3: Ну да, требуют высоких зарплат.
2: Соблюдение графика, оплаты больничных, нормального отношения. А теперь на сцену выходит 12-летний подросток. Он готов работать за сущие копейки.
3: И он не состоит ни в каких профсоюзах.
2: Совершенно верно. Он юридически абсолютно бесправен. Вообще ничего не знает о трудовом кодексе.
3: И явно никогда не пойдет отстаивать свои права к начальнику, если его лишат премии.

0: Именно. Для агрессивного ритейла и служб доставки такой ребенок – это идеальный покорный винтик в системе.
1: Знаешь, рассматривая подростка как этот покорный винтик, нельзя же игнорировать физиологию.
0: Ох, это отдельная тяжелая тема.
1: 12 лет – это самая активная стадия роста. Одно дело – какой-то киношный образ ребенка, который развозит газеты на велосипеде по утрам солнечного пригорода.
0: Американская мечта такая, да.
1: Да-да. И совсем другое – реальность современного дарк-стора. Многочасовая смена на ногах за кассой фастфуда или ношение курьерского рюкзака,
0: который на минуточку весит чуть ли не треть массы самого этого ребенка.
1: Вот именно. Как это вообще влияет на тело?
0: Влияние абсолютно разрушительное. Опорно-двигательный аппарат в 12 лет еще очень мягкий. Он только находится в стадии формирования. У подростков существуют так называемые эпифизарные пластины. Это такие открытые зоны роста на концах костей.
1: Медицинская терминология часто звучит абстрактно. Как это работает на практике, на пальцах?
0: Можно сравнить эти пластины с сырой мягкой глиной, из которой скульптор только-только начал лепить колонну.
1: Так.
0: Эта глина должна высохнуть, затвердеть и превратиться в крепкую опору на всю оставшуюся жизнь. А теперь вообрази, на эту еще сырую глиняную колонну ежедневно бросают тяжелую бетонную плиту.
1: Тот самый курьерский короб?
0: Да, или нагрузку от многочасового стояния на одном месте в общепите. Что происходит с глиной?
1: Но она сплющивается.
0: Деформируется.
1: И застывает криво.
0: Постоянные механические нагрузки на незакрытые зоны роста приводят к тому, что за год-два работы ребенок гарантированно зарабатывает тяжелейший сколиоз.
1: Жесть.
0: Остеохондроз или тяжелая плоскостопие. Фундамент здоровья ломается навсегда.
1: Слушай, тут обязательно найдется масса людей, которые приведут классический контраргумент.
0: Какой?
1: Про деревню. 100 лет назад в деревнях дети с малых лет по хозяйству работали. Воду из колодца носили, в поле от зари до зари помогали, дрова рубили и вырастали совершенно здоровыми богатырями. Зачем делать из современных детей таких хрустальных кукол?
0: Этот миф про сказочно здоровых детей прошлого вообще разбивается о суровую реальность рыночных отношений.
1: В смысле? Работа же и есть работа.
0: Нет, существует гигантская пропасть между посильной помощью своей семье и жесткой рыночной эксплуатацией.
1: В деревне ребенок работает в собственном естественном темпе.
0: Ну, устал, пошел, посидел.
1: Да.
0: Если он устал, он сел на траву, отдохнул, выпил воды и пошел дальше. Современный детский труд в мегаполисе – это алгоритмы.
1: А, таймеры доставки?
0: Это строгие таймеры, где бездушная программа отсчитывает секунды. Опоздал – штраф, присел отдохнуть на скамейку – штраф, плюс погодные условия.
1: Ну да, доставщики нужнее всего, когда на улице проливной дождь, метель или лютый мороз.
0: Верно. И система не делает никаких скидок на твой возраст или усталость.
1: И знаешь, помимо физического износа костей, есть еще мозг.
0: О, да.
1: Нервная система в 6 классе явно не предназначена для такого корпоративного прессинга.
0: Совершенно верно. И тут вступает в игру нейробиология. В этом возрасте активно идет процесс миелинизации нейронов.
1: Миелинизации?
0: Да. Простыми словами, это как покрытие электрических проводов в мозгу такой специальной защитной изоляции. Пока изоляция не сформирована, электрические сигналы могут давать сбои.
1: И когда этот процесс заканчивается?
0: Он полностью завершается только к 25 годам. И вот когда на такую неподготовленную, по сути, оголенную нервную систему подается высокое напряжение в виде хронического стресса, недосыпа, постоянного страха получить штраф от алгоритма, система начинает просто искрить.
1: И к чему это приводит на практике?
0: Формируются стойкие нарушения сна, повышенная тревожность, неврозы.
1: К тому же, работа в сфере услуг – это постоянное столкновение со взрослым миром, а он бывает крайне агрессивным.
0: Мягко сказано.
1: Клиенты могут хамить, орать из-за остывшей еды, требовать жалобную книгу. Как 12-летний человек, у которого вообще еще нет психологической брони, должен это переваривать?
0: А он это не переваривает, он просто ломается. Возникает такой страшный психологический феномен – выученная беспомощность.
1: То есть он принимает позицию жертвы?
0: Да, подросток же не может ответить агрессивному взрослому клиенту на равных. Он вынужден молча глотать унижение, извиняться за чужие ошибки и терпеть грубость.
1: И это откладывается в голове.
0: Намертво. В его психике навсегда фиксируется модель поведения, при которой он бесправен, а агрессия со стороны начальника или клиента – это такая норма, с которой вообще нельзя спорить.
1: Ужас. И на фоне всего этого полностью стирается то, что вообще делает детство детством.
0: Время-то не резиновое.
1: Конечно. Время после уроков забирает рабочая смена, исчезает пространство для игр, увлечений, простого общения во дворе с друзьями.
0: И это критическая потеря для развития личности. Игра – какое-то бесцельное времяпрепровождение со сверстниками. Хобби в подростковом возрасте – это не просто безделье, как кажется очень многим взрослым. Это важнейший социальный полигон. Именно там развивается эмпатия, умение договариваться, креативность, какие-то лидерские качества. Загоняя ребенка на конвейер сортировочного центра или на курьерский маршрут, экономика просто отрезает этот жизненно важный этап.
1: И кто получается на выходе?
0: На выходе получается надломленный, тревожный взрослый без развитых социальных навыков. Быстрые деньги всухую выигрывают конкуренцию скучных домашних заданий.
1: Ну да, зачем зубрить физику или писать сочинение, если можно отнести пару пакетов с продуктами и вечером купить себе все, что хочется.
2: Внимание полностью рассеивается, оценки стремительно падают, мотивация к долгосрочному обучению исчезает вообще полностью.
1: Слушай, если сложить этот отказ от учебы с фактором бедности, то вырисовывается просто пугающая социальная картина. Ведь если ребенок забрасывает школу ради работы курьером, он теряет шансы поступить в университет или получить какую-то сложную специальность. Получается, легализация детского труда запускает механизм создания настоящей кастовой системы?
2: Точно. Возникает замкнутый круг бедности. Достаточно сравнить две семьи с разным достатком.
1: Ну, давай сравним.
2: В обеспеченной семье никто не отправит шестиклассника разгружать фуры или таскать пиццу под холодным дождем.
1: Естественно. Ему оплатят репетиторов.
2: Репетиторов, секции робототехники, курсы программирования, языки. Этот подросток будет спокойно капитализировать свои знания и через 10-15 лет выйдет на рынок высокооплачиваемым инженером или врачом.
1: А в семьях с низким доходом, особенно в депрессивных регионах, ситуация совершенно иная. Там зарплаты взрослых порой едва покрывают базовые продукты и оплату коммунальных услуг.
2: Да. И ребенок-подросток с правом официального заработка неизбежно превратится в спасательный круг для семейного бюджета.
1: То есть от безысходности он станет дополнительным кормильцем.
2: Именно. А родители будут закрывать глаза на его двойки в школе. Просто потому, что его зарплата курьера реально помогает купить еду на неделю.
1: Ужас.
2: Итог этого процесса страшен именно своей необратимостью. Бедные дети вырастут в бедных взрослых без образования.
1: Которые навсегда застрянут на самом дне социальной лестницы. Знаешь, ужасающая перспектива. Но если это фактически загоняет подростков в рабство и ломает им будущее, как на это смотрит закон?
2: О, с законом все очень интересно.
1: Не может же подросток просто так прийти и подписать полноценный трудовой контракт. 12-летний школьник даже договор на сим-карту в салоне связи не имеет права оформить на свое имя.
2: В текущей реальности статья 63 Трудового кодекса РФ устанавливает базовый порог для заключения трудового договора в 16 лет.
1: Но есть же исключения.
2: Есть исключения для 14-летних. Но это сложнейший квест. Там требуется письменное согласие родителей, официальное разрешение органов опеки, а сама работа строго ограничивается понятием легкого труда, который не наносит вреда здоровью и не мешает учебе.
1: А официальное снижение планки до 12 лет?
2: Это полный демонтаж вообще всей системы защиты детства. Более того, это прямое нарушение базовых международных соглашений.
1: Каких именно?
2: В частности, Конвенции Международной Организации Труда под номерами 138 и 182. Они категорически запрещают наихудшие формы детского труда и устанавливают минимальный возраст.
1: Слушай, если эти конвенции нарушаются, то в какой компании на мировой арене оказывается Россия? Кто еще вообще практикует легальный труд в таком возрасте?
2: Это означает присоединение к клубу таких стран, как Мьянма, Мали, Чад и Центральноафриканская Республика.
1: Серьезно? Мали и Чад?
2: Да. Это государства, где использование 12-летних детей на тяжелых работах, в рудниках или на плантациях – это повседневная норма, которая продиктована тотальной разрушительной нищетой.
0: Но помимо имиджа, есть сугубо практическая правовая проблема внутри страны. Человек 12 лет юридически недееспособен.
1: И на практике это означает полную беззащитность перед работодателем.
0: Именно.
1: Слушай, складывая все эти пазлы воедино, от сломанных костей, разрушенной детской психики до консервации бедности и вот этого технологического отката, становится абсолютно очевидно. Привлечение 12-летних школьников – это иллюзия решения. Это жалкая попытка замаскировать тяжелую болезнь экономики самым дешевым и самым разрушительным способом.
0: Да. Лечение настоящего кадрового голода – это всегда сложный путь. Он требует серьезных инвестиций, перестройки всех бизнес-процессов, технологического переоснащения и, самое главное, повышения зарплат для привлечения квалифицированных взрослых специалистов.
1: Угу.
0: А бросить в топку рынка 12-летних детей значит пожертвовать будущим человеческим капиталом ради того, чтобы у конкретных корпораций сошлась финансовая отчетность в текущем квартале.
1: Знаешь, возникает еще один финальный вопрос, который сторонники таких инициатив как-то очень старательно обходят стороной.
0: Какой вопрос?
1: Вот смотри, если юридические барьеры реально падут, и на рынок труда одномоментно выплеснутся сотни тысяч школьников, готовых работать за смешные деньги.
0: Так.
1: Рынок окажется просто перенасыщен сверхдешевой рабочей силой. Остается только догадываться, как такой жесточайший демпинг ударит по зарплатам взрослых специалистов, тех, которые прямо сейчас работают в ритейле, общепите и логистике.
0: Серьезная мысль.
1: Не приведет ли этот дешевый детский труд к тому, что платить станут меньше вообще всем?
0: Это отличная мысль для размышлений. Оставим ее повисеть в воздухе. Увидимся в следующем разборе.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
5: Это был российский беспилотник. Президент Румынии озвучил результаты технической экспертизы. «28 мая во время атаки российской армии по территории Украины один из дронов упал на крышу многоэтажки в румынском городе Галац. Расстояние от этого места до границы с Украиной более 10 километров. В доме моментально вспыхнул пожар, пострадали несколько жителей. В день инцидента местные власти воздержались от заявлений, сославшись на экспертизу. 1 июня Румыния официально публиковала ее результаты. Расследование пришло к выводу, что обломки беспилотника принадлежат российскому дрону. Президент Румынии опубликовал фотографии фрагментов БПЛА, на которых видна надпись «Герань-2». Кроме того, все схемы и блоки управления дрона российского производства.
6: Пусть представители России, полагающие, что обломки указывают на нероссийское происхождение этого дрона, посетят штаб-квартиру Главного управления нашей военной разведки, где смогут сами сверить его серийный номер с перечнем продукции, произведенной в России.
5: Ранее в Минобороны Румынии уже сообщали о российских дронах, залетавших и упавших на территории страны. Однако это первый случай, когда беспилотник проник в густонаселенный район и привел к травмированию мирных жителей Румынии. Сразу после инцидента было закрыто генконсульство России в Констанце, а самого консула выслали из страны, заявил президент Румынии Никашор Дан.
6: Высылка консула и закрытие консульства в Констанце – это сигнал в рамках дипломатической иерархии, соразмерный тому, что произошло проявленному неуважению к стране, которая не является участницей этой войны.
5: Румыния – член НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте отреагировал на инцидент с дроном в Румынии и заявил, что НАТО готова защищать каждый дюйм своей территории.
7: Безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас. Ночь еще раз показала, что последствия их незаконной агрессивной войны не останавливаются на границе. мы продолжим наращивать нашу готовность к сдерживанию и защите от любой угрозы, в том числе со стороны беспилотников. И мы будем продолжать оказывать поддержку Украине в ее защите от российской агрессии.
5: Солидарность с Румынией выразили также Соединенные Штаты Америки. Такие случайности очень опасны, говорят военные эксперты. Ведь ответные действия стран НАТО и США могут стоить России слишком дорого. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
8: Торговая война с Арменией набирает обороты. С 3 июня Россия ограничила ввоз всех армянских фруктов. Теперь виноград, черешни, абрикосы, сливы, персики и нектарины из Армении под запретом. В Россельхознадзоре объяснили это тем, что при ввозе фруктов якобы участились случаи нарушений. Ранее власти запретили импорт почти всей рыбы, овощей, клубники, цветов, армянского коньяка и вин, а также минеральной воды джермук. Ограничения вводятся на фоне политического обострения между странами. В России критикуют сближение Армении с ЕС. 29 мая Владимир Путин, говоря об Армении, вновь напомнил, что начал СВО на Украине именно после ее желания пойти в ЕС.
9: Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные.
8: Позже члены Евразийского экономического союза Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан заявили, что вступление Армении в ЕС несет для них риски и потребовали провести в стране референдум. Однако премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что внешнюю политику будет определять сама Армения, а не другие государства. Он отверг требования о немедленном референдуме по членству в ЕС. Сказал, что народу рано делать такой выбор, ведь вопрос о вступлении в Евросоюз даже не стоит на повестке. Торговая война с Арменией разгорелась накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране 7 июня. Таким образом, Россия играет против Пашиняна, считает политолог Сергей Багровцев.
10: Надежда заключается в том, чтобы нанести как можно больший ущерб людям, которые представляют собой основную базу, как я понимаю, электоральную партии Пашиняна. Это жители небольших городков, жители сельской местности. Они очень завязаны на сельскохозяйственное производство, и для них это очень важная вещь. И вот, значит, мы сейчас абрикосы знаменитые армянские не пустим, и черешню не пустим, ничего больше не пустим, и цветы не пустим. И они тогда одумаются и проголосуют против Пашиняна. Нет, это так не работает.
8: Политолог говорит, хотя ущерб от торговой войны для Армении будет существенным, он вряд ли повлияет на результаты выборов, ведь социология показывает достаточно высокий рейтинг у Пашиняна внутри страны. Помимо торговых ограничений, Москва угрожает отменить беспошлинные поставки газа и нефти для Еревана. В минувшие выходные Кремль отозвал своего посла в Армении для консультаций. Все указывает на то, что отношения между странами обострились. Острились как никогда. Хотя о реальном вступлении Армении в ЕС пока не идет и речи, говорит политолог Геннадий Якимов.
11: Но вопрос так не стоит. Выбора этого сегодня нет. Армения не стоит ни на пороге, ни вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум. Ответил Пашинян. Сейчас очень разумно, спокойно, по-деловому ответил. Опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
8: Получается, Армения еще никуда не ушла, но Россия своими запретами обострила отношения и теперь может потерять своего партнера. Чтобы понять масштаб перемены, стоит вспомнить, чем Армения была для России еще несколько лет назад. Образцовый союзник на всем постсоветском пространстве, член ДКБ Евразийского союза, страна с российской военной базой в Гюмри и с российскими пограничниками на границе с Турцией и Ираном. Сейчас же от былого доверия между странами не осталось и следа. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
8: Если уже у вас в Моссовете главный госбанк начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике. Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия и автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого госбанка, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты. ВЭБ-РФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил глава банка Игорь Шувалов.
11: Сокращение расходов связано с директивами правительства. 10 дней назад мы приняли соответствующий приказ. Теперь сокращаем бюджет своей организации на 15%, с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года. В следующем году сокращение затронет также дочерние структуры группы ВЭБ.
8: В прошлом году 25% российских компаний провели сокращение сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Металлургические заводы были вынуждены уволить около 3000 человек после того, как спрос на сталь в стране обвалился на 15%, а несколько крупных предприятий, включая Магнитогорский металлургический комбинат, стали убыточными. До 20% сотрудников уволил Сбербанк. Еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил Яндекс. Около 2000 работников отправил на улицу КАМАЗ, получивший в прошлом году рекордный убыток на 43 миллиарда рублей. И это еще не предел, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: Это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будут люди увольняться. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти. И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваем отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт.
8: Несмотря на рекордно низкую безработицу, по данным Росстата, заработать на жизнь в России с каждым днем все труднее. Но скоро станет еще хуже. Лучше всего это демонстрирует один индикатор. Headhunter – самый популярный портал по поиску работы в Российской Федерации. И, конечно, у него есть свой индекс. HH.ru показывает соотношение между открытыми вакансиями и резюме. Здоровое соотношение, по информации самого портала, это от 4 до 8%. Год назад он был чуть ниже 5%, а со второй половины прошлого года внезапно пошел в рост. В декабре 8,6%, в январе 9,6%. Рост на один пункт – это практически рекорд и очень близко к критическим цифрам. В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
13: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса. Уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, и так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия.
8: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Визит недели.
8: Обращение главы НАТО из Киева. Марк Рютте раскрыл потери армии России, а Зеленский заявил, что готов к переговорам. Киев. Помимо генсека Альянса Марка Рютте прибыли все 32 члена Североатлантического совета НАТО. И это несмотря на то, что Россия призвала всех западных дипломатов покинуть Украину из-за возможной эскалации ракетных ударов. Сам же Рютте, выступая в Киеве, неожиданно обратился к российской молодежи. Он призвал молодых людей не идти воевать и сказал, что руководство страны скрывает от них реальные масштабы потерь.
14: Существует огромная вероятность, что вы погибнете или получите ранение. Если вас ранят, то, скорее всего, вас оставят лежать в грязи и умирать. Когда мы говорим о десятках тысяч российских жертв, это не абстракция. Возможно, в их числе будете вы.
8: При этом Зеленский во время визита Рютте вновь заявил, что он готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным, если это поможет закончить военные действия. Высказался Зеленский и об отношениях с Вашингтоном, напомнив, что Украина продолжает ждать американских переговорщиков. Впрочем, понятно, что украинский вопрос сейчас не главный в поле внимания Белого дома. Вашингтон сосредоточен на ситуации вокруг Ирана. Тем не менее, тема военной помощи остается в американской повестке. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что уже в ближайшее время могут появиться новости о пакете помощи Украине на 400 миллионов долларов. Эта тема была основной и в риторике Рютте, говорит политолог Борис Кривцов.
15: Рютте приезжал, конечно же, не по поводу мира, давайте, это точно. Рютте точно приезжал по поводу оружия, Рютте точно приезжал по поводу патриотов. Он все время сейчас занимается, его главная роль в войне, это программа Pearl, программа, по которой НАТО закупает оружие у США и дальше дарит его Украине. На прошлой неделе к этой программе присоединилась Япония, выделила там первые, по-моему, 15 миллионов долларов, потому что Япония единственная страна, кроме США, в мире, которая производит ракеты Patriot по лицензии. То есть, в принципе, об этом очень долго шла речь, что может ли Япония их поставлять. Вот, возможно, что-то связанное с этими схемами. Так что я думаю, что Рютте — это чисто военный приезд.
8: И тем не менее, тема мира звучит все громче. Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план и думают, как привлечь Владимира Путина к диалогу о завершении военных действий на Украине. В Европе видят изменения ситуации на фронте и считают, что именно сейчас может появиться окно возможностей, говорит политолог Антон Евсеев.
16: Был американский формат, мы знаем, что он сейчас завершен, его не существует, мирных переговоров. Была идея Евросоюза, поданная сначала Макроном и дальше разрабатываемая уже прямо в недрах Еврокомиссии, назначить некую переговорную группу, отправить ее в Россию и так далее, но две недели назад примерно от этого отказались официально. Наверное, в начале прошлой недели отказались официально, было заявлено, что мы не будем выдвигать этого самого переговорщика, потому что Россия не готова к переговорам и не готова к миру, вот. А нынешняя инициатива, это инициатива Британии, Германии и Франции. Британия же у нас не Евросоюз. Тут новый игрок Британия, его не было. И Стармер вчера поговорил с Зеленским по телефону. Я думаю, отсюда родилась идея, что вот Британия теперь будет лидером переговоров.
8: По словам источников авторитетного издания Bloomberg, в ближайшие дни премьер Великобритании должен провести консультации с канцлером Германии и президентом Франции о возможном мирном переговорном процессе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Враг недели.
5: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысячи параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
17: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов middle strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют украинские операторы дронов, работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
5: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
18: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
5: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
19: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локси ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцин ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
5: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
8: Пенсии под угрозой. Депутаты готовят обязательный перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Сейчас прорабатывается соответствующий законопроект. Речь идет о средствах так называемых молчунов, то есть граждан, которые никогда не подавали заявлений о выборе негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании. В результате их накопительная пенсия осталась в управлении государственной компании ВПРФ. На начало этого года свои пенсионные накопления там держат 36 миллионов пенсионеров-молчунов. Сейчас же планируется, что средства молчунов могут быть автоматически переведены в качестве единовременного взноса по договорам долгосрочных сбережений. Что это значит? Новая инициатива позволит государству получить дополнительно около 2 триллионов рублей и потратить их на инфраструктурные проекты, объясняет экономист Константин Насонов.
20: Смысл, конечно, в том, чтобы денег достать для государства. Это касается денег тех, кто откладывал в 2002-2013 годах, когда еще работала система с накопительной пенсией. Все уже забыли, но было и такое. Власти хотят эти замороженные средства пустить на инфраструктурные проекты, например, спасать РЖД. Но пока закон не позволяет это делать за счет пенсионных денег, поэтому они меняют статус денег. Мне кажется, на замороженные накопления люди и так не особенно рассчитывали. Вот и нечего.
8: В конце мая министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы пересмотра бюджета с перераспределением средств в пользу обороны. Ведь в госказне огромная дыра в 6 триллионов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
21: Пока не было войны, Россия имела более-менее стабильную финансовую налоговую систему. Мы даже знаем, что все международные организации хвалили Российскую Федерацию за макроэкономику, за стабильность макроэкономической ситуации. Такое было. Начав войну, Россия находится в ситуации, когда военные расходы неуправляемы, и Минфин с этим сделать ничего не может. Но он может только сбросить с борта вот всю гражданскую часть хозяйства и на этом всем сэкономить. Ну и вот когда начнутся уже бедствия у пенсионеров, то значит уже все исчерпано. И уже страна пришла к полной катастрофе финансовой. С пенсиями, конечно, ситуация самая такая будет индикаторная.
8: Пенсионерам и сейчас живется несладко. У Лидии, благодаря горячему стажу, не самая маленькая в России пенсия. Но женщина постоянно испытывает финансовые трудности. Говорит, в последние годы стало особенно тяжело.
22: Сейчас моя пенсия равна 24 490 рублей. Я округлила, там 40 копеек, кажется, неважно. То есть, как сказать, я посмотрела, ну, она так, прям средняя пенсия. Ну, что касается для Таганрога, как для пенсионера, 24 490, это, в принципе, неплохая сумма. Конечно, сейчас коммуналка возросла, цены, вот как-то сложнее стало жить. Вот как-то все-таки индексация, это отстает от инфляции.
8: В России последние годы стремительно падает отношение средней пенсии к среднему заработку. В мире этот показатель колеблется в районе 40%. То есть человек, уходя на пенсию, получает в 2,5 раза меньше, чем когда работал. В России же этот показатель с трудом доходит до 24%. То есть в среднем человек, уходя на пенсию, теряет в доходах сразу в 4 раза. А теперь еще и вынужден оглядываться, не потратит ли государство его пенсионное накопление на решение кризисных инфраструктурных проектов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
23: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте полугодом, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
24: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
25: А заглушить что? Какое чувство?
24: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзья, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
23: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
0: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит, это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
23: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
1: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
23: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели. Книга есть такая «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он отделился, то ли просто перекопали перешеек, ну вот как-то отсоединили физически, но сейчас происходит следующее. ВСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма. Я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста, да, не как резервное, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит, и я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюции законная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели, естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционно строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки в эту дырку, как, помните, как в третьей части фильма «Матрица», да? Когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да? И так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов, да, то, что касается Крымского моста, Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. И стиль армии России стоит совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете? Это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себе Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе, очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственных границ Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты, они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
23: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам. Топливный кризис, похоже, не на шутку набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта. А всем остальным только по талонам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Бензин марки АИ-92 уже отпускает не более чем по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Сразу после этого сообщения в сети появилось видео мужчины, который подъезжает к пустой заправке и заправляется по талону.
3: Так, ну очереди нет, заправка там. Идем по талону, принимаете?
6: Здравствуйте, я здесь.
3: Принимаете?
6: Принимаю.
3: Все, все, видите, талоны принимают, все работает, да?
6: Да,
3: да. Топливо есть.
23: Кем работает мужчина, неизвестно. И как он так быстро получил талон, тоже, говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить по телефонам горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
7: Стоит заправка, лился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
23: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом улучшится в течение 30 дней. Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе топливо вообще закончилось.
9: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
23: В то, что ситуация с бензином наладится через месяц, как обещают крымские власти, сомневается экономист Владислав Жуковский. По его словам, главная причина кризиса – атаки дронов на НПЗ, которые еще долго будут восстанавливать свои мощности.
10: Российские вот, вообще НПЗ разбросаны по всей стране, и все, что находится до Урала, находится под постоянными бомбежками, ударами дронов, ракет и всего остального. То есть уже там, 18 крупнейших НПЗ России были атакованы там, за последние там, 3-4 месяца на постоянной основе. Все эти там Нижегородские, Кстовские НПЗ, Рязанские НПЗ, Ярославские НПЗ, Киришах, второй по величине НПЗ в России. Там, значит, что там у нас еще было? Там Анапа, Туапсе, значит, Перми, то есть это все постоянно под ударами, и нормально отладить работу невозможно, соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, Комсомольск-на-Амуре, ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивают в моменте там, до трети все нити переработки в стране, то никакими там Комсомольскими-на-Амуре, либо Хабаровским краем вот этими НПЗ оттуда производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странового масштаба, вы не сможете, вам просто топлива не хватит.
23: Талоны на отдельных заправках в регионах вводили во время прошлогоднего топливного кризиса. Однако тогда решения не принимались на уровне властей. Талоны вводились на некоторых заправках Забайкалья, Новосибирской области и ЛНР. Сейчас, похоже, ситуация с бензином катастрофическая. Если ограничения ввели на официальном уровне, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Прямо сейчас на крупных автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
12: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
11: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, ну, компании с многомиллиардной выручкой, а там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
12: Или еще лучше, лимит 10 литров в одни руки. Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
11: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
12: Ну да, начиналось это все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
11: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
12: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитали?

0: по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
1: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
0: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
1: 40% – это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос. Завод – это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
0: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
1: А на что он похож?
0: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
1: То есть выни одну шестеренку, и остановится весь механизм.
0: В точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод, потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
1: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высокотехнологичное.
0: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
1: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
0: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
1: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
0: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
1: Или с несоответствиями в спецификациях.
0: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
1: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
0: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
1: А вот АИ-95-й исчезает первым, словно испаряется.
0: Ну вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
1: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюраторные моторы из 80-х.
0: Которые могли переваривать бензин любого качества.
1: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
0: То есть снижение октанового числа – это не просто потеря мощности при разгоне.
1: Это физическое разрушение двигателя. Заритый 92-й в такой мотор приводит к детонации. Смесь в цилиндрах должна воспламеняться плавно от искры свечи зажигания.
0: А при низком октановом числе смесь взрывается самопроизвольно от высокого давления.
1: Да, еще до того, как поршень достигнет верхней точки. Происходят неконтролируемые микровзрывы, которые буквально бьют кувалдой по поршням и стенкам цилиндров. Двигатель начинает стучать, перегревается.
0: И очень скоро ему потребуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
1: Именно так.
0: Тогда почему заводы просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
1: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
0: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
1: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
0: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
1: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.

0: качества.
1: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
0: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
1: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
0: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география – это огромные расстояния.
1: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России – это железная дорога.
0: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах. И эта железнодорожная сеть сейчас находится в состоянии тяжелейшего стресса.
1: Пропускная способность путей ограничена. Остро не хватает самих цистерн. Наблюдается дефицит тягового состава, локомотивов.
0: Составы с топливом могут неделями стоять на узловых станциях, ожидая, пока пройдут более приоритетные грузы.
1: Сроки доставки ломаются полностью. Маршрут, который в нормальных условиях занимал 5-7 дней, сейчас требует 3 недель.
0: Раньше систему спасали нефтебазы. Это такие буферные зоны хранения, где всегда находился страховой запас топлива на случай задержки поездов.
1: На эти запасы давно исчерпаны. Кризис длится слишком долго. Сейчас нефтебазы пустые. Работа идет буквально с колес.
0: Как только цистерна приходит, бензин тут же сливают в бензовозы и везут на АЗС. Малейшая задержка поезда на сутки означает, что на следующий день целый регион остается без топлива.
1: К тому же водители этих бензовозов, выполняющих последнюю милю доставки, сейчас работают на пределе человеческих возможностей.
0: Чтобы не допустить полной остановки АЗС, нарушаются графики сна и отдыха. А усталый водитель за рулем многотонной бочки с горючим – это колоссальный риск аварии на трассах.
1: Ситуация осложняется еще и внутренней структурой рынка. Она делит всех игроков на 2 неравные категории.
0: Вертикально интегрированные нефтяные компании и все остальные. Гиганты сами добывают нефть, сами ее перерабатывают и владеют собственными сетями фирменных заправок.
1: И в условиях жесткого дефицита их стратегия очевидна. Вся произведенная капля топлива направляется исключительно на собственные АЗС, чтобы спасти свой бренд.
0: А вторая категория – независимые заправочные станции. Это малый и средний бизнес. У них нет своих заводов. Исторически они покупали бензин оптом на бирже.
1: Сейчас биржа для них превратилась в закрытый клуб. Предложение бензина там минимально, а цены взлетели до небес.
0: Покупать топливо по такой оптовой цене и продавать его в розницу означает работать в глубокий убыток. Независимые АЗС отрезаны от поставок.
1: Они физически не могут выдерживать конкуренцию с гигантами и вынуждены вешать замки на двери.
0: Происходит монополизация по необходимости. А чем больше закрывается независимых заправок, тем сильнее возрастает нагрузка на оставшиеся станции гигантов, опустошая их резервы еще быстрее.
1: И вся эта хрупкая, работающая на износ инфраструктура сталкивается с самым мощным испытанием – летним сезоном. Наступает идеальный шторм.
0: Летние месяцы – это всегда пик потребления. Начинаются масштабные сельскохозяйственные работы. Тысячи тракторов выходят в поля, сжигая тонны топлива.
1: Плюс активизируются стройки и ремонт дорог. Миллионы семей садятся в автомобили и отправляются на юг к морю.
0: Можно представить обычную транзитную заправку где-нибудь на федеральной трассе в Краснодарском крае. В марте она обслуживает проходящие фуры и местных жителей. Завоза топлива раз в несколько дней вполне хватает.
1: Но в июле на трассу выплескивается сплошной поток машин. Каждый водитель, опасаясь дефицита, заливает полный бак.
0: И заправка выкачивается досуха за считанные часы. А следующий бензовоз, как понятно из логистики, застрял на нефтебазе, потому что цистерны стоят в пробке под Ростовом.
1: Российская власть, разумеется, видит проблему и пытается реагировать. Одной из самых громких мер стал запрет на экспорт бензина.
0: Логика чиновников понятна и на бумаге выглядит безупречно. Запретить вывозить топливо за границу, значит, все объемы останутся внутри страны, рынок наполнится, цены упадут.
1: Звучит как универсальная таблетка от болезни. Проблема только в том, что экономика игнорирует административные приказы. Этот запрет борется с симптомами, а не с причиной.
0: Фундаментальная причина – это физическое падение объемов производства на 30%.
1: Именно. Запрет на экспорт просто размазывает оставшиеся 70% более тонким слоем по регионам. Он не создает новый бензин из воздуха.
0: И здесь кроется очень опасный подводный камень. Лишаясь права продавать топливо на экспорт, нефтеперерабатывающие заводы теряют огромную валютную выручку.
1: А экспорт всегда был главным источником прибыли. Маржинальность внутренних продаж минимальна.
0: Замкнутый круг становится очевидным. Заводам нужны гигантские средства на закупку оборудования через сложные схемы параллельного импорта для ремонта поврежденных установок.
1: Но экспортное эмбарго лишает их этих средств. Предприятия вынуждены спасать внутренний рынок за свой счет, откладывая капитальный ремонт.
0: В долгосрочной перспективе это лишь консервирует проблему и продлевает кризис. При этом информационный фон создает отдельный слой напряжения.
1: О, да, в новостях регулярно появляются пресс-релизы различных ведомств. Формулировки всегда стандартные. Ситуация под контролем, дефицита топлива в регионах нет.
0: В теории это должно успокаивать население. На практике же возникает жесточайший психологический диссонанс.
1: Человек слушает по радио об отсутствии дефицита, подъезжает к заправке и видит замотанный пленкой пистолет и надпись «Топлива нет». Доверие к официальной информации рушится мгновенно.
0: И включается классическая психология дефицита. Паника – это самый страшный враг любой логистической системы.
1: Водитель, которому нужно было залить 20 литров, достает из гаража алюминиевые канистры и покупает 100 литров впрок, просто из страха, что завтра бензин исчезнет окончательно.
0: Искусственно созданный ажиотажный спрос. Если миллион человек одновременно купят на 50 литров больше обычного, любая инфраструктура рухнет.
1: Это высушивает остатки топлива быстрее, чем любые проблемы с поездами. На фоне этого биржевые цены на бензин стремятся вверх, многократно обгоняя официальные показатели инфляции.
0: Топливо становится физически очень дорогим ресурсом. В попытках сдержать недовольство некоторые региональные администрации прибегают к заморозке розничных цен.
1: Издаются распоряжения продавать бензин не дороже определенной суммы. Но базовые законы экономики неумолимы. Если розничная цена искусственно занижена, а оптовая цена высока, товар мгновенно исчезает.
0: Владелец независимой заправки просто не будет покупать бензин за 100 рублей, чтобы по указу продавать его за 80. Он лучше закроет бизнес.
1: В итоге на информационных табло красуются красивые, социально приемлемые цены, только купить по ним бензин невозможно, его просто нет в резервуарах.
0: Подводя черту под всей этой цепочкой событий, становится ясно, что быстрых и безболезненных решений в текущей конфигурации не предвидится.
1: Восстановление высокотехнологичных производственных мощностей в условиях жестких санкционных ограничений займет не недели, а долгие месяцы, если не годы.
0: И это касается далеко не только автовладельцев. Рост стоимости дизеля и бензина неминуемо перекладывается в стоимость логистики.
1: Дорогая логистика означает удорожание абсолютно всех товаров. Хлеб, молоко, строительные материалы, бытовая техника. Ценники в магазинах поползут вверх, разгоняя маховик инфляции по всей экономике.
0: Если отойти от сиюминутных графиков цен и посмотреть на архитектуру системы глобально, этот кризис подсветил самую критическую уязвимость всей экономической модели – сверхцентрализацию.
1: Ставку на гигантизм.
0: Именно. Энергетическая безопасность огромной территории подвешена на работоспособности нескольких колоссальных перерабатывающих узлов.
1: Они строились с имперским размахом, чтобы заливать топливом миллионные агломерации, но в условиях современных вызовов этот масштаб стал фатальной слабостью.
0: Получается, что обыденное раздражение от листа А4 на топливной колонке – это не просто временное неудобство. Это мощный сигнал о том, что старые схемы больше не работают, и вся логистическая и производственная карта должна быть пересобрана заново. Думайте, анализируйте и берегите свои моторы. Пока.
1: До скорого.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
3: Корабли и морской завод в огне. Очевидцы сняли на видео горящий корвет «Бойки» в Кронштадте.
4: Левый борт, в руке мачку снесло. Штоки, парафон.
3: Корвет «Бойки» в Кронштадте получил серьезные повреждения. Об этом написали местные журналисты. Дроны попали в надстройку, которая была сильно повреждена и сгорела. Основная конструкция провалилась внутрь. Корвет «Бойки» беспилотники атаковали 3 июня, в день открытия Питерского экономического форума. В Кронштадте он был на ремонте. Это третий корабль Балтийского флота, поврежденный за время спецоперации. В интернете опубликовали кадры с огромным пожаром на борту корвета. По предварительным данным, один человек погиб.
5: Повреждения верхних частей надстройки между мостиком и кормовой мачтой значительны. Главная мачта обрушилась, возможно, из-за того, что композитные материалы загорелись и выгорели.
3: Корабль подлежит ремонту, но процесс потребует времени и значительных финансовых затрат, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Корвет «Бойки» — это корабль проекта 20380, носитель противокорабельных ракет Х-35, а также зенитных ракет комплекса С-400. Да, это не очень большой корабль, 2200 тонн водоизмещением, но, как и заведено сейчас, мощно вооруженный. Российские военные активно использовали «Бойки», и, например, он сопровождал танкеры Теневого флота и даже формально пытался помешать задержанию судна «Белла-1» американцами.
3: Кроме «Бойкова», беспилотники атаковали еще один корабль, но уже Черноморского флота, сторожевой корабль класса «Светляк» проекта 104-10. Он был подбит в Азовском море неподалеку от Керченского пролива. «Светляк» вооружен зенитными комплексами «Игла», артиллерийскими и пулеметными установками. В определенном смысле он может выполнять роль морского ПВО, но после атаки, скорее всего, уже не сможет, отмечает военные аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
7: Ильский НПЗ в огне. Май стал рекордным месяцем по количеству атак по нефтепереработке. Как минимум 30 ударов. Что будет с бензином? Из Краснодарского края приходят тревожные кадры. Жители сообщают о большом количестве взрывов и пожаре на Ильском НПЗ. Региональный оперштаб подтвердил информацию о возгорании на этом заводе. Столб черного дыма от него обволакивает весь город. По предварительным данным, пострадавших нет. Это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ за все время спецоперации. И уже 4-я с начала года.
8: Ужас какой. Просто кошмар. Время 4 утра почти. И не сбили. Летает еще. Ё-моё. Жужжит. Ох, взорвали. Оперный театр. Подорвали.
7: Май стал рекордным месяцем по количеству ударов по нефтяной инфраструктуре. Всего было как минимум 30 атак, из которых 16 пришлись на крупнейшие НПЗ страны. 8 из 10 таких заводов повреждены. Это может привести к крупнейшему топливному кризису в истории России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
9: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что они не смогут заправиться. Мы понимаем, что это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности.
7: Некоторые объекты за последний месяц атаковались дважды, а есть и те, что еще больше. Например, на Ярославском НПЗ было аж 3 удара за месяц. Такие атаки наносят серьезный урон по экономике и могут привести к продаже топлива по талонам, считает экономист Игорь Липсиц.
10: Но сейчас масштабы уже такие, что уже даже Росстат фиксирует эту беду. Центробанк говорит, что то эти атаки становятся макроэкономическим фактором, на котором нужно как-то что-то разбираться. То есть, конечно, это уже становится большой бедой, и что с этим будет делать население, я не могу сказать. Я вполне допускаю переход к нормированию бензина. Талоны – это все известная история. Ну вот есть у тебя зарегистрированный автотранспорт, ты получишь некий лимит и катайся в пределах этого лимита сколько хочешь. Кончился лимит, ходи пешком.
7: Последний раз топливный кризис разгорелся в России осенью 2025-го. Тогда из-за ударов по НПЗ цены на бензин поползли вверх, и во многих регионах из-за дефицита стояли километровые очереди на АЗС. Однако на этот раз все гораздо серьезней, говорит военный эксперт Василий Толмачев.
11: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас который сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия.
7: Эксперты рекомендуют гражданам в ближайшее время не планировать дальние поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
12: Скорая приехала, стёклышко выбивало.
3: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
5: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
3: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Неожиданный удар по оборонным заводам. Почему работники предприятия ОПК теряют отсрочку от срочной службы? Сразу несколько неоднозначных случаев произошли на предприятии оборонного сектора за одну неделю. Как рассказали редакции «Военные адвокаты», как минимум 5 работников, получивших отсрочку от армии по месту работы в Чувашии, получили уведомление об аннулировании брони. Причем работники призывного возраста узнали об этом уже после получения повесток из военкомата. Следующий случай произошел на предприятии ОПК в Москве. Сотрудник завода неожиданно получил повестку, а когда начал узнавать подробности, оказалось, что предприятие уже давно не дает бронь, хотя на собеседование при приеме на работу парню ее обещали. По данным военкоров, ситуация на фронте настолько тяжелая, что осенью просто не избежать новой волны мобилизации, ведь точечное пополнение за счет забронированных сотрудников ОПК или студентов не спасут от дефицита личного состава. Военный адвокат Юрий Веслов уверен, что официального объявления мобилизации, как это было осенью 22 года, не будет.
3: Я не думаю, что для того, чтобы объявить какую-то новую волну мобилизации, действующей власти нужно внедрять какие-то изменения в законодательстве. По сути, нету никакого указа об окончании мобилизации. Это значит, что в любой период могут опять же сделать массовую рассылку повесток.
0: Юристы напоминают, отсрочка от срочной службы по работе на предприятии ОПК не закреплена на законодательном уровне. Поэтому некоторые заводы и отменяют брони. В Чувашии оборонные предприятия получили отказ в отсрочках для мужчин старше 24 лет. В то же время всем мужчинам в стране, в том числе и работникам ОПК, сейчас массово рассылают мобилизационные предписания, напоминает военный аналитик Сергей Бойко.
4: Мобилизационное предписание – это такая штука. Это если человек хоть когда-то соприкасался с Министерством обороны, нога его была в военкомате или рука, может, покурить зашел или там от дождя спрятался. Все. Ему присылают такую бумажку, что, дружочек, мы тебя помним, знаем, готовься. И забирают потихонечку. Вначале по мобилизационному предписанию в военкомат, оттуда говорят, надо на сборы съездить. Это только сборы. Ты не переживай, это не контракт и не штурм. Не надо переживать. Это просто... пару недель потусуешься в таком же лагере, как школьники, только для взрослых. Все, оттуда уже сразу контрактниками уезжают. То есть буквально по стране идут, а можно мобилизационное предписание показать, по стране идет скрытая мобилизация, и она в огромных масштабах.
0: Слухи о новой волне мобилизации ходят давно, но впервые их, по сути, подтвердил депутат Госдумы Гурулев. Он случайно проговорился о том, что она запланирована на осень. Россиян эта информация шокировала.
5: Возможно ли в России вторая волна мобилизации?
6: Конечно, возможно.
5: Почему так?
6: Мне кажется, она уже совсем рядом. Потому что любому, каждому третьему приходит повестка уже. Ты приходишь по повестке, они тебе предлагают контракт.
7: Матом можно? Это полный пи***ц. Ну, потому что отправляют людей просто умирать, как бы. Я еще не поняла, цель войны какая у нас. Мы просто воюем и воюем. Мы не хотим не захватывать страну, как бы, Украину. У нас личные просто недомолвки между странами. Но прям явной причины для войны нет. И это просто не знаю даже что, и страшно это все.
8: Я думаю, большая часть людей, которые попадают под мобилизацию, не хотели бы попасть под мобилизацию. Вот и все. И, скорее всего, мы увидим то, что уже видели, и никто не хочет повторения этих событий. Выезды из страны, там, экстренных каких-то. людей, которые начнут цельно не появляться на своих рабочих местах, не исполнять свои рабочие обязанности там ввиду того, что будут испытывать страх перед мобилизацией.
0: Раньше предприятия УПК были местом стабильной отсрочки и брони от службы в армии. Сейчас, когда ситуация поменялась, мужчины уже ищут другое место работы, где бронь будет гарантирована. Но, похоже, с этим вопросом становится все сложнее. И от армии уже никуда не деться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Дроны ударили по прогрессу. В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотника в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
9: Как будто бы тепленький.
10: Да, теплый жар ощутился.

0: попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го. Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
2: Раз. Это что-то. Два. Там прям на них отстреливают. А он опять на Зухана летит. Или полушки. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного экономического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
3: Не сбили, сейчас опять бахнет. Опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
5: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в 1,5 раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана. Но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и зэт-военкоры, и сами солдаты. Боец харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
6: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил тут, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли на пацаной, и это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями своих ребят.
5: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
6: А, ВВ Путин, скажи мне теперь, кто? кто похоронит тебя, бля? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сотворится, видите, нет, все, их больше нет. И как с этим жить, нахуй?
5: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
6: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Раз полный сотнями человек в день. А вы говорите, Россия, ГТА. Вот, смотрите, фитнес, слов, все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, видите, нет, творится.
5: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
5: 5 швов и сотрясение мозга. В Москве две женщины жестоко избили 14-летнюю школьницу из Бурятии, назвав ее «узкоглазой». 26 мая девочка пошла в гости к подруге в ЖК «Соларьёва парк» в Москве, но не смогла открыть дверь в общий коридор, поскольку забыла код, а ее мобильный телефон разрядился. Девочка начала дергать за ручку двери, на что обратили внимание две женщины, после чего начался конфликт. Вот как описала ситуацию мать 14-летней девочки.
0: «Две женщины избили моего ребенка в подъезде московского дома, куда она пришла к подружке. Били железным самокатом, при этом снимали на телефон, потом ударили телефоном по лицу до рассечения брови. Таскали за волосы, вырвали прядь, пинали, обзывали узкоглазой и понаехавшей».
5: В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга и наложили 5 швов. Позднее одна из участниц конфликта извинилась перед матерью ребенка, назвав произошедшее несчастным случаем. Мол, просто сделала девочке замечание, ведь переживала, что на территорию ЖК зашли посторонние, а в тамбуре в подъезде стоят велосипеды и коляски, которые могут украсть. Также женщина в телефонном разговоре с матерью девочки сказала, что пострадавшая сама схватилась за телефон, который потом отскочил ей прямо в лицо.
7: Да, 26-го произошла неприятная ситуация с вашим ребенком. Я приношу свои извинения, что так произошло несчастный случай. И я понимаю ваши чувства, я сама мама. И вообще, как это получилось, потому что перетягивание телефона было. Она тянула как бы на себя, а может быть как-то опустила резко руку и у нее ударила. Я не видела, как это произошло, как бы я ее специально не ударяла.
5: При этом женщина не объяснила, каким образом у девочки появились синяки по всему телу, вырванный на голове пучок волос и сильнейшая гематома на голове. Тут уж случайно отскочившим телефоном ситуацию не объяснить, пишет мать избитой девочки в соцсетях.
0: «Эта женщина во всем делает виноватой мою дочь. Они ударили ее телефоном до рассечения брови, а говорят, якобы она сама себя ударила. Типа тянула телефон и сама ударилась. Но эта рана сама за себя говорит. 5 швов. Это был сильнейший удар. Невозможно так себя ударить. Плюс синяки на руках и ногах, потому что они ее пинали ногами. На голове огромная шишка. Это они ее железным самокатом ударили. На глазу синяк, щека опухшая. А эти женщины утверждают, что просто хотели ее снять на мобильный телефон и защищались».
5: Две женщины настаивают. Поведение подростка было подозрительным. Они снимали ситуацию на телефон, а девочка, выхватывая его, случайно себя ударила. При этом запись телефона предоставить отказываются. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил представительству республики в Москве разобраться в инциденте.
8: Взрослые люди обидели по национальному признаку ребенка. Нашу девочку, школьницу 14 лет, дошли до рукоприкладства. Поручил представительству Бурятии в Москве подключиться и помочь родителям разобраться с ситуацией, а также помочь с лечением девочки при необходимости.
5: Родители ребенка шокированы произошедшим. Как можно вдвоем, двум взрослым, накинуться на ребенка, который ничего плохого не сделал? Тем более речь о столице России, добавляет мать пострадавшей девочки. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним из флагманских научных проектов России. На поиски бессмертия выделено 26 миллиардов долларов. Этой программе, можно сказать, повезло, ведь большинство социальных проектов в этом году тотально урезаются. Известно, что для поиска бессмертия ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях – 3D-печати живых тканей и выращивании человеческих органов. Программу возглавляют дочь Владимира Путина Мария Воронцова и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, брат друга президента Юрия Ковальчука. Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
9: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявления следует воспринимать как стремления, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
5: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев до 72 лет. Столь резкого падения в стране не фиксировали со времен пандемии, и это очень тревожная тенденция, говорит демограф Алексей Ракша.
10: Продолжительность жизни соскальзывает вниз, что не характерно для других стран Европы, допустим, да и вообще не характерно для других стран мира. Ну, большинство стран превысили доковидные показатели, а Россия не превысила. И таким образом, если мы досчитаем как раз пропавших без вести, каких-то вот те смерти, которые, видимо, не попадают, то ОПЖ продолжает идти вниз уже много месяцев, к сожалению. И ситуация печальная. Президент же поручил поднять продолжительность жизни до 78 лет к 30-му году. Ну, никаких вообще предпосылок для этого нет. Опять, как обычно, с этими всеми указами, это какая-то фантастика.
5: Параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Мы смеялись над брежневскими временами, и мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. Геронтократия, для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. Она пытается насаждать какие-то старые идеологические конструкции, меняет школьные учебники, учит детей тому, что жить надо по старым заветам предков. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое. И, соответственно, все новые технологии, все новые идеи не отвергаются.
5: И именно с геронтократией. Экономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Рабство для несовершеннолетних. На фоне рекордного дефицита кадров детский омбудсмен предложила разрешить работать подросткам с 12 лет. На фоне острого дефицита кадров по всей России уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила разрешить подросткам с 12 лет официально подрабатывать в летние каникулы. Она заявила, что для этого нужно менять федеральное законодательство, которое пока не позволяет этого делать. Ведь, по ее мнению, именно с 12 лет все школьники хотят работать.
12: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку. К сожалению, пока вот для всех них, для всех желающих, мы предоставить вот такую вот возможность не можем.
5: Напомню, это говорит детский омбудсмен, работа которого направлена на защиту прав детей. Еще в прошлом столетии активисты, наоборот, боролись за то, чтобы запретить детский труд. Но, похоже, страна возвращается в прошлое. Сейчас, согласно Трудовому кодексу, легкий труд разрешен с 14 лет при письменном согласии родителей. С 15 лет подросток может самостоятельно заключать трудовой договор при условии получения общего образования. А с 16 лет работать на общих основаниях. По оценкам специалистов, сейчас нехватка кадров в России достигает 1,5 миллиона работников, что сопоставимо с населением Екатеринбурга или Новосибирска. Российский союз промышленников и предпринимателей прогнозирует, что к концу десятилетия дефицит достигнет 3 миллионов человек. Самые большие проблемы в квалифицированных рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом, работают, значит, с какими-то сложными технологиями. То есть огромный дефицит квалифицированных рабочих на стандартный технологический процесс. И поэтому начинается такая перекошенная система, когда, с одной стороны, там, за сварщиком или водителем экскаватора, работающим в горном карьере с экскаватором Камацу, готовы платить невероятные деньги, 500-800 тысяч в месяц.
5: По словам экономиста, такие кадры уже вымыты с рынка труда. Кто-то попал на СВО, кто-то эмигрировал в первую волну мобилизации, а кто-то ушел работать на военные заводы. Поэтому в гражданском секторе сейчас огромная нехватка кадров. Наряду с этим растет и безработица, говорит экономист Липсиц.
13: А с другой стороны, значит, идет перекос, и на многих профессиях ситуация такова, что на одно рабочее место предлагается 10, значит, заявлений о готовности работы, а по айтишникам 20 на одно место реально предлагаемое для занятия. То есть картина такая, что очень сильный перекос, очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии, и собираюсь, по-моему, завозить из, значит, соответственно, из Афганистана. Вот. Ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.
5: все это – последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со времен 90-х кризис. Практически во всех секторах идет падение производства, увольняют сотрудников и переходят на трехдневный или четырехдневный режим работы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
5: СВО под прикрытием. Жителей Приморья заманили на высокооплачиваемую работу, которая оказалась фронтом на Украине. Алексея Борисова и его знакомого сироту Сергея Висягина пригласили якобы на работу за 5000 рублей в день. 24 мая их забрали и отвезли в Сергеевку на территорию воинской части, а там заставили подписать контракт, угрожая вывести и избить в случае отказа. Под давлением мужчины согласились, рассказывает сестра Алексея Елена.
14: Мой брат уехал к другу, был в гостях у друга. 2 дня не выходил на связь. Моей маме позвонили. Представились просто прапорщик, без имени, фамилии. Сказали, что Алексей находится в части Сергеевской. Не сказали, в какой именно подразделении, ничего, информации не дали.
5: У парней забрали документы и телефоны, после чего планировали вести, оформлять карты для начисления выплат за контракт. В этот момент родные Алексея забили тревогу. Его сестра отправилась на его поиски в Сергеевку. Поскольку информации, где конкретно он находится, не было, в первую очередь она пошла в военную прокуратуру.
14: Сегодня приехала с утра, пошла в военную прокуратуру в Сергеевке. В военной прокуратуре взяли мои данные, устное заявление приняли. И через минут 15 уже дали информацию, что мой брат якобы подписал контракт в городе Уссурийск в пункте отбора. Хотя моего брата не было в городе Уссурийск. Он был в поселке Покровка.
5: Девушка не из робкого десятка. Узнав, что брат находится в 394-м мотострелковом полку, она поехала ему на выручку. В части Елену отфутболили, сказав, что у них обед. Но она обошла всю территорию и успела увидеть, как ее брата сажают в автомобиль. Хрупкая девушка бросилась к брату и отбила его у военных.
14: Я пошла в эту часть, там с 12:30 якобы у них начинается обед. И шла обратно. Моего брата за частью грузили возле магазина, за частью грузили в машину. Я увидела просто, что моего брата садят в машину. Резко подбежала, откинула, оттолкнула, получается, военнослужащего. Вытащила брата просто насильно и увела.
5: Сейчас брат Елены в безопасности. Она наняла адвоката и по горячим следам решила придать дело огласке, чтобы вскрыть незаконную схему вербовки контрактников, когда ни о чем не догадывающимся людям просто предлагают высокооплачиваемую работу, а затем принуждают подписать контракт. Вот что о вербовке рассказывают брат с сестрой.
14: Как тебя заставили?
15: Заставили, говорит, будешь подписывать. Я говорю, нет, я не буду подписывать.
14: Как заманили?
15: Позвонили на по заявке, типа, 5000, говорит, в день.
14: Работать?
15: Работать.
14: Тебе и твоему другу,
15: да.
14: Сергею. Сергея тоже заставили его по совместительству друга, у которого нету ни семьи, ни детей, ни матери, ни отца, он с детского дома. Его тоже заставили насильно подписать контракт, вынудили. Просто людей собирали якобы по заявкам работать здесь. И уже насильно заставляли в подписание контракта. Принудительно.
5: Елена с адвокатом уверены, это не местечковая проблема Приморья. Если такие случаи обмана и незаконной вербовки на контракт происходят здесь, то другие регионы России тоже под угрозой. Поэтому следует быть очень внимательными, не доверять обещаниям о высокой зарплате, детально изучить информацию о работодателе в интернете и лишь тогда соглашаться на собеседование. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. «Шок недели».
1: Лимит на бензин подбирается к столице. В столичном регионе начали ограничивать продажу бензина на АЗС.
16: Информируем вас о том, что вводится рекомендованное ограничение на отпуск топлива в одни руки. Бензин не более 60 литров, дизель не более 100 литров.
1: Такие объявления появились на автозаправке УРТК в Троицке. Заправки «Лукойла» ввели ограничение не более 100 литров бензина в одни руки. На станциях «Газпрома» перестали продавать больше 100-150 литров любого топлива. «Нефтемагистраль» в Диулино, это примерно 70-80 километров от Москвы, уже неделю бензин получает через раз. Причем 92-го нет вообще, а на другие виды топлива резко подскочили цены.
17: Я один чего-то не понимаю. На заправке сегодня отказались продать 40 литров бензина. Да, знаю про действующие ограничения, но у меня с собой и автомобиль, и мотоцикл. Почему лимит считают не по транспорту, а по человеку?
1: Многокилометровые очереди за бензином сохраняются в Крыму. 1 июня там АЗС перестали отпускать топливные талоны. Уже начался курортный сезон, но из-за отсутствия топлива туристы застряли на полуострове.
18: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Вот. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Ну, у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. А туристы вообще не защищены. То есть у нас вообще нет возможности приобрести бензин. Поэтому у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
1: Кроме Крыма, бензиновый дефицит ощутили жители занятых армией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
19: Я все время думал, что значит БН, надпись на заправках. Оказывается, это значит «бензина нет». Так что, да, друзья, бензина в Донецке нет.
1: Эксперты предупреждают, к концу лета кризис затронет большую часть регионов страны. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что атаки на российскую нефтяную инфраструктуру привели к снижению переработки в России до многолетнего минимума, который фиксировался в 2009-м. Также на отсутствие бензина сказались удары по трассе, которая соединяет Россию и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
5: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
20: У меня открытый перелом, братан. Где, блядь, Катя, командир, блядь, я не знаю, блядь. Мы не хотим оставить пацанов здесь, пехот, штурмовиков.
5: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
2: моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может толком. Какие тренировки? Его с такими коленками заставляют тренироваться.

0: такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
1: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и Следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
0: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
1: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 4 июня президент Украины написал письмо Владимиру Путину. Письмо открытое, то есть его содержание уже успел прочитать и обсудить, чуть ли не весь мир. И, конечно, мимо этой темы мы тоже пройти не можем.
4: Слушай, сразу возникает резонный вопрос. Открытые письма в самый разгар боевых действий – это вообще рабочий дипломатический инструмент?
3: В каком смысле?
4: Просто со стороны это выглядит как, стопроцентная пиар-акция. Такая, рассчитанная исключительно на громкие заголовки в медиа. Настоящая дипломатия, когда решаются вопросы границ безопасности, она же традиционно любит тишину. Такие вещи обсуждают за плотно закрытыми дверями, а не вывешивают на всеобщее обозрение, разве нет?
3: Да, на первый взгляд реально кажется, что это просто манифест для соцсетей. Но интрига тут гораздо глубже, чем кажется. Документ не просто опубликовали в сети, его совершенно официально передали Москве.
4: Прям через официальные каналы?
3: Да-да, через классические дипломатические каналы. Это уже официально подтверждено, об этом заявлял министр иностранных дел Украины. И тут перед нами разворачивается очень сложная двухуровневая игра.
4: То есть это и пиар, и документ одновременно?
3: Вот именно. Текст работает и как громкий публичный стейтмент для всего мира, и при этом как строгий протокольный документ. Бумага прошла по официальным каналам, и игнорировать ее просто невозможно.
4: Допустим. Статус обязывает к ответу, а публичность делает этот ответ видимым для всех. Но слушай, выбор момента для такого шага, он же вызывает массу сомнений.
3: Почему ты так думаешь?
4: Смотри, внимание Вашингтона сейчас максимально приковано к кризису вокруг Ирана. Ближний Восток забирает вообще все ресурсы, и медийные, и политические. Разве это не худшее время для мирных инициатив?
3: Ага, понимаю, к чему ты.
4: Логично было бы взять паузу, отсидеться как-то в обороне, дождаться, пока ситуация с Ираном хоть немного остынет, и Вашингтон снова сможет сфокусироваться на Европе.
3: Логика отсидеться и подождать, она работает, если мыслить прямолинейно. Но в сложной дипломатии дефицит внимания часто превращают в преимущество. Выбор вот этого, казалось бы, абсолютно неудобного момента – это первый очень хитрый ход.
4: Хитрый ход, в чем он заключается?
3: В самом тексте есть один очень специфический, почти хирургический укол. Там присутствует такая фраза, что украинские и европейские вопросы решаются не в Энкоридже.
4: Погоди, Энкоридж – это же город на Аляске?
3: Да-да.
4: Место, где когда-то была встреча Трампа и российского руководства.
3: Абсолютно верно. И вот тут кроется суть этого скрытого послания.
4: То есть это какой-то сигнал?
3: Это мощнейший стоп-сигнал. Документ транслирует мысль. Штаты сейчас перегружены Ираном. И вполне вероятно, в Кремле рассчитывали воспользоваться этим отвлечением внимания.
4: Типа, пока никто не смотрит, можно что-то решить.
3: Именно. Возникла такая иллюзия, что под шум иранского кризиса могут сработать некие кулуарные договоренности из того самого Анкориджа. Сделки над головами прямых участников конфликта.
4: То есть сыграть на опережение, пока главный союзник отвлечен.
3: Да, но этот текст безжалостно разрушает эту иллюзию. Посыл бескомпромиссный. Никакой дипломатической передышки, никаких теневых сделок, пока Вашингтон занят, не выйдет.
4: Угу, понятно. Письмо как такой прожектор, освещающий темные углы –

0: Ну слушай, если цель предотвратить сделки за спиной, зачем тогда предлагать прямую встречу? В тексте же звучит призыв к диалогу лидеров, формат «между нами и вами», без посредников.
1: Все так, на нейтральной территории.
0: Вот, Швейцария или Турция, нейтральные площадки. Но ведь до этого российская сторона неоднократно заявляла, мол, пусть приезжает в Москву.
1: Было такое, да.
0: Зачем цепляться за эти нейтральные площадки, если можно сыграть прямо на поле оппонента?
1: Ну, приехать к противнику – это красиво смотрится только в кино. В реальной геополитике это означает добровольную сдачу позиций еще до того, как ты сел в кресло. И на приглашение в Москву в письме дан очень жесткий ответ.
0: Какой?
1: Там буквально сказано, что украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Это чистая психология международных отношений. Принимающая сторона всегда доминирует.
0: Да ладно, в чем доминирует? Стол везде одинаковый, и стулья тоже. Не все ли равно, где сидеть, если есть о чем говорить?
1: География – это психологическое оружие. Это не просто точка на карте. Принимающая сторона задает протокол. Она контролирует расписание, доступ прессы, безопасность. Она транслирует уверенность хозяина.
0: Ну, как в бизнесе, да? Если ты едешь в офис конкуренту, ты уже вроде как проситель.
1: Точно. А в государственном масштабе это умножается на 1000. Поэтому предложение нейтральной Швейцарии – это выстраивание безупречной дипломатической ловушки.
0: Ловушки? Но из любой ловушки можно выбраться. Что мешает просто отказаться от Швейцарии и дальше гнуть свою линию?
1: А вот тот механика захлопывается при любом ответе. Если согласиться на нейтральную землю, значит признать полное равенство позиций за столом. Это ломает нарратив о безусловном доминировании.
0: Угу.
1: А если отказаться, то последствия в информационном поле становятся просто катастрофическими. Сторона, отвергающая нейтральный грунт, выглядит перед всем миром и перед глобальным югом, и перед своими гражданами, как сила, которая просто срывает мир из-за упрямства по поводу географии.
0: Изящно. Ловушка с местом понятна. Но давай перейдем к самому, болезненному. Условия начала переговоров. Предлагается начать дипломатию прямо с текущей линии фронта. Плюс временное прекращение огня под контролем США.
1: Так, и в чем проблема?
0: Ну, логика же трещит по швам. Начать с текущей линии – это же зафиксировать статус-кво. То есть фактически признать потерю территорий. Зачем отдавать такой козырь еще до начала торгов? Это выглядит как уступка.
1: Я понимаю, почему это так выглядит. Но если разобрать архитектуру этого предложения, это вообще не уступка. Это занятие моральной высоты без единой фактической потери.
0: Как это?
1: Смотри, не выдвигается никаких предварительных условий. Требование текущей линии означает, что ни один метр земли не передается в качестве, жеста доброй воли для старта переговоров.
0: Угу.
1: И любое наступление в этот момент сразу обесценивается и криминализуется в глазах мирового сообщества. Но настоящий шедевр здесь – это механизм контроля над перемирием.
0: Вот этот контроль США. Но разве это не дает повод сказать: «Смотрите, они не могут ничего решить без своих американских кураторов. Зачем давать такой пропагандистский пас?»
1: Потому что это не пас, это дипломатическое айкидо. Тут снова всплывает иранский контекст. В письме прямо говорят: «Посмотрите на Иран». Абсолютно стандартная практика для старта любого диалога.
0: То есть они используют логику самого Вашингтона. Если Штаты требуют перемирия в Иране как условие для дипломатии, они просто не могут отказать в таком же подходе здесь.
1: Именно. Иначе это будет 100% лицемерием. Письмо втягивает США не как куратора, а как заложника их же собственных дипломатических норм. И там есть еще одна потрясающая фраза. «Перемирие возможно, цитирую, если вы этого захотите».
0: Ух ты, переложили всю ответственность на адресата.
1: Да, эти несколько слов перекладывают ответственность за срыв лично на руководство в Кремле.
0: То есть, если выстрелы не смолкнут, то это не потому, что план был плохой, а потому, что вторая сторона буквально не захотела мира. Слушай, капканы расставлены. И как в итоге отреагировали? Ведь проигнорировать нельзя, а ответить значит наступить в ловушку.
1: Реакция была просто хрестоматийной иллюстрацией тупика. Сначала официальный представитель просто подтвердил факт получения.
0: Ну, это стандартно. Выиграть время.
1: Да, старейший бюрократический рефлекс. Сухо зафиксировать, чтобы система успела подумать.
0: Но выигранное время, похоже, не помогло родить красивый ответ. Когда пауза закончилась, прозвучало то самое контрусловие. «Хотите встречи? Приезжайте в Москву». И требование вывода войск из Донецкой области до начала разговора?
1: Угу.
0: Ну слушай, требовать отступления до того, как политики вообще сядут за стол, это же не переговорная позиция. Это откровенный троллинг. Форма вежливого, но глухого отказа. Москва просто перевернула доску.
1: Абсолютно. Ну а перевернуть доску значит показать всему залу, что ты не можешь или не хочешь играть по правилам. Ловушка сработала. Она сделала асимметрию позиций, осязаемой для всех.
0: В каком смысле?
1: Ну, представь картинку. С одной стороны звучит: «Давайте говорить прямо сейчас на нейтральной земле без уступок». А с другой: «Давайте говорить, но сначала выполните невыполнимые условия и приезжайте на нашу территорию».
0: Знаешь, в большой политике редко смотрят на такие тонкости. Главный аргумент — это сила, армия, экономика. Какая разница, кто как выглядит в медиа? Зачем беспокоиться об этой асимметрии?
1: Эта асимметрия стреляет санкциями, поставками и голосами в ООН. Публичный статус письма подсветил этот контраст не для внутренних аудиторий, а для нейтральных стран Европы, для глобального юга. Позиция страны, требующая уступок до диалога, выглядит медийно катастрофически слабо. И тут на сцену выходит третий игрок.
0: Ты про Трампа?
1: Да. Реакцию которого нельзя было не заметить.
0: Ну да, он же не стал дистанцироваться. Назвал идею отличной, добавил свое фирменное «они должны это сделать». Но, давай честно, он же не занял ничью сторону.
1: Угу. Но сам факт, что президент США публично поддерживает идею встречи на этих условиях, это колоссальное давление на Москву.
0: Почему? Объясни механизм. Почему пара слов Трампа давит больше на одну сторону, чем на другую?
1: Но возвращаемся к духу анкориджа. Российская дипломатия долго выстраивала стратегию вокруг прямых договоренностей с администрацией Трампа. Это был фундамент. И теперь ловушка захлопывается окончательно.
0: А если они игнорируют встречу, они игнорируют и мнение Вашингтона.
1: Точно. А портить отношения с администрацией, с которой только что пытались выстроить кулуарные сделки, это, ну, дипломатическое самоубийство.
0: Получается, письмо не просто втянуло Трампа, оно заставило его легитимизировать эти правила игры. Он стал арбитром. Слушай, пока мы тут обсуждали глобальные маневры, мы упустили одну важную деталь в конце письма.
1: Какую?
0: Фраза, которая выбивается из общего тона. Она звучит как очень холодное предупреждение. Там сказано: «Мы можем работать на усталость».
1: Да, это очень сильный момент.
0: Она вообще меняет парадигму. Принято же считать, что затяжной конфликт истощает того, у кого меньше территории и экономика. И вдруг эта страна заявляет, что готова играть на измор. Это блеф.
1: Это не блеф. Это перенос фокуса с материального истощения на психологическое. Это напоминание, что в истории полно примеров, когда инициатор конфликта с огромной армией и ресурсами уставал первым. Уставал не от нехватки снарядов, а от потери политической воли.
0: То есть готовность играть в долгую, заявленная публично, выбивает главный козырь оппонента – страх времени.
1: Абсолютно.
0: Сигнал звучит так: «Мы не торопимся». Если отвергнете мир сейчас, ваша внутренняя система может сломаться быстрее нашей. Это уже битва нервов.
1: И это подводит нас к главному итогу всего этого дипломатического детектива. Письмо сработало как катализатор. Сейчас зафиксирован идеальный дипломатический тупик.
0: Тупик, где нейтральная территория разбивается о требования приехать в столицу, а текущая линия фронта об ультиматумы про территории. Фигуры стоят так, что любой шаг ведет к репутационным потерям.
1: Статус-кво изменился необратимо. Открытое письмо оказалось высокоточным инструментом. Оно перехватило инициативу и заставило другую сторону делать неудобный и реактивный шаг под взглядом всего мира.
0: Доска перевернута, но игра-то идет. Вопрос только один. Когда безопасных ходов не останется, кто сорвется первым и обрушит всю эту конструкцию ультиматумов?
1: Это мы и будем выяснять. Продолжаем следить за развитием событий, ведь в этой дипломатической партии следующий ход может изменить абсолютно все. На этом наш разбор завершен. Услышимся.
2: Радио Лента. 15:57.

0: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Джокер Абрамовича. Письмо Зеленского Владимиру Путину Кремль получил через Романа Абрамовича. Что было в документе и что будет с СВО? Роман Абрамович снова в большой политической игре. Британская газета Financial Times раскрыла детали тайного визита олигарха в Киев. Информацию уже официально подтвердил и Зеленский. По его словам, Абрамович приехал лично и попросил о полной конфиденциальности. Миллиардер хотел прощупать, на какие компромиссы готов пойти Киев. В ответ Зеленский передал для Кремля документ с предложением остановить огонь по текущей линии фронта и провести срочную личную встречу двух президентов на нейтральной территории. При этом отдавать Донбасс Зеленский наотрез отказался. Вот фрагмент его заявления из свежего интервью Sky News.
2: Абрамович приехал в Киев и сказал мне напрямую: «Я привез послание лично вам и хочу взять ваши сообщения, чтобы передать их Путину. Наш разговор не был каким-то секретом. Он просто хотел понять, на что мы готовы пойти. Но я сразу очертил наши красные линии. Уступок по Донбассу не будет, это было ключевое послание. Я заявил, что мы оттуда не уйдем и не отдадим России победу таким образом».
1: Реакция Москвы на этот дипломатический маневр оказалась крайне жесткой. На экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин подтвердил, что представитель бизнеса действительно привез ему устную просьбу Зеленского о встрече. Правда, имени Абрамовича президент России называть не стал. В итоге встречаться с Зеленским Владимир Путин отказался, заявив, что не видит в этом никакого смысла.
3: Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил. Я человека этого знаю очень давно. Он порядочный человек. Он поехал в Киев и встречался там с господином Зеленским. Вернулся и говорит: самое главное, господин Зеленский просил о личной встрече. Это было 21 мая. 22 мая украинские войска наносят удар по Старобельску. Я утром позвонил коллеге, который ездил в Киев, и спросил, что это значит. Они просят о встрече и совершают такие преступления? У него не нашлось объяснений.
1: В кулуарах форума новость о визите Абрамовича в Киев вызвала настоящий переполох. Помощник президента Юрий Ушаков попытался сгладить углы и уйти от конкретной фамилии. Однако он открыто признал, что между Москвой и Киевом до сих пор вовсю идут неформальные закрытые контакты, несмотря на официальный тупик в переговорах.
4: Да, в Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, его многие знают. Больше я имя предпринимателя раскрывать не буду. Но скажу так, у России по-прежнему существуют как открытые, так и закрытые контакты с Украиной. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов официальных переговоров. Но и сейчас определенные каналы связи остаются.
1: Издание Financial Times отмечает, что Абрамович является одним из немногих участников неформальных контактов между Москвой и Киевом с первых месяцев СВО. Но похоже, что сейчас и публичная, и кулуарная дипломатия снова зашла в тупик. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Президент Владимир Путин рассказал, что орешником ударили по сараю на Украине, чтобы посмотреть, как легли блоки. Это нужно для будущего применения оружия.
6: По территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую, большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра. Все куда люблю.
0: Главные новости дня.
7: Вместо России – Европа. Пашинян победил на выборах в Армении. Пророссийские партии отстали в два раза. Предварительные результаты парламентских выборов в Армении показывают, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей. Эта политическая сила лидирует с большим отрывом. Это значит, что действующий премьер уже в третий раз сможет сформировать правительство. Сам Пашинян уже заявил об исторической победе, которая, по его словам, однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения. Выступая перед журналистами, Пашинян заявил, что собирается продолжать путь Армении в Евросоюз. При этом он высказался за конструктивные отношения с Россией.
8: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие членства в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза. И мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
7: Голосование прошло на фоне многочисленных заявлений о российском вмешательстве в выборы. О фальсификациях и подкупе избирателей говорили как представители власти, так и оппозиция. Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел, говорит кандидат в депутаты Нарык Бабаян.
9: Очень много сейчас уголовных дел, очень много задержанных по тому, что вот деньги предлагали, раздавали и так далее. И непонятно, конечно, на сколько процентов это повлияло. А так результаты неплохие, и в любой стране любая власть была бы очень рада иметь такие результаты, я думаю.
7: Явка на этих выборах оказалась высокой для Армении. По данным Центральной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли почти 59% избирателей. Это почти на 10 процентных пунктов больше, чем на прошлых парламентских выборах 2021 года. Самое главное сейчас — это сохранить мир и доверие как с соседями Армении, так и внутри самой страны, говорит певец Мгер Армения.
10: Мы все хотим жить в мире. Я уверен, что армяно-российские отношения, у которых есть появились, скажем так, острые углы, они будут разглажены, все решатся, и все будет хорошо. И армяно-российские отношения, и с Евросоюзом, и с соседями, все будет хорошо. Все пойдет к миру, все к этому идет.
7: Несмотря на обещание главы армянского правительства Никола Пашиняна сохранить конструктивные отношения с Москвой, результаты парламентских выборов в Армении вызвали бурную и преимущественно пессимистичную реакцию в российском экспертном и медийном сообществе. В России победу Пашиняна на фоне жесткого предвыборного противостояния воспринимают как серьезную геополитическую неудачу. Такое мнение в соцсетях высказывает, в частности, блогер Олег Царев.
11: В Армении мы проиграли. Вопрос только насколько. Так как в Венгрии или нет.
7: В таком же ключе итоги голосования в Армении прокомментировал и военкор Юрий Подоляка. По его мнению, избирательный процесс в Армении шел по деструктивному сценарию.
12: Все идет не по плану для сторонников сближения с Россией, а используемые Пашиняном политические технологии четко списаны с украинского шаблона.
7: Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. Он добавил, что все страны-члены ЕС становятся для Армении новыми рынками сбыта. При этом Пашинян отверг возможность одностороннего исключения Армении из Евразийского экономического союза. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев считает хорошей идеей проводить выборы невест на уроках физкультуры.
14: Все годы, вот 14-й год пошел нашей ассоциации, и мы находимся все годы в этой дискуссии. Я все годы категорически противник обязательности семьеведения. Как бы это странно, опять же, не звучало из уст руководителя Национальной родительской ассоциации, моя глубокая уверенность, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию,
15: физкультура.
14: Географию.
15: Как должна проходить красной нитью тема семьи?
14: Какие-то игры старинные, подвижные игры, связанные, там, я не знаю, ручеек, вот какие-то, опять же, старинные наши национальные игры на уроке физкультуры, где выбирали невест, где какие-то, я не знаю, хороводы, так, там и так далее.
15: На уроке физкультуры играем в выборы невест?
14: В том, ну, почему нет-то? Ну, или какие-то сюжетные такие моменты. Вот, команды там, не знаю, мальчиков, девочек. Формирование уважительного отношения мужчины к женщине. Вот какая-то... Ну, в общем, фантазирую на ходу, но хочу сказать, что... Нельзя. Еще самым страшным будет, если за семьеведение начнут ставить оценки. Вот когда ты знаешь или не знаешь.
16: Учим китайский вместе.
17: Как спросить по-китайски? А как заводится эта машина? Еще раз. Вопрос. Как заводится эта машина? По-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
0: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: «Не гоните детей в ад!» Ветеран СВО раскритиковал вербовку студентов на спецоперацию. На этот раз жесткая критика отправки военных вчерашних школьников на фронт пришла не от юристов или родителей, а от человека изнутри, бывшего бойца добровольческих формирований Александра Лунина. Ветеран боевых действий записал гневное видеообращение, в котором открыто назвал чиновников и агитаторов людоедами. По его словам, государство начало относиться к детям как к дешевому расходному материалу. На передовой, как утверждает Лунин, сегодня идет настоящая утилизация, где даже профессиональные спецназовцы могут погибнуть в первую же неделю.
18: Вот я тут что-то делаю, там туда-сюда. Я знаю, что тут и сын мой, и второй сын мой тоже будут тусоваться. То есть я делаю как-то для себя, для души. Но нам говорят телевизоры, нам не нужны ваши дети. Нам нужно мясо, которое будет защищать наши интересы. И говорят, интересы нашей Родины. Вы, которые говорят, что нам не нужны студенты, а нам нужны воины, вы не наша Родина. Вы не наш народ, вы предатели народа, многонационального нашего российского народа. Вы людоеды. Причем вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети.
1: Вместо того, чтобы отправлять в окопы студентов обычных вузов и колледжей, ветеран предложил генералам и чиновникам начать со своих собственных семей. Лунин потребовал вернуть из Европы и США сыновей крупных бизнесменов и госслужащих.
18: Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих Грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. А? Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт. И сама свою жопу толстую поднимай и на фронт. И ублюдка, которого тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает. Кто даже не опознает его никогда. Вы что там вообще, что ли, или что?
1: Тема принудительной вербовки молодежи к лету 2026 года стала одной из самых болезненных в обществе. В сети регулярно всплывают аудиозаписи, как директора колледжей отчитывают студентов и называют их трусами за отказ подписать контракт с Минобороны. Эксперты отмечают, что когда против этого начинают открыто выступать сами вернувшиеся с фронта бойцы, это говорит о серьезном расколе внутри патриотического лагеря.
19: Обращение Лунина – это очень важный симптом. На фронте прекрасно видят разницу между обученными контрактниками и 19-летними пацанами, которых заманили деньгами или просто дожали в деканате. Ветераны понимают, что бросать необстрелянных студентов под хаймарсы и дроны – это преступление. И когда такие жесткие слова звучат от человека, который сам воевал, власти не могут просто назвать его иноагентом или предателем. Это глубинное недовольство, которое зреет внутри самого российского общества.
1: Официальной реакции от ведомств на эмоциональное заявление ветерана пока не последовало. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
20: Военкор Котенок о грядущей мобилизации. Можно ли ее избежать?
21: Дело в том, что на Западе уверенно рассчитывают, что ситуация для нас, в том числе в военном плане, будет ухудшаться. И, на мой взгляд, есть только три варианта избежать этого сценария. Первое. Вставать на линии боевого соприкосновения, идти на мирные переговоры прямо сейчас, невзирая на удары по нам, демонстрируя, что мы на все готовы, в том числе на уступки. Второе. Менять систему военного управления, начинать эффективно воевать. И третье. Объявить мобилизацию, чтобы компенсировать нехватку людей. И что-то подсказывает мне, что мобилизации не избежать. Это читается даже без учета вбросов и прогрева общественного мнения. И даже здесь расчет противника на то, что эта мобилизация ударит по внутренней политике в стране, скажется на отношении к власти. Необходимо помнить, что война всегда качели. Сегодня мы наверху, завтра внизу и наоборот. Надеюсь, эти качели еще окажутся на нашей стороне. Но для этого необходима безусловная смена подхода к эффективности проведения спецоперации. Пора прекратить кредитные победы и начать воевать высокими технологиями. И времени остается все меньше.
20: Литва хочет разместить на своей территории американское ядерное оружие. Вот что об этом говорит военкор Живов.
22: Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально подтвердил, что Вильнюс ведет консультации с Вашингтоном по вопросу потенциального размещения американского ядерного оружия на литовской территории. Обсуждения продолжаются. «Литва, конечно, не стоит в стороне», — сказал он. «Ради этого власти страны готовы пересмотреть Конституцию, которая запрещает наличие оружия массового уничтожения в стране». Президент Гитанас Науседа предложил внести поправки в основной закон. Как писала Financial Times, США ведут переговоры о размещении ядерных боеголовок и бомбардировщиков в ряде европейских стран НАТО. Этим предложением заинтересованы Прибалтика и другие страны восточного фланга НАТО, включая Польшу. В настоящее время в Альянсе продолжаются обсуждения. При этом наибольшую заинтересованность в этом вопросе проявляют страны, расположенные ближе всего к российским границам.
20: Военкор Котенок про беспилотники, спутники и радужную форель на Питерском экономическом форуме.
21: Противник сейчас ежедневно запускает по нам по от 300 до 400 беспилотников. В минувшие сутки 750. Как с ними бороться? Как самим запускать много птичек? Вот вывели на орбиту 16 спутников, аналог русского Starlink. Но нам нужны не 16, а 6 тысяч спутников. А для этого нужно, чтобы их запускали не раз в полгода, а хотя бы 2 раза в месяц. Только тогда у нас оперативно появится своя спутниковая связь. Я не смотрю на происходящее в розовых очках. Анализирую то, как в России системно вставляются палки в колеса воюющей армии, как лицемерие и двоемыслие засело в некоторых головах, я не исключаю того, что кроме неэффективного управления есть и банальное предательство, слив информации. Мы должны перестать заниматься профанацией. В меню петербургских форумов можно дополнить радужную форель и филе утки розетками черной икры. Но если не воевать по-настоящему, картинку в тылу будет обеспечить все сложнее, и она все меньше и меньше будет соответствовать реальности.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Зачем Москву заваливает ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни Nord Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
2: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
1: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
3: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
1: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
4: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
1: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
24: Политолог Андрей Кузьмак о том, что Европа потратила 500 миллионов евро, чтобы нанести России стратегическое поражение и не собирается отступать.
25: Наши оппоненты, прежде всего, европейские или там евроатлантические глобалисты, назовем их так. Судя по той ставке, которую они делали, а я так просто напомню вам, ребята, что одной помощи Украине, в принципе, с 2016 года было оказано на 500 миллионов евро. Как вы думаете, это в европейском стиле? Ну, я не знаю, может, какие-то идиоты остались, наверное, у нас наивные. Вот. Нет, это было сделано с определенными целями. И эти цели... Как там было сказано, стратегическое поражение. Если вы на секундочку задумаетесь, что означает это словосочетание, оно означает затяжной конфликт, потому что Российская Федерация, она большая такая страна, ей невозможно нанести стратегическое поражение вот так. Да? Нужно искать войну на истощение. Поэтому то, что сейчас происходит, и вот то, когда это закончится, да, в каком-то там виде. Как написал в свое время Рейдерт Киплинг, большая игра закончится тогда, когда умрет последний человек на Земле.
24: Советник президента Антон Кобяков заявил, что американцы усиливают санкции, потому что понимают, что Россия выигрывает войну.
26: Для чего Марко Рубио и Конгресс США предложили позавчера ужесточить санкции? Все просто. Им стал понятен исход СВО. не в их пользу, в нашу пользу. А теперь что им необходимо сделать? Необходимо максимально усложнить нам жизнь.
24: Экономический аналитик Максим Блант о том, почему заявления чиновников про бессильные санкции скрывают реальную катастрофу для российской финансовой системы.
5: Слушайте, но когда наши чиновники с трибун начинают нести этот пафосный бред про бессильную злобу Америки, мне хочется просто включить им калькулятор. Какой к черту проигрыш Америки, если новые санкции фактически парализовали остатки нормальной торговли? Они за один день заблокировали последние крупные банки, через которые шел весь импорт и экспорт. Из-за этого цены скачут абсолютно на все. Компании должны изобретать безумные серые схемы с платежами через третьи страны и терять на комиссиях по 10-15% от каждой сделки. Кобяков там сидит и радостно рапортует про соглашение на 7 триллионов на ПМФ. Да грош цена этим бумажкам. Половина из них – это просто пустые декларации о намерениях. Какие инвесторы из 140 стран? О чем он вообще говорит? К нам приехали чиновники из Африки и талибы, у которых за душой ни цента, а реальный крупный капитал бежит из страны, теряя тапки. Центробанк уже зажал ставку так, что дышать невозможно. Бизнес стонет, потому что развивать производство под такие проценты – это самоубийство.
23: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог. Легендарная ясновидящая Екатерина.
6: Приветствую вас. Прогноз на 9 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас как бы погружение в пространство глубокой мудрости, внутренней тишины и самопознания, поскольку в системе матрицы Ладини этот день полностью управляется девятым арканом «Отшельник». Когда эта уединенная глубокая энергия накладывается на общий фон июня, шестого месяца, шестой аркан влюбленные, да, отвечающего за отношения, гармонии и выбор, то день превращается в идеальное время для осмысления своего места в социуме. «Отшельник» призывает нас временно замедлить бег, дистанцироваться от внешней суеты и зажечь внутренний свет, чтобы сверить свои цели с глубинными ценностями. Июньская шестерка напоминает, что истинный выбор партнера или жизненного пути должен делаться не из страха одиночества, а все-таки из состояния какой-то внутренней зрелости. Особое значение приобретает и астрономический контекст, потому что 9 июня Луна находится в фазе убывающего серпа, а в знаке Овна. Огненный Овен дает мощный импульс для интеллектуальной деятельности, но на убывающей фазе эта энергия направлена вовнутрь. Ну и теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 9 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 25, 2 плюс 5 – семерочка. А это у нас вибрация колесницы. Это символ прорыва, лидерства, скорости и победы. Здесь возникает парадоксальный, но невероятно мощный резонанс, потому что глубина и уединение отшельника встречаются со стремительностью колесницы. И все это под покровительством обаяния влюбленных. Это означает, что замедление в этот день – это не застой, а стратегически важная остановка на пит-стопе. Знаете, вы как аккумулируете энергию и знания, чтобы ваша колесница совершила точный, выверенный рывок в будущем. Растущий ментальный ресурс Овна помогает отшельнику структурировать мысли с молниеносной четкостью и превращает внутренние инсайты в готовый план действий. С практической и бытовой точки зрения такой день требует вдумчивого, размеренного подхода к повседневным задачам, задачам, где главным критерием успеха становится фокус на качестве, а не на количестве. Что же можно и нужно делать в этот день? Заниматься интеллектуальным трудом. Вот пишите какие-то долгосрочные стратегии, анализируйте отчеты, проверяйте архивы, может быть, наводите порядок в базах данных. Также прекрасно проводить аудит отношений, то есть побудьте наедине с собой, честно ответьте, приносит ли текущие отношения, союз, гармонию вашей душе, как того требует июнь. Изучайте первоисточники и учитесь, потому что день идеален для чтения серьезной научной литературы, повышения квалификации и усвоения сложных знаний. Ну и еще занимайтесь уединенным творчеством, потому что Луна в Овне дает импульс для оригинальных идей, а отшельник поможет оформить их без постороннего шума. Также очищайте ментальное и физическое пространство, то есть выбрасывайте старые черновики, удаляйте какие-то ненужные контакты и избавляйтесь от вещей, которые ассоциируются с прошлыми неудачами. Ну и, конечно же, консультируйтесь и делитесь опытом. Если к вам обращаются за советом как к эксперту, мягко поделитесь мудростью, не навязывая своего мнения. А вот чего не стоит делать в этот день, так это ввязываться в массовые шумные мероприятия, то есть участие в каких-то хаотичных тусовках, больших скоплениях людей полностью опустошит ваш энергетический баланс. Не принимайте импульсивных решений в партнерстве, под влиянием Овна может захотеться резко разорвать связи, но отшельник требует сначала остудить голову и взвесить все за и против. Не занимайтесь высокомерным поучительством, то есть избегаем гордыни, желания критиковать окружающих за их неидеальность или медлительность, например. Ну и не транжирьте деньги на спонтанные покупки, потому что убывающая Луна требует консерватизма все-таки в финансах, поэтому крупные траты, может быть, ради сиюминутного каприза, вот противопоказаны. Ну и не форсируйте внешние события, то есть не продавливайте пространство. Если дела буксуют или партнеры переносят встречи, не пытайтесь продавить ситуацию силой. Пространство просит вас подождать. Ну и завершите этот день с глубокой внутренней цельностью, абсолютным покоем и кристальной ясностью своего дальнейшего пути, потому что мудрость, найденная в тишине этого дня, станет надежным рулем и путем для вашей победоносной колесницы. Вот такой вот мудрый день, друзья, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
23: Красный карлик на радио Лента.
7: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте, что привычный мир рушится прямо сейчас, в тишине правительственных кабинетов. За кулисами американской политики обсуждается план, способный навсегда изменить историю человечества. Вспышки студийных софитов телеканала News Nation привычно освещали строгое лицо ведущего, но тема заставила вздрогнуть даже искушенных зрителей. Известный австралийский журналист-расследователь Росс Култхарт, одетый в свой фирменный безупречный темно-синий костюм, сделал тогда сенсационное заявление. По его конфиденциальным данным, внутри новой администрации Дональда Трампа прямо сейчас идут невероятно серьезные и глубокие дискуссии. Чиновники самого высокого ранга в Белом доме обсуждают гипотетический сценарий, при котором Вашингтону придется официально раскрыть информацию о существовании на Земле нечеловеческого разума. Это не просто разговоры о далеких звездах или мигающих огоньках в ночном небе. Речь идет о признании факта, что мы здесь не одни и, возможно, никогда не были одни. Култхарт – далеко не случайный человек в медиапространстве и нетипичный конспиролог из интернета. За его плечами десятилетия жестких классических расследований, престижные профессиональные награды и, что самое главное, реальные проверенные связи в американской военной и разведывательной среде. Когда такой человек говорит, что его источники в коридорах власти бьют тревогу, к этому приходится прислушиваться. Журналист сообщил, что представители администрации сейчас активно консультируются с ключевыми религиозными деятелями, теологами и духовными лидерами разных конфессий. Зачем это нужно? Правительство пытается просчитать, как именно мировое сообщество, верующие люди и обычные граждане отреагируют на подобное тектоническое известие. В этих закрытых беседах все чаще звучит пугающий термин «онтологический шок». Это глубокий психологический кризис, паралич воли и полный крах устоявшейся картины мира, который может пережить человек, когда его представление о реальности и месте человечества во Вселенной мгновенно разрушаются. По словам Култхарта, советники Трампа прекрасно понимают все риски. Они обсуждают не только саму процедуру возможного признания, но и колоссальные последствия для доверия к государственной власти. Ведь если правительство выйдет к трибуне и скажет, что нечеловеческие технологии — это реальность, у общества возникнет логический вопрос, почему вы молчали и обманывали нас столько лет? Сокрытие правды может нанести по государственным институтам куда более страшный удар, чем само появление каких-нибудь пришельцев. Вокруг этой темы сразу же выстроились множество теорий. Самая радикальная и фантастическая версия гласит, что правительство США уже обладает действующими кораблями иных цивилизаций и даже биологическими образцами их пилотов, а сейчас просто готовит почву, чтобы избежать хаоса и мародерства на улицах. Сторонники этой идеи уверяют, что религиозные лидеры нужны для создания новой доктрины, которая объяснит пришествие чужаков с духовной точки зрения, предотвратив религиозные войны. Другая, более прагматичная, околонаучная теория предполагает, что речь идет не об инопланетянах из далекого космоса, а о древней земной цивилизации, живущей в океанских глубинах, или о существах из параллельных измерений, которые физика только начинает открывать. Впрочем, научное сообщество и скептики смотрят на заявление Култхарта с изрядной долей иронии. Известные популяризаторы науки часто напоминают, что Росс Култхарт, несмотря на весь свой авторитетный бэкграунд, в последние годы превратился в главного рупора уфологического лобби и регулярно выдает громкие, но абсолютно неподтвержденные заявления. Скептики объясняют всю эту суету вокруг Белого дома гораздо проще. Никаких пришельцев нет, а политические элиты используют тему НЛО как дымовую завесу. Это идеальный инструмент для отвлечения внимания общественности от реальных экономических проблем, инфляции и сложных международных конфликтов. Кроме того, под соусом изучения аномальных явлений Пентагон может годами прятать гигантские бюджеты, которые на самом деле уходят на разработку сверхсекретных земных военных технологий, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, испытываемых в атмосфере. Как бы там ни было, градус дискуссии поднялся на небывалую высоту. Если раньше подобные разговоры оставались уделом уличных исследователей, то теперь о психологическом кризисе человечества рассуждают на ведущих новостных телеканалах. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
8: Руны дня на 9 июня. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте посмотрим, какой совет нам дадут.
6: Итак, выпала руна Эвас. День проходит под влиянием этой руны. Это символ движения, прогресса, партнерства, какого-то устойчивого роста. Эвас всегда руна перемещений и, знаете, такого внутреннего взросления. Она указывает на переход из одного состояния в другое, будь то физический путь, то есть переезд, поездка, возможно, или ментальный, перемена взглядов, привычек, ролей. В такой день энергия направлена на развитие, на поступательные изменения, не резкие скачки, а стабильное движение вперед с опорой на проверенное. Это, конечно же, благоприятный день для изменений, может, переосмысление целей, выстраивание новых маршрутов, принятие решений, которые приведут к улучшениям, и все, что касается взаимодействия, сотрудничества, союза, совместных дел, будет особенно актуально. В работе вас говорит о хорошем моменте для делового партнерства, для продуктивного сотрудничества, может быть, создание рабочих альянсов, объединений. Может быть, кто-то рядом станет тем самым двигателем, который подтолкнет вас к новым результатам. Здесь не бойтесь общаться, делегировать свои обязанности, делиться и принимать помощь. Сейчас это работает во благо. Также руна еще указывает на возможность перемен. Может быть, смена места работы, отдела, офиса, начало новых ваших дел или даже переезд по работе. Все, что начинается в этот день, имеет потенциал на долгосрочную перспективу. В отношениях день символизирует доверие, взаимность, движение навстречу друг другу. Особенно хорошо пойдут разговоры о совместных планах. Может быть, переезде, развитии семьи. Потому что Эвас – это одна из самых партнерских рун. И в такой день важно не закрываться, а наоборот искать точки соприкосновения. В новых отношениях возможна искра, которая быстро разгорится и создаст крепкий союз. А в стабильных отношениях это движение к новому этапу, переходу, возможно, совместное решение чего-то важного. По здоровью Эвас отвечает за опорно-двигательный аппарат и обмен веществ. Полезны прогулки, движения, зарядки, йога, растяжки. Организм просыпается и требует динамики. Это хороший день для начала курса массажа, например. Поездки в санаторий, плавание. Может, как раз на море планировали поехать. Вот, дерзайте. Любая физическая активность, которая не насилует тело, а помогает ему разблокироваться, будет кстати. Также еще полезно соблюдать, конечно же, ритм сна. Именно он поддерживает наше внутреннее равновесие в этот день. Так что, когда вы в пути, это хорошо. Будьте в движении, в паре, в сотрудничестве. Все развивается, если не стоять на месте. Доверьтесь процессу, он уже вас ведет.
23: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
24: Секретарь Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ Юрий Жданов заявил, что правоохранители никогда не будут опережать преступников в борьбе с мошенническими схемами.
9: То ключевое, что она сказала, правоохрана и общество должно быть готовы опережать преступников, желательно на два шага, это не будет никогда. Я вас разочарую, при нашей жизни 100%. Во-первых, преступность объединяется быстрее. Я отвечаю за всех прокуроров СНГ. У меня каждый день что-то искрит. И у преступности не искрит. Она давно не имеет границы, она дофинансирована. Я не буду давать оценки, кто сколько где недополучает, но это тоже важно. И вот таких суперспециалистов, как один из тех, кто сидит в белом кресле, в стране раз-два и обчелся. Они много делают для подготовки кадров, но это явно недостаточно.
24: Заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос о том, что тренинги по снижению умственной усталости могут повысить ВВП России.
10: Что мы можем получить, применить в счет для себя в стране? Вот дополнительный вклад в ВВП плюс 1-2 процентных пункта ежегодно для нас это 2-4 триллиона рублей суммарно. Если мы возьмем и будем проводить ту же работу, как проводят в других странах, тренинги, снижение утомляемости, психоэмоциональная разгрузка, все, что подлежит и все, что важно для здоровья мозга.
24: Директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Алексей Москалев об эпидемии ожирения в России.
11: Теперь конкретный пример России. Ожирение, нарушение обмена веществ. 2, почти 3 миллиона человек имеют аномальную прибавку веса в 2025 году. Экономика предриска здесь начинается до перехода в морбидное ожирение, сахарный диабет второго типа и сосудистые осложнения. Стоимость 6-го профильного пакета на втором этапе программы государственных гарантий обязательного медицинского страхования 7500 рублей. Предположим, что на второй этап переходит 40% группы с аномальной прибавкой в весе, потому что на этом этапе еще не у всех повышен биологический возраст на 5 лет. И в этом случае затраты примерно 8 миллиардов рублей будут. А согласно международному сценарию, 2% в год людей с неморбидным ожирением переходят в сахарный диабет. Это будет 55 тысяч человек случаев сахарного диабета.
23: На радио «Лента».

0: Альянса угрожает эксклаву. Что мешает жить? Жители региона пожаловались прокурорам на главные проблемы, с которыми сталкиваются каждый день. И что, болевых точек станет меньше? Дорогие лагеря, в Госдуме заинтересовались недоступностью отдыха детей в Калининградской области. Неужели путевки в детские лагеря подешевеют? Итак, Калининградская область оказалась в эпицентре активности НАТО. В небе над Балтийским морем у границ региона пройдут масштабные учения военно-воздушных сил Альянса «Рамштайн-Флэг-2026». Ожидаются тренировочные полеты, причем не меньше 150 в день. В маневрах задействуют почти 200 различных самолетов, в том числе американский воздушный радар «Боинг И-3 Сентри». Во время учений также будут применяться средства ПВО. Руководят маневрами 6-й флот ВМС США и военно-морские ударные силы НАТО.
1: Это уже вторая тренировка сил Альянса. Ранее в Балтийском море стартовали учения НАТО «Балтопс», которые продлятся до 20 июня. Несмотря на заявленный сокращенный формат, в них участвуют около 20 кораблей и примерно 6 тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО. В организации утверждают, что уменьшение численности связано с оперативной обстановкой, а не с ослаблением активности. Также, согласно имеющейся информации, сначала маневры пройдут в западной части Балтики, затем сместятся восточнее. В районе шведского острова Готланд военные займутся снабжением и защитой свободных путей. Неподалеку от Калининградской области участники учений НАТО планируют отработать эвакуацию, разминирование и десантные операции, а еще испытать подводных роботов. Действия будут разворачиваться на море, суше, в воздухе, космосе и киберпространстве.
0: В текущей геополитической обстановке все это только усиливает общее напряжение вокруг эксклава. Ведь не секрет, что отработка силами НАТО перекрытия путей и контроля судоходства вокруг острова Готланд воспринимается как репетиция возможной изоляции Калининграда в случае гипотетического глобального конфликта. Впрочем, в НАТО задачи учений обозначают под другим углом.
2: Перед нами три важнейшие задачи – сдерживание российских угроз в регионе Балтийского моря, повышение реальной готовности и оперативной совместимости, а также укрепление сплоченности Альянса. Военные учения важны, потому что сдерживание – это не то, о чем можно просто говорить. Мы должны это демонстрировать, заявил заместитель командующего Объединенной оперативной группой «Брюнсум» генерал-лейтенант Джон Мид.
0: В ответ на маневры НАТО Балтийский флот разворачивает собственные тренировки по противовоздушной и противокорабельной обороне. Так что жители побережья могут чаще слышать звуки работы авиации и видеть военные корабли на рейде. Некоторые эксперты уже выразили опасения, что из-за высокой плотности войск и кораблей на относительно небольшом пространстве Балтики существует риск ошибки пилотирования или опасного сближения самолетов и кораблей России и НАТО, что может спровоцировать локальный дипломатический или военный инцидент. Но будем надеяться, что все здесь обойдется, ведь калининградцам и так своих проблем хватает. Так, во время встреч прокуроров с работниками предприятий в разных муниципалитетах Калининградской области, жители рассказали о проблемах, которые годами остаются без решения.
3: Среди самых частых жалоб – разбитые дороги, плохая работа общественного транспорта, высокие коммунальные платежи, проблемы с газификацией и бездействие государственных структур. Например, в Советске сотрудники предприятий «Балтком» и «Глобус» жаловались на состояние дорог и коммунальные проблемы. Работники онкоцентра в Гулевском округе рассказали о нехватке общественного транспорта, жилищных трудностях и отсутствии мер поддержки для молодых специалистов. В Озерском районе люди вновь подняли вопросы газификации, плохих дорог и нехватки земельных участков. В Светлом жаловались на работу судебных приставов и растущие счета за коммунальные услуги. В Балтийске среди главных проблем назвали газоснабжение и необходимость строительства очистных сооружений.
0: Фактически жители разных городов много лет говорят об одном и том же – дороги, транспорт, коммунальные услуги, газификация и работа государственных служб остаются главными болевыми точками региона. При этом власти утверждают, что все проблемные вопросы якобы решаются, но ВОЗ и ныне там. Детские лагеря и те стали менее доступными, хотя региональное правительство уверяло в обратном. Калининградская область вошла в число регионов с самым заметным ростом стоимости путевок в детские лагеря. За год средняя цена детского отдыха в Калининграде выросла на 25%. Ситуация настолько заметна, что ее уже обсуждают в Госдуме. Эксперты связывают подорожание с ростом цен на продукты, коммунальные услуги, логистику и зарплаты сотрудников. Однако для родителей результат один – отправить ребенка в

0: лагерь становится все сложнее. По словам представителей туристической отрасли, многие семьи в целях экономии бюджета переходят на более короткие смены или вовсе отказываются от детского отдыха в пользу семейных поездок. В итоге в этом году каждый третий калининградский школьник проведет лето дома.
1: Согласно опросу «Суперджоп», 33% семей в Калининграде не планируют отправлять детей на отдых. Школьники проведут каникулы дома. Еще 30% родителей выбрали для детей дачу или деревню. В оздоровительные и спортивные лагеря отправятся 15% школьников, а 8% проведут лето на побережье Черного моря. 4% опрошенных родителей рассказали, что дети поедут в путешествие по России. Среди других вариантов летнего отдыха – санатории, походы и поездки к родственникам.
0: И в завершение о том, что Калининградская область за год опустилась в рейтинге российских регионов по доступности бензина с 56 на 57 место из 85. Такие данные приводит Центр экономических исследований «РИА-рейтинг». По оценке аналитиков, на среднюю зарплату житель области может купить 996 литров бензина в месяц. Это немного выше, чем в феврале – 985 литров. Но цена топлива все равно кусается. В апреле 2026 года литр бензина стоил уже 68 рублей 35 копеек. За год плюс 13%. Область упала в рейтинге, поскольку в других регионах доходы граждан и доступность топлива росли быстрее. Поэтому, даже если местный водитель может купить чуть больше литров, в общем зачете Калининградская область сдала свои позиции. Даже несмотря на рост зарплат в статистике, повышение цен на топливо продолжает опережать возможности многих жителей. Особенно это ощущают автомобилисты на фоне регулярного подорожания бензина на калининградских автозаправках. Хотя, с другой стороны, пусть дорожает, главное, чтобы был в наличии. Потому что если топливо исчезнет, как на большой земле, то жизнь в эксклаве точно остановится. А предпосылки к этому есть, учитывая острый дефицит бензина уже в 20 регионах страны. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: 50 тысяч рублей. Не за автомобиль. Не за ремонт, не за отпуск на море. За несколько недель в детском лагере. Вот просто подумайте об этой цифре секунду. 50 тысяч рублей. За то, чтобы ребенок 3 недели пожил в лагере. Поел, поспал, поиграл с другими детьми. Не в каком-то люксовом санатории, не за рубежом. Обычный российский детский лагерь. Обычная смена. И вот у меня один вопрос. Когда лагерь успел превратиться из обычного летнего отдыха в покупку, которую семья обсуждает как крупное финансовое решение? Когда это вообще произошло? Я вот не заметил момент. Так, теперь по факту. В Госдуме обратили внимание на стоимость детского отдыха в регионах, и конкретно по Калининградской области всплыли цифры. Некоторые смены стоят от 46 до 50 тысяч рублей. Это не частный курорт. Это не поездка в Европу. Это лагерь. Детский, оздоровительный. Со столовой, вожатыми и футбольным полем. Обычный лагерь. Хорошо, давайте посчитаем. Один ребенок – 50 тысяч. Это уже неприятно, но ладно. А если у вас двое детей? Это уже 100 тысяч. За одно лето. За одну смену. Только за то, чтобы оба ребенка куда-то поехали на 3 недели. Трое детей – 150 тысяч рублей. 150 тысяч за летний лагерь. И теперь давайте сопоставим это с реальностью. Средняя зарплата в Калининградской области, по данным Росстата, около 74-76 тысяч рублей в месяц. Это средняя, статистическая. То есть она включает тех, кто зарабатывает 200, и тех, кто зарабатывает 35. По реальной медианной оценке, живых денег на руки у большинства людей существенно меньше. Получается, что учитель, медсестра, бухгалтер, чтобы отправить одного ребенка в лагерь, должны отдать почти месячную зарплату. Целиком. До нуля. И это при условии, что ребенок один. Слушайте, я помню другое восприятие лагерей. Еще не так давно. Это был массовый отдых. Туда ездили дети из абсолютно разных семей. Из рабочих семей, из семей учителей и врачей, из семей, где денег особо нет, но лагерь – это было нормально, это было доступно, это было частью лета. Для многих детей это вообще был единственный летний отдых, и это считалось нормой, а не исключением. Сейчас что-то изменилось. И изменилось незаметно, постепенно, по чуть-чуть каждый год. И вот уже лагерь – это не летний отдых для всех, а финансовый вопрос, который нужно решить заранее. Хорошо, а почему вообще так дорого? Давайте честно. Лагерь – это не просто поле и несколько корпусов. Это зарплата вожатых, воспитателей, поваров, медработников, охраны. Это питание, пятиразовое, с нормами и проверками. Это коммунальные расходы, свет, вода, отопление. И все это стоит денег, которые выросли. Это требования безопасности, которых с каждым годом становится больше. Пожарные нормы, санитарные стандарты, видеонаблюдение, ограждение. Это ремонт инфраструктуры. Многие лагеря стоят с советских времен, и их нужно содержать. Это транспорт. Все это реальные расходы. Я понимаю, они растут. Инфляция, по официальным данным, за 2025 год около 5,5%. Регионы сами отчитались, что путевки подорожали на 21% по сравнению с прошлым годом. Это не выдумка и не чья-то жадность. Это экономика. Но вот в чем штука. Главный вопрос здесь не почему лагерь стоит дорого. Главный вопрос – почему доходы семей не успевают за этими ценами. Вот где настоящий конфликт. Не в жадных директорах лагерей и не в плохих вожатых. Лагерь дорожает, понятно почему. Но зарплата учителя или медсестры дорожает медленнее. Или не дорожает вовсе. Или дорожает только на бумаге. И разрыв между сколько стоит и сколько есть становится все больше. Каждый год. По чуть-чуть. А весной картина повторяется каждый год. Открывается запись, мест мало, это всегда мало. Родители начинают мониторить сайты с ноября, потому что к апрелю уже может не быть ничего приличного в нужные даты. Хорошие смены разбирают быстро. Люди начинают искать льготы, компенсации, субсидии, потому что 50 тысяч взять просто так неоткуда. Кто-то берет в долг, кто-то решает, ну, посидит дома, не смертельно же. Только это каждое лето. Теперь, что говорит государство? Меры поддержки существуют, это правда. Есть компенсации части стоимости путевки. Размер зависит от региона, в среднем от трети до 90% для льготных категорий. Есть муниципальные программы, есть списки льготников. Дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями, дети участников СВО. Для них предусмотрены бесплатные путевки или серьезные скидки. Как думаете? Достаточно ли этого сегодня? Я думаю, что нет. Когда за лагерь нужно заплатить 50 тысяч, а среднестатистическая семья с двумя детьми не попадает ни в одну льготную категорию, она просто обычная семья с обычной зарплатой. Что происходит с этой семьей? Она справляется сама? Или чаще не справляется? И ребенок остается дома, сидеть в четырех стенах или бегать как беспризорник днями по улицам. А потом мы удивляемся, почему каждое поколение как будто агрессивнее предыдущего. С путевками по 50 тысяч кто может себе позволить оздоравливать детей? Депутаты и бизнесмены? Но они и так могут отвезти ребенка хоть в Сочи, хоть за границу. По традиции хочу оставить вам, так сказать, пищу для размышлений. Детский лагерь сегодня – это все еще массовый отдых для всех детей? Или это уже потихоньку становится услугой, которую может позволить себе далеко не каждая семья? И если второе, то когда мы это заметим? И заметим ли вообще? Хочется узнать, как у вас в регионе. Сколько стоит путевка? И реально ли это для обычной семьи? На этом на сегодня все. Больше здравого смысла в новом выпуске. Пока!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Военное лето. В аэропорту Сочи коллапс. Тысячи пассажиров не могут улететь из-за атак беспилотников. На пляжах Анапы и Крыма тоже беда. С 5 июня аэропорт Сочи работает с серьезными сбоями на фоне атак украинских беспилотников. Тысячи пассажиров не могут вылететь из курортного города уже несколько дней. По данным онлайн-табло, задерживаются десятки рейсов на вылет и прилет. Часть рейсов отменена. Люди жалуются на переполненный терминал. Свободных мест не осталось. Пассажиры сидят и лежат на полу, используя полотенца и туристические коврики как подстилки. За это время аэропорт открывался в общей сложности лишь на 8 минут, отмечают местные телеграм-каналы. По информации пресс-службы аэропорта, авиакомпания и службы работают в усиленном режиме для стабилизации расписания. При этом пресс-служба утверждает, что обстановка спокойная.
5: Все операции от регистрации до посадки на рейсы выполняются в штатном режиме.
4: По словам местных жителей, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкеров в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по НПЗ. При этом региональные власти приглашают россиян на курорты Краснодарского края. Особо губернатор Вениамин Кондратьев выделил Анапу и Геленджик, в которых, по его словам, масштабно строятся новые инфраструктурные объекты. Глава региона отметил, что недавно одна из известнейших тайских компаний открыла гостиницу в Анапе.
6: Совсем недавно, не хочу делать рекламу, одна из известнейших компаний тайских, буквально мировой бренд, вместе мы открывали гостиницу в Анапе. Там не просто все включено, там даже песок, о котором много говорили, они смотрели, и они сказали, что он по качеству не уступает песку, который в Таиланде. И мне было очень это интересно услышать из уст, в том числе совладельца этой тайской компании.
4: В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что песок на пляжах Анапы чище, чем на лазурном берегу Франции. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что те пляжи Анапы, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, безопасны и могут принимать туристов. Несмотря на агитацию властей, курорт пока не может массово привлечь туристов. Не лучшая ситуация и в Крыму. Там на фоне острой нехватки бензина люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введение ограничений на их продажу. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой «социальной корзины».
7: Сбор свежих овощей начнется молодого картофеля буквально через неделю. То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинины – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль и что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах, во-вторых, никогда не было объемов на день и на два, это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
4: На фоне этих заявлений люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
8: Ведущий Первого канала Анатолий Кузичев рассказал, что по его ощущениям инициативой на поле боя владеет Украина, а СВО уже ведется против России.
9: Такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундервафа с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо, как бы, и четко осознавать. Но нет никакого вундервафа. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но, понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, не разбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. Поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли, парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
2: Главные новости дня.
4: Бензиновая лихорадка. В Севастополе ввели продажу бензина по QR-кодам. Кризис накрыл 20 регионов России. В Севастополе запустили онлайн-систему учета и продажи топлива. По словам губернатора Михаила Развожаева, мера введена на фоне ограничений и призвана избавить жителей от очередей на АЗС. Система позволяет приобретать до 20 литров бензина один раз в неделю. На первом этапе сервис заработал на заправках сети ТЭС. Полученный QR-код необходимо использовать с 9 утра до 9 вечера текущего дня. В остальное время станции обслуживать клиентов не будут. Количество доступных QR-кодов ежедневно будет соответствовать объему топлива в свободной продаже на сутки, отметил Развожаев.
10: Так, ну понятно, что у нас главная тема – это бензин. Ну, здесь, в общем, обсуждать особо нечего. Исчерпывающая информация вся есть. Держим руку на контроле. Единственное, сейчас главное – нормализовать вот эту синхронность прихода объемов. Ну и как бы, чтобы ажиотаж снизился и люди перестали впрок запасаться.
4: В ночь на 7 июня губернатор сообщил, что лимит кодов на день был исчерпан за час. Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровые очереди за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на АЗС. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона, а владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
11: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
4: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным и экстренным службам, а обычные граждане вынуждены стоять в очередях.
12: А это очередь у нас, знаешь, докуда люди подошли, сказали, мы, говорит, на Грессе стоим, нам бензин хватит. До Грессе где-то на километра на 4.
4: В результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
13: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
4: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария из-за атак дронов на НПЗ, в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
14: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
4: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, отмечают эксперты. По их словам, если атаки будут продолжаться, к концу лета кризис затронет уже большую часть регионов страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин о том, является ли Российская Федерация энергетической колонией Китая.
15: Мне даже смешно говорить на эту тему. У нас равноправные отношения с китайскими партнерами и друзьями. Больше того, доля нашего высокотехнологичного экспорта в Китай постоянно увеличивается. Что касается энергетики в целом, то здесь доля машины и оборудования из России, она вот в этой отрасли явно, ну, я сейчас не могу конкретных цифр привести, боюсь ошибиться, но наверняка она превышает долю наших китайских друзей. Ну, если говорить об энергетике, то начну тоже с той же атомной энергетики. Атомной энергии мы же строим в Китае атомные электростанции. 4 блока работает нашего дизайна, 4 блока мы строим в Китайской Народной Республике. Вот. И развивается наше сотрудничество в области науки и образования. У нас очень тесная кооперация в этом смысле. И она обоюдовыгодная. Что касается, скажем, углеводородной энергетики, то здесь у нас растут собственные компетенции. И в свое время, если мы сотрудничали в этой сфере с иностранными партнерами, то это прежде всего были американцы.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
16: Жители микрорайона Березовой в Иркутской области обратились к Си Цзиньпину с просьбой построить у них школу, потому что у местных чиновников за много лет руки до этого так и не дошли.
17: Настоящее коллективное обращение направляем в адрес президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители микрорайона Березовой Марковского муниципального образования Иркутской области, неоднократно и регулярно на протяжении последних 5 лет обращались к вам по вопросу строительства в нашем микрорайоне средней образовательной школы. Необходимость возведения подобного объекта подтверждена в том числе судебным решением Иркутского районного суда 12 января 2023 года, дело номер 2-212/2023. На текущий момент в нашем муниципалитете проживает 40 тысяч человек, а совокупная вместимость существующих школ не превышает 2500 мест. Более того, у нас критический дефицит мест дошкольных образовательных учреждений. Как в таких условиях вы собираетесь увеличивать рождаемость, для нас является огромной загадкой, если честно. Между тем, по состоянию на 13 февраля 2026 года готовность школы в микрорайоне Березовой Марковского МО по данным открытых источников составляет 20%, а срок завершения строительства планировался в 2027 году. Строительство в нашем микрорайоне детского сада также было заморожено 2 года назад в связи с отсутствием финансирования. При этом, по состоянию на май 26 года, по имеющимся у нас информации, средства на строительство школы на текущий год не были выделены. Также отсутствует информация в части того, будут ли выделены средства в какие-либо иные сроки. Все наши заявления аппарат президента спускает вниз, то есть перенаправляет губернатору Иркутской области и в Министерство образования и строительства Иркутской области, которые кормят нас бесконечными отписками, но по факту результатов, кроме очередных заморозок, очередных социальных объектов, мы не наблюдаем. Сообщаем, что мы категорически против передачи нашего обращения в адрес лиц и инстанций, на которые мы жалуемся. Более того, это прямо запрещено согласно части 6 статьи 8 федерального закона номер 59 ФЗ о порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации. Более того, если вы видите это обращение, это означает, что на очередное наше обращение в адрес губернатора Иркутской области Кобзева Игоря Ивановича мы не получили вразумительного ответа. В связи с указанным просим рассмотреть на федеральном уровне возможность выделения финансирования на возведение школы в микрорайоне Березовой Марковского муниципального района Иркутской области на участке с кадастровым номером 38-06-60-8606, а также обеспечить условия для достройки указанного объекта. В случае, если Российская Федерация не в состоянии достроить школу в нашем микрорайоне, просим министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича обратиться в адрес председателя Компартии Китая Си Цзиньпиня с предложением профинансировать строительство нашей школы в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем. как наша страна финансирует школы в Таджикистане. Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим, а активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане. С уважением, жители микрорайона Березовый, Марковского МО, Иркутской области.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так-то все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применения орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземное производство, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самое напряженное месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему-то потому, что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, аккурат после заявления про Орешкина, говорит, и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как в своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит, ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы. Понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете? С кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например, или в костюме «Зайчик». Понимаете? Вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
19: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта.
2: в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
21: У меня открытый перелом, братан. Где, блядь, Катя, блядь? Командир, блядь, я не знаю, блядь. Мы не хотим оставить пацанов здесь, пехоты, штурмовиков.
20: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
22: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма.
20: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
22: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
20: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
22: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
20: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
0: Зачем Москву заваливает ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни North Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
1: То, что в «Панцире» ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация «Панциря» без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
0: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
3: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
0: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
5: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
0: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Говорят военкоры.
24: Архангел спецназа о ситуации с топливом на юге России.
25: Одним из наиболее критичных районов страны, где сохраняется тяжелая ситуация с подвозом топлива, является юг страны, то есть Новороссия и Крымский полуостров. Пока проблема с ударами украинских беспилотников никуда не делась, атаки продолжаются, причем в Херсонской области они сопровождаются сбросами мин. В Крыму в свободной продаже бензина практически нет. Сейчас власти полуострова и Севастополя стараются обеспечить поставки для сохранения жизнедеятельности населения. Очереди большие, цены также растут с каждым разом. А это способствует появлению перекупов и тех, кто просто пытается нажиться на проблемах людей. Более того, над Крымом сегодня снова фиксировались ударные беспилотники «Матки», которые летали вдоль трассы Таврида. Их основная цель — поиск бензовозов для их поражения. Всем следует сохранять максимальную бдительность.
24: Зачем он нужен? Военкор канал «Зергулио» про тоннель, который построят между Чукоткой и Аляской.
26: Спросил Алису, как добраться до Чукотки. Ответ. Никак. Железных дорог в регионе нет, а морской путь сложен и доступен лишь в определенные периоды. Основной способ – авиаперелет в аэропорт Угольный, который находится в поселке Угольные Копи. Единственный прямой рейс на Чукотку выполняет авиакомпания «Россия». Полет из Москвы до аэропорта Угольный длится около 9 часов. Летом рейсы выполняются 2-3 раза в неделю, зимой их частота снижается. Аэропорт Угольный расположен на одном берегу Анадырского лимана, а Анадырь — на другом. Расстояние по воде составляет около 10 километров. Способ пересечения лимана зависит от сезона. Летом работает пассажирский теплоход. Можно воспользоваться частными катерами или баржами. Зимой, когда лиман замерзает, используется ледовая переправа. В межсезонье могут применяться суда на воздушной подушке или вертолеты. Ну и дальше, видимо, пешком в тоннель. Может кто-то объяснить мне, дураку, зачем он там?
24: Анастасия Кашеварова о том, где находится главный противник России.
3: Противник начиняет беспилотники различными видами элементов поражения. Противнику вообще пофиг, чем вас убьет, лишь бы убило. Противник бьет по дорогам все, что движется. Противник ворует миллионами. Правда, у нас воруют триллионами. Только у противника на одного нашего военнослужащего не жалко и 15 дронов. А у нас это количество на долгий срок. И не дай бог он у тебя сломается или потеряется. Будешь возмещать. Противник бьет по Кронштадту, по НПЗ, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член. Уж извините, но я, как и большинство россиян, от происходящего, мягко говоря, в недоумении. Конечно, можно нас всех заткнуть, посадить, выдать методички, что нельзя писать про темы, тревожные для населения. Только проблема не в нас. Противник продолжит нас убивать. Не надо уже открывать интернет, чтобы знать, что где-то прилетело. Обидно сейчас наблюдать нашу слабость.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Топливо снова в огне. Дроны ударили по одной из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе. Ночью Новороссийск пережил мощнейшую атаку беспилотников. Жители насчитали около полусотни взрывов. Главным ударом накрыло нефтебазу «Грушовая», которая входит в гигантский перевалочный комплекс «Шесхарис». Спутники НАСА фиксируют там огромные очаги пожаров. «Грушовая» — это крупнейший резервуарный парк на Кавказе, где хранится больше миллиона кубометров нефти для отправки на экспорт. И на этом ночной кошмар для транснефти не закончился. Дроны одновременно ударили по перекачивающей станции Волгоградской области, которая качает сырье как раз в тот самый порт Новороссийска, отмечает аналитик Михаил Крутихин.
6: Новороссийск – это главная артерия для экспорта российской нефти, и то, что удары теперь приходятся по грушовой балке – это катастрофа. Если экспортный терминал встанет, девать нефть будет просто некуда. Но самое страшное для властей – это бензиновый кризис, который из приграничных районов уже докатился до Москвы и Петербурга. Нефтепереработка в стране упала до минимума за последние 16 лет. Заводы просто не справляются с объемами.
0: Эффект от этих ударов водители по всей стране уже чувствуют на себе. Бензиновый дефицит официально расползся как минимум по 15 регионам России. На заправках в Курской, Белгородской, Псковской, Воронежской и Новгородской областях ввели жесткие лимиты. Отпускают не больше 20 литров бензина в одни руки.
7: Короче, все, кто радовались там на газу, на дизеле, вообще нет ничего. Вот просто все заправки ноль везде. Ни газа, ни дизеля, ни 92-го, ни 95-го, ни 2000-го, никакого вообще просто. Ничего нет. Я представляю, как таксисты сейчас попадают. Да вообще все попадают. У нас автобус не ходит. Автобус не ходит на работу, не ездит. И уже началось этим. Барыги, спекулянты банчат. Неофициально можно купить, ну и там контакты, где можно купить. Представьте, там еще переплата, короче.
0: Ограничения докатились даже до столичных АЗС, а в Сибири автомобилистам и вовсе отказываются наливать топливо в канистры. Власти пытаются свалить все на сезон отпусков, но правительство уже пошло на крайние меры и полностью запретило экспорт авиационного керосина до конца ноября. Хуже всего дела обстоят в Крыму, где вслед за бензиновым коллапсом начался еще и продуктовый.
4: У нас на заправках бензин уже давно дают только по талонам или по 20 литров максимум. Из-за этого начались проблемы с доставкой товаров в магазины. Приходишь в супермаркет, а там пустые полки. Исчезли сахар, гречка, мука, подсолнечное масло. Люди в панике начали все скупать мешками. В итоге магазины ввели ограничения. Теперь больше 3 килограммов крупы или 3 бутылок масла в одни руки просто не продают. Настоящий дефицит, как в худшие времена.
0: Пока чиновники Минэнерго заверяют, что ситуация под контролем, а дефицит перекроют за счет внутренних резервов, география налетов на нефтебазы продолжает расширяться. Сможет ли российская экономика удержать рынок в условиях такой жесткой блокады в 2026 году – большой вопрос. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Говорят военкоры.
10: Военкор Котенок о грядущей мобилизации. Можно ли ее избежать?
11: Дело в том, что на Западе уверенно рассчитывают, что ситуация для нас, в том числе в военном плане, будет ухудшаться. И, на мой взгляд, есть только 3 варианта избежать этого сценария. Первое. Вставать на линии боевого соприкосновения, идти на мирные переговоры прямо сейчас, невзирая на удары по нам, демонстрируя, что мы на все готовы, в том числе на уступки. Второе. Менять систему военного управления, начинать эффективно воевать. И третье. Объявить мобилизацию, чтобы компенсировать нехватку людей. И что-то подсказывает мне, что мобилизации не избежать. Это читается даже без учета вбросов и прогрева общественного мнения. И даже здесь расчет противника на то, что эта мобилизация ударит по внутренней политике в стране, скажется на отношении к власти. Необходимо помнить, что война всегда качели. Сегодня мы наверху, завтра внизу и наоборот. Надеюсь, эти качели еще окажутся на нашей стороне. Но для этого необходима безусловная смена подхода к эффективности проведения спецоперации. Пора прекратить кредитные победы и начать воевать высокими технологиями. И времени остается все меньше.
10: Литва хочет разместить на своей территории американское ядерное оружие. Вот что об этом говорит военкор Живов.
12: Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально подтвердил, что Вильнюс ведет консультации с Вашингтоном по вопросу потенциального размещения американского ядерного оружия на литовской территории. Обсуждения продолжаются. Литва, конечно, не стоит в стороне, сказал он. Ради этого власти страны готовы пересмотреть конституцию, которая запрещает наличие оружия массового уничтожения в стране. Президент Гитанас Науседа предложил внести поправки в основной закон. Как писала Financial Times, США ведут переговоры о размещении ядерных боеголовок и бомбардировщиков в ряде европейских стран НАТО. Этим предложением заинтересованы Прибалтика и другие страны восточного фланга НАТО, включая Польшу. В настоящее время в Альянсе продолжаются обсуждения. При этом наибольшую заинтересованность в этом вопросе проявляют страны, расположенные ближе всего к российским границам.
10: Военкор Котенок про беспилотники, спутники и радужную форель на Питерском экономическом форуме.
11: Противник сейчас ежедневно запускает по нам по от 300 до 400 беспилотников. В минувшие сутки 750. Как с ними бороться? Как самим запускать много птичек? Вот вывели на орбиту 16 спутников, аналог русского Starlink. Но нам нужны не 16, а 6 тысяч спутников. А для этого нужно, чтобы их запускали не раз в полгода, а хотя бы 2 раза в месяц. Только тогда у нас оперативно появится своя спутниковая связь. Я не смотрю на происходящее в розовых очках. Анализирую то, как в России системно вставляются палки в колеса воюющей армии, как лицемерие и двоемыслие засело в некоторых головах, я не исключаю того, что кроме неэффективного управления есть и банальное предательство, слив информации. Мы должны перестать заниматься профанацией. В меню петербургских форумов можно дополнить радужную форель и филе утки розетками черной икры. Но если не воевать по-настоящему, картинку в тылу будет обеспечить все сложнее, и она все меньше и меньше будет соответствовать реальности.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
13: –
8: Секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев предложил проводить смотры невест прямо в школах для продвижения семейных ценностей.
13: Моя глубокая уверенность, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию,
14: физкультура. Географию. Как должна проходить красной нитью тема семьи?
13: Какие-то игры старинные, подвижные игры, связанные, там, я не знаю, ручеек, вот какие-то, опять же, старинные наши национальные игры на уроке физкультуры, где выбирали невест, где какие-то, я не знаю, хороводы, так, там и так далее.
14: На уроке физкультуры играем в выборы невест?
13: В том, ну, почему нет? Ну, или какие-то сюжетные такие моменты. Вот, команды, там, не знаю, мальчиков, девочек. Формирование уважительного отношения мужчины к женщине. Вот какая-то... Ну, в общем, фантазирую на ходу, но хочу сказать, что нельзя. Еще самым страшным будет, если за семьеведение начнут ставить оценки.
8: Руководитель агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева о том, что главная проблема российской молодежи в том, что она не может ездить в Америку.
15: А чего мне страшно? Страшно сегодня, когда мы закрываемся друг от друга. Вот сейчас поколение старших, поколение мое, у кого есть друзья, друзья в Америке, друзья в Европе, мы знаем искусство, культуру друг друга, мы читали, читаем книги.

0: правильной постановке. И это катастрофа, потому что вырастет поколение, следующее поколение, которое не будет понимать друг друга, которое не будет видеть в других людях за границами своего государства таких же людей.
1: Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за видеоигры и назвал их искусством.
2: С удивлением наблюдаю за неким холивором, за неким псевдокрестовым походом против компьютерных игр. Хочу, дорогие, вам сказать, что компьютерная отрасль – это абсолютно прекрасный технологический и культурный прорыв. Хочется попросить уважаемых коллег сосредоточиться на действительно отвратительном контенте, который есть в виде пропаганды наркотических веществ, в виде, может быть, каких-то, так сказать, пропаганды деструктивных культов. Оставьте, пожалуйста, компьютерные игры в покое.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Просто вообрази себе такую картину. Обычный будний день. Кто-то, спускается за утренним кофе, кто-то ведет ребенка в сад. И вдруг над плотной жилой застройкой раздается просто оглушительный рев авиационных двигателей.
5: Ого, ничего себе утро.
4: Да, и огромный тяжелый армейский вертолет зависает прямо над многоэтажкой. И на тросах опускает на крышу боевой ракетный комплекс.
5: Звучит прям, как, знаешь, сюжет какой-то антиутопии или фильма про мрачное будущее.
4: Вот именно. А сейчас это просто повседневный пейзаж, обычный вид из окна спальни в мегаполисе.
5: Слушай, стоит сразу обозначить масштаб происходящего. Это ведь явно не какие-то временные декорации или там разовая акция для успокоения населения.
4: Согласен, тут все гораздо серьезнее.
5: То, что сейчас происходит на улицах, это фундаментальный тектонический слом вообще всей логики противовоздушной обороны. Система, которая проектировалась десятилетиями, по сути, перестала работать. И теперь правила переписываются на ходу прямо поверх жилых кварталов.
4: Знаешь, меня больше всего зацепило то, где именно появляются эти зенитные комплексы.
5: Так, и где же?
4: Вот я пытался мыслить логически. Если угроза реальна, зенитки должны стоять вокруг аэропортов, правильно? На крупных транспортных развязках, у электростанций, или хотя бы на пустырях.
5: Звучит как базовый протокол безопасности.
4: А куда их ставят по факту? Элитный жилой комплекс «Дом в Сокольниках». Огромная жилая свечка.
5: Подожди, прямо на жилой дом?
4: Да. И еще бизнес-центр «Норд Стар Тауэр». Это, на секундочку, место, где базируются структуры Роснефти. Я вообще не понимаю, почему туда.
5: Но тут все как раз логично. Все упирается в жесткую расстановку приоритетов. Когда становится понятно, что ресурсов прикрыть весь город физически нет, решения принимаются крайне прагматично.
4: То есть спасают самых важных.
5: Именно. В первую очередь персональную защиту получают здания, связанные с крупным капиталом и государственной властью.
4: То есть логика не в том, чтобы защитить больницы, вокзалы или там школы, где плотнее всего ходят обычные люди. Логика в том, чтобы прикрыть престижные офисы и дорогое жилье.
5: Реальность такова. Защищаются узлы политического и финансового влияния. Но тут, слушай, возникает серьезная техническая проблема. Сама идея поставить многотонную военную машину на крышу гражданского здания – это же противоречит всем законам физики.
4: Вот. Я как раз хотел об этом поговорить. Я внимательно смотрел фотографии этих установок. Это же зенитный комплекс «Панцирь».
5: Да, знаменитая машина.
4: Я видел видео, как они стреляют на полигонах. Это же просто кромешный ад. Как вообще можно додуматься водрузить такую махину на крышу, где буквально этажом ниже спят люди? Что будет, если он начнет стрелять?
5: А вот здесь кроется очень важная техническая деталь. На крыше московских зданий поднимают нестандартную армейскую версию. Это специальная модификация.
4: В смысле модификация? Что они там поменяли?
5: С этого комплекса полностью, вот прям под ноль, срезаны автоматические пушки.
4: Стой. Срезали пушки. Из ракетно-пушечного комплекса убрали половину названия.
5: Да, оставили исключительно ракеты.

0: Причем не любые, а новейшие малогабаритные ракеты «Гвоздь». Они заточены именно под перехват небольших дронов. Вся артиллерийская часть просто демонтирована.
1: Слушай, ну я, кажется, понимаю, почему. Классический панцирь с пушками – это же, по сути, гигантский металлический бронспойт.
0: Очень точное сравнение.
2: Только он поливает небо не водой, а сплошным потоком свинца. Скорость 1000 выстрелов в минуту. В чистом поле это работает отлично. Цель в щепке, а промахи падают в грязь.
0: А теперь перенеси эту картину в плотную городскую застройку.
2: Это же гарантированная катастрофа. Каждый снаряд, который пролетел мимо беспилотника, пойдет по баллистической траектории и влетит в окно соседней многоэтажки, в витрину магазина, в припаркованные машины.
0: 100%.
2: То есть они убрали пушки, потому что иначе ПВО разрушило бы город быстрее, чем сами дроны.
0: Верно. Это вынужденный, отчаянный компромисс. Военную машину, которую конструировали для танковых маршей, ну, неестественным образом впихивают в городскую среду. Ракета хотя бы летит к конкретной цели.
2: Звучит логично. Но меня все равно не покидает один вопрос.
0: Какой?
2: Если эта техника настолько опасна, что с нее приходится спиливать пушки, зачем вообще тащить ее в город? Я всегда думал, что противовоздушная оборона вокруг столицы – это такой высокий забор за сотни километров от МКАДа.
0: Непробиваемый купол, да.
2: Ага.
0: Через который просто ничего не должно перелететь.
2: Слушай, ну этот образ непробиваемого купола больше не актуален. Старая стратегия защиты на дальних подступах просто рухнула.
0: Ого, прям рухнула?
2: Да. Практика показала, что современные беспилотники легко преодолевают внешние рубежи. Они летят низко, меняют маршруты и в итоге добираются прямо до границ города.
0: То есть внешний контур оказался дырявым?
2: Абсолютно. И поскольку выстроить сплошную стену за городом не вышло, концепция изменилась. Теперь это так называемая очаговая оборона или точечная.
0: Ага. То есть сплошной щит распался на фрагменты. Да, вместо стены теперь стоят отдельные часовые у самых ценных строений внутри самой территории.
2: Окей. Если сложить 2 и 2, купола нет. Эти часовые стоят только у Кремля, на Рублевке, у офисов госкорпораций и на элитных ЖК.
0: Угу.
2: Что остается жителям обычных спальных районов? Всем этим бесконечным рядам панелек и хрущевок?
0: Они остаются за бортом, персональная защита им просто не положена. Их безопасность обеспечивается по остаточному принципу. Никто не будет ставить зенитный расчет на крышу старой панельной девятиэтажки.
2: Знаешь, это просто дико звучит. Получается, жители мегаполиса официально поделили на 2 сорта.
0: Но социальное расслоение всегда было.
2: Да, но одно дело, когда это проявляется в быту. У кого-то подземный паркинг и мрамор в лобби, а у кого-то сломанный лифт. К этому все привыкли. Но когда от уровня достатка зависит твой шанс пережить атаку с воздуха, это уже какой-то совершенно новый уровень цинизма.
0: Согласна. Безопасность из базового права превращается в привилегию. И это создает колоссальное социальное напряжение.
2: Еще бы.
0: Жители спальных районов понимают, что им остается полагаться исключительно на удачу.
2: Рулетка. Пролетит, не пролетит.
0: Но знаешь, я вот анализировала правовую сторону этого вопроса. И тут есть один контринтуитивный момент.
2: Так, интересно.
0: Возможно, жителям вот этих самых незащищенных хрущевок повезло гораздо больше, чем обитателям роскошных пентхаусов.
2: Стой, стой, повезло? В каком смысле отсутствие защиты можно назвать везением?
0: Если обратиться к международному праву, то картинка меняется радикально. Согласно правилам ведения войны, как только на жилой дом устанавливается боевая техника, он меняет свой статус.
2: Подожди, объясни попроще. Вот человек купил квартиру в элитном доме, у него на крыше поставили военную железяку. Что это значит юридически?
0: Это значит, что жилой дом официально превратился в легитимную военную цель.
2: Ничего себе. То есть элитный ЖК теперь ничем не отличается от окопа или склада боеприпасов?
0: Ничем. А военные, которые обслуживают установку, это комбатанты. И тут всплывает самый мрачный термин в этой истории – живой щит.
2: Обалдеть.
0: Люди платят огромные деньги за комфорт, а их просто без их ведома делают прокладкой между боевой техникой и возможным ударом. Это же фундаментальное нарушение идеи защиты мирного населения.
2: Это просто правовой кошмар. Покупаешь квартиру за миллионы, а оказываешься на передовой. И ведь этот юридический кошмар моментально перетекает в бытовой. Как вообще физически жить в таком доме?
0: А спокойно жить там больше невозможно. Представь оглушительный грохот при монтаже, дрожащие окна от работы генераторов.
1: Я даже боюсь представить, что в этот момент происходит во внутридомовых чатах.
0: Ох, там наверняка царит кромешная паника. Люди хотят немедленно переехать.
1: Да. Обычно в таких чатах ругаются из-за парковки или уборки подъезда. А теперь постоянное прислушивание к звукам сверху. Загудит, не загудит. Начнут стрелять или вет. Это же изматывает психику.
0: А вслед за психологическим шоком идет экономический...
1: обвал цен на недвижимость.
0: Именно. Само словосочетание «элитное жилье» теряет смысл. Никто в здравом уме не купит квартиру под мишенью.
1: И арендаторов не найти. Разве что экстремалов каких-то с огромной скидкой.
0: Хуже всего тем, кто влез в ипотеку. Это настоящая ловушка. Долг банку остается огромным, а реальная цена актива стремится к нулю. И особенно сильно это бьет по детям и пожилым людям. Дом перестает быть безопасным местом.
1: Ситуация абсолютно патовая. Но давай представим идеальный сценарий.
0: Давай.
2: Человек плюет на все, бросает эту элитную квартиру и снимает жилье в обычной панельке на соседней улице. И вот однажды ночью этот самый панцирь успешно сбивает беспилотник. Это же победа, так?
0: Это самая большая иллюзия, которую создает концепция городской ПВО.
2: В смысле иллюзия? Дрон же уничтожен.
0: Успешный перехват в небе – это мощнейший взрыв прямо над городом. Физику никто не отменял.
2: А, то есть все эти обломки куда-то должны упасть?
0: Обязательно. Вниз летят тяжелые острые металлические фрагменты дрона. Туда же падают остатки зенитной ракеты. И что самое страшное – невыработанное горящее топливо. И падает это все абсолютно хаотично.
2: Значит, безопасных зон просто нет?
0: Абсолютно нет. Для прохожего внизу, для детей на площадке, разница между упавшим дроном и сбитым дроном минимальна. И то, и другое смертельно опасно.
1: Получается, что отказ от автоматических пушек, о котором шла речь в начале, не решает проблему полностью. Бой-то идет прямо над головами случайных людей.
0: Да, осколки пробивают крыши припаркованных авто, вызывают пожары. Это дождь из металла.
1: Знаешь, когда складываешь все эти факты, вырисовывается пугающая картина того, чем становится мегаполис. Меня поражает вот эта экономическая асимметрия угроз.
0: Ты про стоимость дронов?
1: Да. Дешевый беспилотник, собранный из пластика, летит низко и обходит дорогостоящие радары. И он вынуждает использовать зенитные ракеты, которые стоят миллионы, и, главное, меняет облик огромного города.
0: Информационную стену тоже больше не удержать. Официальная успокаивающая риторика разбивается о реальность.
1: Конечно, люди же не слепые. Они видят вертолеты из окон, снимают видео, выкладывают в сеть. Происходит милитаризация улиц. Москва приобретает черты прифронтового города.
0: И тут кроется самое страшное последствие – психология. Город меняет свое лицо в сознании людей, и планка нормальности смещается.
1: Ты имеешь в виду привыкание к этому ужасу?
0: Именно. То, что вчера вызывало шок и панику, сегодня становится просто частью пейзажа. Человеческая психика адаптируется к ненормальному. Оружие на крыше воспринимается как элемент архитектуры.
1: Это действительно пугает. Если подводить короткий итог нашему разбору. Издержки этой новой системы обороны, от падающих обломков до потери чувства безопасности, ложатся на обычных горожан.
0: Да.
1: А прямую, персональную защиту получают лишь избранные здания.
0: Знаешь, тут стоит задать один провокационный вопрос на будущее.
1: Давай.
0: Как сформируется мировоззрение целого поколения детей? Для них боевые вертолеты над песочницей и ракетные установки на крышах – это не кадры из кино. Это обычная картина за окном спальни.
1: Да, сложно представить.
0: Как это изменит их отношение к безопасности, когда они вырастут? Вот о чем стоит подумать.
1: Очень глубокая мысль. Призываю всех критически оценивать происходящее вокруг и не позволять ненормальному становиться нормой. До новых встреч!
0: Всего доброго!
3: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Российский дневник.
4: 150 самолетов в день. У границ Калининградской области проходят масштабные учения НАТО. Активность альянса угрожает эксклаву. Что мешает жить? Жители региона пожаловались прокурорам на главные проблемы, с которыми сталкиваются каждый день. И что, болевых точек станет меньше? Дорогие лагеря. В Госдуме заинтересовались недоступностью отдыха детей в Калининградской области. Неужели путевки в детские лагеря подешевеют? Итак, Калининградская область оказалась в эпицентре активности НАТО. В небе над Балтийским морем у границ региона пройдут масштабные учения военно-воздушных сил Альянса «Рамштайн-Флэг-2026». Ожидаются тренировочные полеты, причем не меньше 150 в день. В маневрах задействуют почти 200 различных самолетов, в том числе американский воздушный радар «Боинг И-3 Сентри». Во время учений также будут применяться средства ПВО. Руководят маневрами 6-й флот ВМС США и военно-морские ударные силы НАТО.
5: Это уже вторая тренировка сил Альянса. Ранее в Балтийском море стартовали учения НАТО «Балтопс», которые продлятся до 20 июня. Несмотря на заявленный сокращенный формат, в них участвуют около 20 кораблей и примерно 6 тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО. В организации утверждают, что уменьшение численности связано с оперативной обстановкой, а не с ослаблением активности. Также, согласно имеющейся информации, сначала маневры пройдут в западной части Балтики, затем сместятся восточнее. В районе шведского острова Готланд военные займутся снабжением и защитой свободных путей. Неподалеку от Калининградской области участники учений НАТО планируют отработать эвакуацию, разминирование и десантные операции, а еще испытать подводных роботов. Действия будут разворачиваться на море, суше, в воздухе, космосе и киберпространстве.
4: В текущей геополитической обстановке все это только усиливает общее напряжение вокруг эксклава. Ведь не секрет, что отработка силами НАТО перекрытия путей и контроля судоходства вокруг острова Готланд воспринимается как репетиция возможной изоляции Калининграда в случае гипотетического глобального конфликта. Впрочем, в НАТО задачи учений обозначают под другим углом.
5: Перед нами три важнейшие задачи – сдерживание российских угроз в регионе Балтийского моря, повышение реальной готовности и оперативной совместимости, а также укрепление сплоченности Альянса. Военные учения важны, потому что сдерживание – это не то, о чем можно просто говорить. Мы должны это демонстрировать, заявил заместитель командующего Объединенной оперативной группой «Брюнсум» генерал-лейтенант Джон Мид.
4: В ответ на маневры НАТО Балтийский флот разворачивает собственные тренировки по противовоздушной и противокорабельной обороне. Так что жители побережья могут чаще слышать звуки работы авиации и видеть военные корабли на рейде. Некоторые эксперты уже выразили опасения, что из-за высокой плотности войск и кораблей на относительно небольшом пространстве Балтики существует риск ошибки пилотирования или опасного сближения самолетов и кораблей России и НАТО, что может спровоцировать локальный дипломатический или военный инцидент. Но будем надеяться, что все здесь обойдется, ведь калининградцам и так своих проблем хватает. Так, во время встреч прокуроров с работниками предприятий в разных муниципалитетах Калининградской области, жители рассказали о проблемах, которые годами остаются без решения.
6: Среди самых частых жалоб – разбитые дороги, плохая работа общественного транспорта, высокие коммунальные платежи, проблемы с газификацией и бездействие государственных структур. Например, в Советске сотрудники предприятий «Балтком» и «Глобус» жаловались на состояние дорог и коммунальные проблемы. Работники онкоцентра в Гулевском округе рассказали о нехватке общественного транспорта, жилищных трудностях и отсутствии мер поддержки для молодых специалистов. В Озерском районе люди вновь подняли вопросы газификации, плохих дорог и нехватки земельных участков. В Светлом жаловались на работу судебных приставов и растущие счета за коммунальные услуги. В Балтийске среди главных проблем назвали газоснабжение и необходимость строительства очистных сооружений.
4: Фактически жители разных городов много лет говорят об одном и том же – дороги, транспорт, коммунальные услуги, газификация и работа государственных служб остаются главными болевыми точками региона. При этом власти утверждают, что все проблемные вопросы якобы решаются, но ВОЗ и ныне там. Детские лагеря и те стали менее доступными, хотя региональное правительство уверяло в обратном. Калининградская область вошла в число регионов с самым заметным ростом стоимости путевок в детские лагеря. За год средняя цена детского отдыха в Калининграде выросла на 25%. Ситуация настолько заметна, что ее уже обсуждают в Госдуме. Эксперты связывают подорожание с ростом цен на продукты, коммунальные услуги, логистику и зарплаты сотрудников. Однако для родителей результат один – отправить ребенка в лагерь становится все сложнее. По словам представителей туристической отрасли, многие семьи в целях экономии бюджета переходят на более короткие смены или вовсе отказываются от детского отдыха в пользу семейных поездок. В итоге в этом году каждый третий калининградский школьник проведет лето дома.
7: Согласно опросу «Суперджоп», 33% семей в Калининграде не планируют отправлять детей на отдых. Школьники проведут каникулы дома. Еще 30% родителей выбрали для детей дачу или деревню. В оздоровительные и спортивные лагеря отправятся 15% школьников, а 8% проведут лето на побережье Черного моря. 4% опрошенных родителей рассказали, что дети поедут в путешествия по России. Среди других вариантов летнего отдыха – санатории, походы и поездки к родственникам.
4: И в завершение о том, что Калининградская область за год опустилась в рейтинге российских регионов по доступности бензина с 56 на 57 место из 85. Такие данные приводит Центр экономических исследований РИА-рейтинг. По оценке аналитиков, на среднюю зарплату житель области может купить 996 литров бензина в месяц. Это немного выше, чем в феврале – 985 литров. Но цена топлива все равно кусается. В апреле 2026 года литр бензина стоил уже 68 рублей 35 копеек. За год плюс 13%. Область упала в рейтинге, поскольку в других регионах доходы граждан и доступность топлива росли быстрее. Поэтому, даже если местный водитель может купить чуть больше литров, в общем зачете Калининградская область сдала свои позиции. Даже несмотря на рост зарплат в статистике, повышение цен на топливо продолжает опережать возможности многих жителей. Особенно это ощущают автомобилисты на фоне регулярного подорожания бензина на калининградских автозаправках. Хотя, с другой стороны, пусть дорожает, главное, чтобы был в наличии. Потому что если топливо исчезнет, как на большой земле, то жизнь в эксклаве точно остановится. А предпосылки к этому есть, учитывая острый дефицит бензина уже в 20 регионах страны. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: 50 тысяч рублей. Не за автомобиль. Не за ремонт, не за отпуск на море. За несколько недель в детском лагере. Вот просто подумайте об этой цифре секунду. 50 тысяч рублей. За то, чтобы ребенок 3 недели пожил в лагере. Поел, поспал, поиграл с другими детьми. Не в каком-то люксовом санатории, не за рубежом. Обычный российский детский лагерь. Обычная смена. И вот у меня один вопрос. Когда лагерь успел превратиться из обычного летнего отдыха в покупку, которую семья обсуждает как крупное финансовое решение? Когда это вообще произошло? Я вот не заметил момент. Так, теперь по факту. В Госдуме обратили внимание на стоимость детского отдыха в регионах, и конкретно по Калининградской области всплыли цифры. Некоторые смены стоят от 46 до 50 тысяч рублей. Это не частный курорт. Это не поездка в Европу. Это лагерь. Детский, оздоровительный. Со столовой, вожатыми и футбольным полем. Обычный лагерь. Хорошо, давайте посчитаем. Один ребенок – 50 тысяч. Это уже неприятно, но ладно. А если у вас двое детей? Это уже 100 тысяч. За одно лето. За одну смену. Только за то, чтобы оба ребенка куда-то поехали на 3 недели. Трое детей – 150 тысяч рублей. 150 тысяч за летний лагерь. И теперь давайте сопоставим это с реальностью. Средняя зарплата в Калининградской области, по данным Росстата, около 74-76 тысяч рублей в месяц. Это средняя, статистическая. То есть она включает тех, кто зарабатывает 200, и тех, кто зарабатывает 35. По реальной медианной оценке, живых денег на руки у большинства людей существенно меньше. Получается, что учитель, медсестра, бухгалтер, чтобы отправить одного ребенка в лагерь, должны отдать почти месячную зарплату. Целиком. До нуля. И это при условии, что ребенок один. Слушайте, я помню другое восприятие лагерей. Еще не так давно. Это был массовый отдых. Туда ездили дети из абсолютно разных семей. Из рабочих семей, из семей учителей и врачей, из семей, где денег особо нет, но лагерь – это было нормально, это было доступно, это было частью лета. Для многих детей это вообще был единственный летний отдых, и это считалось нормой, а не исключением. Сейчас что-то изменилось. И изменилось незаметно, постепенно, по чуть-чуть каждый год. И вот уже лагерь – это не летний отдых для всех, а финансовый вопрос, который нужно решить заранее. Хорошо, а почему вообще так дорого? Давайте честно. Лагерь – это не просто поле и несколько корпусов. Это зарплата вожатых, воспитателей, поваров, медработников, охраны. Это питание, пятиразовое, с нормами и проверками. Это коммунальные расходы, свет, вода, отопление. И все это стоит денег, которые выросли. Это требования безопасности, которых с каждым годом становится больше. Пожарные нормы, санитарные стандарты, видеонаблюдение, ограждение. Это ремонт инфраструктуры. Многие лагеря стоят с советских времен, и их нужно содержать. Это транспорт. Все это реальные расходы. Я понимаю, они растут. Инфляция, по официальным данным, за 2025 год около 5,5%. Регионы сами отчитались, что путевки подорожали на 21% по сравнению с прошлым годом. Это не выдумка и не чья-то жадность. Это экономика. Но вот в чем штука. Главный вопрос здесь не почему лагерь стоит дорого. Главный вопрос – почему доходы семей не успевают за этими ценами. Вот где настоящий конфликт. Не в жадных директорах лагерей и не в плохих вожатых. Лагерь дорожает, понятно почему. Но зарплата учителя или медсестры дорожает медленнее. Или не дорожает вовсе. Или дорожает только на бумаге. И разрыв между сколько стоит и сколько есть становится все больше. Каждый год. По чуть-чуть. А весной картина повторяется каждый год. Открывается запись. Мест мало. Это всегда мало. Родители начинают мониторить сайты с ноября, потому что к апрелю уже может не быть ничего приличного в нужные даты. Хорошие смены разбирают быстро. Люди начинают искать льготы, компенсации, субсидии, потому что 50 тысяч взять просто так неоткуда. Кто-то берет в долг, кто-то решает, ну, посидит дома. Не смертельно же. Только это каждое лето. Теперь, что говорит государство? Меры поддержки существуют, это правда. Есть компенсации части стоимости путевки. Размер зависит от региона, в среднем от трети до 90% для льготных категорий. Есть муниципальные программы, есть списки льготников. Дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями, дети участников СВО. Для них предусмотрены бесплатные путевки или серьезные скидки.
9: Как думаете, достаточно ли этого сегодня? Я думаю, что нет. Когда за лагерь нужно заплатить 50 тысяч, а среднестатистическая семья с двумя детьми не попадает ни в одну льготную категорию, она просто обычная семья с обычной зарплатой. Что происходит с этой семьей? Она справляется сама? Или чаще не справляется? И ребенок остается дома, сидеть в четырех стенах или бегать как беспризорник днями по улицам. А потом мы удивляемся, почему каждое поколение как будто агрессивнее предыдущего. С путевками по 50 тысяч кто может себе позволить оздоравливать детей? Депутаты и бизнесмены? Но они и так могут отвезти ребенка хоть в Сочи, хоть за границу. По традиции хочу оставить вам, так сказать, пищу для размышлений. Детский лагерь сегодня – это все еще массовый отдых для всех детей? Или это уже потихоньку становится услугой, которую может позволить себе далеко не каждая семья? И если второе, то когда мы это заметим? И заметим ли вообще? Хочется узнать, как у вас в регионе. Сколько стоит путевка? И реально ли это для обычной семьи? На этом на сегодня все. Больше здравого смысла в новом выпуске. Пока!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Вместо России – Европа. Пашинян победил на выборах в Армении. Пророссийские партии отстали в два раза. Предварительные результаты парламентских выборов в Армении показывают, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей. Эта политическая сила лидирует с большим отрывом. Это значит, что действующий премьер уже в третий раз сможет сформировать правительство. Сам Пашинян уже заявил об исторической победе, которая, по его словам, однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения. Выступая перед журналистами, Пашинян заявил, что собирается продолжать путь Армении в Евросоюз. При этом он высказался за конструктивные отношения с Россией.
11: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие членства в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза. И мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
10: Голосование прошло на фоне многочисленных заявлений о российском вмешательстве в выборы. О фальсификациях и подкупе избирателей говорили как представители власти, так и оппозиция. Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел, говорит кандидат в депутаты Нарек Бабаян.
12: Очень много сейчас уголовных дел, очень много задержанных по потому что вот деньги предлагали, раздавали и так далее. И непонятно, конечно, на сколько процентов это повлияло. А так результаты неплохие, и в любой стране, любая власть была бы очень рада иметь такие результаты, я думаю.
10: Явка на этих выборах оказалась высокой для Армении. По данным Центральной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли почти 59% избирателей. Это почти на 10 процентных пунктов больше, чем на прошлых парламентских выборах 2021 года. Самое главное сейчас это сохранить мир и доверие как с соседями Армении, так и внутри самой страны, говорит певец Мгер Армения.
13: Мы все хотим жить в мире. Я уверен, что у Армении, армяно-российские отношения, у которых есть появились, скажем так, острые углы, они будут разглажены, все решатся, и все будет хорошо. И армяно-российские отношения, и с Евросоюзом, и с соседями, все будет хорошо. Все пойдет к миру, все к этому идет.
10: Несмотря на обещание главы армянского правительства Никола Пашиняна сохранить конструктивные отношения с Москвой, результаты парламентских выборов в Армении вызвали бурную и преимущественно пессимистичную реакцию в российском экспертном и медийном сообществе. В России победу Пашиняна на фоне жесткого предвыборного противостояния воспринимают как серьезную геополитическую неудачу. Такое мнение в соцсетях высказывает, в частности, блогер Олег Царев.
14: В Армении мы проиграли. Вопрос только насколько. Так как в Венгрии или нет.
10: В таком же ключе итоги голосования в Армении прокомментировал и военкор Юрий Подоляка. По его мнению, избирательный процесс в Армении шел по деструктивному сценарию.
15: Все идет не по плану для сторонников сближения с Россией, а используемые Пашиняном политические технологии четко списаны с украинского шаблона.
10: Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. Он добавил, что все страны-члены ЕС становятся для Армении новыми рынками сбыта. При этом Пашинян отверг возможность одностороннего исключения Армении из Евразийского экономического союза. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
16: В Севастополе придумали, как бороться с очередями на заправках. Об этом в видеообращении рассказала сотрудница госавтоинспекции, майор полиции Анна Гужва. Она напомнила, что за стихийные очереди у АЗС на проезжей части предусмотрена административная ответственность.
17: Уважаемые севастопольцы, госавтоинспекция Севастополя обращается к вам, понимая всю сложность текущей ситуации в регионе. Руководствуясь главной целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранения жизни и здоровья граждан, призываем автолюбителей воздержаться от создания стихийных очередей транспорта на проезжей части вблизи автозаправочных станций. Дополнительно напоминаю, за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств предусмотрена административная ответственность по статье 12.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
3: Криминальные новости.
18: Бывший подполковник ФСБ, осужденный почти на 20 лет за организацию убийства бизнесмена, подписал контракт с Минобороны и освободился из заключения. В феврале 2026 года Первый Западный окружной военный суд признал экс-сотрудника ФСБ Бориса Харченко виновным в организации покушения на бизнесмена, депутата ЗАГС Собрания Карелии Леонида Белугу в 2002 году и приговорил бывшего силовика к 18 годам колонии строгого режима. Харченко задержали и арестовали в марте прошлого года. В декабре 2025-го по тому же делу к 12 годам колонии приговорили исполнителя, бывшего депутата Петрозаводского горсовета Тимура Зорнякова. По версии следствия, в сентябре 2002 года Зорняков за денежное вознаграждение выстрелил из ручного противотанкового гранатомета по бронированному автомобилю, в котором в Петрозаводске ехали предприниматели и депутат Законодательного собрания Карелии Леонид Белуга и его водитель. Белуга не пострадал, однако водитель, 28-летний Валентин Бутнер, погиб. Следствие утверждает, что за выполнение заказа Зорняков получил 20 тысяч долларов, а организацией преступления занимался подполковник ФСБ Борис Харченко. Арестован начальник автотранспортного управления Главного автобронетанкового управления Минобороны России полковник Дмитрий Настоящий. Ему предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. Это не первое коррупционное дело в Главном автобронетанковом управлении Минобороны. В 2023 году был арестован, а в 2025 осужден на 9 лет начальник службы утилизации управления полковник Илья Тимофеев за взятки от компаний, занимавшихся демилитаризацией списанной бронетехники. В конце 2024 года в управлении проходили обыски по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, и тогда в качестве свидетеля к делу привлекли замначальника управления генерал-майора Сергея Шаленова, автора концепции танковых мангалов. Следователь из Архангельской области получил условный срок за объявление в розыск и задержание матери двоих детей, не желавшей подписывать протокол. Плесецкий суд Архангельской области назначил 4 года лишения свободы условно бывшему следователю СК Валерию Ланцову по статьям о превышении должностных полномочий и незаконном задержании человека. Ланцов расследовал дело начальницы группы дознания полиции Мирного. К осени 2023 года истекал предельный годовой срок следствия, а обвиняемая продолжала знакомиться с материалами дела. В последний день этого срока женщина сказала следователю, что хочет продолжить ознакомление с материалами и не готова подписывать протокол о его завершении. После разговора она уехала домой. Позже Ланцов оформил ее в розыск и приостановил расследование, указав, что женщина скрылась от следствия. Силовики нашли ее дома с двумя несовершеннолетними детьми и доставили в следственное отдел. Ночь женщина провела в ИВС. Только на следующий день, по указанию руководства Следственного комитета, ее освободили. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
16: Протоиерей Андрей Ткачев пожаловался на священников, проводящих отпевание без вовлеченности.
19: Я буквально позавчера, это, конечно, отступление, но тем не менее, я заходил в один храм в Москве, там по делам позавчера, а вчера был в другом храме в Подмосковье, там ездил в Старожевский монастырь, там заехал в один храм, и там были отпевания, в одном храме и в другом, один московский, другой подмосковный. И я наблюдал одну и ту же картину. Священники совершали отпевание без псаломщика, без хора, один на один с покойником и, значит, родственники, прощающиеся с человеком. Никто из стоящих возле гроба не участвовал в погребении. Никто не подпевал, не говорил аминь, не читал Тресвятое. Никто не читал апостола. Никто не... Мало того, что они все молчали, как рыбы со свечками стояли, значит, возле гроба. Священник и там бубнил самым неприятным образом. Мы же понимаем, что еще состоит, а зачем... И самое главное, люди ничего не понимали. Стоящие возле гроба люди стояли с такими оловянными глазами, чтобы было понятно, что им вообще ничего не понятно. Что это? Зачем это? Кому это надо? Да начнишь ты хоронить по-человечески. Да служишь ты как положено. Да ты сам заплачь над этим покойником. Что ж, сам не плачешь, а никто не плачет. Никто ничего не понимает, и ты, судя по всему, ничего не понимаешь. И вот так вот отпели там бабульку и там бабульку. Все, как не ходили в церковь, так и не будут ходить. Но это катастрофа, отцы. Это конец света на самом деле. Если ты похорон не можешь миссионерски отслужить, о каком миссионерстве ты вообще будешь с тобой говорить? Кому ты там что понесешь? Что ты там кому расскажешь? Никому ничего. Так никто никому ничего и не рассказывает. Никто никому ничего не несет. Потому что никто никого не любит на самом деле. Ни этого покойника, этих людей, этих родственников покойника, ни Христа, к которому отправляется покойник. Да никого. Никто не любит. Вот и все.
3: Главные новости дня.
4: Джокер Абрамовича. Письмо Зеленского Владимиру Путину Кремль получил через Романа Абрамовича. Что было в документе и что будет с СВО? Роман Абрамович снова в большой политической игре. Британская газета Financial Times раскрыла детали тайного визита олигарха в Киев. Информацию уже официально подтвердил и Зеленский. По его словам, Абрамович приехал лично и попросил о полной конфиденциальности. Миллиардер хотел прощупать, на какие компромиссы готов пойти Киев. В ответ Зеленский передал для Кремля документ с предложением остановить огонь по текущей линии фронта и провести срочную личную встречу двух президентов на нейтральной территории. При этом отдавать Донбасс Зеленский наотрез отказался. Вот фрагмент его заявления из свежего интервью Sky News.
20: Абрамович приехал в Киев и сказал мне напрямую: «Я привез послание лично вам и хочу взять ваши сообщения, чтобы передать их Путину. Наш разговор не был каким-то секретом. Он просто хотел понять, на что мы готовы пойти. Но я сразу очертил наши красные линии. Уступок по Донбассу не будет, это было ключевое послание. Я заявил, что мы оттуда не уйдем и не отдадим России победу таким образом».
4: Реакция Москвы на этот дипломатический маневр оказалась крайне жесткой. На экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин подтвердил, что представитель бизнеса действительно привез ему устную просьбу Зеленского о встрече. Правда, имени Абрамовича президент России называть не стал. В итоге встречаться с Зеленским Владимир Путин отказался, заявив, что не видит в этом никакого смысла.
21: Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил. Я человека этого знаю очень давно. Он порядочный человек. Он поехал в Киев и встречался там с господином Зеленским. Вернулся и говорит: самое главное, господин Зеленский просил о личной встрече. Это было 21 мая. А 22 мая украинские войска наносят удар по Старобельску. Я утром позвонил коллеге, который ездил в Киев, и спросил, что это значит. Они просят о встрече и совершают такие преступления? У него не нашлось объяснений.
4: В кулуарах форума новость о визите Абрамовича в Киев вызвала настоящий переполох. Помощник президента Юрий Ушаков попытался сгладить углы и уйти от конкретной фамилии. Однако он открыто признал, что между Москвой и Киевом до сих пор вовсю идут неформальные закрытые контакты, несмотря на официальный тупик в переговорах.
22: Да, в Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, его многие знают. Больше я имя предпринимателя раскрывать не буду. Но скажу так, у России по-прежнему существуют как открытые, так и закрытые контакты с Украиной. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов официальных переговоров. Но и сейчас определенные каналы связи остаются.
4: Издание Financial Times отмечает, что Абрамович является одним из немногих участников неформальных контактов между Москвой и Киевом с первых месяцев СВО. Но похоже, что сейчас и публичная, и кулуарная дипломатия снова зашла в тупик. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Учим китайский вместе!
1: Как на китайском сказать «Кремль»?
2: Кремлин-гун.
1: Еще раз. «Кремль» по-китайски будет
2: Кремлин-гун.
1: И третий раз.
2: Кремлин-гун.
1: Учим китайский. Легко и весело.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Общественный деятель Виктория Ларина о том, как раскачество под видом маркетинга пытается навязать государственным клиникам законы шариата.
24: Слушайте, ну у меня просто слов нет, честно. У меня волосы дыбом встают от этих новостей. Наше Роскачество теперь на полном серьезе решило заняться халилизацией больниц, санаториев и, господи прости, массажных салонов. Они это называют красивым словом «муслим-френдли», типа «маркетинг», «завлекаем богатых туристов из исламских стран». Но вы вообще эти требования читали? Мы живем в светском государстве. У нас по конституции церковь вообще-то отдельно от медицины стоит. А тут государственные клиники начинают прогибать под жесткие религиозные каноны. Чиновники нам сейчас в уши дуют, что все это добровольно и сугубо для бизнеса. Но мы же не идиоты. Мы прекрасно понимаем, как это у нас работает. Завтра в обычную городскую больницу приедет какая-нибудь комиссия проверять халяльность процедур, и начнется самый настоящий цирк. Женщин-врачей заставят подстраиваться под особый регламент. Мужчин-хирургов перестанут пускать к пациенткам, а массажные кабинеты начнут делить на правильные и неправильные. Ребят, у нас в стране цены скачут на элементарные лекарства. В регионах тупо врачей не хватает и оборудования. А ведомства сидят и думают, как клиники сертифицировать по шариату. Вместо того, чтобы реально лечить обычных граждан и делать медицину хоть капельку доступнее, они занимаются откровенной ерундой ради галочки. А почему комфорт светских людей или представителей других вер в наших же больницах вообще никого не волнует, а? Это же прямая мина под нормальное общество, когда общую государственную инфраструктуру начинают дробить в угоду одной религии. Мне просто страшно смотреть, как нас под лозунгами заботы о туристах тихой сапой разворачивают в какое-то средневековье.
23: Протоиерей Павел Островский раскритиковал введение халяльного стандарта для российских больниц.
25: Поэтому если какая-нибудь тетенька приехала из, так, там, из среднеазиатской страны, и ей что-то не нравится в наших больницах, она может вернуться в свою среднеазиатскую страну и там, пожалуйста, ходить в больницах с теми культурными обычаями, которые у них есть. Если у них там неонатолог мужчина не может осматривать, значит, как бы у них осматривают женщины. Но у нас христианская страна, ну или светская страна, у нас есть и свои правила и тому подобное. Сложно себе представить, чтобы, ну не знаю, вот сейчас у нас из-за разных событий очень много людей выехало, да, как у нас, релоканты их называются, да, выехали, в том числе страны, которые изначально не мусульманские. Можешь себе представить, что, значит, сейчас там жители русские, находящиеся в Киргизии, будут требовать сделать нам в больнице там молельную комнату для православных христиан. Угу. Вот что-то я сомневаюсь, что даже кто-то вообще там рот откроет.
3: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
26: Зачем Москву заваливает ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни North Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
5: То, что в панцире ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
26: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
6: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
26: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
7: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
26: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Солдатская почта.
26: Не гоните детей в ад. Ветеран СВО раскритиковал вербовку студентов на спецоперацию. На этот раз жесткая критика отправки военных вчерашних школьников на фронт пришла не от юристов или родителей, а от человека изнутри, бывшего бойца добровольческих формирований Александра Лунина. Ветеран боевых действий записал гневное видеообращение, в котором открыто назвал чиновников и агитаторов людоедами. По его словам, государство начало относиться к детям как к дешевому расходному материалу. На передовой, как утверждает Лунин, сегодня идет настоящая утилизация, где даже профессиональные спецназовцы могут погибнуть в первую же неделю.
8: Вот я тут что-то делаю, там туда-сюда. Я знаю, что тут и сын мой, и второй сын мой тоже будут тусоваться. То есть я делаю как-то для себя, для души. Но нам говорят с телевизора, нам не нужны ваши дети. Нам нужно мясо, которое будет защищать наши интересы. И говорят, интересы нашей Родины. Вы, которые говорят, что вам не нужны студенты, а нам нужны воины, вы не наша Родина. Вы не наш народ, вы предатели народа, многонационального нашего российского народа. Вы людоеды. Причем вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети.
26: Вместо того, чтобы отправлять в окопы студентов обычных вузов и колледжей, ветеран предложил генералам и чиновникам начать со своих собственных семей. Лунин потребовал вернуть из Европы и США сыновей крупных бизнесменов и госслужащих.
8: Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих Грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. А? Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай и
9: на фронт. И ублюдка, который тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери он, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда. Вы что там вообще, что ли, или что?
26: Тема принудительной вербовки молодежи к лету 2026 года стала одной из самых болезненных в обществе. В сети регулярно всплывают аудиозаписи, как директора колледжей отчитывают студентов и называют их трусами за отказ подписать контракт с Минобороны. Эксперты отмечают, что когда против этого начинают открыто выступать сами вернувшиеся с фронта бойцы, это говорит о серьезном расколе внутри патриотического лагеря.
10: Обращение Лунина – это очень важный симптом. На фронте прекрасно видят разницу между обученными контрактниками и 19-летними пацанами, которых заманили деньгами или просто дожали в деканате. Ветераны понимают, что бросать необстрелянных студентов под хаймарсы и дроны – это преступление. И когда такие жесткие слова звучат от человека, который сам воевал, власти не могут просто назвать его иноагентом или предателем. Это глубинное недовольство, которое зреет внутри самого российского общества.
26: Официальной реакции от ведомств на эмоциональное заявление ветерана пока не последовало. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
26: Топливо снова в огне. Дроны ударили по одной из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе. Ночью Новороссийск пережил мощнейшую атаку беспилотников. Жители насчитали около полусотни взрывов. Главным ударом накрыло нефтебазу «Грушовая», которая входит в гигантский перевалочный комплекс «Шесхарис». Спутники НАСА фиксируют там огромные очаги пожаров. «Грушовая» — это крупнейший резервуарный парк на Кавказе, где хранится больше миллиона кубометров нефти для отправки на экспорт. И на этом ночной кошмар для транснефти не закончился. Дроны одновременно ударили по перекачивающей станции Волгоградской области, которая качает сырье как раз в тот самый порт Новороссийска, отмечает аналитик Михаил Крутихин.
11: Новороссийск – это главная артерия для экспорта российской нефти, и то, что удары теперь приходятся по грушевой балке – это катастрофа. Если экспортный терминал встанет, девать нефть будет просто некуда. Но самое страшное для властей – это бензиновый кризис, который из приграничных районов уже докатился до Москвы и Петербурга. Нефтепереработка в стране упала до минимума за последние 16 лет. Заводы просто не справляются с объемами.
26: Эффект от этих ударов водители по всей стране уже чувствуют на себе. Бензиновый дефицит официально расползся как минимум по 15 регионам России. На заправках в Курской, Белгородской, Псковской, Воронежской и Новгородской областях ввели жесткие лимиты. Отпускают не больше 20 литров бензина в одни руки.
12: Короче, все, кто радовались там на газу, на дизеле, вообще нет ничего. Вот просто все заправки ноль везде. Ни газа, ни дизеля, ни 92-го, ни 95-го, ни 2000-го, ни никакого вообще просто. Ничего нет. Я представляю, как таксисты сейчас попадают. Да вообще все попадают. У нас автобус не ходит. Автобус не ходит, на работу не ездит. И уже началось этим. Барыги, спекулянты манчат. Неофициально можно купить, ну и там контакты, где можно купить. Представьте, там еще переплата, короче.
26: Ограничения докатились даже до столичных АЗС, а в Сибири автомобилистам и вовсе отказываются наливать топливо в канистры. Власти пытаются свалить все на сезон отпусков, но правительство уже пошло на крайние меры и полностью запретило экспорт авиационного керосина до конца ноября. Хуже всего дела обстоят в Крыму, где вслед за бензиновым коллапсом начался еще и продуктовый.
13: У нас на заправках бензин уже давно дают только по талонам или по 20 литров максимум. Из-за этого начались проблемы с доставкой товаров в магазины. Приходишь в супермаркет, а там пустые полки. Исчезли сахар, гречка, мука, подсолнечное масло. Люди в панике начали все скупать мешками. В итоге магазины ввели ограничения. Теперь больше 3 килограммов крупы или 3 бутылок масла в одни руки просто не продают. Настоящий дефицит, как в худшие времена.
26: Пока чиновники Минэнерго заверяют, что ситуация под контролем, а дефицит перекроют за счет внутренних резервов, география налетов на нефтебазы продолжает расширяться. Сможет ли российская экономика удержать рынок в условиях такой жесткой блокады в 2026 году – большой вопрос. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения.

0: самое парадоксальное во всей этой ситуации заключается в том, что статистика действительно не врет. То есть цифры абсолютно реальны.
1: Серьезно? Хочешь сказать, вот этот заявленный рост доходов на 7 с лишним процентов – это правда?
0: 7,4, если быть совсем точным. И да, с точки зрения чистой математики, этот рост неоспорим. Он легко доказывается по всем ведомственным формулам.
1: Подожди, ну как тогда это бьется с пустыми кошельками?
0: А загвоздка-то в другом. В том, как именно эти, ну, возрастающие деньги распределяются внутри самого общества.
1: А, то есть это классическая задачка про среднюю температуру по больнице.
0: Вот именно. Ну вот представь, обычный школьный класс. 10 учеников стабильно пишут все контрольные на тройке. А один отличник, скажем, с целой армией дорогих репетиторов, сдает все на десятке.
1: И средний балл класса предсказуемо летит вверх.
0: Ага. Учитель получает премию за блестящую успеваемость, хотя знания тех 10 троечников не улучшились вообще ни на грамм.
1: Слушай, ну аналогия понятна. А кто в экономике России сейчас играет роль вот этого отличника?
0: Военно-промышленный комплекс. И смежные с ним отрасли. Туда сейчас направлены просто беспрецедентные объемы государственного финансирования. Заводы перешли на работу в 3 смены, ставки инженеров и рабочих там взлетели в несколько раз.
1: Плюс еще прямые выплаты участникам боевых действий и колоссальные госконтракты.
0: Да-да. Образовался такой узкий, но невероятно накачанный деньгами сегмент. И эти финансовые вливания предсказуемо тянут за собой всю макроэкономическую статистику вверх.
1: Но экономика же не ограничивается одними оборонными заводами. В стране миллионы людей заняты в гражданском секторе. Те же врачи, учителя, сфера услуг. Их зарплаты ведь тоже регулярно индексируются по указам.
0: Индексируются, конечно. Но темпы там совершенно другие, куда более скромные. Если курьер в перегретой деньгами Москве или токарь на Уральском заводе реально видит кратный рост доходов,
1: то врач в районной больнице Костромы
0: или работник текстильной фабрики в Иваново остаются, по сути, при своих номинальных значениях. Но в лучшем случае их зарплаты подтягивают на уровень официальной инфляции, которую тут же съедают новые ценники.
1: Получается такой эффект изолированных бассейнов. Деньги бурлят в одном месте, но не перетекают в гражданскую экономику.
0: Абсолютно верно.
1: Хорошо, но чиновники регулярно заявляют с трибун, что средняя зарплата по стране уже уверенно подбирается к отметке в 100 тысяч рублей. 100 тысяч – это же весьма осязаемая цифра. Откуда она берется, если реальные доходы в регионах стоят на месте?
0: О, это классическая статистическая аберрация. Тут просто путают среднее арифметическое и медианное значение. Средняя зарплата считается предельно грубо. Берется доход какого-нибудь топ-менеджера крупной корпорации в 5 миллионов рублей.
1: Прибавляются доходы 1000 рабочих по 50 тысяч.
0: Точно. И все это делится на количество человек. Математически получается красивая цифра, идеальная для бодрых отчетов. Но реальное расслоение общества она не отражает от слова совсем.
1: То есть профессиональные экономисты смотрят на медиану?
0: Да.
1: Напомню, медиана – это точка отсечения, когда ровно половина людей получает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
0: Суровая реальность такова, что половина работающего населения получает 60, 50, а в некоторых депрессивных регионах и 40 тысяч рублей.
1: То есть медиана показывает картину базового выживания огромной части общества.
0: Именно так, пока статистика транслирует успехи усредненных показателей.
1: Слушай, ну даже если представить, что человек получает эту медианную зарплату, вся иллюзия благополучия моментально рассеивается у полки в продуктовом магазине. Номинальные цифры в расчетке не имеют значения. Важно, что на них реально можно купить.
0: Да, и тут мы сталкиваемся с феноменом так называемых двух инфляций. Официальная инфляция, о которой рапортуют ведомства, зафиксирована где-то на уровне 7-8%. Но она формируется на базе гигантской потребительской корзины Росстата.
1: А что в этой корзине?
0: Ой, там сотни позиций. От буханки хлеба до новых автомобилей, крупной бытовой техники и даже зарубежных авиаперелетов.
1: Подожди, то есть корзина намеренно делается такой широкой?
0: Да. И механика работает так. Если крупная бытовая техника, ну, например, телевизоры, из-за колебаний курса или сезонных распродаж немного подешевели,
1: угу,
0: то этот минус математически перекрывает скачок цен на мясо или картошку.
1: Вот именно.
0: У каждой категории товаров есть свой статистический вес. Падение цен на дорогостоящую электронику просто гасит двузначный рост цен на повседневные товары. В общем котле получается гладкая, успокаивающая цифра в 7%.
1: Но обычный человек ведь не покупает.

0: покупают стиральную машину каждый месяц и не бронируют туры?
1: Конечно, нет.
0: Личная корзина большинства – это хлеб, молоко, десяток яиц и квитанция за коммуналку.
1: И вот если вычленить только эти базовые категории – еду, тарифы ЖКХ, дешевые лекарства, то они дорожают темпами от 20 до 30% в год.
0: Ого!
1: То есть личная инфляция человека составляет 15-20%, а иногда и выше. Разрыв между макроэкономическим отчетом и чеком на кассе просто огромен.
0: Логичным выходом тут становится эффект замещения. Не хватает на говядину, человек берет курицу. Курица дорожает, фокус смещается на дешевые макароны или сырные продукты.
1: И знаешь, как на это смотрит статистика?
0: Как?
1: Она фиксирует это как стабильность. Для сухой математической модели переход с качественного мяса на сосиски из птицы механической обвалки выглядит абсолютно нормально. Человек уложился в бюджет. Уложился. Калории получил? Получил.
0: Значит, уровень жизни формально не пострадал?
1: По отчетам – да. Но в реальности это очевидная деградация качества жизни. Так формируется ловушка потребления-выживания.
0: Звучит жутковато. Давай раскроем этот механизм. Ведь в развитых экономиках траты на питание редко превышают, 10-15% бюджета семьи.
1: А в текущих реалиях огромная часть населения тратит на базовую еду и коммуналку более 50% своих доходов. Ловушка захлопывается. На образование, качественную медицину или сбережение ресурсов просто не остается.
0: Горизонт планирования сужается до следующего аванса.
1: Да, люди лишаются возможности стратегически управлять своей жизнью.
0: Слушай, но оптимисты часто вспоминают про показатели реальных располагаемых доходов. Слово «располагаемые» значит, что из суммы уже вычтены все обязательные платежи, налоги и, что важно, кредиты. Выходит, статистика показывает чистый остаток в кармане.
1: Этот аргумент полностью разбивается о методологию расчетов. Да, статистика вычитает кредитные платежи, но она в основном опирается на данные о старых кредитах, выданных еще в эпоху комфортных процентных ставок.
0: То есть она запаздывает?
1: Катастрофически запаздывает. Она не отражает тот финансовый шок, который возник после взлета ключевой ставки до 16-20% и выше.
0: Получается, если человеку сегодня нужно купить сломавшийся холодильник в кредит или рефинансировать старый долг...
1: А то новые займы обходятся ему в 1,5-2 раза дороже. К этому добавляются агрессивные банковские практики, гигантские скрытые комиссии, обязательные страховки, которые официальная статистика просто не улавливает.
0: А если банки отказывают из-за высокой долговой нагрузки, люди ведь идут в микрофинансовые организации?
1: Ага. И там ставки уже не 20% годовых, а 200 или 300. Причем берут эти займы не на телевизор, а буквально на еду или чтобы собрать детей в школу.
0: И Росстат этот теневой сектор не видит?
1: Крайне слабо видит. Более того, официальные радары теряют из виду тех, кто уже физически не справился с долговой нагрузкой. Рекордные личные банкротства, передача долгов коллекторам, эти сломанные судьбы просто выпадают из благостных отчетов о росте доходов. Статистика предпочитает видеть только успешных заемщиков.
0: Труда. Бизнес сейчас буквально стонет от нехватки рабочих рук. Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, чтобы переманить хоть кого-то. Со стороны это выглядит как золотая эпоха для работника.
1: Это очень опасная иллюзия, которая запускает инфляционно-зарплатную спираль. Смотри, рост зарплат сейчас продиктован не модернизацией заводов и не ростом производительности труда. Он продиктован чистым отчаянием бизнеса.
0: Людей физически нет. Кто-то уехал за рубеж, кто-то перешел в оборонку.
1: Да? И вот предприятие повышает зарплату сотруднику на 20%, просто чтобы он не ушел к конкуренту на соседнюю улицу. Но деньги-то не материализуются из воздуха. Владелец бизнеса тут же закладывает эти возросшие издержки в цену своего товара.
0: И круг мгновенно замыкается. Работник получает прибавку, идет в супермаркет.
1: И переплачивает ровно ту же сумму за хлеб и логистику. Потому что хлебозавод и транспортная компания точно так же подняли зарплаты своим дефицитным водителям и пекарям, а потом переписали прайс-листы.
2: То есть это просто номинальная видимость богатства?
1: Абсолютно. Бег в беличьем колесе. Реальная покупательная способность в лучшем случае топчется на месте.
2: Слушай, но если вся эта архитектура настолько прозрачна, если статистика усредняет, инфляция съедает доходы, а кредиты добивают, возникает резонный вопрос. Как вообще выстроена система передачи информации снизу вверх? Неужели на стол руководства страны ложатся только эти стерильные цифры?
1: В основе этого искажения лежит даже не прямой подлог, а сама система KPI. Ключевых показателей эффективности, по которым оценивают работы чиновников. Никто в этой вертикали не хочет показывать падение показателей. Начинает работать алгоритмическая очистка данных.
2: Очистка? Это как фильтры в соцсетях?
1: Очень точная метафора. Исходное фото может быть тусклым, с кучей изъянов. Но пока оно пройдет через 3-4 слоя цифровой коррекции, на выходе идеальная глянцевая картинка, не имеющая ничего общего с реальностью.
2: А как можно очистить данные о том, что люди стали жить хуже?
1: Ну вот представь депрессивный регион, за квартал там обанкротились 2 крупных гражданских завода. Тысячи людей потеряли работу. Если местный руководитель напишет наверх, уровень жизни падает, заводы закрылись, его просто снимут с должности, урежут бюджеты.
2: Понятно. Никто не хочет быть гонцом с плохими вестями.
1: Поэтому акцент мастерски смещается. В итоговом отчете фраза звучит так. Средняя заработная плата на действующих предприятиях региона выросла на 15%.
2: Подожди, а ведь технически это правда. Выжившие заводы из-за кадрового голода подняли ставки.
1: Бинго. С юридической и математической точек зрения не придерешься. А те тысячи безработных просто исключаются из знаменателя при расчете средней цифры.
2: Первый фильтр пройден, негатив технически отсекли.
1: Отчет идет выше, в профильные министерства. Там накладывается второй фильтр. Фокус смещается с резкого подорожания еды на стабилизацию цен на ту самую непродовольственную корзину. Острые углы методично сглаживаются на каждом этапе.
2: И получается эффект теплой ванны. Знаешь, говорят, если бросить человека в кипяток, он выскочит. Но если нагревать воду по 1 градусу, сглаживая каждый отчет, то можно свариться незаметно.
1: Высшее руководство получает верифицированную, скрепленную печатями папу, которая доказывает, что макроэкономическая стабильность сохраняется.
2: А за стенами кабинетов остается реальная жизнь, где закрывается малый бизнес, самозанятые теряют клиентов.
1: Да, теневой сектор сжимается, но статистика продолжает оценивать экономику по старым моделям. Фасад благополучия держится исключительно на каскаде вот этих статистических допущений.
2: Что ж, время подводить черту под сегодняшним разбором. Официальные цифры роста доходов в 7,5%, средние зарплаты под 100 тысяч, инфляция в 8% – это не фальсификация в чистом виде, это скорее математическая абстракция.
1: Именно, абстракция.
2: Она описывает несуществующего идеального гражданина, который работает в оборонном секторе, часто покупает бытовую технику, избегает новых кредитов под безумные проценты и питается строго по усредненным нормам.
1: В то время как большинство живых людей находится в режиме сокращения горизонтов планирования. И вот это несоответствие порождает фундаментальный надлом доверия. Когда официальные каналы транслируют обогащение, а человек видит в магазине иное, он просто уходит во внутреннюю эмиграцию.
2: Формируется теневая экономика доверия.
1: Да. Люди переходят на бартер, неформальные подработки, полностью игнорируя официальные институты.
2: И это подводит к финальной, очень важной мысли. Скрытое недовольство никуда не исчезает. И самый главный вопрос – что произойдет в момент, когда вода в этой теплой ванне статистики окончательно закипит, но датчики на столе руководства все еще будут показывать комфортные 36,6? Оставим этот вопрос открытым.
1: Да уж, способность смотреть на официальную цифру и видеть реальность за фильтрами – это сейчас жизненно необходимый навык.
2: Анализируйте информацию, задавайте правильные вопросы громким цифрам. До встречи в следующих разборах. Пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Джокер Абрамовича. Письмо Зеленского Владимиру Путину Кремль получил через Романа Абрамовича. Что было в документе и что будет с СВО? Роман Абрамович снова в большой политической игре. Британская газета Financial Times раскрыла детали тайного визита олигарха в Киев. Информацию уже официально подтвердил и Зеленский. По его словам, Абрамович приехал лично и попросил о полной конфиденциальности. Миллиардер хотел прощупать, на какие компромиссы готов пойти Киев. В ответ Зеленский передал для Кремля документ с предложением остановить огонь по текущей линии фронта и провести срочную личную встречу двух президентов на нейтральной территории. При этом отдавать Донбасс Зеленский наотрез отказался. Вот фрагмент его заявления из свежего интервью Sky News.
5: Абрамович приехал в Киев и сказал мне напрямую: «Я привез послание лично вам и хочу взять ваши сообщения, чтобы передать их Путину. Наш разговор не был каким-то секретом. Он просто хотел понять, на что мы готовы пойти. Но я сразу очертил наши красные линии. Уступок по Донбассу не будет, это было ключевое послание. Я заявил, что мы оттуда не уйдем и не отдадим России победу таким образом».
4: Реакция Москвы на этот дипломатический маневр оказалась крайне жесткой. На экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин подтвердил, что представитель бизнеса действительно привез ему устную просьбу Зеленского о встрече. Правда, имени Абрамовича президент России называть не стал. В итоге встречаться с Зеленским Владимир Путин отказался, заявив, что не видит в этом никакого смысла.
6: Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил. Я человека этого знаю очень давно. Он порядочный человек. Он поехал в Киев и встречался там с господином Зеленским. Вернулся и говорит: самое главное, господин Зеленский просил о личной встрече. Это было 21 мая. 22 мая украинские войска наносят удар по Старобельску. Я утром позвонил коллеге, который ездил в Киев, и спросил, что это значит. Они просят о встрече и совершают такие преступления? У него не нашлось объяснений.
4: В кулуарах форума новость о визите Абрамовича в Киев вызвала настоящий переполох. Помощник президента Юрий Ушаков попытался сгладить углы и уйти от конкретной фамилии. Однако он открыто признал, что между Москвой и Киевом до сих пор вовсю идут неформальные закрытые контакты, несмотря на официальный тупик в переговорах.
7: Да, в Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, его многие знают. Больше я имя предпринимателя раскрывать не буду, но скажу так, у России по-прежнему существуют как открытые, так и закрытые контакты с Украиной. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов официальных переговоров. Но и сейчас определенные каналы связи остаются.
4: Издание Financial Times отмечает, что Абрамович является одним из немногих участников неформальных контактов между Москвой и Киевом с первых месяцев СВО. Но похоже, что сейчас и публичная, и кулуарная дипломатия снова зашла в тупик. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин рассказал, что орешником ударили по сараю на Украине, чтобы посмотреть, как легли блоки. Это нужно для будущего применения оружия.
9: По территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Но если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра. Все куда люблю.
3: Главные новости дня.
10: Вместо России – Европа. Пашинян победил на выборах в Армении. Пророссийские партии отстали в два раза. Предварительные результаты парламентских выборов в Армении показывают, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей. Эта политическая сила лидирует с большим отрывом. Это значит, что действующий премьер уже в третий раз сможет сформировать правительство. Сам Пашинян уже заявил об исторической победе, которая, по его словам, однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения. Выступая перед журналистами, Пашинян заявил, что собирается продолжать путь Армении в Евросоюз. При этом он высказался за конструктивные отношения с Россией.
11: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие членства в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза. И мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
10: Голосование прошло на фоне многочисленных заявлений о российском вмешательстве в выборы. О фальсификациях и подкупе избирателей говорили как представители власти, так и оппозиция. Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел, говорит кандидат в депутаты Нарык Бабаян.
12: Очень много сейчас уголовных дел, очень много задержанных по потому что вот деньги предлагали, раздавали и так далее. И непонятно, конечно, на сколько процентов это повлияло. А так результаты неплохие, и в любой стране, любая власть была бы очень рада иметь такие результаты, я думаю.
10: Явка на этих выборах оказалась высокой для Армении. По данным Центральной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли почти 59% избирателей. Это почти на 10 процентных пунктов больше, чем на прошлых парламентских выборах 2021 года. Самое главное сейчас — это сохранить мир и доверие как с соседями Армении, так и внутри самой страны, говорит певец Мгер Армения.
13: Мы все хотим жить в мире. Я уверен, что у Армении, армяно-российские отношения, у которых есть появились, скажем так, острые углы, они будут разглажены, все решатся, и все будет хорошо. И армяно-российские отношения, и с Евросоюзом, и с соседями, все будет хорошо. Все пойдет к миру, все к этому идет.
10: Несмотря на обещание главы армянского правительства Никола Пашиняна сохранить конструктивные отношения с Москвой, результаты парламентских выборов в Армении вызвали бурную и преимущественно пессимистичную реакцию в российском экспертном и медийном сообществе. В России победу Пашиняна на фоне жесткого предвыборного противостояния воспринимают как серьезную геополитическую неудачу. Такое мнение в соцсетях высказывает, в частности, блогер Олег Царев.
14: В Армении мы проиграли. Вопрос только насколько. Так как в Венгрии или нет.
10: В таком же ключе итоги голосования в Армении прокомментировал и военкор Юрий Подоляка. По его мнению, избирательный процесс в Армении шел по деструктивному сценарию.
15: Все идет не по плану для сторонников сближения с Россией, а используемые Пашиняном политические технологии четко списаны с украинского шаблона.
10: Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. Он добавил, что все страны-члены ЕС становятся для Армении новыми рынками сбыта. При этом Пашинян отверг возможность одностороннего исключения Армении из Евразийского экономического союза. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев считает хорошей идеей проводить выборы невест на уроках физкультуры.
17: Все годы, вот 14-й год пошел нашей ассоциации, и мы находимся все годы в этой дискуссии. Я все годы категорически противник обязательности семьеведения. Как бы это странно, опять же, не звучало из уст руководителя Национальной родительской ассоциации, моя глубокая уверенность, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию,
18: физкультура.
17: Географию.
18: Как должна проходить красной нитью тему семьи?
17: Какие-то игры старинные, подвижные игры, связанные, там, я не знаю, ручеек, вот какие-то, опять же, старинные наши национальные игры на уроке физкультуры, где выбирали невест, где какие-то, я не знаю, хороводы, так, там и так далее.
18: На уроке физкультуры играем в выборы невест?
17: В том, ну, почему нет? Ну, или какие-то сюжетные такие моменты, вот, команды, там, не знаю, мальчиков, девочек, формирование уважительного отношения мужчины к женщине, вот какая-то, ну, в общем, фантазирую на ходу, но хочу сказать, что нельзя. Еще самым страшным будет, если за семьеведение начнут ставить оценки. Вот когда ты знаешь или не знаешь.
19: Учим китайский вместе.
20: Как спросить по-китайски? А как заводится эта машина? Еще раз. Вопрос. Как заводится эта машина? По-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
21: «Не гоните детей в ад», ветеран СВО раскритиковал вербовку студентов на спецоперацию. На этот раз жесткая критика отправки военных вчерашних школьников на фронт пришла не от юристов или родителей, а от человека изнутри, бывшего бойца добровольческих формирований Александра Лунина. Ветеран боевых действий записал гневное видеообращение, в котором открыто назвал чиновников и агитаторов людоедами. По его словам, государство начало относиться к детям как к дешевому расходному материалу. На передовой, как утверждает Лунин, сегодня идет настоящая утилизация, где даже профессиональные спецназовцы могут погибнуть в первую же неделю.
22: Вот я тут что-то делаю, там туда-сюда. Я знаю, что тут и сын мой, и второй сын мой тоже будут тусоваться. То есть я делаю как-то для себя, для души. Но нам говорят телевизоры, нам не нужны ваши дети. Нам нужно мясо, которое будет защищать наши интересы. И говорят, интересы нашей Родины. Вы, которые говорят, что нам не нужны студенты, а нам нужны воины, вы не наша Родина. Вы не наш народ, вы предатели народа, многонационального нашего российского народа. Вы людоеды. Причем вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети.
21: Вместо того, чтобы отправлять в окопы студентов обычных вузов и колледжей, ветеран предложил генералам и чиновникам начать со своих собственных семей. Лунин потребовал вернуть из Европы и США сыновей крупных бизнесменов и госслужащих.
22: Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих Грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. А? Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт. И сама свою жопу толстую поднимай и на фронт. И ублюдка, которого тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает. Кто даже не опознает его никогда. Вы что там вообще, что ли, или что?
21: Тема принудительной вербовки молодежи к лету 2026 года стала одной из самых болезненных в обществе. В сети регулярно всплывают аудиозаписи, как директора колледжей отчитывают студентов и называют их трусами за отказ подписать контракт с Минобороны. Эксперты отмечают, что когда против этого начинают открыто выступать сами вернувшиеся с фронта бойцы, это говорит о серьезном расколе внутри патриотического лагеря.
0: Обращение Лунина – это очень важный симптом. На фронте прекрасно видят разницу между обученными контрактниками и 19-летними пацанами, которых заманили деньгами или просто дожали в деканате. Ветераны понимают, что бросать необстрелянных студентов под хаймарсы и дроны – это преступление. И когда такие жесткие слова звучат от человека, который сам воевал, власти не могут просто назвать его иноагентом или предателем. Это глубинное недовольство, которое зреет внутри самого российского общества.
21: Официальной реакции от ведомств на эмоциональное заявление ветерана пока не последовало. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Военкор Котенок о грядущей мобилизации. Можно ли ее избежать?
2: Дело в том, что на Западе уверенно рассчитывают, что ситуация для нас, в том числе в военном плане, будет ухудшаться. И, на мой взгляд, есть только три варианта избежать этого сценария. Первое. Вставать на линии боевого соприкосновения, идти на мирные переговоры прямо сейчас, невзирая на удары по нам, демонстрируя, что мы на все готовы, в том числе на уступки. Второе. Менять систему военного управления, начинать эффективно воевать. И третье. Объявить мобилизацию, чтобы компенсировать нехватку людей. И что кто-то подсказывает мне, что мобилизации не избежать. Это читается даже без учета вбросов и прогрева общественного мнения. И даже здесь расчет противника на то, что эта мобилизация ударит по внутренней политике в стране, скажется на отношении к власти. Необходимо помнить, что война всегда качели. Сегодня мы наверху, завтра внизу и наоборот. Надеюсь, эти качели еще окажутся на нашей стороне. Но для этого необходима безусловная смена подхода к эффективности проведения спецоперации. Пора прекратить кредитные победы и начать воевать высокими технологиями. И времени остается все меньше.
1: Литва хочет разместить на своей территории американское ядерное оружие. Вот что об этом говорит военкор Живов.
23: Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально подтвердил, что Вильнюс ведет консультации с Вашингтоном по вопросу потенциального размещения американского ядерного оружия на литовской территории. Обсуждения продолжаются. «Литва, конечно, не стоит в стороне», — сказал он. «Ради этого власти страны готовы пересмотреть Конституцию, которая запрещает наличие оружия массового уничтожения в стране». Президент Гитанас Науседа предложил внести поправки в основной закон. Как писала Financial Times, США ведут переговоры о размещении ядерных боеголовок и бомбардировщиков в ряде европейских стран НАТО. Этим предложением заинтересованы Прибалтика и другие страны восточного фланга НАТО, включая Польшу. В настоящее время в Альянсе продолжаются обсуждения. При этом наибольшую заинтересованность в этом вопросе проявляют страны, расположенные ближе всего к российским границам.
1: Военкор Котенок про беспилотники, спутники и радужную форель на Питерском экономическом форуме.
2: Противник сейчас ежедневно запускает по нам по от 300 до 400 беспилотников. В минувшие сутки 750. Как с ними бороться? Как самим запускать много птичек? Вот вывели на орбиту 16 спутников, аналог русского Starlink. Но нам нужны не 16, а 6 тысяч спутников. А для этого нужно, чтобы их запускали не раз в полгода, а хотя бы 2 раза в месяц. Только тогда у нас оперативно появится своя спутниковая связь. Я не смотрю на происходящее в розовых очках. Анализируя то, как в России системно вставляются палки в колеса воюющей армии, как лицемерие и двоемыслие засело в некоторых головах, я не исключаю того, что кроме неэффективного управления есть и банальное предательство, слив информации. Мы должны перестать заниматься профанацией. В меню петербургских форумов можно дополнить радужную форель и филе утки розетками черной икры. Но если не воевать по-настоящему, картинку в тылу будет обеспечить все сложнее, и она все меньше и меньше будет соответствовать реальности.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Зачем Москву заваливает ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни Nord Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
4: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
21: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
5: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
21: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
6: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
21: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
24: Политолог Андрей Кузьмак о том, что Европа потратила полтриллиона евро, чтобы нанести России стратегическое поражение и не собирается отступать.
25: Наши оппоненты, прежде всего, европейские или там евроатлантические глобалисты, назовем их так. Судя по той ставке, которую они делали, а я так просто напомню вам, ребята, что одной помощи Украине, в принципе, с 2016 года было оказано на полтриллиона евро. Как вы думаете, это в европейском стиле? Ну, я не знаю, может, какие-то идиоты остались, наверное, у нас наивные. Вот. Нет, это было сделано с определенными целями. И эти цели... Как там было сказано, стратегическое поражение. Если вы на секундочку задумаетесь, что означает это словосочетание, оно означает затяжной конфликт, потому что Российская Федерация, она большая такая страна, ей невозможно нанести стратегическое поражение вот так. Да? Нужно искать войну на истощение. Поэтому то, что сейчас происходит, и вот то, когда это закончится, да, в каком-то там виде. Как написал в свое время Рейдерт Киплинг, большая игра закончится тогда, когда умрет последний человек на Земле.
24: Советник президента Антон Кобяков заявил, что американцы усиливают санкции, потому что понимают, что Россия выигрывает войну.
26: Для чего Марко Рубио и Конгресс США предложили позавчера ужесточить санкции? Все просто. Им стал понятен исход СВО. не в их пользу, в нашу пользу. А теперь что им необходимо сделать? Необходимо максимально усложнить нам жизнь.
24: Экономический аналитик Максим Блант о том, почему заявления чиновников про бессильные санкции скрывают реальную катастрофу для российской финансовой системы.
8: Слушайте, но когда наши чиновники с трибун начинают нести этот пафосный бред про бессильную злобу Америки, мне хочется просто включить им калькулятор. Какой к черту проигрыш Америки, если новые санкции фактически парализовали остатки нормальной торговли? Они за один день заблокировали последние крупные банки, через которые шел весь импорт и экспорт. Из-за этого цены скачут абсолютно на все. Компании должны изобретать безумные серые схемы с платежами через третьи страны и терять на комиссиях по 10-15% от каждой сделки. Кобяков там сидит и радостно рапортует про соглашение на 7 триллионов на ПМФ. Да грош цена этим бумажкам. Половина из них – это просто пустые декларации о намерениях. Какие инвесторы из 140 стран? О чем он вообще говорит? К нам приехали чиновники из Африки и талибы, у которых за душой ни цента, а реальный крупный капитал бежит из страны, теряя тапки. Центробанк уже зажал ставку так, что дышать невозможно. Бизнес стонет, потому что развивать производство под такие проценты – это самоубийство.
3: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
9: Приветствую вас. Прогноз на 9 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас как бы погружение в пространство глубокой мудрости, внутренней тишины и самопознания, поскольку в системе Матрицы Ладини этот день полностью управляется 9-м арканом «Отшельник». Когда эта уединенная глубокая энергия накладывается на общий фон июня, 6 месяца, 6 аркан влюбленные, да, отвечающего за отношения, гармонии и выбор, то день превращается в идеальное время для осмысления своего места в социуме. «Отшельник» призывает нас временно замедлить бег, дистанцироваться от внешней суеты и зажечь внутренний свет, чтобы сверить свои цели с глубинными ценностями. Июньская шестерка напоминает, что истинный выбор партнера или жизненного пути должен делаться не из страха одиночества, а все-таки из состояния какой-то внутренней зрелости. Особое значение приобретает и астрономический контекст, потому что 9 июня Луна находится в фазе убывающего серпа, а в знаке Овна. Огненный Овен дает мощный импульс для интеллектуальной деятельности, но на убывающей фазе эта энергия направлена вовнутрь. Ну и теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 9 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 25, 2 плюс 5 семерочка. А это у нас вибрация колесницы. Это символ прорыва, лидерства, скорости и победы. И здесь возникает парадоксальный, но невероятно мощный резонанс, потому что глубина и уединение отшельника встречаются со стремительностью колесницы. И все это под покровительством обаяния влюбленных. Это означает, что замедление в этот день – это не застой, а стратегически важная остановка на пит-стопе. Знаете, вы как аккумулируете энергию и знания, чтобы ваша колесница совершила точный, выверенный рывок в будущем. Растущий ментальный ресурс Овна помогает отшельнику структурировать мысли с молниеносной четкостью и превращает внутренние инсайты в готовый план действий. С практической и бытовой точки зрения такой день требует вдумчивого, размеренного подхода к повседневным сложным задачам, где главным критерием успеха становится фокус на качестве, а не на количестве. Что же можно и нужно делать в этот день? Заниматься интеллектуальным трудом. Вот пишите какие-то долгосрочные стратегии, анализируйте отчеты, проверяйте архивы, может быть, наводите порядок в базах данных. Также прекрасно проводить аудит отношений, то есть побудьте наедине с собой, честно ответьте, приносит ли текущие отношения, союз, гармонию в вашей душе, как того требует июнь. Изучайте первоисточники и учитесь, потому что день идеален для чтения серьезной научной литературы, повышения квалификации и усвоения сложных знаний. Ну и еще занимайтесь уединенным творчеством, потому что Луна в Овне дает импульс для оригинальных идей, а отшельник поможет оформить их без постороннего шума. Также очищайте ментальное и физическое пространство, то есть выбрасывайте старые черновики, удаляйте какие-то ненужные контакты и избавляйтесь от вещей, которые ассоциируются с прошлыми неудачами. Ну и, конечно же, консультируйтесь и делитесь опытом. Если к вам обращаются за советом как к эксперту, мягко поделитесь мудростью, не навязывая своего мнения. А вот чего не стоит делать в этот день, так это ввязываться в массовые шумные мероприятия, то есть участие в каких-то хаотичных тусовках, больших скоплениях людей полностью опустошит ваш энергетический баланс. Не принимайте импульсивных решений в партнерстве, под влиянием Овна может захотеться резко разорвать связи, но отшельник требует сначала остудить голову и взвесить все за и против. Не занимайтесь высокомерным поучительством, то есть избегаем гордыни, желания критиковать окружающих за их неидеальность или медлительность, например. Ну и не транжирьте деньги на спонтанные покупки, потому что убывающая Луна требует консерватизма все-таки в финансах, поэтому крупные траты, может быть, ради сиюминутного каприза, вот противопоказаны. Ну и не форсируйте внешние события, то есть не продавливайте пространство. Если дела буксуют или партнеры переносят встречи, не пытайтесь продавить ситуацию силой. Пространство просит вас подождать. Ну и завершите этот день с глубокой внутренней цельностью, абсолютным покоем и кристальной ясностью своего дальнейшего пути, потому что мудрость, найденная в тишине этого дня, станет надежным рулем и путем для вашей победоносной колесницы. Вот такой вот мудрый день, друзья. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио Лента.
10: Привет! С вами Красный Карлик, я освещаю неизведанное. Представьте, что привычный мир рушится прямо сейчас, в тишине правительственных кабинетов. За кулисами американской политики обсуждается план, способный навсегда изменить историю человечества. Вспышки студийных софитов телеканала News Nation привычно освещали строгое лицо ведущего, но тема заставила вздрогнуть даже искушенных зрителей. Известный австралийский журналист-расследователь Росс Култхарт, одетый в свой фирменный, безупречный темно-синий костюм, сделал тогда сенсационное заявление. По его конфиденциальным данным, внутри новой администрации Дональда Трампа прямо сейчас идут невероятно серьезные и глубокие дискуссии. Чиновники самого высокого ранга в Белом доме обсуждают гипотетический сценарий, при котором Вашингтону придется официально раскрыть информацию о существовании на Земле нечеловеческого разума. Это не просто разговоры о далеких звездах или мигающих огоньках в ночном небе. Речь идет о признании факта, что мы здесь не одни и, возможно, никогда не были одни. Култхарт – далеко не случайный человек в медиапространстве и нетипичный конспиролог из интернета. За его плечами десятилетия жестких классических расследований, престижные профессиональные награды и, что самое главное, реальные проверенные связи в американской военной и разведывательной среде. Когда такой человек говорит, что его источники в коридорах власти бьют тревогу, к этому приходится прислушиваться. Журналист сообщил, что представители администрации сейчас активно консультируются с ключевыми религиозными деятелями, теологами и духовными лидерами разных конфессий. Зачем это нужно? Правительство пытается просчитать, как именно мировое сообщество, верующие люди и обычные граждане отреагируют на подобное тектоническое известие. В этих закрытых беседах все чаще звучит пугающий термин «онтологический шок». Это глубокий психологический кризис, паралич воли и полный крах устоявшейся картины мира, который может пережить человек, когда его представление о реальности и месте человечества во Вселенной мгновенно разрушаются. По словам Култхарта, советники Трампа прекрасно понимают все риски. Они обсуждают не только саму процедуру возможного признания, но и колоссальные последствия для доверия к государственной власти. Ведь если правительство выйдет к трибуне и скажет, что нечеловеческие технологии — это реальность, у общества возникнет логический вопрос, почему вы молчали и обманывали нас столько лет? Сокрытие правды может нанести по государственным институтам куда более страшный удар, чем само появление каких-нибудь пришельцев. Вокруг этой темы сразу же выстроились множество теорий. Самая радикальная и фантастическая версия гласит, что правительство США уже обладает действующими кораблями иных цивилизаций и даже биологическими образцами их пилотов, а сейчас просто готовит почву, чтобы избежать хаоса и мародерства на улицах. Сторонники этой идеи уверяют, что религиозные лидеры нужны для создания новой доктрины, которая объяснит пришествие чужаков с духовной точки зрения, предотвратив религиозные войны. Другая, более прагматичная, околонаучная теория предполагает, что речь идет не об инопланетянах из далекого космоса, а о древней земной цивилизации, живущей в океанских глубинах, или о существах из параллельных измерений, которые физика только начинает открывать. Впрочем, научное сообщество и скептики смотрят на заявление Култхарта с изрядной долей иронии. Известные популяризаторы науки часто напоминают, что Росс Култхарт, несмотря на весь свой авторитетный бэкграунд, в последние годы превратился в главного рупора уфологического лобби и регулярно выдает громкие, но абсолютно неподтвержденные заявления. Скептики объясняют всю эту суету вокруг Белого дома гораздо проще. Никаких пришельцев нет, а политические элиты используют тему НЛО как дымовую завесу. Это идеальный инструмент для отвлечения внимания общественности от реальных экономических проблем, инфляции и сложных международных конфликтов. Кроме того, под соусом изучения аномальных явлений Пентагон может годами прятать гигантские бюджеты, которые на самом деле уходят на разработку сверхсекретных земных военных технологий, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, испытываемых в атмосфере. Как бы там ни было, градус дискуссии поднялся на небывалую высоту. Если раньше подобные разговоры оставались уделом уличных исследователей, то теперь о психологическом кризисе человечества рассуждают на ведущих новостных телеканалах. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руны дня на 9 июня. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте посмотрим, какой совет нам дадут.
9: Итак, выпала руна Эвас. День проходит под влиянием этой руны. Это символ движения, прогресса, партнерства, какого-то устойчивого роста. Эвас всегда руна перемещений и, знаете, такого внутреннего взросления. Она указывает на переход из одного состояния в другое, будь то физический путь, то есть переезд, поездка, возможно, или ментальный, перемена взглядов, привычек, ролей. В такой день энергия направлена на развитие, на поступательные изменения, не резкие скачки, а стабильное движение вперед с опорой на проверенное. Это, конечно же, благоприятный день для изменений, может, переосмысление целей, выстраивание новых маршрутов, принятие решений, которые приведут к улучшениям, и все, что касается взаимодействия, сотрудничества, союза, совместных дел, будет особенно актуально. В работе вас говорит о хорошем моменте для делового партнерства, для продуктивного сотрудничества, может быть, создание рабочих альянсов, объединений. Может быть, кто-то рядом станет тем самым двигателем, который подтолкнет вас к новым результатам. Здесь не бойтесь общаться, делегировать свои обязанности, делиться и принимать помощь. Сейчас это работает во благо. Также руна еще указывает на возможность перемен. Может быть, смена места работы, отдела, офиса, начало новых ваших дел или даже переезд по работе. Все, что начинается в этот день, имеет потенциал на долгосрочную перспективу. В отношениях день символизирует доверие, взаимность, движение навстречу друг другу. Особенно хорошо пойдут разговоры о совместных планах, может быть, переезде, развитии семьи, потому что Эвас – это одна из самых партнерских рун, и в такой день важно не закрываться, а наоборот искать точки соприкосновения. В новых отношениях возможна искра, которая быстро разгорится и создаст крепкий союз. А в стабильных отношениях это движение к новому этапу, переходу, возможно, совместное решение чего-то важного. По здоровью Эвас отвечает за опорно-двигательный аппарат и обмен веществ. Полезны прогулки, движения, зарядки, йога, растяжки. Организм просыпается и требует динамики. Это хороший день для начала курса массажа, например. Поездки в санаторий, плавания. Может, как раз на море планировали поехать. Вот, дерзайте. Любая физическая активность, которая не насилует тело, а помогает ему разблокироваться, будет кстати. Также еще полезно соблюдать, конечно же, ритм сна. Именно он поддерживает наше внутреннее равновесие в этот день. Так что, когда вы в пути, это хорошо. Будьте в движении, в паре, в сотрудничестве. Все развивается, если не стоять на месте. Доверьтесь процессу, он уже вас ведет.
12: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
24: Секретарь Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ Юрий Жданов заявил, что правоохранители никогда не будут опережать преступников в борьбе с мошенническими схемами.
13: То ключевое, что она сказала, правоохрана и общество должно быть готовы опережать преступников, желательно на два шага, это не будет никогда. Я вас разочарую, при нашей жизни 100%. Во-первых, преступность объединяется быстрее. Я отвечаю за всех прокуроров СНГ. У меня каждый день что-то искрит. И у преступности не искрит. Она давно не имеет границы, она дофинансирована. Я не буду давать оценки, кто сколько где недополучает, но это тоже важно. И вот таких суперспециалистов, как один из тех, кто сидит в белом кресле, в стране раз-два и обчелся. Они много делают для подготовки кадров, но это явно недостаточно.
24: Заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос о том, что тренинги по снижению умственной усталости могут повысить ВВП России.
14: Что мы можем получить, применить в счет для себя в стране? Вот дополнительный вклад в ВВП плюс 1-2 процентных пункта ежегодно для нас это 2-4 триллиона рублей суммарно. Если мы возьмем и будем проводить ту же работу, как проводят в других странах, тренинги, снижение утомляемости, психоэмоциональная разгрузка, все, что подлежит и все, что важно для здоровья мозга.
24: Директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Алексей Москалев об эпидемии ожирения в России.
15: Теперь конкретный пример России. Ожирение, нарушение обмена веществ. 2, почти 3 миллиона человек имеют аномальную прибавку в весе в 2025 году. Экономика предриска здесь начинается до перехода в морбидное ожирение, сахарный диабет второго типа и сосудистые осложнения. Стоимость 6-го профильного пакета на втором этапе программы государственных гарантий обязательного медицинского страхования 7500 рублей. Предположим, что на второй этап переходит 40% группы с аномальной прибавкой в весе, потому что на этом этапе еще не у всех повышен биологический возраст на 5 лет. И в этом случае затраты примерно 8 миллиардов рублей будут, а согласно международному сценарию 2% в год людей с неморбидным ожирением переходят в сахарный диабет. Это будет 55 тысяч человек случаев сахарного диабета.
16: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
17: 150 самолетов в день. У границ Калининградской области проходят масштабные учения НАТО. Активность альянса угрожает эксклаву. Что мешает жить? Жители региона пожаловались прокурорам на главные проблемы, с которыми сталкиваются каждый день. И что

0: морские ударные силы НАТО.
1: Это уже вторая тренировка сил Альянса. Ранее в Балтийском море стартовали учения НАТО «Балтопс», которые продлятся до 20 июня. Несмотря на заявленный сокращенный формат, в них участвуют около 20 кораблей и примерно 6 тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО. В организации утверждают, что уменьшение численности связано с оперативной обстановкой, а не с ослаблением активности. Также, согласно имеющейся информации, сначала маневры пройдут в западной части Балтики, затем сместятся восточнее. В районе шведского острова Готланд военные займутся снабжением и защитой свободных путей. Неподалеку от Калининградской области участники учений НАТО планируют отработать эвакуацию, разминирование и десантные операции, а еще испытать подводных роботов. Действия будут разворачиваться на море, суше, в воздухе, космосе и киберпространстве.
0: В текущей геополитической обстановке все это только усиливает общее напряжение вокруг эксклава. Ведь не секрет, что отработка силами НАТО перекрытия путей и контроля судоходства вокруг острова Готланд воспринимается как репетиция возможной изоляции Калининграда в случае гипотетического глобального конфликта. Впрочем, в НАТО задачи учений обозначают под другим углом.
2: Перед нами три важнейшие задачи – сдерживание российских угроз в регионе Балтийского моря, повышение реальной готовности и оперативной совместимости, а также укрепление сплоченности Альянса. Военные учения важны, потому что сдерживание – это не то, о чем можно просто говорить. Мы должны это демонстрировать, заявил заместитель командующего Объединенной оперативной группой «Брюнсум» генерал-лейтенант Джон Мид.
0: В ответ на маневры НАТО Балтийский флот разворачивает собственные тренировки по противовоздушной и противокорабельной обороне. Так что жители побережья могут чаще слышать звуки работы авиации и видеть военные корабли на рейде. Некоторые эксперты уже выразили опасения, что из-за высокой плотности войск и кораблей на относительно небольшом пространстве Балтики существует риск ошибки пилотирования или опасного сближения самолетов и кораблей России и НАТО, что может спровоцировать локальный дипломатический или военный инцидент. Но будем надеяться, что все здесь обойдется, ведь калининградцам и так своих проблем хватает. Так, во время встреч прокуроров с работниками предприятий в разных муниципалитетах Калининградской области, жители рассказали о проблемах, которые годами остаются без решения.
3: Среди самых частых жалоб – разбитые дороги, плохая работа общественного транспорта, высокие коммунальные платежи, проблемы с газификацией и бездействие государственных структур. Например, в Советске сотрудники предприятий «Балтком» и «Глобус» жаловались на состояние дорог и коммунальные проблемы. Работники онкоцентра в Гулевском округе рассказали о нехватке общественного транспорта, жилищных трудностях и отсутствии мер поддержки для молодых специалистов. В Озерском районе люди вновь подняли вопросы газификации, плохих дорог и нехватки земельных участков. В Светлом жаловались на работу судебных приставов и растущие счета за коммунальные услуги. В Балтийске среди главных проблем назвали газоснабжение и необходимость строительства очистных сооружений.
0: Фактически жители разных городов много лет говорят об одном и том же – дороги, транспорт, коммунальные услуги, газификация и работа государственных служб остаются главными болевыми точками региона. При этом власти утверждают, что все проблемные вопросы якобы решаются, но ВОЗ и ныне там. Детские лагеря и те стали менее доступными, хотя региональное правительство уверяло в обратном. Калининградская область вошла в число регионов с самым заметным ростом стоимости путевок в детские лагеря. За год средняя цена детского отдыха в Калининграде выросла на 25%. Ситуация настолько заметна, что ее уже обсуждают в Госдуме. Эксперты связывают подорожание с ростом цен на продукты, коммунальные услуги, логистику и зарплаты сотрудников. Однако для родителей результат один – отправить ребенка в лагерь становится все сложнее. По словам представителей туристической отрасли, многие семьи в целях экономии бюджета переходят на более короткие смены или вовсе отказываются от детского отдыха в пользу семейных поездок. В итоге в этом году каждый третий калининградский школьник проведет лето дома.
4: Согласно опросу «Суперджоб», 33% семей в Калининграде не планируют отправлять детей на отдых. Школьники проведут каникулы дома. Еще 30% родителей выбрали для детей дачу или деревню. В оздоровительные и спортивные лагеря отправятся 15% школьников, а 8% проведут лето на побережье Черного моря. 4% опрошенных родителей рассказали, что дети поедут в путешествия по России. Среди других вариантов летнего отдыха – санатории, походы и поездки к родственникам.

0: И в завершение о том, что Калининградская область за год опустилась в рейтинге российских регионов по доступности бензина с 56 на 57 место из 85. Такие данные приводит Центр экономических исследований РИА-рейтинг. По оценке аналитиков, на среднюю зарплату житель области может купить 996 литров бензина в месяц. Это немного выше, чем в феврале – 985 литров. Но цена топлива все равно кусается. В апреле 2026 года литр бензина стоил уже 68 рублей 35 копеек. За год плюс 13%. Область упала в рейтинге, поскольку в других регионах доходы граждан и доступность топлива росли быстрее. Поэтому, даже если местный водитель может купить чуть больше литров, в общем зачете Калининградская область сдала свои позиции. Даже несмотря на рост зарплат в статистике, повышение цен на топливо продолжает опережать возможности многих жителей. Особенно это ощущают автомобилисты на фоне регулярного подорожания бензина на калининградских автозаправках. Хотя, с другой стороны, пусть дорожает, главное, чтобы был в наличии. Потому что если топливо исчезнет, как на большой земле, то жизнь в эксклаве точно остановится. А предпосылки к этому есть, учитывая острый дефицит бензина уже в 20 регионах страны. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: 50 тысяч рублей. Не за автомобиль. Не за ремонт, не за отпуск на море. За несколько недель в детском лагере. Вот просто подумайте об этой цифре секунду. 50 тысяч рублей. За то, чтобы ребенок 3 недели пожил в лагере. Поел, поспал, поиграл с другими детьми. Не в каком-то люксовом санатории, не за рубежом. Обычный российский детский лагерь. Обычная смена. И вот у меня один вопрос. Когда лагерь успел превратиться из обычного летнего отдыха в покупку, которую семья обсуждает как крупное финансовое решение? Когда это вообще произошло? Я вот не заметил момент. Так, теперь по факту. В Госдуме обратили внимание на стоимость детского отдыха в регионах, и конкретно по Калининградской области всплыли цифры. Некоторые смены стоят от 46 до 50 тысяч рублей. Это не частный курорт. Это не поездка в Европу. Это лагерь. Детский, оздоровительный. Со столовой, вожатыми и футбольным полем. Обычный лагерь. Хорошо, давайте посчитаем. Один ребенок – 50 тысяч. Это уже неприятно, но ладно. А если у вас двое детей? Это уже 100 тысяч. За одно лето. За одну смену. Только за то, чтобы оба ребенка куда-то поехали на 3 недели. Трое детей – 150 тысяч рублей. 150 тысяч за летний лагерь. И теперь давайте сопоставим это с реальностью. Средняя зарплата в Калининградской области, по данным Росстата, около 74-76 тысяч рублей в месяц. Это средняя, статистическая. То есть она включает тех, кто зарабатывает 200, и тех, кто зарабатывает 35. По реальной медианной оценке, живых денег на руки у большинства людей существенно меньше. Получается, что учитель, медсестра, бухгалтер, чтобы отправить одного ребенка в лагерь, должны отдать почти месячную зарплату. Целиком. До нуля. И это при условии, что ребенок один. Слушайте, я помню другое восприятие лагерей. Еще не так давно. Это был массовый отдых. Туда ездили дети из абсолютно разных семей. Из рабочих семей, из семей учителей и врачей, из семей, где денег особо нет, но лагерь – это было нормально, это было доступно, это было частью лета. Для многих детей это вообще был единственный летний отдых, и это считалось нормой, а не исключением. Сейчас что-то изменилось. И изменилось незаметно, постепенно, по чуть-чуть каждый год. И вот уже лагерь – это не летний отдых для всех, а финансовый вопрос, который нужно решить заранее. Хорошо, а почему вообще так дорого? Давайте честно. Лагерь – это не просто поле и несколько корпусов. Это зарплата вожатых, воспитателей, поваров, медработников, охраны. Это питание, пятиразовое, с нормами и проверками. Это коммунальные расходы, свет, вода, отопление. И все это стоит денег, которые выросли. Это требования безопасности, которых с каждым годом становится больше. Пожарные нормы, санитарные стандарты, видеонаблюдение, ограждение. Это ремонт инфраструктуры. Многие лагеря стоят с советских времен, и их нужно содержать. Это транспорт. Все это реальные расходы. Я понимаю, они растут. Инфляция, по официальным данным, за 2025 год около 5,5%. Регионы сами отчитались, что путевки подорожали на 21% по сравнению с прошлым годом. Это не выдумка и не чья-то жадность. Это экономика. Но вот в чем штука. Главный вопрос здесь не почему лагерь стоит дорого. Главный вопрос – почему доходы семей не успевают за этими ценами. Вот где настоящий конфликт. Не в жадных директорах лагерей и не в плохих вожатых. Лагерь дорожает, понятно почему. Но зарплата учителя или медсестры дорожает медленнее. Или не дорожает вовсе. Или дорожает только на бумаге. И разрыв между сколько стоит и сколько есть становится все больше. Каждый год. По чуть-чуть. А весной картина повторяется каждый год. Открывается запись. Мест мало. Это всегда мало. Родители начинают мониторить сайты с ноября, потому что к апрелю уже может не быть ничего приличного в нужные даты. Хорошие смены разбирают быстро. Люди начинают искать льготы, компенсации, субсидии, потому что 50 тысяч взять просто так неоткуда. Кто-то берет в долг, кто-то решает, ну, посидит дома, не смертельно же. Только это каждое лето. Теперь, что говорит государство? Меры поддержки существуют, это правда. Есть компенсации части стоимости путевки. Размер зависит от региона, в среднем от трети до 90% для льготных категорий. Есть муниципальные программы, есть списки льготников. Дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями, дети участников СВО. Для них предусмотрены бесплатные путевки или серьезные скидки. Как думаете, достаточно ли этого сегодня? Я думаю, что нет. Когда за лагерь нужно заплатить 50 тысяч, а среднестатистическая семья с двумя детьми не попадает ни в одну льготную категорию, она просто обычная семья с обычной зарплатой. Что происходит с этой семьей? Она справляется сама? Или чаще не справляется? И ребенок остается дома, сидеть в четырех стенах или бегать как беспризорник днями по улицам. А потом мы удивляемся, почему каждое поколение как будто агрессивнее предыдущего. С путевками по 50 тысяч кто может себе позволить оздоравливать детей? Депутаты и бизнесмены? Но они и так могут отвезти ребенка хоть в Сочи, хоть за границу. По традиции хочу оставить вам, так сказать, пищу для размышлений. Детский лагерь сегодня – это все еще массовый отдых для всех детей? Или это уже потихоньку становится услугой, которую может позволить себе далеко не каждая семья? И если второе, то когда мы это заметим? И заметим ли вообще? Хочется узнать, как у вас в регионе. Сколько стоит путевка? И реально ли это для обычной семьи? На этом на сегодня все. Больше здравого смысла в новом выпуске. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Военное лето. В аэропорту Сочи коллапс. Тысячи пассажиров не могут улететь из-за атак беспилотников. На пляжах Анапы и Крыма тоже беда. С 5 июня аэропорт Сочи работает с серьезными сбоями на фоне атак украинских беспилотников. Тысячи пассажиров не могут вылететь из курортного города уже несколько дней. По данным онлайн-табло, задерживаются десятки рейсов на вылет и прилет. Часть рейсов отменена. Люди жалуются на переполненный терминал. Свободных мест не осталось. Пассажиры сидят и лежат на полу, используя полотенца и туристические коврики как подстилки. За это время аэропорт открывался в общей сложности лишь на 8 минут, отмечают местные телеграм-каналы. По информации пресс-службы аэропорта, аэропорта авиакомпания и службы работают в усиленном режиме для стабилизации расписания. При этом пресс-служба утверждает, что обстановка спокойная.
4: Все операции от регистрации до посадки на рейсы выполняются в штатном режиме.
3: По словам местных жителей, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкеров в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по НПЗ. При этом региональные власти приглашают россиян на курорты Краснодарского края. Особо губернатор Вениамин Кондратьев выделил Анапу и Геленджик, в которых, по его словам, масштабно строятся новые инфраструктурные объекты. Глава региона отметил, что недавно одна из известнейших тайских компаний открыла гостиницу в Анапе.
5: Совсем недавно, не хочу делать рекламу, одна из известнейших компаний тайских, буквально мировой бренд, вместе мы открывали гостиницу в Анапе. Там не просто все включено, там даже песок, о котором много говорили, они смотрели, и они сказали, что он по качеству не уступает песку, который в Таиланде. И мне было очень это интересно услышать из уст, в том числе совладельца этой тайской компании.
3: В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что песок на пляжах Анапы чище, чем на Лазурном берегу Франции. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что те пляжи Анапы, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, безопасны и могут принимать туристов. Несмотря на агитацию властей, курорт пока не может массово привлечь туристов. Не лучшая ситуация и в Крыму. Там на фоне острой нехватки бензина люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введение ограничений на их продажу. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой «социальной корзины».
6: Сбор свежих овощей начнется к молодого картофеля буквально через неделю. То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинины – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль и что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам, сырьевым абсолютно беспочвенен, потому что, во-первых, есть на складах, во-вторых, никогда не было объемов на день и на два, это всегда было больше, и большинство социальных продуктов производится внутри республики.
3: На фоне этих заявлений люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль. И Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов. А теперь подавно, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Ведущий Первого канала Анатолий Кузичев рассказал, что по его ощущениям инициативой на поле боя владеет Украина, а СВО уже ведется против России.
8: Такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундервафы с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо, как бы, и четко осознавать. Но нет никакого вундервафы. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее, такое бытовое ощущение, так сказать, не разбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. Поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли. Парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
1: Главные новости дня.
3: Бензиновая лихорадка. В Севастополе ввели продажу бензина по QR-кодам. Кризис накрыл 20 регионов России. В Севастополе запустили онлайн-систему учета и продажи топлива. По словам губернатора Михаила Развожаева, мера введена на фоне ограничений и призвана избавить жителей от очередей на АЗС. Система позволяет приобретать до 20 литров бензина один раз в неделю. На первом этапе сервис заработал на заправках сети ТЭС. Полученный QR-код необходимо использовать с 9 утра до 9 вечера текущего дня. В остальное время станции обслуживать клиентов не будут. Количество доступных QR-кодов ежедневно будет соответствовать объему топлива в свободной продажи на сутки, отметил Развожаев.
9: Так, ну понятно, что у нас главная тема – это бензин. Ну, здесь, в общем, обсуждать особо нечего. Исчерпывающая информация вся есть. Держим руку на контроле. Единственное, сейчас главное – нормализовать вот эту синхронность прихода объемов. Ну и как бы, чтобы ажиотаж снизился и люди перестали впрок запасаться.
3: В ночь на 7 июня губернатор сообщил, что лимит кодов на день был исчерпан за час. Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровые очереди за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на АЗС. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона, а владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
10: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
3: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным и экстренным службам, а обычные граждане вынуждены стоять в очередях.
11: А эта очередь у нас, знаешь, докуда люди подошли, сказали, мы, говорит, на Грессе стоим, нам бензин хватит. До Грессе где-то на километра на 4.
3: В результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
12: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
3: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария из-за атак дронов на НПЗ, в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
13: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
3: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, отмечают эксперты. По их словам, если атаки будут продолжаться, к концу лета кризис затронет уже большую часть регионов страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин о том, является ли Российская Федерация энергетической колонией Китая.
15: Мне даже смешно говорить на эту тему. У нас равноправные отношения с китайскими партнерами и друзьями. Больше того, доля нашего высокотехнологичного экспорта в Китай постоянно увеличивается. Что касается энергетики в целом, то здесь доля машин и оборудования из России, она вот в этой отрасли явно, ну, я сейчас не могу конкретных цифр привести, боюсь ошибиться, но наверняка она превышает долю наших китайских друзей. Ну, если говорить об энергетике, то начну тоже с той же атомной энергетики. Атомной энергии мы же строим в Китае атомные электростанции. 4 блока работает нашего дизайна, 4 блока мы строим в Китайской Народной Республике. Вот. И развивается наше сотрудничество в области науки и образования. У нас очень тесная кооперация в этом смысле. И она обоюдовыгодная. Что касается, скажем, углеводородной энергетики, то здесь у нас растут собственные компетенции. И в свое время, если мы сотрудничали в этой сфере с иностранными партнерами, то это прежде всего были американцы.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
16: Жители микрорайона Березовой в Иркутской области обратились к Си Цзиньпину с просьбой построить у них школу, потому что у местных чиновников за много лет руки до этого так и не дошли.
17: Настоящее коллективное обращение направляем в адрес президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители микрорайона Березовой Марковского муниципального образования Иркутской области, неоднократно и регулярно на протяжении последних 5 лет обращались к вам по вопросу строительства в нашем микрорайоне средней образовательной школы. Необходимость возведения подобного объекта подтверждена в том числе судебным решением Иркутского районного суда 12 января 2023 года, дело номер 2-212/2023. На текущий момент в нашем муниципалитете проживает 40 тысяч человек, а совокупная вместимость существующих школ не превышает 2500 мест. Более того, у нас критический дефицит мест дошкольных образовательных учреждений. В таких условиях вы собираетесь увеличивать рождаемость, для нас является огромной загадкой, если честно. Между тем, по состоянию на 13 февраля 2026 года готовность школы в микрорайоне Березовой Марковского МО по данным открытых источников составляет 20%, а срок завершения строительства планировался в 2027 году. Строительство в нашем микрорайоне детского сада также было заморожено 2 года назад в связи с отсутствием финансирования. При этом, по состоянию на май 26 года, по имеющимся у нас информации, средства на строительство школы на текущий год не были выделены. Также отсутствует информация в части того, будут ли выделены средства в какие-либо иные сроки. Все наши заявления аппарат президента спускает вниз, то есть перенаправляет губернатору Иркутской области и в Министерство образования и строительства Иркутской области, которые кормят нас бесконечными отписками, но по факту результатов, кроме очередных заморозок, очередных социальных объектов, мы не наблюдаем. Сообщаем, что мы категорически против передачи нашего обращения в адрес лиц и инстанций, на которые мы жалуемся. Более того, это прямо запрещено согласно части 6 статьи 8 Федерального закона номер 59 ФЗ о порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации. Более того, если вы видите это обращение, это означает, что на очередное наше обращение в адрес губернатора Иркутской области Кобзева Игоря Ивановича мы не получили вразумительного ответа. В связи с указанным просим рассмотреть на федеральном уровне возможность выделения финансирования на возведение школы в микрорайоне Березовой Марковского муниципального района Иркутской области на участке с кадастровым номером 38-06-60-8606, а также обеспечить условия для достройки указанного объекта. В случае, если Российская Федерация не в состоянии достроить школу в нашем микрорайоне, просим министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича обратиться в адрес председателя Компартии Китая Си Цзиньпиня с предложением профинансировать строительство нашей школы в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем. Как наша страна финансирует школы в Таджикистане. Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим, а активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане. С уважением, жители микрорайона Березовый, Марковского МО, Иркутской области.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: Господин Путин совершил 2 фатальные для своего будущего ошибки буквально за 1 час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то? И подземное производство, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, в аккурат после заявления про орешник, говорит: и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но Что важно понимать? В медиа работают бесприцепные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул. Или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит, ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы, понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете, с кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например. Или в костюме «Зайчик». Понимаете? Вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
19: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
20: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
21: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
22: У меня открытый перелом, братан. Где, блядь, Катя, командир, блядь, я не знаю, блядь. Меня хотим оставить пацанов здесь, пехоту, штурмовиков.
21: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
0: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может. Толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма.
21: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой. Поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой. И никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
0: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
21: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
0: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
21: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Зачем Москву заваливает ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни North Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
4: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
2: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
5: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район. Подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике. Некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры. Только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
2: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
6: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
2: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
8: Архангел-спецназа о ситуации с топливом на юге России.
23: Одним из наиболее критичных районов страны, где сохраняется тяжелая ситуация с подвозом топлива, является юг страны, то есть Новороссия и Крымский полуостров. Пока проблема с ударами украинских беспилотников никуда не делась, атаки продолжаются, причем в Херсонской области они сопровождаются сбросами мин. В Крыму в свободной продаже бензина практически нет. Сейчас власти полуострова и Севастополя стараются обеспечить поставки для сохранения жизнедеятельности населения. Очереди большие, цены также растут с каждым разом. А это способствует появлению перекупов и тех, кто просто пытается нажиться на проблемах людей. Более того, над Крымом сегодня снова фиксировались ударные беспилотники «Матки», которые летали вдоль трассы Таврида. Их основная цель — поиск бензовозов для их поражения. Всем следует сохранять максимальную бдительность.
8: Зачем он нужен? Военкор канал «Зергулио» про тоннель, который построят между Чукоткой и Аляской.
23: Спросил Алису, как добраться до Чукотки. Ответ. Никак. Железных дорог в регионе нет, а морской путь сложен и доступен лишь в определенные периоды. Основной способ – авиаперелет в аэропорт Угольный, который находится в поселке Угольные Копи. Единственный прямой рейс на Чукотку выполняет авиакомпания «Россия». Полет из Москвы до аэропорта Угольный длится около 9 часов. Летом рейсы выполняются 2-3 раза в неделю, зимой их частота снижается. Аэропорт Угольный расположен на одном берегу Анадырского лимана, а Анадырь — на другом. Расстояние по воде составляет около 10 километров. Способ пересечения лимана зависит от сезона. Летом работает пассажирский теплоход. Можно воспользоваться частными катерами или баржами. Зимой, когда лиман замерзает, используется ледовая переправа. В межсезонье могут применяться суда на воздушной подушке или вертолеты. Ну и дальше, видимо, пешком в тоннель. Может кто-то объяснить мне, дураку, зачем он там?
8: Анастасия Кашеварова о том, где находится главный противник России.
24: Противник начиняет беспилотники различными видами элементов поражения. Противнику вообще пофиг, чем вас убьет, лишь бы убило. Противник бьет по дорогам все, что движется. Противник ворует миллионами. Правда, у нас воруют триллионами. Только у противника на одного нашего военнослужащего не жалко и 15 дронов. А у нас это количество на долгий срок. И не дай бог, он у тебя сломается или потеряется. Будешь возмещать. Противник бьет по Кронштадту, по НПЗ, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член. Уж извините, но я, как и большинство россиян, от происходящего, мягко говоря, в недоумении. Конечно, можно нас всех заткнуть, посадить, выдать методички, что нельзя писать про темы, тревожные для населения. Только проблема не в нас. Противник продолжит нас убивать. Не надо уже открывать интернет, чтобы знать, что где-то прилетело. Обидно сейчас наблюдать нашу слабость.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Топливо снова в огне. Дроны ударили по одной из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе. Ночью Новороссийск пережил мощнейшую атаку беспилотников. Жители насчитали около полусотни взрывов. Главным ударом накрыло нефтебазу «Грушовая», которая входит в гигантский перевалочный комплекс «Шесхарис». Спутники НАСА фиксируют там огромные очаги пожаров. «Грушовая» — это крупнейший резервуарный парк на Кавказе, где хранится больше миллиона кубометров нефти для отправки на экспорт. И на этом ночной кошмар для транснефти не закончился. Дроны одновременно ударили по перекачивающей станции Волгоградской области, которая качает сырье как раз в тот самый порт Новороссийска, отмечает аналитик Михаил Крутихин.
9: Новороссийск – это главная артерия для экспорта российской нефти, и то, что удары теперь приходятся по грушевой балке – это катастрофа. Если экспортный терминал встанет, девать нефть будет просто некуда. Но самое страшное для властей – это бензиновый кризис, который из приграничных районов уже докатился до Москвы и Петербурга. Нефтепереработка в стране упала до минимума за последние 16 лет. Заводы просто не справляются с объемами.
2: Эффект от этих ударов водители по всей стране уже чувствуют на себе. Бензиновый дефицит официально расползся как минимум по 15 регионам России. На заправках в Курской, Белгородской, Псковской, Воронежской и Новгородской областях ввели жесткие лимиты. Отпускают не больше 20 литров бензина в одни руки.
10: Короче, все, кто радовались там на газу, на дизеле, вообще нет ничего. Вот просто все заправки ноль везде. Ни газа, ни дизеля, ни 92-го, ни 95-го, ни 2000-го, никакого вообще просто. Ничего нет. Я представляю, как таксисты сейчас попадают. Да вообще все попадают. У нас автобус не ходит. Автобус не ходит, на работу не ездит. И уже началось с этим. Барыги, спекулянты банчат. Неофициально можно купить, ну и там контакты, где можно купить. Представьте, там еще переплата, короче.
2: Ограничения докатились даже до столичных АЗС, а в Сибири автомобилистам и вовсе отказываются наливать топливо в канистры. Власти пытаются свалить все на сезон отпусков, но правительство уже пошло на крайние меры и полностью запретило экспорт авиационного керосина до конца ноября. Хуже всего дела обстоят в Крыму, где вслед за бензиновым коллапсом начался еще и продуктовый.
11: У нас на заправках бензин уже давно дают только по талонам или по 20 литров максимум. Из-за этого начались проблемы с доставкой товаров в магазины. Приходишь в супермаркет, а там пустые полки. Исчезли сахар, гречка, мука, подсолнечное масло. Люди в панике начали все скупать мешками. В итоге магазины ввели ограничения. Теперь больше 3 килограммов крупы или 3 бутылок масла в одни руки просто не продают. Настоящий дефицит, как в худшие времена.
2: Пока чиновники Минэнерго заверяют, что ситуация под контролем, а дефицит перекроют за счет внутренних резервов, география налетов на нефтебазы продолжает расширяться. Сможет ли российская экономика удержать рынок в условиях такой жесткой блокады в 2026 году – большой вопрос. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
20: Говорят военкоры.
8: Военкор Котенок о грядущей мобилизации. Можно ли ее избежать?
3: Дело в том, что на Западе уверенно рассчитывают, что ситуация для нас, в том числе в военном плане, будет ухудшаться. И, на мой взгляд, есть только три варианта избежать этого сценария. Первое. Вставать на линии боевого соприкосновения, идти на мирные переговоры прямо сейчас, невзирая на удары по нам, демонстрируя, что мы на все готовы, в том числе на уступки. Второе. Менять систему военного управления, начинать эффективно воевать. И третье. Объявить мобилизацию, чтобы компенсировать нехватку людей. И что-то подсказывает мне, что мобилизации не избежать. Это читается даже без учета вбросов и прогрева общественного мнения. И даже здесь расчет противника на то, что эта мобилизация ударит по внутренней политике в стране, скажется на отношении к власти. Необходимо помнить, что война всегда качели. Сегодня мы наверху, завтра внизу и наоборот. Надеюсь, эти качели еще окажутся на нашей стороне. Но для этого необходима безусловная смена подхода к эффективности проведения спецоперации. Пора прекратить кредитные победы и начать воевать высокими технологиями. И времени остается все меньше.
8: Литва хочет разместить на своей территории американское ядерное оружие. Вот что об этом говорит военкор Живов.
7: Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально подтвердил, что Вильнюс ведет консультации с Вашингтоном по вопросу потенциального размещения американского ядерного оружия на литовской территории. «Обсуждения продолжаются. Литва, конечно, не стоит в стороне», — сказал он. «Ради этого власти страны готовы пересмотреть Конституцию, которая запрещает наличие оружия массового уничтожения в стране». Президент Гитанас Науседа предложил внести поправки в основной закон. Как писала Financial Times, США ведут переговоры о размещении ядерных боеголовок и бомбардировщиков в ряде европейских стран НАТО. Этим предложением заинтересованы Прибалтика и другие страны восточного фланга НАТО, включая Польшу. В настоящее время в Альянсе продолжаются обсуждения. При этом наибольшую заинтересованность в этом вопросе проявляют страны, расположенные ближе всего к российским границам.
8: Военкор Котенок про беспилотники, спутники и радужную форель на Питерском экономическом форуме.
3: Противник сейчас ежедневно запускает по нам по от 300 до 400 беспилотников. В минувшие сутки 750. Как с ними бороться? Как самим запускать много птичек? Вот вывели на орбиту 16 спутников, аналог русского Starlink. Но нам нужны не 16, а 6 тысяч спутников. А для этого нужно, чтобы их запускали не раз в полгода, а хотя бы два раза в месяц. Только тогда у нас оперативно появится своя спутниковая связь. Я не смотрю на происходящее в розовых очках. Анализируя то, как в России системно вставляются палки в колеса воюющей армии, как лицемерие и двоемыслие засело в некоторых головах, я не исключаю того, что кроме неэффективного управления есть и банальное предательство, слив информации. Мы должны перестать заниматься профанацией. В меню петербургских форумов можно дополнить радужную форель и филе утки розетками черной икры. Но если не воевать по-настоящему, картинку в тылу будет обеспечить все сложнее, и она все меньше и меньше будет соответствовать реальности.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
16: Секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев предложил проводить смотры невест прямо в школах для продвижения семейных ценностей.
12: Моя глубокая уверенность, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию,
13: физкультура.
12: Географию.
13: Как должна проходить красной нитью тему семьи?
12: Какие-то игры старинные, подвижные игры, связанные, там, я не знаю, ручеек, вот какие-то, опять же, старинные наши национальные игры на уроке физкультуры, где выбирали невест, где какие-то, я не знаю, хороводы, так, там, и так далее.
13: На уроке физкультуры играем в выборы невест?
12: В том, ну, почему нет-то? Ну, или какие-то сюжетные такие моменты. Вот, команды, там, не знаю, мальчиков, девочек. Формирование уважительного отношения мужчины к женщине. Вот какая-то... Ну, в общем, фантазирую на ходу, но хочу сказать, что нельзя. Еще самым страшным будет, если за семьеведение начнут ставить оценки.
16: Руководитель агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева о том, что главная проблема российской молодежи в том, что она не может ездить в Америку.
1: А чего мне страшно? Страшно сегодня, когда мы закрываемся друг от друга. Вот сейчас поколение старших, поколение мое, у кого есть друзья, друзья в Америке, друзья в Европе, мы знаем искусство, культуру друг друга, мы читали, читаем книги, мы слушали и слушаем музыку, театры, постановки, выставки. Мы это все видели, мы это все помним, и мы этим дорожим и живем. А что наши дети? А наши дети сегодня не имеют такой возможности. Американское молодое поколение не приезжает в Россию. Наше, да, молодое поколение не приезжает в Америку. Мы не проводим совместные студенческие школьные обмены. Мы запрещаем читать какие-то книги, мы запрещаем выставки, мы запрещаем концерты, мы запрещаем театральные постановки. И это катастрофа, потому что вырастет поколение, следующее поколение, которое не будет понимать друг друга, которое не будет видеть в других людях за границами своего

0: наркотических веществ, в виде, может быть, каких-то, так сказать, пропаганды деструктивных культов. Оставьте, пожалуйста, компьютерные игры в покое.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Просто вообрази себе такую картину. Обычный будний день. Кто-то, спускается за утренним кофе, кто-то ведет ребенка в сад. И вдруг над плотной жилой застройкой раздается просто оглушительный рев авиационных двигателей.
3: Ого, ничего себе утро.
2: Да, и огромный тяжелый армейский вертолет зависает прямо над многоэтажкой. И на тросах опускает на крышу боевой ракетный комплекс.
3: Звучит прям, как, знаешь, сюжет какой-то антиутопии или фильма про мрачное будущее.
2: Вот именно. А сейчас это просто повседневный пейзаж, обычный вид из окна спальни в мегаполисе.
3: Слушай, стоит сразу обозначить масштаб происходящего. Это ведь явно не какие-то временные декорации или там разовая акция для успокоения населения.
2: Согласен, тут все гораздо серьезнее.
3: То, что сейчас происходит на улицах, это фундаментальный тектонический слом вообще всей логики противовоздушной обороны. Система, которая проектировалась десятилетиями, по сути, перестала работать. И теперь правила переписываются на ходу прямо поверх жилых кварталов.
2: Знаешь, меня больше всего зацепило то, где именно появляются эти зенитные комплексы.
3: Так, и где же?
2: Вот я пытался мыслить логически. Если угроза реальна, зенитки должны стоять вокруг аэропортов, правильно? На крупных транспортных развязках, у электростанций, или хотя бы на пустырях.
3: Звучит как базовый протокол безопасности.
2: А куда их ставят по факту? Элитный жилой комплекс «Дом в Сокольниках». Огромная жилая свечка.
3: Подожди, прямо на жилой дом?
2: Да. И еще бизнес-центр «Норд Стар Тауэр». Это, на секундочку, место, где базируются структуры Роснефти. Я вообще не понимаю, почему туда.
3: Но тут все как раз логично. Все упирается в жесткую расстановку приоритетов. Когда становится понятно, что ресурсов прикрыть весь город физически нет, решения принимаются крайне прагматично.
2: То есть спасают самых важных.
3: Именно. В первую очередь персональную защиту получают здания, связанные с крупным капиталом и государственной властью.
2: То есть логика не в том, чтобы защитить больницы, вокзалы или там школы, где плотнее всего ходят обычные люди. Логика в том, чтобы прикрыть престижные офисы и дорогое жилье.
3: Реальность такова. Защищаются узлы политического и финансового влияния. Но тут, слушай, возникает серьезная техническая проблема. Сама идея поставить многотонную военную машину на крышу гражданского здания – это же противоречит всем законам физики.
2: Вот. Я как раз хотел об этом поговорить. Я внимательно смотрел фотографии этих установок. Это же зенитный комплекс «Панцирь».
3: Да, знаменитая машина.
2: Я видел видео, как они стреляют на полигонах. Это же просто кромешный ад. Как вообще можно додуматься водрузить такую махину на крышу, где буквально этажом ниже спят люди? Что будет, если он начнет стрелять?
3: А вот здесь кроется очень важная техническая деталь. На крыше московских зданий поднимают нестандартную армейскую версию. Это специальная модификация.
2: В смысле модификация? Что они там поменяли?
3: С этого комплекса полностью, вот прям под ноль, срезаны автоматические пушки.
2: Стой. Срезали пушки. Из ракетно-пушечного комплекса убрали половину названия.
3: Да, оставили исключительно ракеты. Причем не любые, а новейшие малогабаритные ракеты «Гвоздь». Они заточены именно под перехват небольших дронов. Вся артиллерийская часть просто демонтирована.
2: Слушай, я, кажется, понимаю, почему. Классический панцирь с пушками – это же, по сути, гигантский металлический бронспойт.
3: Очень точное сравнение.
2: Только он поливает небо не водой, а сплошным потоком свинца. Скорость 1000 выстрелов в минуту. В чистом поле это работает отлично. Цель в щепке, а промахи падают в грязь.
3: А теперь перенеси эту картину в плотную городскую застройку.
2: Это же гарантированная катастрофа. Каждый снаряд, который пролетел мимо беспилотника, пойдет по баллистической траектории и влетит в окно соседней многоэтажки, в витрину магазина, в припаркованные машины.
3: 100%.
2: То есть они убрали пушки, потому что иначе ПВО

0: разрушила бы город быстрее, чем сами дроны.
1: Верно. Это вынужденный, отчаянный компромисс. Военную машину, которую конструировали для танковых маршей, ну, неестественным образом впихивают в городскую среду. Ракета хотя бы летит к конкретной цели.
0: Звучит логично. Но меня все равно не покидает один вопрос.
1: Какой?
0: Если эта техника настолько опасна, что с нее приходится спиливать пушки, зачем вообще тащить ее в город? Я всегда думал, что противовоздушная оборона вокруг столицы — это такой высокий забор за сотни километров от МКАДа.
1: Непробиваемый купол, да.
0: Ага.
1: Через который просто ничего не должно перелететь.
0: Слушай, ну этот образ непробиваемого купола больше не актуален. Старая стратегия защиты на дальних подступах просто рухнула.
1: Ого, прям рухнула?
0: Да. Практика показала, что современные беспилотники легко преодолевают внешние рубежи. Они летят низко, меняют маршруты и в итоге добираются прямо до границ города.
1: То есть внешний контур оказался дырявым?
0: Абсолютно. И поскольку выстроить сплошную стену за городом не вышло, концепция изменилась. Теперь это так называемая очаговая оборона или точечная.
1: Ага. То есть сплошной щит распался на фрагменты. Да, вместо стены теперь стоят отдельные часовые у самых ценных строений внутри самой территории.
0: Окей. Если сложить 2 и 2, купола нет. Эти часовые стоят только у Кремля, на Рублевке, у офисов госкорпораций и на элитных ЖК.
1: Угу.
0: Что остается жителям обычных спальных районов? Всем этим бесконечным рядам панелек и хрущевок.
1: Они остаются за бортом, персональная защита им просто не положена. Их безопасность обеспечивается по остаточному принципу. Никто не будет ставить зенитный расчет на крышу старой панельной девятиэтажки.
0: Знаешь, это просто дико звучит. Получается, жители мегаполиса официально поделили на два сорта.
1: Но социальное расслоение всегда было.
0: Да, но одно дело, когда это проявляется в быту. У кого-то подземный паркинг и мрамор в лобби, а у кого-то сломанный лифт. К этому все привыкли. Но когда от уровня достатка зависит твой шанс пережить атаку с воздуха, это уже какой-то совершенно новый уровень цинизма.
1: Согласна. Безопасность из базового права превращается в привилегию. И это создает колоссальное социальное напряжение.
0: Еще бы.
1: Жители спальных районов понимают, что им остается полагаться исключительно на удачу.
0: Рулетка. Пролетит, не пролетит.
1: Но знаешь, я вот анализировала правовую сторону этого вопроса. И тут есть один контринтуитивный момент.
0: Так, интересно.
1: Возможно, жителям вот этих самых незащищенных хрущевок повезло гораздо больше, чем обитателям роскошных пентхаусов.
0: Стой, стой, повезло? В каком смысле отсутствие защиты можно назвать везением?
1: Если обратиться к международному праву, то картинка меняется радикально. Согласно правилам ведения войны, как только на жилой дом устанавливается боевая техника, он меняет свой статус.
0: Подожди, объясни попроще. Вот человек купил квартиру в элитном доме, у него на крыше поставили военную железяку. Что это значит юридически?
1: Это значит, что жилой дом официально превратился в легитимную военную цель.
0: Ничего себе. То есть элитный ЖК теперь ничем не отличается от окопа или склада боеприпасов?
1: Ничем. А военные, которые обслуживают установку, это комбатанты. И тут всплывает самый мрачный термин в этой истории – живой щит.
0: Обалдеть.
1: Люди платят огромные деньги за комфорт, а их просто без их ведома делают прокладкой между боевой техникой и возможным ударом. Это же фундаментальное нарушение идеи защиты мирного населения.
0: Это просто правовой кошмар. Покупаешь квартиру за миллионы, а оказываешься на передовой. И ведь этот юридический кошмар моментально перетекает в бытовой. Как вообще физически жить в таком доме?
1: А спокойно жить там больше невозможно. Представь оглушительный грохот при монтаже, дрожащие окна от работы генераторов.
0: Я даже боюсь представить, что в этот момент происходит во внутридомовых чатах.
1: Ох, там наверняка царит кромешная паника. Люди хотят немедленно переехать.
0: Да. Обычно в таких чатах ругаются из-за парковки или уборки подъезда. А теперь постоянное прислушивание к звукам сверху. Загудит, не загудит. Начнут стрелять или вет. Это же изматывает психику.
1: А вслед за психологическим шоком идет экономический...
0: обвал цен на недвижимость.
1: Именно. Само словосочетание «элитное жилье» теряет смысл. Никто в здравом уме не купит квартиру под мишенью.
0: И арендаторов не найти. Разве что экстремалов каких-то с огромной скидкой.
1: Хуже всего тем, кто влез в ипотеку. Это настоящая ловушка. Долг банку остается огромным, а реальная цена актива стремится к нулю. И особенно сильно это бьет по детям и пожилым людям. Дом перестает быть безопасным местом.
0: Ситуация абсолютно патовая. Но давай представим идеальный сценарий.
1: Давай.
0: Человек плюет на все, бросает эту элитную квартиру и снимает жилье в обычной панельке на соседней улице. И вот однажды ночью этот самый панцирь успешно сбивает беспилотник. Это же победа, так?
1: Это самая большая иллюзия, которую создает концепция городской ПВО.
0: В смысле иллюзия? Дрон же уничтожен.
1: Успешный перехват в небе – это мощнейший взрыв прямо над городом. Физику никто не отменял.
0: А, то есть все эти обломки куда-то должны упасть?
1: Обязательно. Вниз летят тяжелые, острые металлические фрагменты дрона. Туда же падают остатки зенитной ракеты. И что самое страшное – невыработанное горящее топливо. И падает это все абсолютно хаотично.
0: Значит, безопасных зон просто нет?
1: Абсолютно нет. Для прохожего внизу, для детей на площадке, разница между упавшим дроном и сбитым дроном минимальна. И то, и другое смертельно опасно.
0: Получается, что отказ от автоматических пушек, о котором шла речь в начале, не решает проблему полностью. Бой-то идет прямо над головами случайных людей.
1: Да, осколки пробивают крыши припаркованных авто, вызывают пожары. Это дождь из металла.
0: Знаешь, когда складываешь все эти факты, вырисовывается пугающая картина того, чем становится мегаполис. Меня поражает вот эта экономическая асимметрия угроз.
1: Ты про стоимость дронов?
0: Да. Дешевый беспилотник, собранный из пластика, летит низко и обходит дорогостоящие радары. И он вынуждает использовать зенитные ракеты, которые стоят миллионы, и, главное, меняет облик огромного города.
1: Информационную стену тоже больше не удержать. Официальная успокаивающая риторика разбивается о реальность.
0: Конечно, люди же не слепые. Они видят вертолеты из окон, снимают видео, выкладывают в сеть. Происходит милитаризация улиц. Москва приобретает черты прифронтового города.
1: И тут кроется самое страшное последствие – психология. Город меняет свое лицо в сознании людей, и планка нормальности смещается.
0: Ты имеешь в виду привыкание к этому ужасу?
1: Именно. То, что вчера вызывало шок и панику, сегодня становится просто частью пейзажа. Человеческая психика адаптируется к ненормальному. Оружие на крыше воспринимается как элемент архитектуры.
0: Это действительно пугает. Если подводить короткий итог нашему разбору. Издержки этой новой системы обороны, от падающих обломков до потери чувства безопасности, ложатся на обычных горожан.
1: Да.
0: А прямую, персональную защиту получают лишь избранные здания.
1: Знаешь, тут стоит задать один провокационный вопрос на будущее.
0: Давай.
1: Как сформируется мировоззрение целого поколения детей? Для них боевые вертолеты над песочницей и ракетные установки на крышах – это не кадры из кино. Это обычная картина за окном спальни.
0: Да, сложно представить.
1: Как это изменит их отношение к безопасности, когда они вырастут? Вот о чем стоит подумать.
0: Очень глубокая мысль. Призываю всех критически оценивать происходящее вокруг и не позволять ненормальному становиться нормой. До новых встреч!
1: Всего доброго!
2: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: 150 самолетов в день. У границ Калининградской области проходят масштабные учения НАТО. Активность альянса угрожает эксклаву. Что мешает жить? Жители региона пожаловались прокурорам на главные проблемы, с которыми сталкиваются каждый день. И что? Болевых точек станет меньше? Дорогие лагеря. В Госдуме заинтересовались недоступностью отдыха детей в Калининградской области. Неужели путевки в детские лагеря подешевеют? Итак, Калининградская область оказалась в эпицентре активности НАТО. В небе над Балтийским морем у границ региона пройдут масштабные учения военно-воздушных сил Альянса «Рамштайн-Флэг-2026». Ожидаются тренировочные полеты, причем не меньше 150 в день. В маневрах задействуют почти 200 различных самолетов, в том числе американский воздушный радар «Боинг И-3 Сентри». Во время учений также будут применяться средства ПВО. Руководят маневрами 6-й флот ВМС США и военно-морские ударные силы НАТО.
4: Это уже вторая тренировка сил Альянса. Ранее в Балтийском море стартовали учения НАТО «Балтопс», которые продлятся до 20 июня. Несмотря на заявленный сокращенный формат, в них участвуют около 20 кораблей и примерно 6 тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО. В организации утверждают, что уменьшение численности связано с оперативной обстановкой, а не с ослаблением активности. Также, согласно имеющейся информации, сначала маневры пройдут в западной части Балтики, затем сместятся восточнее. В районе шведского острова Готланд военные займутся снабжением и защитой свободных путей. Неподалеку от Калининградской области участники учений НАТО планируют отработать эвакуацию, разминирование и десантные операции, а еще испытать подводных роботов. Действия будут разворачиваться на море, суше, в воздухе, космосе и киберпространстве.
3: В текущей геополитической обстановке все это только усиливает общее напряжение вокруг эксклава. Ведь не секрет, что отработка силами НАТО перекрытия путей и контроля судоходства вокруг острова Готланд воспринимается как репетиция возможной изоляции Калининграда в случае гипотетического глобального конфликта. Впрочем, в НАТО задачи учений обозначают под другим углом.
4: Перед нами три важнейшие задачи – сдерживание российских угроз в регионе Балтийского моря, повышение реальной готовности и оперативной совместимости, а также укрепление сплоченности Альянса. Военные учения важны, потому что сдерживание – это не то, о чем можно просто говорить. Мы должны это демонстрировать, заявил заместитель командующего Объединенной оперативной группой «Брюнсум» генерал-лейтенант Джон Мид.
3: В ответ на маневры НАТО Балтийский флот разворачивает собственные тренировки по противовоздушной и противокорабельной обороне. Так что жители побережья могут чаще слышать звуки работы авиации и видеть военные корабли на рейде. Некоторые эксперты уже выразили опасения, что из-за высокой плотности войск и кораблей на относительно небольшом пространстве Балтики существует риск ошибки пилотирования или опасного сближения самолетов и кораблей России и НАТО, что может спровоцировать локальный дипломатический или военный инцидент. Но будем надеяться, что все здесь обойдется, ведь калининградцам и так своих проблем хватает. Так, во время встреч прокуроров с работниками предприятий в разных муниципалитетах Калининградской области, жители рассказали о проблемах, которые годами остаются без решения.
5: Среди самых частых жалоб – разбитые дороги, плохая работа общественного транспорта, высокие коммунальные платежи, проблемы с газификацией и бездействие государственных структур. Например, в Советске сотрудники предприятий «Балтком» и «Глобус» жаловались на состояние дорог и коммунальные проблемы. Работники онкоцентра в Гулевском округе рассказали о нехватке общественного транспорта, жилищных трудностях и отсутствии мер поддержки для молодых специалистов. В Озерском районе люди вновь подняли вопросы газификации, плохих дорог и нехватки земельных участков. В Светлом жаловались на работу судебных приставов и растущие счета за коммунальные услуги. В Балтийске среди главных проблем назвали газоснабжение и необходимость строительства очистных сооружений.
3: Фактически жители разных городов много лет говорят об одном и том же – дороги, транспорт, коммунальные услуги, газификация и работа государственных служб остаются главными болевыми точками региона. При этом власти утверждают, что все проблемные вопросы якобы решаются, но ВОЗ и ныне там. Детские лагеря и те стали менее доступными, хотя региональное правительство уверяло в обратном. Калининградская область вошла в число регионов с самым заметным ростом стоимости путевок в детские лагеря. За год средняя цена детского отдыха в Калининграде выросла на 25%. Ситуация настолько заметна, что ее уже обсуждают в Госдуме. Эксперты связывают подорожание с ростом цен на продукты, коммунальные услуги, логистику и зарплаты сотрудников. Однако для родителей результат один – отправить ребенка в лагерь становится все сложнее. По словам представителей туристической отрасли, многие семьи в целях экономии бюджета переходят на более короткие смены или вовсе отказываются от детского отдыха в пользу семейных поездок. В итоге в этом году каждый третий калининградский школьник проведет лето дома.
6: Согласно опросу «Суперджоп», 33% семей в Калининграде не планируют отправлять детей на отдых. Школьники проведут каникулы дома. Еще 30% родителей выбрали для детей дачу или деревню. В оздоровительные спортивные лагеря отправятся 15% школьников, а 8% проведут лето на побережье Черного моря. 4% опрошенных родителей рассказали, что дети поедут в путешествие по России. Среди других вариантов летнего отдыха – санатории, походы и поездки к родственникам.
3: И в завершение о том, что Калининградская область за год опустилась в рейтинге российских регионов по доступности бензина с 56 на 57 место из 85. Такие данные приводит Центр экономических исследований РИА Рейтинг. По оценке аналитиков, на среднюю зарплату житель области может купить 996 литров бензина в месяц. Это немного выше, чем в феврале – 985 литров. Но цена топлива все равно кусается. В апреле 2026 года литр бензина стоил уже 68 рублей 35 копеек. За год плюс 13%. Область упала в рейтинге, поскольку в других регионах доходы граждан и доступность топлива росли быстрее. Поэтому, даже если местный водитель может купить чуть больше литров, в общем зачете Калининградская область сдала свои позиции. Даже несмотря на рост зарплат в статистике, повышение цен на топливо продолжает опережать возможности многих жителей. Особенно это ощущают автомобилисты на фоне регулярного подорожания бензина на калининградских автозаправках. Хотя, с другой стороны, пусть дорожает, главное, чтобы был в наличии. Потому что если топливо исчезнет, как на большой земле, то жизнь в эксклаве точно остановится. А предпосылки к этому есть, учитывая острый дефицит бензина уже в 20 регионах страны. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: 50 тысяч рублей. Не за автомобиль. Не за ремонт, не за отпуск на море. За несколько недель в детском лагере. Вот просто подумайте об этой цифре секунду. 50 тысяч рублей. За то, чтобы ребенок 3 недели пожил в лагере. Поел, поспал, поиграл с другими детьми. Не в каком-то люксовом санатории, не за рубежом. Обычный российский детский лагерь. Обычная смена. И вот у меня один вопрос. Когда лагерь успел превратиться из обычного летнего отдыха в покупку, которую семья обсуждает как крупное финансовое решение? Когда это вообще произошло? Я вот не заметил момент. Так, теперь по факту. В Госдуме обратили внимание на стоимость детского отдыха в регионах, и конкретно по Калининградской области всплыли цифры. Некоторые смены стоят от 46 до 50 тысяч рублей. Это не частный курорт. Это не поездка в Европу. Это лагерь. Детский, оздоровительный. Со столовой, вожатыми и футбольным полем. Обычный лагерь. Хорошо, давайте посчитаем. Один ребенок – 50 тысяч. Это уже неприятно, но ладно. А если у вас двое детей? Это уже 100 тысяч. За одно лето. За одну смену. Только за то, чтобы оба ребенка куда-то поехали на 3 недели. Трое детей – 150 тысяч рублей. 150 тысяч за летний лагерь. И теперь давайте сопоставим это с реальностью. Средняя зарплата в Калининградской области, по данным Росстата, около 74-76 тысяч рублей в месяц. Это средняя, статистическая. То есть она включает тех, кто зарабатывает 200, и тех, кто зарабатывает 35. По реальной медианной оценке, живых денег на руки у большинства людей существенно меньше. Получается, что учитель, медсестра, бухгалтер, чтобы отправить одного ребенка в лагерь, должны отдать почти месячную зарплату. Целиком. До нуля. И это при условии, что ребенок один. Слушайте, я помню другое восприятие лагерей. Еще не так давно. Это был массовый отдых. Туда ездили дети из абсолютно разных семей. Из рабочих семей, из семей учителей и врачей, из семей, где денег особо нет, но лагерь – это было нормально, это было доступно, это было частью лета. Для многих детей это вообще был единственный летний отдых, и это считалось нормой, а не исключением. Сейчас что-то изменилось. И изменилось незаметно, постепенно, по чуть-чуть каждый год. И вот уже лагерь — это не летний отдых для всех, а финансовый вопрос, который нужно решить заранее. Хорошо, а почему вообще так дорого? Давайте честно. Лагерь — это не просто поле и несколько корпусов. Это зарплата вожатых, воспитателей, поваров, медработников, охраны. Это питание, пятиразовое, с нормами и проверками. Это коммунальные расходы, свет, вода, отопление. И все это стоит денег, которые выросли. Это требования безопасности, которых с каждым годом становится больше. Пожарные нормы, санитарные стандарты, видеонаблюдение, ограждение. Это ремонт инфраструктуры. Многие лагеря стоят с советских времен, и их нужно содержать. Это транспорт. Все это реальные расходы. Я понимаю, они растут. Инфляция, по официальным данным, за 2025 год около 5,5%. Регионы сами отчитались, что путевки подорожали на 21% по сравнению с прошлым годом. Это не выдумка и не чья-то жадность. Это экономика. Но вот в чем штука. Главный вопрос здесь не почему лагерь стоит дорого. Главный вопрос – почему доходы семей не успевают за этими ценами. Вот где настоящий конфликт. Не в жадных директорах лагерей и не в плохих вожатых. Лагерь дорожает, понятно почему. Но зарплата учителя или медсестры дорожает медленнее. Или не дорожает вовсе. Или дорожает только на бумаге. И разрыв между сколько стоит и сколько есть становится все больше. Каждый год. По чуть-чуть. А весной картина повторяется каждый год. Открывается запись, мест мало, это всегда мало. Родители начинают мониторить сайты с ноября, потому что к апрелю уже может не быть ничего приличного в нужные даты. Хорошие смены разбирают быстро. Люди начинают искать льготы, компенсации, субсидии, потому что 50 тысяч взять просто так неоткуда. Кто-то берет в долг, кто-то решает, ну, посидит дома, не смертельно же. Только это каждое лето. Теперь, что говорит государство? Меры поддержки существуют, это правда. Есть компенсации части стоимости путевки. Размер зависит от региона, в среднем от трети до 90% для льготных категорий. Есть муниципальные программы, есть списки льготников. Дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями, дети участников СВО. Для них предусмотрены бесплатные путевки или серьезные скидки.
8: Как думаете? Достаточно ли этого сегодня? Я думаю, что нет. Когда за лагерь нужно заплатить 50 тысяч, а среднестатистическая семья с двумя детьми не попадает ни в одну льготную категорию, она просто обычная семья с обычной зарплатой, что происходит с этой семьей? Она справляется сама? Или чаще не справляется? И ребенок остается дома, сидеть в четырех стенах или бегать как беспризорник днями по улицам. А потом мы удивляемся, почему каждое поколение как будто агрессивнее предыдущего. С путевками по 50 тысяч кто может себе позволить оздоравливать детей? Депутаты и бизнесмены? Но они и так могут отвезти ребенка хоть в Сочи, хоть за границу. По традиции хочу оставить вам, так сказать, пищу для размышлений. Детский лагерь сегодня – это все еще массовый отдых для всех детей? Или это уже потихоньку становится услугой, которую может позволить себе далеко не каждая семья? И если второе, то когда мы это заметим? И заметим ли вообще? Хочется узнать, как у вас в регионе. Сколько стоит путевка? И реально ли это для обычной семьи? На этом на сегодня все. Больше здравого смысла в новом выпуске. Пока!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Вместо России – Европа. Пашинян победил на выборах в Армении. Пророссийские партии отстали в два раза. Предварительные результаты парламентских выборов в Армении показывают, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей. Эта политическая сила лидирует с большим отрывом. Это значит, что действующий премьер уже в третий раз сможет сформировать правительство. Сам Пашинян уже заявил об исторической победе, которая, по его словам, однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения. Выступая перед журналистами, Пашинян заявил, что собирается продолжать путь Армении в Евросоюз. При этом он высказался за конструктивные отношения с Россией.
10: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие, членство в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза, и мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
9: Голосование прошло на фоне многочисленных заявлений о российском вмешательстве в выборы. О фальсификациях и подкупе избирателей говорили как представители власти, так и оппозиция. Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел, говорит кандидат в депутаты Нарек Бабаян.
11: Очень много сейчас уголовных дел, очень много задержанных по тому, что вот деньги предлагали, раздавали и так далее. И непонятно, конечно, на сколько процентов это повлияло. А так результаты неплохие, и в любой стране, любая власть была бы очень рада иметь такие результаты, я думаю.
9: Явка на этих выборах оказалась высокой для Армении. По данным Центральной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли почти 59% избирателей. Это почти на 10 процентных пунктов больше, чем на прошлых парламентских выборах 2021 года. Самое главное сейчас — это сохранить мир и доверие как с соседями Армении, так и внутри самой страны, говорит певец Мгер Армения.
12: Мы все хотим жить в мире. Я уверен, что у Армении, армяно-российские отношения, у которых есть, появились, скажем так, острые углы, они будут разглажены, все решатся, и все будет хорошо. И армяно-российские отношения, и с Евросоюзом, и с соседями, все будет хорошо. Все пойдет к миру, все к этому идет.
9: Несмотря на обещание главы армянского правительства Никола Пашиняна сохранить конструктивные отношения с Москвой, результаты парламентских выборов в Армении вызвали бурную и преимущественно пессимистичную реакцию в российском экспертном и медийном сообществе. В России победу Пашиняна на фоне жесткого предвыборного противостояния воспринимают как серьезную геополитическую неудачу. Такое мнение в соцсетях высказывает, в частности, блогер Олег Царев.
13: В Армении мы проиграли. Вопрос только насколько. Так как в Венгрии или нет.
9: В таком же ключе итоги голосования в Армении прокомментировал и военкор Юрий Подоляка. По его мнению, избирательный процесс в Армении шел по деструктивному сценарию.
14: Все идет не по плану для сторонников сближения с Россией, а используемые Пашиняном политические технологии четко списаны с украинского шаблона.
9: Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. Он добавил, что все страны-члены ЕС становятся для Армении новыми рынками сбыта. При этом Пашинян отверг возможность одностороннего исключения Армении из Евразийского экономического союза. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
15: В Севастополе придумали, как бороться с очередями на заправках. Об этом в видеообращении рассказала сотрудница госавтоинспекции, майор полиции Анна Гужва. Она напомнила, что за стихийные очереди у АЗС на проезжей части предусмотрена административная ответственность.
16: Уважаемые севастопольцы, госавтоинспекция Севастополя обращается к вам, понимая всю сложность текущей ситуации в регионе. Руководствуясь главной целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранения жизни и здоровья граждан, Призываем автолюбителей воздержаться от создания стихийных очередей транспорта на проезжей части вблизи автозаправочных станций. Дополнительно напоминаю, за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств предусмотрена административная ответственность по статье 12.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
2: Криминальные новости.
17: Бывший подполковник ФСБ, осужденный почти на 20 лет за организацию убийства бизнесмена, подписал контракт с Минобороны и освободился из заключения. В феврале 2026 года Первый Западный окружной военный суд признал экс-сотрудника ФСБ Бориса Харченко виновным в организации покушения на бизнесмена, депутата ЗАГС Собрания Карелии Леонида Белугу в 2002 году и приговорил бывшего силовика к 18 годам колонии строгого режима. Харченко задержали и арестовали в марте прошлого года. В декабре 2025-го по тому же делу к 12 годам колонии приговорили исполнителя, бывшего депутата Петрозаводского горсовета Тимура Зорнякова. По версии следствия, в сентябре 2002 года Зорняков за денежное вознаграждение выстрелил из ручного противотанкового гранатомета по бронированному автомобилю, в котором в Петрозаводске ехали предприниматели и депутат Законодательного собрания Карелии Леонид Белуга и его водитель. Белуга не пострадал, однако водитель, 28-летний Валентин Бутнер, погиб. Следствие утверждает, что за выполнение заказа Зорняков получил 20 тысяч долларов, а организацией преступления занимался подполковник ФСБ Борис Харченко. Арестован начальник автотранспортного управления Главного автобронетанкового управления Минобороны России полковник Дмитрий Настоящий. Ему предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. Это не первое коррупционное дело в Главном автобронетанковом управлении Минобороны. В 2023 году был арестован, а в 2025 осужден на 9 лет начальник службы утилизации управления полковник Илья Тимофеев за взятки от компаний, занимавшихся демилитаризацией списанной бронетехники. В конце 2024 года в управлении проходили обыски по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, и тогда в качестве свидетеля к делу привлекли замначальника управления генерал-майора Сергея Шаленова, автора концепции танковых мангалов. Следователь из Архангельской области получил условный срок за объявление в розыск и задержание матери двоих детей, не желавшей подписывать протокол. Плесецкий суд Архангельской области назначил 4 года лишения свободы условно бывшему следователю СК Валерию Ланцову по статьям о превышении должностных полномочий и незаконном задержании человека. Ланцов расследовал дело начальницы группы дознания полиции Мирного. К осени 2023 года истекал предельный годовой срок следствия, а обвиняемая продолжала знакомиться с материалами дела. Последний день этого срока женщина сказала следователю, что хочет продолжить ознакомление с материалами и не готова подписывать протокол о его завершении. После разговора она уехала домой. Позже Ланцов оформил ее в розыск и приостановил расследование, указав, что женщина скрылась от следствия. Силовики нашли ее дома с двумя несовершеннолетними детьми и доставили в следственное отдел. Ночь женщина провела в ИВС. Только на следующий день, по указанию руководства Следственного комитета, ее освободили. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
15: Протоиерей Андрей Ткачев пожаловался на священников, проводящих отпевание без вовлеченности.
18: Я буквально вчера-позавчера, это, конечно, отступление, но тем не менее, я заходил в один храм в Москве, там по делам позавчера, а вчера был в другом храме в Подмосковье, там ездил в Старожевский монастырь, там заехал в один храм, и там были отпевания, в одном храме и в другом, один московский, другой подмосковный. И я наблюдал одну и ту же картину. Священники совершали отпевания без псаломщика, без хора, один на один с покойником и, значит, родственники, прощающиеся с человеком. Никто из стоящих возле гроба не участвовал в погребении. Никто не подпевал, не говорил аминь, не читал Тресвятое. Никто не читал апостола. Мало того, что они все молчали, как рыбы со свечками стояли, значит, возле гроба. Священник и там бубнил самым неприятным образом. Мы же понимаем, что еще состоит, а зачем И самое главное, люди ничего не понимали. Стоящие возле гроба люди стояли с такими оловянными глазами, чтобы было понятно, что им вообще ничего не понятно. Что это? Зачем это? Кому это надо? Да начнишь ты хоронить по-человечески. Да служишь ты как положено. Да ты сам заплачь над этим покойником. Чего же? Сам не плачешь, и никто не плачет. Никто ничего не понимает, и ты, судя по всему, ничего не понимаешь. И вот так вот отпели там бабульку и там бабульку. Все, как не ходили в церковь, так и не будут ходить. Но это катастрофа, отцы. Это конец света на самом деле. Если ты похорон не можешь миссионерски отслужить, о каком миссионерстве ты вообще будешь с тобой говорить? Кому ты там что понесешь? Что ты там кому расскажешь? Никому ничего. Так никто никому ничего и не рассказывает. Никто никому ничего не несет. Потому что никто никого не любит на самом деле. Ни этого покойника, этих людей, этих родственников покойника, ни Христа, к которому отправляется покойник. Да никого. Никто не любит. Вот и все.
2: Главные новости дня.
3: Джокер Абрамовича. Письмо Зеленского Владимиру Путину Кремль получил через Романа Абрамовича. Что было в документе и что будет с СВО? Роман Абрамович снова в большой политической игре. Британская газета Financial Times раскрыла детали тайного визита олигарха в Киев. Информацию уже официально подтвердил и Зеленский. По его словам, Абрамович приехал лично и попросил о полной конфиденциальности. Миллиардер хотел прощупать, на какие компромиссы готов пойти Киев. В ответ Зеленский передал для Кремля документ с предложением остановить огонь по текущей линии фронта и провести срочную личную встречу двух президентов на нейтральной территории. При этом отдавать Донбасс Зеленский наотрез отказался. Вот фрагмент его заявления из свежего интервью Sky News.
19: Абрамович приехал в Киев и сказал мне напрямую: «Я привез послание лично вам и хочу взять ваши сообщения, чтобы передать их Путину. Наш разговор не был каким-то секретом. Он просто хотел понять, на что мы готовы пойти. Но я сразу очертил наши красные линии. Уступок по Донбассу не будет, это было ключевое послание. Я заявил, что мы оттуда не уйдем и не отдадим России победу таким образом».
3: Реакция Москвы на этот дипломатический маневр оказалась крайне жесткой. На экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин подтвердил, что представитель бизнеса действительно привез ему устную просьбу Зеленского о встрече. Правда, имени Абрамовича президент России называть не стал. В итоге встречаться с Зеленским Владимир Путин отказался, заявив, что не видит в этом никакого смысла.
20: Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил. Я человека этого знаю очень давно. Он порядочный человек. Он поехал в Киев и встречался там с господином Зеленским. Вернулся и говорит: самое главное, господин Зеленский просил о личной встрече. Это было 21 мая. А 22 мая украинские войска наносят удар по Старобельску. Я утром позвонил коллеге, который ездил в Киев, и спросил, что это значит. Они просят о встрече и совершают такие преступления? У него не нашлось объяснений.
3: В кулуарах форума новость о визите Абрамовича в Киев вызвала настоящий переполох. Помощник президента Юрий Ушаков попытался сгладить углы и уйти от конкретной фамилии. Однако он открыто признал, что между Москвой и Киевом до сих пор вовсю идут неформальные закрытые контакты, несмотря на официальный тупик в переговорах.
21: Да, в Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, его многие знают. Больше я имя предпринимателя раскрывать не буду. Но скажу так, у России по-прежнему существуют как открытые, так и закрытые контакты с Украиной. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов официальных переговоров. Но и сейчас определенные каналы связи остаются.
3: Издание Financial Times отмечает, что Абрамович является одним из немногих участников неформальных контактов между Москвой и Киевом с первых месяцев СВО. Но похоже, что сейчас и публичная, и кулуарная дипломатия снова зашла в тупик. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Учим китайский вместе.
23: Как на китайском сказать «Кремль»?
24: Кремль.
23: Еще раз. «Кремль» по-китайски будет
24: «Кремль».
23: И третий раз.
24: «Кремль».
23: Учим китайский легко и весело.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Общественный деятель Виктория Ларина о том, как раскачество под видом маркетинга пытается навязать государственным клиникам законы шариата.
1: Слушайте, ну у меня просто слов нет, честно. У меня волосы дыбом встают от этих новостей. Наше Роскачество теперь на полном серьезе решило заняться халилизацией больниц, санаториев и, господи прости, массажных салонов. Они это называют красивым словом «муслим-френдли», типа «маркетинг», «завлекаем богатых туристов из исламских стран». Но вы вообще эти требования читали? Мы живем в светском государстве. У нас по конституции церковь вообще-то отдельно от медицины стоит. А тут государственные клиники начинают прогибать под жесткие религиозные каноны. Чиновники нам сейчас в уши дуют, что все это добровольно и сугубо для бизнеса. Но мы же не идиоты. Мы прекрасно понимаем, как это у нас работает. Завтра в обычную городскую больницу приедет какая-нибудь комиссия проверять халяльность процедур, и начнется самый настоящий цирк. Женщин-врачей заставят подстраиваться под особый регламент. Мужчин-хирургов перестанут пускать к пациенткам, а массажные кабинеты начнут делить на правильные и неправильные. Ребят, у нас в стране цены скачут на элементарные лекарства. В регионах тупо врачей не хватает и оборудования. А ведомства сидят и думают, как клиники сертифицировать по шариату. Вместо того, чтобы реально лечить обычных граждан и делать медицину хоть капельку доступнее, они занимаются откровенной ерундой ради галочки. А почему комфорт светских людей или представителей других вер в наших же больницах вообще никого не волнует, а? Это же прямая мина под нормальное общество, когда общую государственную инфраструктуру начинают дробить в угоду одной религии. Мне просто страшно смотреть, как нас под лозунгами заботы о туристах тихой сапой разворачивают в какое-то средневековье.
0: Протоиерей Павел Островский раскритиковал введение халяльного стандарта для российских больниц.
4: Поэтому если какая-нибудь тетенька приехала из, так, там, из среднеазиатской страны, и ей что-то не нравится в наших больницах, она может вернуться в свою среднеазиатскую страну и там, пожалуйста, ходить в больницу с теми культурными обычаями, которые у них есть. Если у них там неонатолог, мужчина не может осматривать, значит, как бы у них осматривают женщины. Но у нас христианская страна, ну или светская страна, у нас есть и свои правила и тому подобное. Сложно себе представить, чтобы, ну не знаю, вот сейчас у нас из-за разных событий очень много людей выехало, да, как у нас, релоканты их называются, да. Да, выехали в том числе страны, которые изначально не мусульманские. Можете себе представить, что, значит, сейчас там жители русские, находящиеся в Киргизии, будут требовать сделать нам в больнице там молельную комнату для православных христиан. Угу. Вот что-то я сомневаюсь, что даже кто-то точно рот откроет.
2: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Зачем Москву заваливают ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни North Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
6: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
5: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
7: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
5: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
8: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
5: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
5: Не гоните детей в ад. Ветеран СВО раскритиковал вербовку студентов на спецоперацию. На этот раз жесткая критика отправки военных вчерашних школьников на фронт пришла не от юристов или родителей, а от человека изнутри, бывшего бойца добровольческих формирований Александра Лунина. Ветеран боевых действий записал гневное видеообращение, в котором открыто назвал чиновников и агитаторов людоедами. По его словам, государство начало относиться к детям как к дешевому расходному материалу. На передовой, как утверждает Лунин, сегодня идет настоящая утилизация, где даже профессиональные спецназовцы могут погибнуть в первую же неделю.
10: Вот я тут что-то делаю, там туда-сюда. Я знаю, что тут и сын мой, и второй сын мой тоже будут тусоваться. То есть я делаю как-то для себя, для души. Но нам говорят с телевизора, нам не нужны ваши дети. Нам нужно мясо, которое будет защищать наши интересы. И говорят, интересы нашей Родины. Вы, которые говорят, что нам не нужны студенты, а нам нужны воины. Вы не наша Родина. Вы не наш народ, вы предатели народа, многонационального нашего российского народа. Вы людоеды. Причем вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети.
5: Вместо того, чтобы отправлять в окопы студентов обычных вузов и колледжей, ветеран предложил генералам и чиновникам начать со своих собственных семей. Лунин потребовал вернуть из Европы и США сыновей крупных бизнесменов и госслужащих.
10: Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих Грефов и за всю вот эту мерзкую мразь, а? Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала, нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай и на фронт. И ублюдка, которого тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда. Вы что там вообще, что ли, или что?
5: Тема принудительной вербовки молодежи к лету 2026 года стала одной из самых болезненных в обществе. В сети регулярно всплывают аудиозаписи, как директора колледжей отчитывают студентов и называют их трусами за отказ подписать контракт с Минобороны. Эксперты отмечают, что когда против этого начинают открыто выступать сами вернувшиеся с фронта бойцы, это говорит о серьезном расколе внутри патриотического лагеря.
9: Обращение Лунина – это очень важный симптом. На фронте прекрасно видят разницу между обученными контрактниками и 19-летними пацанами, которых заманили деньгами или просто дожали в деканате. Ветераны понимают, что бросать необстрелянных студентов под хаймарсы и дроны – это преступление. И когда такие жесткие слова звучат от человека, который сам воевал, власти не могут просто назвать его иноагентом или предателем. Это глубинное недовольство, которое зреет внутри самого российского общества.
5: Официальной реакции от ведомств на эмоциональное заявление ветерана пока не последовало. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Топливо снова в огне. Дроны ударили по одной из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе. Ночью Новороссийск пережил мощнейшую атаку беспилотников. Жители насчитали около полусотни взрывов. Главным ударом накрыло нефтебазу «Грушовая», которая входит в гигантский перевалочный комплекс «Шесхарис». Спутники НАСА фиксируют там огромные очаги пожаров. «Грушовая» — это крупнейший резервуарный парк на Кавказе, где хранится больше миллиона кубометров нефти для отправки на экспорт. И на этом ночной кошмар для транснефти не закончился. Дроны одновременно ударили по перекачивающей станции Волгоградской области, которая качает сырье как раз в тот самый порт Новороссийска, отмечает аналитик Михаил Крутихин.
11: Новороссийск – это главная артерия для экспорта российской нефти, и то, что удары теперь приходятся по грушевой балке – это катастрофа. Если экспортный терминал встанет, девать нефть будет просто некуда. Но самое страшное для властей – это бензиновый кризис, который из приграничных районов уже докатился до Москвы и Петербурга. Нефтепереработка в стране упала до минимума за последние 16 лет. Заводы просто не справляются с объемами.
5: Эффект от этих ударов водители по всей стране уже чувствуют на себе. Бензиновый дефицит официально расползся как минимум по 15 регионам России. На заправках в Курской, Белгородской, Псковской, Воронежской и Новгородской областях ввели жесткие лимиты. Отпускают не больше 20 литров бензина в одни руки.
12: Короче, все, кто радовались там на газу, на дизеле, вообще нет ничего. Вот просто все заправки ноль везде. Ни газа, ни дизеля, ни 92-го, ни 95-го, ни 2000-го, ни никакого вообще просто. Ничего нет. Я представляю, как таксисты сейчас попадают. Да вообще все попадают. У нас автобус не ходит. Автобус не ходит, на работу не ездит. И уже началось этим. Барыги, спекулянты манчат. Неофициально можно купить, ну и там контакты, где можно купить. Представьте, там еще переплата, короче.
5: Ограничения докатились даже до столичных АЗС, а в Сибири автомобилистам и вовсе отказываются наливать топливо в канистры. Власти пытаются свалить все на сезон отпусков, но правительство уже пошло на крайние меры и полностью запретило экспорт авиационного керосина до конца ноября. Хуже всего дела обстоят в Крыму, где вслед за бензиновым коллапсом начался еще и продуктовый.
19: У нас на заправках бензин уже давно дают только по талонам или по 20 литров максимум. Из-за этого начались проблемы с доставкой товаров в магазины. Приходишь в супермаркет, а там пустые полки. Исчезли сахар, гречка, мука, подсолнечное масло. Люди в панике начали все скупать мешками. В итоге магазины ввели ограничения. Теперь больше 3 килограммов крупы или 3 бутылок масла в одни руки просто не продают. Настоящий дефицит, как в худшие времена.
5: Пока чиновники Минэнерго заверяют, что ситуация под контролем, а дефицит перекроют за счет внутренних резервов, география налетов на нефтебазы продолжает расширяться. Сможет ли российская экономика удержать рынок в условиях такой жесткой блокады в 2026 году – большой вопрос. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Президент Путин заявил, что доходы растут, но обычные люди почему-то не чувствуют этого. Жить не стало ни проще, ни тем более дешевле. Как так получилось? Почему экономика на бумаге, то есть в отчетах, и реальная экономика, которую люди видят на кассе в магазине, отличаются?
14: Знаешь, тут самое парадоксальное во всей этой ситуации заключается в том, что статистика действительно не врет. То есть цифры абсолютно реальны.
13: Серьезно? Хочешь сказать, вот этот заявленный рост доходов на 7 с лишним процентов – это правда?

0: летит вверх.
1: Ага. Учитель получает премию за блестящую успеваемость, хотя знания тех десятерых троечников не улучшились вообще ни на грамм.
0: Слушай, ну аналогия понятна. А кто в экономике России сейчас играет роль вот этого отличника?
1: Военно-промышленный комплекс и смежные с ним отрасли. Туда сейчас направлены просто беспрецедентные объемы государственного финансирования. Заводы перешли на работу в 3 смены, ставки инженеров и рабочих там взлетели в несколько раз.
0: Плюс еще прямые выплаты участникам боевых действий и колоссальные госконтракты.
1: Да-да. Образовался такой узкий, но невероятно накачанный деньгами сегмент. И эти финансовые вливания предсказуемо тянут за собой всю макроэкономическую статистику вверх.
0: Но экономика же не ограничивается одними оборонными заводами. В стране миллионы людей заняты в гражданском секторе. Те же врачи, учителя, сфера услуг. Их зарплаты ведь тоже регулярно индексируются по указам.
1: Индексируются, конечно. Но темпы там совершенно другие, куда более скромные. Если курьер в перегретой деньгами Москве или токарь на уральском заводе реально видит кратный рост доходов,
0: то врач в районной больнице Костромы
1: или работник текстильной фабрики в Иваново остаются, по сути, при своих номинальных значениях. Но в лучшем случае их зарплаты подтягивают на уровень официальной инфляции, которую тут же съедают новые ценники.
0: Получается такой эффект изолированных бассейнов. Деньги бурлят в одном месте, но не перетекают в гражданскую экономику.
1: Абсолютно верно.
0: Хорошо, но чиновники регулярно заявляют с трибун, что средняя зарплата по стране уже уверенно подбирается к отметке в 100 тысяч рублей. 100 тысяч – это же весьма осязаемая цифра. Откуда она берется, если реальные доходы в регионах стоят на месте?
1: О, это классическая статистическая аберрация. Тут просто путают среднее арифметическое и медианное значение. Средняя зарплата считается предельно грубо. Берется доход какого-нибудь топ-менеджера крупной корпорации в 5 миллионов рублей.
0: Прибавляются доходы 1000 рабочих по 50 тысяч.
1: Точно. И все это делится на количество человек. Математически получается красивая цифра, идеальная для бодрых отчетов. Но реальное расслоение общества она не отражает от слова совсем.
0: То есть профессиональные экономисты смотрят на медиану?
1: Да.
0: Напомню, медиана – это точка отсечения, когда ровно половина людей получает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
1: Суровая реальность такова, что половина работающего населения получает 60, 50, а в некоторых депрессивных регионах и 40 тысяч рублей.
0: То есть медиана показывает картину базового выживания огромной части общества.
1: Именно так. Пока статистика транслирует успехи усредненных показателей.
0: Слушай, ну даже если представить, что человек получает эту медианную зарплату, вся иллюзия благополучия моментально рассеивается у полки в продуктовом магазине. Номинальные цифры в расчетке не имеют значения. Важно, что на них реально можно купить.
1: Да, и тут мы сталкиваемся с феноменом так называемых двух инфляций. Официальная инфляция, о которой рапортуют ведомства, зафиксирована где-то на уровне 7-8%. Но она формируется на базе гигантской потребительской корзины Росстата.
0: А что в этой корзине?
1: Ой, там сотни позиций. От буханки хлеба до новых автомобилей, крупной бытовой техники и даже зарубежных авиаперелетов.
0: Подожди, то есть корзина намеренно делается такой широкой?
1: Да. И механика работает так. Если крупная бытовая техника, ну, например, телевизоры, из-за колебаний курса или сезонных распродаж немного подешевели,
0: угу,
1: то этот минус математически перекрывает скачок цен на мясо или картошку.
0: Вот именно.
1: У каждой категории товаров есть свой статистический вес. Падение цен на дорогостоящую электронику просто гасит двузначный рост цен на повседневные товары. В общем котле получается гладкая, успокаивающая цифра в 7%.
0: Но обычный человек ведь не покупает стиральную машину каждый месяц и не бронирует туры.
1: Конечно, нет.
0: Личная корзина большинства – это хлеб, молоко, десяток яиц и квитанция за коммуналку.
1: И вот если вычленить только эти базовые категории – еду, тарифы ЖКХ, дешевые лекарства, то они дорожают темпами от 20 до 30% в год.
0: Ого!
1: То есть личная инфляция человека составляет 15-20%, а иногда и выше. Разрыв между макроэкономическим отчетом и чеком на кассе просто огромен.
0: Логичным выходом тут становится эффект замещения. Не хватает на говядину, человек берет курицу. Курица дорожает, фокус смещается на дешевые макароны или сырные продукты.
1: И знаешь, как на это смотрит статистика?

0: Как?
1: Она фиксирует это как стабильность. Для сухой математической модели переход с качественного мяса на сосиски из птицы механической обвалки выглядит абсолютно нормально. Человек уложился в бюджет. Уложился. Калории получил? Получил.
0: Значит, уровень жизни формально не пострадал?
1: По отчетам, да. Но в реальности это очевидная деградация качества жизни. Так формируется ловушка потребления-выживания.
0: Звучит жутковато. Давай раскроем этот механизм. Ведь в развитых экономиках траты на питание редко превышают 10-15% бюджета семьи.
1: А в текущих реалиях огромная часть населения тратит на базовую еду и коммуналку более 50% своих доходов. Ловушка захлопывается. На образование, качественную медицину или сбережение ресурсов просто не остается.
0: Горизонт планирования сужается до следующего аванса.
1: Да, люди лишаются возможности стратегически управлять своей жизнью.
0: Слушай, но оптимисты часто вспоминают про показатели реальных располагаемых доходов. Слово «располагаемые» значит, что из суммы уже вычтены все обязательные платежи, налоги и, что важно, кредиты. Выходит, статистика показывает чистый остаток в кармане.
1: Этот аргумент полностью разбивается о методологию расчетов. Да, статистика вычитает кредитные платежи, но она в основном опирается на данные о старых кредитах, выданных еще в эпоху комфортных процентных ставок.
0: То есть она запаздывает?
1: Катастрофически запаздывает. Она не отражает тот финансовый шок, который возник после взлета ключевой ставки до 16-20% и выше.
0: Получается, если человеку сегодня нужно купить сломавшийся холодильник в кредит или рефинансировать старый долг...
1: А то новые займы обходятся ему в 1,5-2 раза дороже. К этому добавляются агрессивные банковские практики, гигантские скрытые комиссии, обязательные страховки, которые официальная статистика просто не улавливает.
0: А если банки отказывают из-за высокой долговой нагрузки, люди ведь идут в микрофинансовые организации?
1: Ага. И там ставки уже не 20% годовых, а 200 или 300. Причем берут эти займы не на телевизор, а буквально на еду или чтобы собрать детей в школу.
0: И Росстат этот теневой сектор не видит?
1: Крайне слабо видит. Более того, официальные радары теряют из виду тех, кто уже физически не справился с долговой нагрузкой. Рекордные личные банкротства, передача долгов коллекторам – эти сломанные судьбы просто выпадают из благостных отчетов о росте доходов. Статистика предпочитает видеть только успешных заемщиков.
0: Руда. Бизнес сейчас буквально стонет от нехватки рабочих рук. Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, чтобы переманить хоть кого-то. Со стороны это выглядит как золотая эпоха для работника.
1: Это очень опасная иллюзия, которая запускает инфляционно-зарплатную спираль. Смотри, рост зарплат сейчас продиктован не модернизацией заводов и не ростом производительности труда. Он продиктован чистым отчаянием бизнеса.
0: Людей физически нет. Кто-то уехал за рубеж, кто-то перешел в оборонку.
1: Да? И вот предприятие повышает зарплату сотруднику на 20%, просто чтобы он не ушел к конкуренту на соседнюю улицу. Но деньги-то не материализуются из воздуха. Владелец бизнеса тут же закладывает эти возросшие издержки в цену своего товара.
0: И круг мгновенно замыкается. Работник получает прибавку, идет в супермаркет.
1: И переплачивает ровно ту же сумму за хлеб и логистику. Потому что хлебозавод и транспортная компания точно так же подняли зарплаты своим дефицитным водителям и пекарям, а потом переписали прайс-листы.
2: То есть это просто номинальная видимость богатства?
1: Абсолютно. Бег в беличьем колесе. Реальная покупательная способность в лучшем случае топчется на месте.
2: Слушай, но если вся эта архитектура настолько прозрачна, если статистика усредняет, инфляция съедает доходы, а кредиты добивают, возникает резонный вопрос. Как вообще выстроена система передачи информации снизу вверх? Неужели на стол руководства страны ложатся только эти стерильные цифры?
1: В основе этого искажения лежит даже не прямой подлог, а сама система KPI. Ключевых показателей эффективности, по которым оценивают работы чиновников. Никто в этой вертикали не хочет показывать падение показателей. Начинает работать алгоритмическая очистка данных.
2: Очистка? Это как фильтры в соцсетях?
1: Очень точная метафора. Исходное фото может быть тусклым, с кучей изъянов. Но пока оно пройдет через 3-4 слоя цифровой коррекции, на выходе идеальная глянцевая картинка, не имеющая ничего общего с реальностью.
0: А как можно очистить данные о том, что люди стали жить хуже?
1: Ну вот, представь депрессивный регион, за квартал там обанкротились два крупных гражданских завода. Тысячи людей потеряли работу. Если местный руководитель напишет наверх, уровень жизни падает, заводы закрылись, его просто снимут с должности, урежут бюджеты.
2: Понятно. Никто не хочет быть гонцом с плохими вестями.
1: Поэтому акцент мастерски смещается. В итоговом отчете фраза звучит так. Средняя заработная плата на действующих предприятиях региона выросла на 15%.
2: Подожди, а ведь технически это правда. Выжившие заводы из-за кадрового голода подняли ставки.
1: Бинго. С юридической и математической точек зрения не придерешься. А те тысячи безработных просто исключаются из знаменателя при расчете средней цифры.
2: Первый фильтр пройден, негатив технически отсекли.
1: Отчет идет выше, в профильные министерства. Там накладывается второй фильтр. Фокус смещается с резкого подорожания еды на стабилизацию цен на ту самую непродовольственную корзину. Острые углы методично сглаживаются на каждом этапе.
2: И получается эффект теплой ванны. Знаешь, говорят, если бросить человека в кипяток, он выскочит. Но если нагревать воду по 1 градусу, сглаживая каждый отчет, то можно свариться незаметно.
1: Высшее руководство получает верифицированную, скрепленную печатями папу, которая доказывает, что макроэкономическая стабильность сохраняется.
2: А за стенами кабинетов остается реальная жизнь, где закрывается малый бизнес, самозанятые теряют клиентов.
1: Да, теневой сектор сжимается, но статистика продолжает оценивать экономику по старым моделям. Фасад благополучия держится исключительно на каскаде вот этих статистических допущений.
2: Что ж, время подводить черту под сегодняшним разбором. Официальные цифры роста доходов в 7,5%, средние зарплаты под 100 тысяч, инфляция в 8% – это не фальсификация в чистом виде, это скорее математическая абстракция.
1: Именно, абстракция.
2: Она описывает несуществующего идеального гражданина, который работает в оборонном секторе, часто покупает бытовую технику, избегает новых кредитов под безумные проценты и питается строго по усредненным нормам.
1: В то время как большинство живых людей находится в режиме сокращения горизонтов планирования. И вот это несоответствие порождает фундаментальный надлом доверия. Когда официальные каналы транслируют обогащение, а человек видит в магазине иное, он просто уходит во внутреннюю эмиграцию.
2: Формируется теневая экономика доверия.
1: Да. Люди переходят на бартер, неформальные подработки, полностью игнорируя официальные институты.
2: И это подводит к финальной, очень важной мысли. Скрытое недовольство никуда не исчезает. И самый главный вопрос – что произойдет в момент, когда вода в этой теплой ванне статистики окончательно закипит, но датчики на столе руководства все еще будут показывать комфортные 36,6? Оставим этот вопрос открытым.
1: Да уж, способность смотреть на официальную цифру и видеть реальность за фильтрами – это сейчас жизненно необходимый навык.
2: Анализируйте информацию, задавайте правильные вопросы громким цифрам. До встречи в следующих разборах. Пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Джокер Абрамовича. Письмо Зеленского Владимиру Путину Кремль получил через Романа Абрамовича. Что было в документе и что будет с СВО? Роман Абрамович снова в большой политической игре. Британская газета Financial Times раскрыла детали тайного визита олигарха в Киев. Информацию уже официально подтвердил и Зеленский. По его словам, Абрамович приехал лично и попросил о полной конфиденциальности. Миллиардер хотел прощупать, на какие компромиссы готов пойти Киев. В ответ Зеленский передал для Кремля документ с предложением остановить огонь по текущей линии фронта и провести срочную личную встречу двух президентов на нейтральной территории. При этом отдавать Донбасс Зеленский наотрез отказался. Вот фрагмент его заявления из свежего интервью Sky News.
5: Абрамович приехал в Киев и сказал мне напрямую: «Я привез послание лично вам и хочу взять ваши сообщения, чтобы передать их Путину». Наш разговор не был каким-то секретом. Он просто хотел понять, на что мы готовы пойти. Но я сразу очертил наши красные линии. Уступок по Донбассу не будет, это было ключевое послание. Я заявил, что мы оттуда не уйдем и не отдадим России победу таким образом.
4: Реакция Москвы на этот дипломатический маневр оказалась крайне жесткой. На экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин подтвердил, что представитель бизнеса действительно привез ему устную просьбу Зеленского о встрече. Правда, имени Абрамовича президент России называть не стал. В итоге встречаться с Зеленским Владимир Путин отказался, заявив, что не видит в этом никакого смысла.
6: 3 недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил. Я человека этого знаю очень давно. Он порядочный человек. Он поехал в Киев и встречался там с господином Зеленским. Вернулся и говорит: самое главное, господин Зеленский просил о личной встрече. Это было 21 мая. 22 мая украинские войска наносят удар по Старобельску. Я утром позвонил коллеге, который ездил в Киев, и спросил, что это значит. Они просят о встрече и совершают такие преступления? У него не нашлось объяснений.
4: В кулуарах форума новость о визите Абрамовича в Киев вызвала настоящий переполох. Помощник президента Юрий Ушаков попытался сгладить углы и уйти от конкретной фамилии. Однако он открыто признал, что между Москвой и Киевом до сих пор вовсю идут неформальные закрытые контакты, несмотря на официальный тупик в переговорах.
7: Да, в Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, его многие знают. Больше я имя предпринимателя раскрывать не буду. Но скажу так, у России по-прежнему существуют как открытые, так и закрытые контакты с Украиной. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов официальных переговоров. Но и сейчас определенные каналы связи остаются.
4: Издание Financial Times отмечает, что Абрамович является одним из немногих участников неформальных контактов между Москвой и Киевом с первых месяцев СВО. Но похоже, что сейчас и публичная, и кулуарная дипломатия снова зашла в тупик. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин рассказал, что орешником ударили по сараю на Украине, чтобы посмотреть, как легли блоки. Это нужно для будущего применения оружия.
9: По территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Но если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда люблю.
3: Главные новости дня.
10: Вместо России – Европа. Пашинян победил на выборах в Армении. Пророссийские партии отстали в 2 раза. Предварительные результаты парламентских выборов в Армении показывают, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей. Эта политическая сила лидирует с большим отрывом. Это значит, что действующий премьер уже в 3-й раз сможет сформировать правительство. Сам Пашинян уже заявил об исторической победе, которая, по его словам, однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения. Выступая перед журналистами, Пашинян заявил, что собирается продолжать путь Армении в Евросоюз. При этом он высказался за конструктивные отношения с Россией.
11: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие, членство в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза. И мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
10: Голосование прошло на фоне многочисленных заявлений о российском вмешательстве в выборы. О фальсификациях и подкупе избирателей говорили как представители власти, так и оппозиция. Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел, говорит кандидат в депутаты Нарик Бабаян.
12: Очень много сейчас уголовных дел, очень много задержанных по тому, что вот деньги предлагали, раздавали и так далее. И непонятно, конечно, на сколько процентов это повлияло. А так результаты неплохие, и в любой стране любая власть была бы очень рада иметь такие результаты, я думаю.
10: Явка на этих выборах оказалась высокой для Армении. По данным Центральной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли почти 59% избирателей. Это почти на 10 процентных пунктов больше, чем на прошлых парламентских выборах 2021 года. Самое главное сейчас — это сохранить мир и доверие как с соседями Армении, так и внутри самой страны, говорит певец Мгер Армения.
13: Мы все хотим жить в мире. Я уверен, что Армении, армяно-российские отношения, у которых есть появились, скажем так, острые углы, они будут разглажены, все решатся, и все будет хорошо. И армяно-российские отношения, и с Евросоюзом, и с соседями, все будет хорошо. Все пойдет к миру, все к этому идет.
10: Несмотря на обещание главы армянского правительства Никола Пашиняна сохранить конструктивные отношения с Москвой, результаты парламентских выборов в Армении вызвали бурную и преимущественно пессимистичную реакцию в российском экспертном и медийном сообществе. В России победу Пашиняна на фоне жесткого предвыборного противостояния воспринимают как серьезную геополитическую неудачу. Такое мнение в соцсетях высказывает, в частности, блогер Олег Царев.
14: В Армении мы проиграли. Вопрос только насколько. Так как в Венгрии или нет.
10: В таком же ключе итоги голосования в Армении прокомментировал и военкор Юрий Подоляка. По его мнению, избирательный процесс в Армении шел по деструктивному сценарию.
15: Все идет не по плану для сторонников сближения с Россией, а используемые Пашиняном политические технологии четко списаны с украинского шаблона.
10: Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. Он добавил, что все страны-члены ЕС становятся для Армении новыми рынками сбыта. При этом Пашинян отверг возможность одностороннего исключения Армении из Евразийского экономического союза. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев считает хорошей идеей проводить выборы невест на уроках физкультуры.
17: Все годы, вот 14-й год пошел нашей ассоциации, и мы находимся все годы в этой дискуссии. Я все годы категорически противник обязательности семьеведения. Как бы это странно, опять же, не звучало из уст руководителя Национальной родительской ассоциации, моя глубокая уверенность, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию,
18: физкультура.
17: Географию.
18: Как должна проходить красной нитью тема семьи?
17: Какие-то игры старинные, подвижные игры, связанные, там, я не знаю, ручеек, вот какие-то, опять же, старинные наши национальные игры на уроке физкультуры, где выбирали невест, где какие-то, я не знаю, хороводы, там и так далее.
18: На уроке физкультуры играем в выборы невест?
17: Почему нет? Или какие-то сюжетные такие моменты, вот, команды, там, не знаю, мальчиков, девочек, формирование уважительного отношения мужчины к женщине, вот какая-то, в общем, фантазирую на ходу, но хочу сказать, что Нельзя. Еще самым страшным будет, если за семьеведение начнут ставить оценки. Вот когда ты знаешь или не знаешь.
19: Учим китайский вместе.
20: Как спросить по-китайски? А как заводится эта машина? Еще раз. Вопрос: как заводится эта машина? По-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Не гоните детей в ад. Ветеран СВО раскритиковал вербовку студентов на спецоперацию. На этот раз жесткая критика отправки военных вчерашних школьников на фронт пришла не от юристов или родителей, а от человека изнутри, бывшего бойца добровольческих формирований Александра Лунина. Ветеран боевых действий записал гневное видеообращение, в котором открыто назвал чиновников и агитаторов людоедами. По его словам, государство начало относиться к детям как к дешевому расходному материалу. На передовой, как утверждает Лунин, сегодня идет настоящая утилизация, где даже профессиональные спецназовцы могут погибнуть в первую же неделю.
21: Вот я тут что-то делаю, там туда-сюда. Я знаю, что тут и сын мой, и второй сын мой тоже будут тусоваться. То есть я делаю как-то для себя, для души. Но нам говорят с телевизора, нам не нужны ваши дети. Нам нужно мясо, которое будет защищать наши интересы. И говорят, интересы нашей Родины. Вы, которые говорят, что вам не нужны студенты, а нам нужны воины, вы не наша Родина. Вы не наш народ, вы предатели народа, многонационального нашего российского народа. Вы людоеды. Причем вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети.
4: Вместо того, чтобы отправлять в окопы студентов обычных вузов и колледжей, ветеран предложил генералам и чиновникам начать со своих собственных семей. Лунин потребовал вернуть из Европы и США сыновей крупных бизнесменов и госслужащих.
21: Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих Грефов и за всю вот эту мерзкую мразь, а? Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай и на фронт. И ублюдка, которого тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда. Вы что там вообще, что ли, или что?
4: Тема принудительной вербовки молодежи к лету 2026 года стала одной из самых болезненных в обществе. В сети регулярно всплывают аудиозаписи, как директора колледжей отчитывают студентов и называют их трусами за отказ подписать контракт с Минобороны. Эксперты отмечают, что когда против этого начинают открыто выступать сами вернувшиеся с фронта бойцы, это говорит о серьезном расколе внутри патриотического лагеря.
22: Обращение Лунина – это очень важный симптом. На фронте прекрасно видят разницу между обученными контрактниками и 19-летними пацанами, которых заманили деньгами или просто дожали в деканате. Ветераны понимают, что бросать необстрелянных студентов под хаймарсы и дроны – это преступление. И когда такие жесткие слова звучат от человека, который сам воевал, власти не могут просто назвать его иноагентом или предателем. Это глубинное недовольство, которое зреет внутри самого российского общества.
4: Официальной реакции от ведомств на эмоциональное заявление ветерана пока не последовало. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
0: Военкор Котенок о грядущей мобилизации. Можно ли ее избежать?
1: Дело в том, что на Западе уверенно рассчитывают, что ситуация для нас, в том числе в военном плане, будет ухудшаться. И, на мой взгляд, есть только три варианта избежать этого сценария. Первое. Вставать на линии боевого соприкосновения, идти на мирные переговоры прямо сейчас, невзирая на удары по нам, демонстрируя, что мы на все готовы, в том числе на уступки. Второе. Менять систему военного управления, начинать эффективно воевать. И третье. Объявить мобилизацию, чтобы компенсировать нехватку людей. И что кто-то подсказывает мне, что мобилизации не избежать. Это читается даже без учета вбросов и прогрева общественного мнения. И даже здесь расчет противника на то, что эта мобилизация ударит по внутренней политике в стране, скажется на отношении к власти. Необходимо помнить, что война всегда качели. Сегодня мы наверху, завтра внизу и наоборот. Надеюсь, эти качели еще окажутся на нашей стороне. Но для этого необходима безусловная смена подхода к эффективности проведения спецоперации. Пора прекратить кредитные победы и начать воевать высокими технологиями. И времени остается все меньше.
0: Литва хочет разместить на своей территории американское ядерное оружие. Вот что об этом говорит военкор Живов.
2: Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально подтвердил, что Вильнюс ведет консультации с Вашингтоном по вопросу потенциального размещения американского ядерного оружия на литовской территории. «Обсуждения продолжаются. Литва, конечно, не стоит в стороне», — сказал он. «Ради этого власти страны готовы пересмотреть Конституцию, которая запрещает наличие оружия массового уничтожения в стране». Президент Гитанас Науседа предложил внести поправки в основной закон. Как писала Financial Times, США ведут переговоры о размещении ядерных боеголовок и бомбардировщиков в ряде европейских стран НАТО. Этим предложением заинтересованы Прибалтика и другие страны восточного фланга НАТО, включая Польшу. В настоящее время в Альянсе продолжаются обсуждения. При этом наибольшую заинтересованность в этом вопросе проявляют страны, расположенные ближе всего к российским границам.
0: Военкор Котенок про беспилотники, спутники и радужную форель на Питерском экономическом форуме.
1: Противник сейчас ежедневно запускает по нам по от 300 до 400 беспилотников. В минувшие сутки 750. Как с ними бороться? Как самим запускать много птичек? Вот вывели на орбиту 16 спутников, аналог русского Starlink. Но нам нужны не 16, а 6 тысяч спутников. А для этого нужно, чтобы их запускали не раз в полгода, а хотя бы 2 раза в месяц. Только тогда у нас оперативно появится своя спутниковая связь. Я не смотрю на происходящее в розовых очках. Анализируя то, как в России системно вставляются палки в колеса воюющей армии, как лицемерие и двоемыслие засело в некоторых головах, я не исключаю того, что кроме неэффективного управления есть и банальное предательство, слив информации. Мы должны перестать заниматься профанацией. В меню петербургских форумов можно дополнить радужную форель и филе утки розетками черной икры. Но если не воевать по-настоящему, картинку в тылу будет обеспечить все сложнее, и она все меньше и меньше будет соответствовать реальности.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Зачем Москву заваливают ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни North Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
5: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
4: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
6: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
4: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
7: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
4: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
23: Политолог Андрей Кузьмак о том, что Европа потратила 500 миллиардов евро, чтобы нанести России стратегическое поражение и не собирается отступать.
24: Наши оппоненты, прежде всего, скажем так, это европейские или там евроатлантические глобалисты, назовем их так. Судя по той ставке, которую они делали, а я так просто напомню вам, ребята, что одной помощи Украине, в принципе, с 2016 года было оказано на 500 миллиардов евро. Как вы думаете, это в европейском стиле? Ну, я не знаю, может, какие-то идиоты остались, наверное, у нас наивные. Вот. Нет, это было сделано с определенными целями. И эти цели... Как там было сказано, стратегическое поражение. Если вы на секундочку задумаетесь, что означает это словосочетание, оно означает затяжной конфликт, потому что Российская Федерация, она большая такая страна, ей невозможно нанести стратегическое поражение вот так. Да? Нужно искать войну на истощение. Поэтому то, что сейчас происходит, и вот то, когда это закончится, да, в каком-то там виде. Как написал в свое время Рейдерт Киплинг, большая игра закончится тогда, когда умрет последний человек на Земле.
23: Советник президента Антон Кобяков заявил, что американцы усиливают санкции, потому что понимают, что Россия выигрывает войну.
25: Для чего Марко Рубио и Конгресс США предложили позавчера ужесточить санкции? Все просто. Им стал понятен исход СВО. Не в их пользу. В нашу пользу. А теперь что им необходимо сделать? Необходимо максимально усложнить нам жизнь.
23: Экономический аналитик Максим Блант о том, почему заявления чиновников про бессильные санкции скрывают реальную катастрофу для российской финансовой системы.
26: Слушайте, но когда наши чиновники с трибун начинают нести этот пафосный бред про бессильную злобу Америки, мне хочется просто включить им калькулятор. Какой к черту проигрыш Америки, если новые санкции фактически парализовали остатки нормальной торговли? Они за один день заблокировали последние крупные банки, через которые шел весь импорт и экспорт. Из-за этого цены скачут абсолютно на все. Компании должны изобретать безумные серые схемы с платежами через третьи страны и терять на комиссиях по 10-15% от каждой сделки. Кобяков там сидит и радостно рапортует про соглашение на 7 триллионов на ПМФ. Да грош цена этим бумажкам. Половина из них – это просто пустые декларации о намерениях. Какие инвесторы из 140 стран? О чем он вообще говорит? К нам приехали чиновники из Африки и талибы, у которых за душой ни цента. А реальный крупный капитал бежит из страны, теряя тапки. Центробанк уже зажал ставку так, что дышать невозможно. Бизнес стонет, потому что развивать производство под такие проценты – это самоубийство.
3: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
8: Приветствую вас. Прогноз на 9 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас как бы погружение в пространство глубокой мудрости, внутренней тишины и самопознания, поскольку в системе матрицы Ладини этот день полностью управляется 9-м арканом «Отшельник». Когда эта уединенная глубокая энергия накладывается на общий фон июня, 6 месяца, 6 аркан влюбленные, да, отвечающего за отношения, гармонии и выбор, то день превращается в идеальное время для осмысления своего места в социуме. «Отшельник» призывает нас временно замедлить бег, дистанцироваться от внешней суеты и зажечь внутренний свет, чтобы сверить свои цели с глубинными ценностями. Июньская шестерка напоминает, что истинный выбор партнера или жизненного пути должен делаться не из страха одиночества, а все-таки из состояния какой-то внутренней зрелости. Особое значение приобретает и астрономический контекст, потому что 9 июня Луна находится в фазе убывающего серпа, а в знаке Овна. Огненный Овен дает мощный импульс для интеллектуальной деятельности, но на убывающей фазе эта энергия направлена вовнутрь. Ну и теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 9 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 25, 2 плюс 5 семерочка. А это у нас вибрация колесницы. Это символ прорыва, лидерства, скорости и победы. И здесь возникает парадоксальный, но невероятно мощный резонанс, потому что глубина и уединение отшельника встречаются со стремительностью колесницы. И все это под покровительством обаяния влюбленных. Это означает, что замедление в этот день – это не застой, а стратегически важная остановка на пит-стопе. Знаете, вы как аккумулируете энергию и знания, чтобы ваша колесница совершила точный, выверенный рывок в будущем. Растущий ментальный ресурс Овна помогает отшельнику структурировать мысли с молниеносной четкостью и превращает внутренние инсайты в готовый план действий. С практической и бытовой точки зрения такой день требует вдумчивого, размеренного подхода к повседневной задачам, где главным критерием успеха становится фокус на качестве, а не на количестве. Что же можно и нужно делать в этот день? Заниматься интеллектуальным трудом. Вот пишите какие-то долгосрочные стратегии, анализируйте отчеты, проверяйте архивы, может быть, наводите порядок в базах данных. Также прекрасно проводить аудит отношений, то есть побудьте наедине с собой, честно ответьте, приносит ли текущие отношения, союз, гармонию в вашей душе, как того требует июнь. Изучайте первоисточники и учитесь, потому что день идеален для чтения серьезной научной литературы, повышения квалификации и усвоения сложных знаний. Ну и еще занимайтесь уединенным творчеством, потому что Луна в Овне дает импульс для оригинальных идей, а отшельник поможет оформить их без постороннего шума. Также очищайте ментальное и физическое пространство, то есть выбрасывайте старые черновики, удаляйте какие-то ненужные контакты и избавляйтесь от вещей, которые ассоциируются с прошлыми неудачами. задачами. Ну и, конечно же, консультируйтесь и делитесь опытом. Если к вам обращаются за советом как к эксперту, мягко поделитесь мудростью, не навязывая своего мнения. А вот чего не стоит делать в этот день, так это ввязываться в массовые шумные мероприятия, то есть участие в каких-то хаотичных тусовках, больших скоплениях людей полностью опустошит ваш энергетический баланс. Не принимайте импульсивных решений в партнерстве, под влиянием мовна может захотеться резко разорвать связи, но отшельник требует сначала остудить голову и взвесить все за и против. Не занимайтесь высокомерным поучительством, то есть избегаем гордыни, желания критиковать окружающих за их неидеальность или медлительность, например. Ну и не транжирьте деньги на спонтанные покупки, потому что убывающая луна требует консерватизма все-таки в финансах, поэтому крупные траты, может быть, ради сиюминутного каприза, вот противопоказаны. Ну и не форсируйте внешние события, то есть не продавливайте пространство. Если дела буксуют или партнеры переносят встречи, не пытайтесь продавить ситуацию силой. Пространство просит вас подождать. Ну и завершите этот день с глубокой внутренней цельностью, абсолютным покоем и кристальной ясностью своего дальнейшего пути, потому что мудрость, найденная в тишине этого дня, станет надежным рулем и путем для вашей победоносной колесницы. Вот такой вот мудрый день, друзья. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио Лента.
9: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте, что привычный мир рушится прямо сейчас, в тишине правительственных кабинетов. За кулисами американской политики обсуждается план, способный навсегда изменить историю человечества. Вспышки студийных софитов телеканала News Nation привычно освещали строгое лицо ведущего, но тема заставила вздрогнуть даже искушенных зрителей. Известный австралийский журналист-расследователь Росс Култхарт, одетый в свой фирменный безупречный темно-синий костюм, сделал тогда сенсационное заявление. По его конфиденциальным данным, внутри новой администрации Дональда Трампа прямо сейчас идут невероятно серьезные и глубокие дискуссии. Чиновники самого высокого ранга в Белом доме обсуждают гипотетический сценарий, при котором Вашингтону придется официально раскрыть информацию о существовании на Земле нечеловеческого разума. Это не просто разговоры о далеких звездах или мигающих огоньках в ночном небе. Речь идет о признании факта, что мы здесь не одни и, возможно, никогда не были одни. Култхарт – далеко не случайный человек в медиапространстве и нетипичный конспиролог из интернета. За его плечами десятилетия жестких классических расследований, престижные профессиональные награды и, что самое главное, реальные проверенные связи в американской военной и разведывательной среде. Когда такой человек говорит, что его источники в коридорах власти бьют тревогу, к этому приходится прислушиваться. Журналист сообщил, что представители администрации сейчас активно консультируются с ключевыми религиозными деятелями, теологами и духовными лидерами разных конфессий. Зачем это нужно? Правительство пытается просчитать, как именно мировое сообщество, верующие люди и обычные граждане отреагируют на подобное тектоническое известие. В этих закрытых беседах все чаще звучит пугающий термин «онтологический шок». Это глубокий психологический кризис, паралич воли и полный крах устоявшейся картины мира, который может пережить человек, когда его представление о реальности и месте человечества во Вселенной мгновенно разрушаются. По словам Култхарта, советники Трампа прекрасно понимают все риски. Они обсуждают не только саму процедуру возможного признания, но и колоссальные последствия для доверия к государственной власти. Ведь если правительство выйдет к трибуне и скажет, что нечеловеческие технологии — это реальность, у общества возникнет логический вопрос, почему вы молчали и обманывали нас столько лет? Сокрытие правды может нанести по государственным институтам куда более страшный удар, чем само появление каких-нибудь пришельцев. Вокруг этой темы сразу же выстроились множество теорий. Самая радикальная и фантастическая версия гласит, что правительство США уже обладает действующими кораблями иных цивилизаций и даже биологическими образцами их пилотов, а сейчас просто готовит почву, чтобы избежать хаоса и мародерства на улицах. Сторонники этой идеи уверяют, что религиозные лидеры нужны для создания новой доктрины, которая объяснит пришествие чужаков с духовной точки зрения, предотвратив религиозные войны. Другая, более прагматичная, околонаучная теория предполагает, что речь идет не об инопланетянах из далекого космоса, а о древней земной цивилизации, живущей в океанских глубинах, или о существах из параллельных измерений, которые физика только начинает открывать. Впрочем, научное сообщество и скептики смотрят на заявление Култхарта с изрядной долей иронии. Известные популяризаторы науки часто напоминают, что Росс Култхарт, несмотря на весь свой авторитетный бэкграунд, в последние годы превратился в главного рупора уфологического лобби и регулярно выдает громкие, но абсолютно неподтвержденные заявления. Скептики объясняют всю эту суету вокруг Белого дома гораздо проще. Никаких пришельцев нет, а политические элиты используют тему НЛО как дымовую завесу. Это идеальный инструмент для отвлечения внимания общественности от реальных экономических проблем, инфляции и сложных международных конфликтов. Кроме того, под соусом изучения аномальных явлений Пентагон может годами прятать гигантские бюджеты, которые на самом деле уходят на разработку сверхсекретных земных военных технологий, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, испытываемых в атмосфере. Как бы там ни было, градус дискуссии поднялся на небывалую высоту. Если раньше подобные разговоры оставались уделом уличных исследователей, то теперь о психологическом кризисе человечества рассуждают на ведущих новостных телеканалах. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
10: Руны дня на 9 июня. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте посмотрим, какой совет нам дадут. Итак, выпала руна Эвас. День проходит под влиянием этой руны. Это символ движения, прогресса, партнерства, какого-то устойчивого роста. Эвас всегда руна перемещений и, знаете, такого внутреннего взросления. Она указывает на переход из одного состояния в другое, будь то физический путь, то есть переезд, поездка, возможно, или ментальный, перемена взглядов, привычек, ролей. В такой день энергия направлена на развитие, на поступательность, изменения, не резкие скачки, а стабильное движение вперед с опорой на проверенное. Это, конечно же, благоприятный день для изменений, может, переосмысление целей, выстраивание новых маршрутов, принятие решений, которые приведут к улучшениям, и все, что касается взаимодействия, сотрудничества, союза, совместных дел, будет особенно актуально. В работе вас говорит о хорошем моменте для делового партнерства, для продуктивного сотрудничества, может быть, создание рабочих альянсов, объединений. Может быть, кто-то рядом станет тем самым двигателем, который подтолкнет вас к новым результатам. Здесь не бойтесь общаться, делегировать свои обязанности, делиться и
8: принимать помощь. Сейчас это работает во благо. Также руна еще указывает на возможность перемен. Может быть, смена места работы, отдела, офиса, начало новых ваших дел или даже переезд по работе. Все, что начинается в этот день, имеет потенциал на долгосрочную перспективу. В отношениях день символизирует доверие, взаимность, движение навстречу друг другу. Особенно хорошо пойдут разговоры о совместных планах, может быть, переезде, развитии семьи, потому что у вас это одна из самых партнерских рун, и в такой день важно не закрываться, а наоборот искать точки соприкосновения. В новых отношениях возможна искра, которая быстро разгорится и создаст крепкий союз. А в стабильных отношениях это движение к новому этапу, переходу, возможно, совместное решение чего-то важного. По здоровью Эвас отвечает за опорно-двигательный аппарат и обмен веществ. Полезны прогулки, движения, зарядки, йога, растяжки. Организм просыпается и требует динамики. Это хороший день для начала курса массажа, например. Поездки в санаторий, плавания. Может, как раз на море планировали поехать. Вот, дерзайте. Любая физическая активность, которая не насилует тело, а помогает ему разблокироваться, будет кстати. Также еще полезно соблюдать, конечно же, ритм сна. Именно он поддерживает наше внутреннее равновесие в этот день. Так что, когда вы в пути, это хорошо. Будьте в движении, в паре, в сотрудничестве. Все развивается, если не стоять на месте. Доверьтесь процессу, он уже вас ведет.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
23: Секретарь Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ Юрий Жданов заявил, что правоохранители никогда не будут опережать преступников в борьбе с мошенническими схемами.
11: То ключевое, что она сказала, правоохрана и общество должно быть готовы опережать преступников, желательно на два шага, это не будет никогда. Я вас разочарую, при нашей жизни 100%. Во-первых, преступность объединяется быстрее. Я отвечаю за всех прокуроров в СНГ. У меня каждый день что-то искрит. И у преступности не искрит. Она давно не имеет границы, она дофинансирована. Я не буду давать оценки, кто сколько где недополучает, но это тоже важно. И вот таких суперспециалистов, как один из тех, кто сидит в белом кресле, в стране раз-два и обчелся. Они много делают для подготовки кадров, но это явно недостаточно.
23: Заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос о том, что тренинги по снижению умственной усталости могут повысить ВВП России.
12: Что мы можем получить, применить в счет для себя в стране? Вот дополнительный вклад в ВВП плюс 1-2 процентных пункта ежегодно для нас это 2-4 триллиона рублей суммарно. Если мы возьмем и будем проводить ту же работу, как проводят в других странах, тренинги, снижение утомляемости, психоэмоциональная разгрузка, все, что подлежит и все, что важно для здоровья мозга.
23: Директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Алексей Москалев об эпидемии ожирения в России.
13: Теперь конкретный пример России. Ожирение, нарушение обмена веществ. Почти 3 миллиона человек имеют аномальную прибавку в весе в 2025 году. Экономика предриска здесь начинается до перехода в морбидное ожирение, сахарный диабет второго типа и сосудистые осложнения. Стоимость 6-го профильного пакета на втором этапе программы государственных гарантий обязательного медицинского страхования 7500 рублей. Предположим, что на второй этап переходит 40% группы с аномальной прибавкой в весе, потому что на этом этапе еще не у всех повышен биологический возраст на 5 лет. И в этом случае затраты примерно 8 миллиардов рублей будут. А согласно международному сценарию, 2% в год людей с неморбидным ожирением переходят в сахарный диабет. Это будет 55 тысяч человек случаев сахарного диабета.
3: На радио Лента все.
14: Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: 150 самолетов в день. У границ Калининградской области проходят масштабные учения НАТО. Активность альянса угрожает эксклаву. Что мешает жить? Жители региона пожаловались прокурорам на главные проблемы, с которыми сталкиваются каждый день. И что? Болевых точек станет меньше? Дорогие лагеря. В Госдуме заинтересовались недоступностью отдыха детей в Калининградской области. Неужели путевки в детские лагеря подешевеют? Итак, Калининградская область оказалась в эпицентре активности НАТО. В небе над Балтийским морем у границ региона пройдут масштабные учения военно-воздушных сил Альянса «Рамштайн-Флэг-2026». Ожидаются тренировочные полеты, причем не меньше 150 в день. В маневрах задействуют почти 200 различных самолетов, в том числе американский воздушный радар «Боинг И-3 Сентри». Во время учений также будут применяться средства ПВО. Руководят маневрами 6-й флот ВМС США и военно-морские ударные силы НАТО.
16: Это уже вторая тренировка сил Альянса. Ранее в Балтийском море стартовали учения НАТО «Балтопс», которые продлятся до 20 июня.

0: роботов. Действия будут разворачиваться на море, суше, в воздухе, космосе и киберпространстве.
1: В текущей геополитической обстановке все это только усиливает общее напряжение вокруг эксклава. Ведь не секрет, что отработка силами НАТО, перекрытие путей и контроля судоходства вокруг острова Готланд воспринимается как репетиция возможной изоляции Калининграда в случае гипотетического глобального конфликта. Впрочем, в НАТО задачи учений обозначают под другим углом.
2: Перед нами три важнейшие задачи – сдерживание российских угроз в регионе Балтийского моря, повышение реальной готовности и оперативной совместимости, а также укрепление сплоченности Альянса. Военные учения важны, потому что сдерживание – это не то, о чем можно просто говорить. Мы должны это демонстрировать, заявил заместитель командующего Объединенной оперативной группой «Брюнсум» генерал-лейтенант Джон Мид.
1: В ответ на маневры НАТО Балтийский флот разворачивает собственные тренировки по противовоздушной и противокорабельной обороне. Так что жители побережья могут чаще слышать звуки работы авиации и видеть военные корабли на рейде. Некоторые эксперты уже выразили опасения, что из-за высокой плотности войск и кораблей на относительно небольшом пространстве Балтики существует риск ошибки пилотирования или опасного сближения самолетов и кораблей России и НАТО, что может спровоцировать локальный дипломатический или военный инцидент. Но будем надеяться, что все здесь обойдется, ведь калининградцам и так своих проблем хватает. Так, во время встреч прокуроров с работниками предприятий в разных муниципалитетах Калининградской области, жители рассказали о проблемах, которые годами остаются без решения.
3: Среди самых частых жалоб – разбитые дороги, плохая работа общественного транспорта, высокие коммунальные платежи, проблемы с газификацией и бездействие государственных структур. Например, в Советске сотрудники предприятий «Балтком» и «Глобус» жаловались на состояние дорог и коммунальные проблемы. Работники онкоцентра в Гулевском округе рассказали о нехватке общественного транспорта, жилищных трудностях и отсутствии мер поддержки для молодых специалистов. В Озерском районе люди вновь подняли вопросы газификации, плохих дорог и нехватки земельных участков. В Светлом жаловались на работу судебных приставов и растущие счета за коммунальные услуги. В Балтийске среди главных проблем назвали газоснабжение и необходимость строительства очистных сооружений.
1: Фактически жители разных городов много лет говорят об одном и том же – дороги, транспорт, коммунальные услуги, газификация и работа государственных служб остаются главными болевыми точками региона. При этом власти утверждают, что все проблемные вопросы якобы решаются, но ВОЗ и ныне там. Детские лагеря и те стали менее доступными, хотя региональное правительство уверяло в обратном. Калининградская область вошла в число регионов с самым заметным ростом стоимости путевок в детские лагеря. За год средняя цена детского отдыха в Калининграде выросла на 25%. Ситуация настолько заметна, что ее уже обсуждают в Госдуме. Эксперты связывают подорожание с ростом цен на продукты, коммунальные услуги, логистику и зарплаты сотрудников. Однако для родителей результат один – отправить ребенка в лагерь становится все сложнее. По словам представителей туристической отрасли, многие семьи в целях экономии бюджета переходят на более короткие смены или вовсе отказываются от детского отдыха в пользу семейных поездок. В итоге в этом году каждый третий калининградский школьник проведет лето дома.
4: Согласно опросу «Суперджоб», 33% семей в Калининграде не планируют отправлять детей на отдых. Школьники проведут каникулы дома. Еще 30% родителей выбрали для детей дачу или деревню. В оздоровительные спортивные лагеря отправятся 15% школьников, а 8% проведут лето на побережье Черного моря. 4% опрошенных родителей рассказали, что дети поедут в путешествие по России. Среди других вариантов летнего отдыха – санатории, походы и поездки к родственникам.
1: И в завершение о том, что Калининградская область за год опустилась в рейтинге российских регионов по доступности бензина с 56 на 57 место из 85. Такие данные приводит Центр экономических исследований РИА-рейтинг. По оценке аналитиков, на среднюю зарплату житель области может купить 996 литров бензина в месяц. Это немного выше, чем в феврале – 985 литров. Но цена топлива все равно кусается. В апреле 2026 года литр бензина стоил уже 68 рублей 35 копеек. За год плюс 13%. Область упала в рейтинге, поскольку в других регионах доходы граждан и доступность топлива росли быстрее.

0: Поэтому, даже если местный водитель может купить чуть больше литров, в общем зачете Калининградская область сдала свои позиции. Даже несмотря на рост зарплат в статистике, повышение цен на топливо продолжает опережать возможности многих жителей. Особенно это ощущают автомобилисты на фоне регулярного подорожания бензина на калининградских автозаправках. Хотя, с другой стороны, пусть дорожает, главное, чтобы был в наличии. Потому что если топливо исчезнет, как на большой земле, то жизнь в эксклаве точно остановится. А предпосылки к этому есть, учитывая острый дефицит бензина уже в 20 регионах страны. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: 50 тысяч рублей. Не за автомобиль. Не за ремонт, не за отпуск на море. За несколько недель в детском лагере. Вот просто подумайте об этой цифре секунду. 50 тысяч рублей. За то, чтобы ребенок 3 недели пожил в лагере. Поел, поспал, поиграл с другими детьми. Не в каком-то люксовом санатории, не за рубежом. Обычный российский детский лагерь. Обычная смена. И вот у меня один вопрос. Когда лагерь успел превратиться из обычного летнего отдыха в покупку, которую семья обсуждает как крупное финансовое решение? Когда это вообще произошло? Я вот не заметил момент. Так, теперь по факту. В Госдуме обратили внимание на стоимость детского отдыха в регионах, и конкретно по Калининградской области всплыли цифры. Некоторые смены стоят от 46 до 50 тысяч рублей. Это не частный курорт. Это не поездка в Европу. Это лагерь. Детский, оздоровительный. Со столовой, вожатыми и футбольным полем. Обычный лагерь. Хорошо, давайте посчитаем. Один ребенок – 50 тысяч. Это уже неприятно, но ладно. А если у вас двое детей? Это уже 100 тысяч. За одно лето. За одну смену. Только за то, чтобы оба ребенка куда-то поехали на 3 недели. Трое детей – 150 тысяч рублей. 150 тысяч за летний лагерь. И теперь давайте сопоставим это с реальностью. Средняя зарплата в Калининградской области, по данным Росстата, около 74-76 тысяч рублей в месяц. Это средняя, статистическая. То есть она включает тех, кто зарабатывает 200, и тех, кто зарабатывает 35. По реальной медианной оценке, живых денег на руки у большинства людей существенно меньше. Получается, что учитель, медсестра, бухгалтер, чтобы отправить одного ребенка в лагерь, должны отдать почти месячную зарплату. Целиком. До нуля. И это при условии, что ребенок один. Слушайте, я помню другое восприятие лагерей. Еще не так давно. Это был массовый отдых. Туда ездили дети из абсолютно разных семей. Из рабочих семей, из семей учителей и врачей, из семей, где денег особо нет, но лагерь – это было нормально, это было доступно, это было частью лета. Для многих детей это вообще был единственный летний отдых, и это считалось нормой, а не исключением. Сейчас что-то изменилось. И изменилось незаметно, постепенно, по чуть-чуть каждый год. И вот уже лагерь – это не летний отдых для всех, а финансовый вопрос, который нужно решить заранее. Хорошо, а почему вообще так дорого? Давайте честно. Лагерь – это не просто поле и несколько корпусов. Это зарплата вожатых, воспитателей, поваров, медработников, охраны. Это питание, пятиразовое, с нормами и проверками. Это коммунальные расходы, свет, вода, отопление. И все это стоит денег, которые выросли. Это требования безопасности, которых с каждым годом становится больше. Пожарные нормы, санитарные стандарты, видеонаблюдение, ограждение. Это ремонт инфраструктуры. Многие лагеря стоят с советских времен, и их нужно содержать. Это транспорт. Все это реальные расходы. Я понимаю, они растут. Инфляция, по официальным данным, за 2025 год около 5,5%. Регионы сами отчитались, что путевки подорожали на 21% по сравнению с прошлым годом. Это не выдумка и не чья-то жадность. Это экономика. Но вот в чем штука. Главный вопрос здесь не почему лагерь стоит дорого. Главный вопрос – почему доходы семей не успевают за этими ценами. Вот где настоящий конфликт. Не в жадных директорах лагерей и не в плохих вожатых. Лагерь дорожает, понятно почему. Но зарплата учителя или медсестры дорожает медленнее. Или не дорожает вовсе. Или дорожает только на бумаге. И разрыв между сколько стоит и сколько есть становится все больше. Каждый год. По чуть-чуть. А весной картина повторяется каждый год. Открывается запись. Мест мало. Это всегда мало. Родители начинают мониторить сайты с ноября, потому что к апрелю уже может не быть ничего приличного в нужные даты. Хорошие смены разбирают быстро. Люди начинают искать льготы, компенсации, субсидии, потому что 50 тысяч взять просто так неоткуда. Кто-то берет в долг, кто-то решает, ну, посидит дома. Не смертельно же. Только это каждое лето. Теперь, что говорит государство? Меры поддержки существуют, это правда. Есть компенсации части стоимости путевки. Размер зависит от региона, в среднем от трети до 90% для льготных категорий. Есть муниципальные программы, есть списки льготников. Дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями, дети участников СВО. Для них предусмотрены бесплатные путевки или серьезные скидки. Как думаете, достаточно ли этого сегодня? Я думаю, что нет. Когда за лагерь нужно заплатить 50 тысяч, а среднестатистическая семья с двумя детьми не попадает ни в одну льготную категорию, она просто обычная семья с обычной зарплатой. Что происходит с этой семьей? Она справляется сама? Или чаще не справляется? И ребенок остается дома, сидеть в четырех стенах или бегать как беспризорник днями по улицам. А потом мы удивляемся, почему каждое поколение как будто агрессивнее предыдущего. С путевками по 50 тысяч кто может себе позволить оздоравливать детей? Депутаты и бизнесмены? Но они и так могут отвезти ребенка хоть в Сочи, хоть за границу. По традиции хочу оставить вам, так сказать, пищу для размышлений. Детский лагерь сегодня – это все еще массовый отдых для всех детей? Или это уже потихоньку становится услугой, которую может позволить себе далеко не каждая семья? И если второе, то когда мы это заметим? И заметим ли вообще? Хочется узнать, как у вас в регионе. Сколько стоит путевка? И реально ли это для обычной семьи? На этом на сегодня все. Больше здравого смысла в новом выпуске. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Военное лето. В аэропорту Сочи коллапс. Тысячи пассажиров не могут улететь из-за атак беспилотников. На пляжах Анапы и Крыма тоже беда. С 5 июня аэропорт Сочи работает с серьезными сбоями на фоне атак украинских беспилотников. Тысячи пассажиров не могут вылететь из курортного города уже несколько дней. По данным онлайн-табло, задерживаются десятки рейсов на вылет и прилет. Часть рейсов отменена. Люди жалуются на переполненный терминал. Свободных мест не осталось. Пассажиры сидят и лежат на полу, используя полотенца и туристические коврики как подстилки. За это время аэропорт открывался в общей сложности лишь на 8 минут, отмечают местные телеграм-каналы. По информации пресс-службы аэропорта, авиакомпания и службы работают в усиленном режиме для стабилизации расписания. При этом пресс-служба утверждает, что обстановка спокойная.
4: Все операции от регистрации до посадки на рейсы выполняются в штатном режиме.
3: По словам местных жителей, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкеров в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по НПЗ. При этом региональные власти приглашают россиян на курорты Краснодарского края. Особо губернатор Вениамин Кондратьев выделил Анапу и Геленджик, в которых, по его словам, масштабно строятся новые инфраструктурные объекты. Глава региона отметил, что недавно одна из известнейших тайских компаний открыла гостиницу в Анапе.